0: Первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте Азакелит фараон за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Франца Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон Бич и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио. До самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. К нам, конечно же, сегодня присоединится писатель Геннадий Стальнич. И перед этим я зачитаю просто по традиции исторические события, которые произошли 15 мая в разных годах и даже веках. 1157 год. Отравили князя Суздальского и Киевского Юрия Долгорукова, и было это на пиру у киевского боярина Петрилы. 1252 год. Папа Римский Иннокентий IV огласил буллу, указ «ad extirpanda», и она разрешала инквизицию пытать подозреваемых в ереси. 1673 год. Корнелиус и Роза Барль получают премию за выведенный ими черный тюльпан. 1851 год. Проведена первая железная дорога, которая соединила Нью-Йорк и Великие озера. 1905 год. В штате Невада был основан город Лас-Вегас. 1921 Конгресс штата Нью-Йорк дал право местным властям вводить цензуру на танцы и танцевальные костюмы. 1930 Валериан Куйбышев и Генрих Ягода подписали, кавычки, «Циркуляр Высшего совета народного хозяйства и объединенного госполитического управления», кавычки закрылись, об использовании на производствах специалистов, осужденных за вредительство. То есть было положено начало шарашкам. 1939. На даче в Переделкино арестован писатель Исаак Бабель. 1996 в Петербурге на Левашовской пустоши открылся мемориал, памятник жертвам сталинских репрессий. Ну и заканчиваю я не по календарю, о том, что 15 мая 1948 года СССР заявил о признании государства Израиль. Напомню то, что мы все с вами очень хорошо знаем. 5 арабских государств – Сирия, Египет, Ливан, Ирак и Трансиордания, как она тогда называлась – напали на Израиль буквально на следующий день после провозглашения его независимости, начав тем самым второй этап арабо-израильской войны 1947-49 годов. То есть… Давайте вернемся к 1948-му, когда государство Советского Союза заявило о признании государства Израиль. И вот я когда прочитала этот фрагмент календарный, и помню по своим ощущениям, что СССР или Российская Федерация всегда с Израилем находятся в каких-то других отношениях. И я предложила вот сегодня нашему, моему соведущему Геннадию Стальничу, нашему хорошему знакомому, человеку, преданному нашему радио, и с которым, я надеюсь, встретиться в воскресенье, так что готовьте свои вопросы ему. Давайте поговорим об истории взаимоотношений Советского Союза, России и Израиля. Они были самые-самые разные. Геннадий, я знаю, вы с нами. Здравствуйте.
2: Да, я с вами. Доброе утро, Марина.
1: Или нет. Хорошо. Дорогие друзья, наш телефон в эфире, вы прекрасно знаете, 718-303-9090. И это предложение подключаться и говорить вот на эту тему. На тему о том, каковы были взаимоотношения государства Израиль и Советского Союза. Я, наверное, начну, поскольку я немножко не понимаю, Геннадий с нами или нет. Я начну,
2: да,
1: а вы присоединяйтесь.
2: Да,
1: еще раз, 718-303-90-90. Ну, мы все с вами знаем, что начало вообще сионизма было положено еще в XIX веке, правда, в конце, да, в 1897. И закончилось это движение вот сионизма, потому что я считаю, я себя называю вообще сионисткой. Я за государство Израиль, я за этих замечательных людей. Меня когда-то кто-то здесь обвинил в том, что нельзя любить народ. Ну, слушайте, ну симпатию же можно проявлять. Вот я проявляю симпатию. И если вы меня спросите и поставите на карту, кого с кем сравнить, то, ну, вот я выбираю Израиль. Так вот, начало сионистского движения с 1897 и до 14 буквально мая 1948. И, ну, это была победа в войне за независимость, как мы все знаем, да, Давид Бен-Гурион потом зачитал декларацию, и все. Было на государственном уровне объявлено, на международном уровне, что существует Хакамат Мединат Исраэль, да, государство Израиль. Вот, Геннадий, слушаем вас и слышим. Здравствуйте, дорогой, хороших вам выходных.
2: Здравствуйте.
1: Внесите Спасибо. Ясность и подробности нам сообщите. У меня тоже есть какие-то свои тут мыслишки, но я думаю, что я просто буду к вам присоединяться.
2: Да.
1: Вот просто взаимоотношения Советского Союза и государства Израиль. Потому что я даже из детства помню какие-то обрывки. Ну, у нас, правда, был очень такой прогрессивный учитель истории, Моисей Израильевич Левит, и он нам умудрялся вносить какие-то сионистские мысли. Может быть, у меня это и вот зародилось тогда, моя любовь к этой стране, что вот я помню, приезжала Голда Мейер. Ну, раз она приезжала, значит, что-то хорошее. И она училась в школе, по-моему, чуть ли не в одном классе с Жемчужной, если мне память не изменяет.
2: Потом женой вдруг Молотова, табу, да, Полина
1: Жемчужина. Да, вдруг такое табу, вообще нельзя было даже произносить это слово. И я помню, что многие советские такие простые жители говорили: «Поезжайте в свой Израиль!» Вот это я тоже помню. Потом опять открылось. Сейчас существует вообще безвизовый режим, если его не отменили, я очень на это надеюсь. Что такое происходило между молодой страной Израиль и СССР Российской Федерации?
2: То предшествовало, кроме всего прочего, когда провозглашение независимости в мае, такое было важное событие, как 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию под номером 181 о разделе Палестины, которая, собственно говоря, и стала основой для создания государства Израиль. План тогда предусматривал разделение территории на еврейские и арабские государства. За решение проголосовали 33 страны, включая СССР, США. Против 13, это в основном были арабские государства, также Куба, Пакистан, Греция. Ну, правительство Греции исходило из того, что очень много этнических греков проживало на территории Турции, Турция была против, они не хотели, чтобы как-то греки пострадали в результате решения. 10 стран проголосовали, воздержались, включая Великобританию, которая имела, был статус Палестины под мандатной территорией Великобритании. Ну и еврейские организации приняли план раздела, в то время как арабская сторона, как вы правильно сказали, отвергла его. 14 мая было провозглашено государство Израиль, 11 мая 49 года оно было принято в члены ООН. Как действительно арабские страны, тогда это была уже первая война за независимость, скажем так, Израиля в 1948 году. 14-15 мая 1948 года была провозглашена независимость, 17-18 мая 1948 года СССР первым в мире официально признал государство Израиль де юре, и уже буквально через 8 дней были установлены дипломатические отношения. Я могу сказать, что взаимоотношения вообще СССР и Израиля, можно так сказать, это такой путь от медового месяца до полного разрыва и снова восстановления. То есть, когда медовый месяц, это 48-53 год, когда СССР в Израиле видел своего союзника, и страна, которая позволит на Ближнем Востоке ослабить влияние Великобритании, да, в тот момент Израилю, кстати говоря, поставляло оружие в войне за независимость Чехословакии, которая была членом соцлагеря. Ну, с 49-го года пошло охлаждение, это было связано с тем, что рост проамериканских настроений был в Израиле, и так называемая борьба с космополитами в СССР началась. В феврале 83-го года, после того, как была взорвана бомба на территории советской миссии в Тель-Авиве, СССР разорвал отношения, но уже с Израилем, но уже в июле после смерти Сталина восстановил. Ну, с 50-го до 67-го года как бы были ровные дипломатические отношения, прохладные, но сохранялись. Но тогда СССР стал делать ставку также на союзников, нашел союзников на Ближнем Востоке в лице Египта и Сирии. И 10 июня 67-го года, после победы Израиля в шестидневной войне, СССР разорвал дипломатические отношения. Это было до октября 91-го года, тогда на территории Советского Союза интересы Израиля представляло посольство в Финляндии, вернее, наоборот, Израиль представляли Нидерланды в СССР, а СССР в Израиле представляли финское посольство. В 91-м году были восстановлены дипломатические отношения. Сейчас все республики бывшего Советского Союза также имеют дипотношения с Израилем. Ну и учитывая, что в 70-х годах первая волна, да, начиная с 73-го года, середина 80-х, середина 90-х, вторая, третья волна эмиграции, по некоторым подсчетам на сегодняшний день примерно каждый, я уже не помню точно, четвертый или пятый израильтянин считается это либо выходец, либо потомок выходцев из стран Советского Союза. Ну, можно считать, что и русскоязычная как таковая диаспора в Израиле, ну, представлено очень сильно, в том числе и в политическом плане, есть партии, ориентированные на русскоязычных израильтян, которые входят в парламент, ну, наиболее известные лидеры, я думаю, все знают, Виктор Либерман, Эдельштейн, другие фамилии, Солодкина. Ну, на нашем радио долгое время выступала Царство Небесное Лариса Эдельштейн, она была вице-мэром Иерусалима в свое время. Отношения, да, вы понимаете, сложно сохранять ровные такие взаимодипотношения, когда ведь на сегодняшний день, например, Россия имеет дипотношения как и с врагами Израиля, и в том числе ее соседями, так и с самим Израилем. И иной раз, ну, как бы объективно, Марина, тот же Израиль и его противники используют такую площадку, как Российская Федерация, для каких-то переговоров или, допустим, улаживания каких-то конфликтов, каких-то споров. Ну, Россия, по крайней мере, старается выступать посредником в этом. Длительное время эту роль также выполняла наша страна, Соединенные Штаты Америки. Но вот при администрации Трампа, я могу сказать, Марина, что мы как бы из роли посредников, тяготеющим к Израилю, все-таки как бы твердо обозначили нашу позицию, что Израиль – это наш союзник номер один, и мы как бы принимаем его сторону в противостоянии с враждебными ему странами. В частности, сейчас речь идет об обострении ситуации, естественно, и в секторе Газа, и в Ливане, там, где Израиль борется с Хезболлой, ну и, разумеется, в конфликте, в военном конфликте с Ираном.
1: Геннадий, а вот ходил слух, я так думаю, что, наверное, это так и было, что якобы Сталин, это была идея Сталина чуть ли не сделать государство Израиль, а потом он разочаровался, потому что к этому подключилось капиталистическое большинство. Вот что вы об этом скажете, что вы помните вообще из этих сплетен исторических?
2: Ну, как бы официальные данные, да, Сталин это официально озвучивал, и в том числе в кругу, в своем окружении. Он считал, что, ну, как бы те потери, которые понес еврейский народ во время Второй мировой войны, что они заслужили как бы создание собственного государства, и учитывая, что Советский Союз сыграл ну, достаточно важную роль, скажем так, в спасении хотя бы какого-то количества евреев на территории стран, оккупированной Европой, я имею в виду освобождение этой территории, освобождение концлагерей, где оставались еще какие-то еврейские узники, в том числе знаменитый указ советского правительства от августа 1941 года, когда подлежали в первую очередь эвакуация лиц с оккупированных территорий советских комсостава, а также лица еврейской национальности. Ну, имелись в виду те, кто не был призван, естественно, в Красную армию. Он считал, что, да, евреи могут, будут за это благодарны, тем более тогда ведь как бы сионисты это были политики левого толка. Вот эта идея с кибуцами, да, такое, условно говоря, как бы коммунистическая какая-то часть сообщества, структура на территории государства, все это нравилось в идеологическом плане Сталину. Но разворот пошел, безусловно, после того, когда Голда Мейер, будучи послом Израиля в Советском Союзе, ему не понравилось, насколько она близко была знакома с женой наркома иностранных дел Молотова, Жемчужиной, Полиной Жемчужиной, когда евреи на территории Советского Союза, допустим, ведь он не предполагал, Сталин, что евреи Советского Союза поедут в каком-то массовом плане в сторону государства Израиля. Но и когда начали раздаваться разговоры, что под автономную республику в составе Советского Союза хотят отдать территорию Крыма, а не, как вы знаете, еврейская автономная область находилась на границе с Китаем, климат, конечно, разный, там в основном поселились те американские евреи, которые приехали в 30-х годах строить коммунизм в Советском Союзе. Это вызвало у него раздражение, безусловно, раздражение вызвало популярность и активность еврейского антифашистского комитета, возглавляемого Михоэлсом, который очень много принес денег, ну, пожертвований во время Второй мировой войны. И в результате вот этот произошел разворот, гонение на евреев под видом гонения на критики космополитизма. Был убит Михоэлс, все члены еврейского антифашистского комитета секретариата были расстреляны за исключением госпожи Штерн. Она только получила срок, и считали, это было личное указание Сталина, поскольку она вела разработки в области продления срока старения. И остальные были казнены.
1: По-моему, современная очень злободневная тема, по-моему, этим интересуется.
2: Конечно, да, он был заинтересован, да. Произошел этот разворот, естественно, все это отрицательно и болезненно восприняли в Израиле. И сама Жемчужина была репрессирована, кстати говоря, получила срок. Ну и постепенно, да, то, что в Израиле росли проамериканские настроения, многие американские евреи приехали тогда в Израиль строить государство. Вот получился такой разворот, но это правда, да, Сталин на первых порах поддерживал создание этого государства. В первую очередь он рассчитывал, что это будет очень хороший противовес против Великобритании, поскольку Великобритания, когда была статус территории под мандатом, они открыто провоцировали столкновение местного арабского населения с евреями и, в общем-то, притесняли евреев. Некоторые организации военизированные, добровольные еврейские, они ведь совершали теракты против британских войск на территории Палестины. Поэтому факт остается фактом. Сталин был одним из тех, скажем так, людей, который продвигал эту идею и выступал за создание государства Израиля на нынешней территории.
1: Опять же, он, по-моему, мечтал, что Израиль будет на стороне Советского Союза, так же, как, ну, может быть, неуместное сравнение, но...
2: Социалистическая республика, да, да, да.
1: Да, как республика. Американцы да. думали о Кубе.
2: Да,
1: а получилось наоборот.
2: Кстати говоря, интересный факт. Да, интересный факт, Марина. Во время голосования в ООН Куба, например, проголосовала против Израиля, против создания
1: Израиля. Ну, надо да. понимать. Давайте прервемся на рекламу, затем наша программа продолжится. Мы будем слушать Геннадия Стальнича и вас, уважаемые радиослушатели. Набирайте 718-303-9090.
0: До самой сути. Продолжение после рекламы.
3: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
4: 998-8400. Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
4: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Юрий Прохин.
8: Опыт.
9: Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
3: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
4: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
5: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
4: 718-303-90-90.
6: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-41-00. 718-615-41-00. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию 718-615-41-00. 718-615-41-00.
7: «До самой сути». Программа Марины Левинсон.
1: Итак, вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и умным человеком в Нью-Йорке, писателем и бизнесменом Геннадием Станичем, мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. И сегодня вот историческое событие. 15 мая 1948 года Советский Союз заявил о признании государства Израиль. И мы с Геннадием пытаемся вот поразмышлять на тему взаимоотношений СССР или Российской Федерации с Израилем. Геннадий, уже есть желающие к нам присоединиться? 303-90-90, но наверняка у вас есть какие-то еще дополнения? Или давайте уже принимать звонки, да?
7: Давайте послушаем, да, наших слушателей.
1: Давайте, хорошо. Здравствуйте, пожалуйста.
8: Добрый день, это Лев. В прошлый раз был...
1: Здравствуйте, Лев.
8: Трудно дозвониться. Во-первых, разрешите, Геннадий, вас немного поправить, что первым государством, который признал Израиль, это была Соединенные Штаты. Как я читал, через 11 минут они признали Израиль. Вы знаете, Геннадий, у меня к вам есть просьба, немного не относится к сегодняшней программе. У меня есть друг армянин. Вот. И один раз он меня спросил: Лев, ты знаешь, почему на турецком флаге звезда стоит? Я говорю, не знаю. Я знаю, что почему стоит полумесяц. И он мне сказал, что Ленин отдал, заключил соглашение с Турцией во времена Ататюрка, часть армянской территории вместе с Араратом. Если не сегодня, то в какой-то другой передаче. Могли бы вы немного осветить этой проблеме, потому что это, в общем, интересная вещь.
1: Спасибо большое, Лев, да, спасибо.
7: Да, да, это правда, это было такое, да, я читал об этом. Хорошо, хорошо, Лев, постараюсь.
1: Ну, может быть, даже вообще с армянами надо, ну, посвятить им передачу. Алло, слушаем вас.
9: Доброе утро, это Илья. Но
1: здравствуйте,
9: хочу,
1: Илья.
9: Хочу сразу сказать, что уважаемый Лев меня опередил, я хотел немножко подправить Геннадия, потому что я читал об этом довольно-таки приличные статьи, о том, что президент Гарри Трумэн, ну, в силу политических всяких значит, обстоятельств, у него были выборы скоро, там еврейское лобби очень было для него важным моментом. Ну и еще там было кое-что, личная симпатия. И поэтому Соединенные Штаты Америки признали Израиль. Ну, Лев сказал, через 11 минут, а я прочитал через 1 час, ну, это не важно. После того, как Бен-Гурион объявил о создании государства, то Соединенные Штаты в течение часа, так скажем, признали это новое государство, Израиль.
1: И Соединенные Штаты... Илья, скажите, пожалуйста, вот по вашему жизненному опыту, как вы оцените взаимоотношения, допустим, Советского даже Союза, вот нашего с вами периода, да, с Израилем? Как вы думаете, почему так менялись диаметрально противоположные взаимоотношения? То дипломатические отношения были, то их прекращали.
9: Я скажу, да. Но сначала я скажу, что со стороны кавказского бандита полуграмотного недоучки Джугашвили, создание Израиля, это была очередная авантюра, в которую бросались большевики, начиная с Ленина, с их главаря и до последних моментов существования коммунистического режима. Все их инициативы, это были чистые авантюры. Ну, вы вспомните даже уважаемого Михаила Сергеевича Горбачева с его жилищные программы, то есть он провозгласил, что каждый получит по жилью, по отдельному и тому подобное. Вся история большевизма или коммунизма в СССР – это чистая авантюра. Так вот, Джугашвили по кличке Сталин, значит, он тоже придумал себе такую идею, что евреи получат государство, они будут ему до гроба обязаны, и в пику Британской империи, там и все такое, плацдарм на Ближнем Востоке. Но он просчитался, потому что люди, которые могли обещать что угодно, но получив свободу и будучи вдалеке от цепких рук НКВД, так скажем, они могли себе позволить уже думать иначе, чем планировал Джугашвили. Вот. И когда это все случилось, и когда он понял, что евреи потеряны, то есть государство евреев для него потеряно, он озлобился, естественно, и стал совать палки в колеса. Да. А по поводу советских деятелей, ну что, если Америка стала на сторону Израиля, значит, мы в пику Америки будем против Израиля. И они стали поддерживать арабов, создали эту самую палестинскую, вот эту самую диаспору, так называемую. Ну и так далее и тому подобное. А да, и еще, когда евреи в Советском Союзе стали симпатизировать Израилю, то Сталину, вы знаете, да, что он планировал, ну это все знают, да, что он планировал решить еврейский вопрос по-своему. Ну, это уже полностью, он впал, видимо, в полную паранойю и маниакальный психоз. Ну, о чем тут говорить? Значит, советская власть и свободная страна – это две вещи несовместимые.
1: Спасибо. Спасибо, Илья.
7: Марина, да, Марин, я хотел бы ответить Льву и Илье коротко. Я историю про 11 минут прекрасно знаю, то, что де-факто США первыми признали Израиль, но я человек, который опираюсь на юридические термины. Дело в том, что речь идет о юридическом признании. Конгресс ратифицировал, то есть признание Израиля, американский конгресс, только в январе 49-го года. Это даже были установлены дипотношения. Ну, поскольку Верховный Совет Советского Союза был, безусловно, более марионеточным органом, то уже 18 мая 48-го года Верховный Совет признал де юре государство Израиль, и, соответственно, были установлены тут же дипотношения. Поэтому тут вот разночтение де-факто и де юре. Спасибо.
1: Спасибо, мы знаем, что вы грамотный. Здравствуйте, пожалуйста.
10: Здравствуйте. Я очень рад, что вы передаете такие передачи. Я хочу сказать, Сталин был очень антисемитом. Он ни за что уничтожал всех людей, не разбирая национальности, тем более евреев. Вы очень хорошую передачу даете, надо сказать правду.
1: Да, я спасибо большое, мы стараемся. Да, Геннадий, вы хотите сказать что-то, пожалуйста?
7: Ну, у Сталина было противоборство и на политическом фланге. Как-то так получилось, что многие люди, кому он противостоял, были лицами еврейской национальности. Допустим, он не ладился с Свердловым, чей пост, по сути дела, впоследствии он занял организаторский пост. Он боролся с Каменевым и Зиновьевым. Но, тем не менее, у него в команде был такой один его сторонник, ярый почитатель, такой карманный еврей, господин товарищ Каганович, мы все прекрасно об этом знаем, но впоследствии к концу жизни, ну, безусловно, эта сущность его проявилась, как бы вылезла наружу, потому что гнение на евреев под маркой осуждения космополитизма, это очень фактически репрессии тогда были развернуты, фактически как бы показали его личное отношение к представителям этой национальности.
1: Слушаем вас, пожалуйста, говорите. Алло. Да, пожалуйста. Хорошо.
11: Алло.
1: Слушаем вас. Да, пожалуйста.
11: Добрый день, Борис,
7: добрый день.
11: Аппарата. Было секретно, ну, во времена стали, было большим секретом, количество героев Советского Союза. Вот эти 49-50 год. И когда Мира Железнова напечатала в еврейской газете количество, имена евреев, героев Советского Союза, а это было секрет, он ее расстрелял. Кстати, красивая очень женщина, 40 лет, один год ей был.
1: Да, это еще одна печальная зарисовка его биографии.
11: Вы можете на Ютубе набрать, если хотите посмотреть ее, ну, и прочитать это, ее, Мира Двайер Железнова.
1: Угу.
8: Нет, Железняк.
1: Угу. Спасибо большое, спасибо.
7: Ну, есть открытые источники. Количество евреев героев Советского Союза во время Великой Отечественной войны, если брать в процентном отношении от призванных лиц этой национальности, вы поняли, да, Марина? То есть имеется в виду не общее количество, uh-huh. а вот именно от количества призванных. Самый высокий процент на первом месте стояли русские, на втором месте татары, на третьем месте евреи.
1: Так и то запрещали, уже когда было много, подавали, допустим, три имени подавалось, и среди них был еврей, не потому что их не любили, а потому что поступило приказ, слишком много героев евреев, это же мы тоже, это известный факт, подтвержденный документами, это было. Я вот хочу немножко вернуться к нашей теме израильской, о том, что вот 15 мая было в 1948 году, когда Советский Союз заявил о признании государства Израиль, и менялись отношения, да. И я просто знаю эту историю еще от тех недолгих лет, которые я прожила, 3,5 года в Израиле, что к 1930 году за счет пожертвований филантропов, кредитов, доходов еврейских организаций, евреи выкупали землю. Они не просто так ее получили, они за это заплатили. Я уж не говорю про миллионы, наверное, может быть, и миллиарды в валюте. А что уж говорить о жизнях, которые там положены. И вот был вот этот треугольник: сионисты, арабы, британская администрация. Потом британская администрация культурненько отпочковалась. И остались сионисты и арабы. И вот этот треугольник превратился, я даже не знаю, в параллель, наверное. И когда будет этому конец? И как бы хотелось, чтобы он наступил по-хорошему? Ну, хоть какая-то надежда есть? Как вы думаете, Геннадий?
7: Мечты, мечты, где ваша сладость? Но, да, знаете, я вспоминаю, есть... я вспоминаю обычно Некрасова в таких случаях, Марина. Жаль, что в это время прекрасное жить не придется ни мне, ни тебе.
1: Алло. Да, боюсь, что мы не застанем. Слушаем вас, пожалуйста.
8: Алло, вы меня слышите?
1: Да, говорите. Да-да.
8: А, Мариночка, я еще хочу одну деталь дополнить. А, дело в том, что ненависть к евреям была постоянно, это, безусловно, от зависти, но я не хвалюсь, ничего своей нации, но факты – упрямая вещь. И поэтому надо... А самым высоким показателем ума является что? Получение Нобелевских премий. Так вот, за более чем за 100 лет существования Нобелевских премий, самый высокий процент – это у евреев 20%, для сравнения русских – там 1%, украинцев – еще меньше 1%, то есть евреев было 213 человек, русских 21 человек, украинцев 6 человек. Вот почему и ненависть идет, потому что могут по-другому.
1: Зависть, да, это зависть. Называется. Да. Спасибо вам. У нас время эфира подошло к концу. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, в это ближайшее воскресенье в 2 часа в программе «Мысли вслух». Это будет и по телевизору RTN, моему любимому, и по любимому радио «Дэвидсон». Мы встречаемся в первом часе с Геннадием Стальничем, которому вы можете задать свои вопросы. Геннадий, до скорой встречи и большое вам спасибо за любовь и преданность нашему «Дэвидсон Радио». Спасибо.
7: Спасибо. Всем хорошего дня.
1: Да, сегодня день рождения Андрея Эшпая, сегодня день рождения еще и Михаила Булгакова. Но мы вспомним песню Андрея Эшпая, который родился 15 мая 25 года. Стихи Евгения Евтушенко, поет Майя Кристалинская. Это фильм «Карьеры Димы Горина», «А снег идет», правда, немножко не по погоде. До свидания.

0: до самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон Бич и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
3: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
4: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
5: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
4: 718-303-90-90.
6: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
7: «Дэвидсон Радио».
6: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: «Дэвидсон Радио».
6: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Трамп покинул Китай. Обе страны заявили о прогрессе в отношениях США и Китая, но разногласия остаются. Тайвань, Иран, торговля и безопасность в Южно-Китайском море. По словам американской стороны, Пекин может увеличить закупки сельхозпродукции США на десятки миллиардов долларов. Администрация Трампа говорит о продвижении по торговле Ирану, но конкретных соглашений пока мало. Вице-президент Венс ранее заявил, что переговоры с Ираном продолжаются, хотя Вашингтон отверг последнее предложение Тегерана. Россия и Украина обменяли по 205 военных. Посредником выступали Объединенные Арабские Эмираты. Это первая часть более крупного обмена, до 1000 человек с каждой стороны. Одновременно Киев сообщает о масштабных российских ударах, а российская сторона заявила о 4 погибших после украинской атаки дронов по Рязани. Мировые биржи пошли вниз из-за опасений новой волны инфляции и роста доходности облигаций. Нефть Brent поднялась выше 109 долларов за баррель на фоне напряженности вокруг Ормузского пролива. В Нью-Йорке мэр Мамдани представил исполнительный бюджет города на 27-й финансовый год. 124,7 миллиарда долларов. В мэрии утверждают, что бюджет сбалансирован за счет экономии, новых налоговых поступлений и договоренностей с Олбани. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Госсекретарь Рубио назвал армию Китая второй по силе в мире. Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном после завершения войны. В столице Кубы, Гаване, прошли массовые протесты на фоне отключения электроэнергии из-за американской топливной блокады. В Рокфеллер-центре каток превратился в открытую сцену для серии бесплатных выступлений «Road to Broadway». И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 60%, 66% по Фаренгейту, 19% по Цельсию.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс.

Ответственность. Вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
1: Дэвидсон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
3: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
4: Борис Овезов, сам
3: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
4: Программа «Караван». Шляп с ними.
5: Особые приметы. Очень любит рыбий жир при звуках флейты. Теряет волю.
6: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Вы на правильной волне. Служба доставки музыки «Хорошее настроение» сегодня льется с волн Дэвидсон Радио. Я Борис Овезов, старший редактор Брукни Паша Куклин. Приветствуем вас, дорогие мои. Праздник. А вообще, конец недели нужно встречать чем-нибудь добрым. Доброй улыбкой, добрыми глазами, добрыми мыслями, добрыми словами. И я вам хочу выразить признательность за то, что вы в течение недели посылаете мне добрые смс-сообщения с благодарностью, с поздравлениями. Даже были сообщения, что якобы мой смс-портал не работает. Нет, господа, даже если нет ответа, то в любом случае можете писать мне на WhatsApp тот же самый телефон. Значит, у нас сегодня программа посвящена просто красивой, мелодичной и ритмичной музыке. Первая часть полностью инструментальная, ну а вторая мы с вами окунемся все-таки в старые добрые воспоминания. Просят часто, чтобы эти песни все-таки звучали, потому что они дарят нам воспоминания той счастливой молодости прежде всего. И, конечно же, не будь сегодня наших щедрых спонсоров, разве бы мы имели возможность получить удовольствие слушать потрясающие песни на волнах Дэвидсон Радио? Конечно же, нет. Хочу еще раз напомнить, что если вы решили поменять жизнь к лучшему, я вас приглашаю прийти в мебельный салон «Экспо Фёрничер» по адресу 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Я всегда с гордостью произношу эту рекламу. Почему? Потому что, приходя туда каждый раз, я дивлюсь той красоте, которая подсвечивается специальным светом. Я дивлюсь тем картинам, которые так красиво просто демонстрируют уровень, прежде всего, самого владельца, ну, а уже потом всей той мебели, которая находится в этом зале. Я вас приглашаю. Красота и уют, господа, в вашем доме создаст столько мебели с салона «Экспо Фёрничер». Это уже факт. Напоминаю, телефон 718-459-0504. 718-459-0504. Гарантирую, что самые взыскательные покупатели найдут в «Экспо Фёрничер» не просто обещание, а гарантию обслуживания. Вы спрашиваете, почему? Потому что владелец Фархад, человек с Востока, а на Востоке слово это золото. Потом интересно то, что он встречает по-восточному. Зеленый чай, а провожает, не в зависимости от того, купили вы что-то или нет, с рахат луком. Так что во рту у вас всегда праздник, на лице счастливая улыбка, и вы в предвкушении того, что вы все-таки вернетесь в «Экспо Фёрничер» по адресу 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Телефончик 718-459-0504. «Экспо Фёрничер», огромное спасибо.
7: В эфире музыкальная программа Бориса Овезова «Караван, караван, караван».
8: Борис Овезов, «Караван» – это хорошо.
9: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
6: Конечно, приглашаю вас насладиться в новом, уютном, гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Душанбе. Господа, откройте для себя новые яркие вкусы. Это все в гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Душанбе. Уголок ароматной восточной кухни ждет.

0: Ведет вас по адресу 6398 Woodhaven Boulevard. Это в Квинсе. 718-500-3116. Нежные манты, ароматная шурпа, лагман, копченка, казан-кебаб, хрустящая самса с сочным мясом по фирменному домашнему рецепту ждут вас. Шашлыки всевозможные. Не откажите себе в удовольствии и попробуйте кухню гладкошерного ресторана Heaven Grill Sushi Dushanbe. Ресторан Heaven Grill Sushi Dushanbe каждый вечер для вас поют приятные песни вживую со сцены, а также готовят блюда на шаббат и делают доставку. Также хочу отметить, что ресторан Heaven Grill Sushi Dushanbe работает именно в цей шаббат после выхода субботы. Валит паркинг, что очень важно в условиях Нью-Йорка. И приятная новость для многих ценителей жизни. Ресторан имеет теперь полный бар всевозможных спиртных напитков. Вы можете заказать любой коктейль по желанию. Также кальянное на любой вкус в этом роскошном ресторане. Heaven Grill Sushi Dushanbe, 6398 Woodhaven Boulevard. Это в Квинсе, 718-50 03116. Heaven Grill Sushi Dushanbe. Огромное спасибо.
1: Тихие музыка сердцам услада в мире. Звучит программа «Караван в эфире».
2: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
3: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Орезовым. Туры с Борисом Орезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Орезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
4: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
5: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Овезовым.
6: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
7: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
8: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
9: Звоните 646-427-5737.
10: 646-427-5737.
9: Или заходите на сайт www.borisovezov.com.
10: www.borisovezov.com.
11: Едем в Азербайджан с Борисом Овезовым.
12: Мы студия Бориса Овезова, и машина «Зек Аха Караван».
13: Ну что ж мне, всю жизнь по этой пустыне мотаться!
0: Ну что, дорогие мои, давайте остановимся от повседневных дел, которые всегда для нас важны. В минуты расслабления душа отдыхает и наполняется положительной энергией. Приходят мудрые мысли и пути решения трудных жизненных задач. Пусть задача воспрянет вместе с душой, чувствуя пульсацию вот этого ритма. Отвлекитесь от своих дел, отдохните, послушайте красивую ритмичную музыку.

Вот этот ритм действительно взбудоражил всю внутреннюю составляющую каждого из нас, и поэтому мы все-таки надеемся, что через пару дней будет солнце за окном. Ну а этот таинственный мир души. Ведь мы приходим и уходим никуда. А души, как одинокие деревья на острове судьбы. Послушайте эту мелодию. Слушая такие чарующие звуки, ты забываешь про все проблемы и заботы. Окунаешься совсем в другой мир, где спокойствие и гармония. Ведь эта музыка уносит от суеты и разочарований. В этот момент ты на минуту забываешь о горести и печали. А самое главное, стараешься дарить миру любовь своего сердца.

0: Откройте для себя Португалию с новой стороны. Отправьтесь в незабываемое путешествие вместе с Борисом Авезовым с 25 мая по 3 июня. Португалия с Борисом Авезовым – это не просто поездка, а настоящее погружение в атмосферу свободы, вдохновения и ярких открытий. Вас ждут живописные побережья Атлантики, уютные улочки старинных городов, аромат свежей выпечки и вкус настоящего портвейна. Каждый день – это новые эмоции, новые знакомства и новые смыслы. С Борисом Авезовым вы не просто увидите Португалию, вы почувствуете ее глубину и энергию. Едем в Португалию. Уверяем вас, эту поездку вы запомните навсегда. Вся информация на сайте www.borisavezov.com www.borisavezov.com или звоните 646-427-57-37 646-427-57-37.
1: Помните, программа «Караван» – это ваше настроение.
2: Согласитесь, что самое тихое и безмятежное место, куда человек может удалиться – это его душа. Почаще же разрешайте себе такое уединение. И черпайте в нем новые силы. И в конце концов, друзья, приобретайте хорошую привычку слушать музыку и расслабляться.

0: дорогие мои, хотелось бы объявить о завершении первой части программы «Караван». Мы полностью сегодня отдали ее инструментальной музыке. Оставайтесь на нашей волне. Надеюсь, что реклама пройдет очень быстро, а вторая часть нас погрузит в воспоминания.
1: Ах так! Ах, вот ты как! Ах, вот и значит, как вот она в самом интересном месте!
2: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфир и караван, а ну заходи, реклама Джан.
3: Очень правильное решение. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
4: Нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
3: Да. И не из нашего района.
4: Да, конечно.
5: Весна.

0: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Шневецкая. Госсекретарь Марко Рубио оценил развитие оборонного потенциала Пекина. В интервью NBC он подчеркнул значительные изменения в этой сфере. «Темпы роста китайских вооруженных сил за последние 10 лет беспрецедентны», — сказал Рубио. Его заявление прозвучало в то время, когда Трамп находился в Китае с трехдневным государственным визитом. Израиль подаст в суд иск о клевете против «Нью-Йорк Таймс» за статью о якобы издевательствах над палестинцами в израильских тюрьмах. Такое распоряжение отдал израильский премьер Нетаньяху, сообщила его канцелярия. В канцелярии отметили, что автором статьи является Николас Кристоф. Ранее он дважды становился лауреатом Пулитцеровской премии. Ливан будет добиваться судебного преследования Израиля за агрессию. Председатель однопалатного парламента Ливана Набих Бери призвал разоблачить все военные преступления и обеспечить, чтобы виновники не остались безнаказанными как в юридическом, так и в политическом плане. Суд приговорил неонациста из Грузии к 15 годам тюрьмы за призывы к насилию против евреев и расовых меньшинств. Об этом сообщил телеканал ABC. Подсудимый 22-летний Михаил Чиквишвили. Его также обвиняют в попытках рекрутировать новых участников в свою преступную группу. Сообщается, что он также распространял книгу «Справочник ненавистника». Обвиняемый признал вину и попросил суд о прощении. Сторона обвинения сообщила, что деятельность главаря группировки привела к большому количеству преступлений в нашей стране, в том числе к гибели людей. Так, в штате Теннесси был убит 16-летний подросток.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
0: Мы любим Нью-Йорк.
7: Дэвидсон Радио.
8: Случайно переключился на Дэвидсон Радио.
3: услышал песни моей молодости. Понял, это все он. Борис Авезов со своим караваном. Борис, спасибо. Бахрам Багирзаде специально из Баку.
8: Что вы говорите, кругом люди.

0: Еще раз, друзья мои, приветствую. Вторая часть программы «Караван». Служба доставки музыки, хорошего настроения. У микрофона Борис Овезов, а в студии профессионал, выпускающий редактор Паша Куклин. Паша, здравствуй, дорогой. Ну что, господа, вы на правильной волне. Сегодня вторая часть будет полностью отдана вашему пожеланию. Именно окунуться в старые добрые воспоминания, мелодии вашей молодости. Но перед тем, как я все-таки начну нашу музыкальную программу, хочу вот этой заставочкой поблагодарить спонсора этого часа. Прекрасный мебельный салон «Экспо Фёрничер». Мебельный магазин «Экспо Фёрничер» является прямым поставщиком мебели в Америку. Господа, у вас есть уникальная возможность приобрести мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам. Доступно и выгодно таких цен, как «Экспо», вы не найдете нигде. А красоту и уют в вашем доме создаст мебель только из салона «Экспо Фёрничер» в Квинси. Приходите «Экспо Фёрничер» в Квинси по адресу 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 Драйв. Телефон 718-459-0504-459-0504. И самое главное, не забывайте говорить, что услышали эту рекламу в популярной программе «Караван» из уст Бориса Овезова. Я думаю, что 10% скидки вам гарантировано. Ну, и мне при встрече с Фарханом будет очень приятно. «Экспо Фёрничер», огромное-огромное спасибо.
1: В эфире Борис Овезов, программа «Караван». Шляп с ними.
0: И, конечно, приглашаю вас насладиться в новом, уютном, гладкошерном ресторане «Heaven Grill Sushi Душанбе». Господа, откройте для себя новые яркие вкусы. Это все в гладкошерном ресторане «Heaven Grill Sushi Душанбе». Уголок ароматной восточной кухни ждет вас по адресу 6398 Woodhaven Boulevard. Это в Квинсе. 718-500-3116. Нежные манты, ароматная шурпа, лагман, копченка, казан. Кебаб, хрустящая самса с сочным мясом по фирменному домашнему рецепту ждут вас. Шашлыки всевозможные, не откажите себе в удовольствии и попробуйте кухню гладкошерного ресторана Heaven Grill Sushi Душанбе. Ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе каждый вечер для вас поют приятные песни вживую со сцены, а также готовят блюда на шаббат и делают доставку. Также хочу отметить, что ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе работает и в муцей шаббат после выхода субботы. Валит паркинг, что очень важно в условиях Нью-Йорка, и приятная новость для многих ценителей жизни. Ресторан имеет теперь полный бар всевозможных спиртных напитков. Вы можете заказать любой коктейль по желанию. Также кальянное на любой вкус в этом роскошном ресторане. Heaven Grill Sushi Душанбе, 6398 Woodhaven Boulevard. Это в Квинси, 718-500-3116. Heaven Grill Sushi Душанбе, огромное спасибо.
2: Сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
3: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
4: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
5: Откройте для себя Португалию с новой стороны. Отправьтесь в незабываемое путешествие вместе с Борисом Овезовым с 25 мая по 3 июня. Португалия с Борисом Овезовым – это не просто поездка, а настоящее погружение в атмосферу свободы, вдохновения и ярких открытий. Вас ждут живописные побережья Атлантики, уютные улочки старинных городов, аромат свежей выпечки и вкус настоящего портвейна. Каждый день – это новые эмоции, новые знакомства и новые смыслы. С Борисом Овезовым вы не просто увидите Португалию, вы почувствуете ее глубину и энергию. Едем в Португалию, уверяем вас, эту поездку вы запомните навсегда. Вся информация на сайте www.borisovezov.com. www.borisovezov.com. Или звоните 646-427-5737. 646 206-427-5737.
6: Студио Бориса Везел, Дима Шеризик, Аха Караван.
7: Ну что ж мне, всю жизнь по этой пустыне мотаться!
0: И вновь звучит тамбур в эфире. Воспоминания. Это ведь единственный рай, из которого нас не могут изгнать. Вот, допустим, удовольствие – это цветок, который скоро завянет. А воспоминание – это запах цветка, который остается надолго. Воспоминания живут дольше, чем все остальное в жизни. Я долгие годы вспоминаю дерево в пору цветения, но не его плоды. Воспоминания – это часть нас. Ветер в голове уносит много нужных и ненужных воспоминаний. Но никакой шторм не может унести самые острые, вонзившиеся туда раз и навсегда. Они прилетают ниоткуда. Ты можешь думать о чем угодно. Но вдруг раз увидел что-то, напоминающее тебе о прошлых отношениях, и все. И воспоминания начинают разворачивать этот клубок чувств, ошибок и эмоций. И ты уже здесь. Ты улетел вместе с воспоминаниями в то самое время. Скажи, за что ты мучаешь меня, струна безмерной вековой печали? На что, надеясь и кого моля, тамбур рыдает лунными ночами? Я слушаю его, зажав виски, от этой песни никуда не деться. Зачем? Зачем так много в ней тоски? За что она терзает мое сердце? Мне чьи-то слезы слышатся вдали, и не пойму я, что же это значит? То ли горестно рыдает Наваи, то ли весельчак Хаям сегодня плачет. То ли снова оглашает поднебесье птиц перелетных вечная тоска. Звучит веками сложенная песня. О, как она печальна и горька. Я не могу, мне хочется свободы. Невыносимо слышать этот плач. Если эта песнь твоя природа, тогда не колыбель ты, а палач. Я знаю, мы обиды позабудем, все в жизни перемелится, пройдет. Но отчего, когда пишу о людях, мне слышится из ночи мунаджат. И я опять не властен над собою. Тамбур, тамбур, что делать мне с тобой? Но если песня только отзвук боли, то как же люди выдержали боль?

0: Слушая эти песни, хочется опять зарядиться какой-то энергией из прошлого. Почувствовать себя тем, кем ты был когда-то. Не сейчас.
1: Я люблю квартал.

мелодическую линию. Ты чувствуешь, как приятно вспомнить совсем недавний вкус поцелуя на губах. Вроде и только что закончилось свидание. Еще сердце не перестало стучать в бешеном ритме, а ты скучаешь. И только воспоминания, оставшиеся на губах, может помочь тебе сохранить.

0: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Авезовым.
1: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
2: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
3: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
4: Звоните 646-427-5737.
5: 646-427-5737.
4: Или заходите на сайт www.borisavezov.com.
5: www.borisavezov.com.
6: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым.

0: дорогие мои, благодаря музыке мы живем, мечтаем, верим в счастье и в мечту. Музыка может сказать даже больше, чем слова. Вы со мной согласны, я очень надеюсь. Ну и в завершение хочу еще раз вам напомнить о спонсоре, который щедро поддерживает веселый час программы «Караван» на Дэвидсон Радио. Мебельный магазин «Expo Furniture», который является прямым поставщиком мебели в Америку. У нас, господа, появилась уникальная возможность приобрести мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам. Доступные выгоды таких цен, как «Expo», вы не найдете нигде. Спешите! «Expo Furniture» в Квинси ждет вас. 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Телефончик 718-459-0504, 718-459-0504. Не забывайте говорить, что слышали эту рекламу в программе «Караван» у Бориса Авезова.
1: The very Борис Авезов.
2: Берджент, не ходи, Абдулла придет туда.
0: И, конечно, приглашаю вас насладиться в новом, уютном, гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Душанбе. Господа, откройте для себя новые яркие вкусы. Это все в гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Душанбе. Уголок ароматной восточной кухни ждет вас по адресу 6398 Woodhaven Boulevard. Это в Квинсе. 718-500-3116. Нежные манты, ароматная шурпа, лагманка, копченка, казан, кебаб, хрустящая самса с сочным мясом по фирменному домашнему рецепту ждут вас. Шашлыки всевозможные, не откажите себе в удовольствии и попробуйте кухню гладкошерного ресторана Heaven Grill Sushi Душанбе. Ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе каждый вечер для вас поют приятные песни вживую со сцены, а также готовят блюда на шаббат и делают доставку. Также хочу отметить, что ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе работает и в Муцей Шаббат после выхода субботы. Валит паркинг, что очень важно в условиях Нью-Йорка. И приятная новость для многих ценителей жизни. Ресторан имеет теперь полный бар всевозможных спиртных напитков. Вы можете заказать любой коктейль по желанию. Также кальянное на любой вкус в этом роскошном ресторане. Heaven Grill Sushi Душанбе, 6398 Woodhaven Boulevard. Это в Квинси, 718-500-3116. Heaven Grill Sushi Душанбе. Огромное спасибо. Ну и в заключение мне бы хотелось сказать вам, друзья мои, помните, что все меняется, и у нас, конечно же, как вино с годами меняет свой вкус. А это ведь правильно, вино становится терпким, слегка горьковатым, но от этого не теряет своей утонченности, а? Так и хорошая музыка возраста не имеет. Слушайте правильные каналы, правильную музыку и не забывайте поздравлять по воскресеньям с 12 до часу в программе поздравления своих родных и близких. Мой смс-телефон 646-427-5737. В среди недели до четверга оставляйте сообщение, я это все музыкально оформлю. И в воскресенье уже с Димой Банниковым у пульта мы порадуем, создадим вам хорошее настроение. Всех вас обнимаю и надеюсь, что с вами в воскресенье услышимся. Пока.
3: Слушайте, объясните толком, что происходит?
4: А что объяснять? Давай на выход. Все, приехали мы, прилетели мы, полет окончен мы. Все, до свидания. Это спасибо, что воспользовались узбекскими авиалиниями. Да. Это.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. В течение нескольких лет я записывал очень интересные песни в исполнении небольшой группы вокалистов, которые исполняли разные песни, и солисты этих песен менялись. В одной песне поет один солист, а другие певцы строят интересные вокальные партии и интервалы. В другой песне солирует другой вокалист. Ну и так в разных песнях. В общем, записали мы много песен и решили выпустить аудиоальбом. Долго думали, как назвать группу и альбом. И вот после некоторого времени придумали и назвали группу «Panna and Company». А альбом назвали «Так сильно хочется весны». А начиналось все так. Дружили три подруги – Ольга Кондор, Анастасия Ревякина и Марина Дрыгина. Учились вместе с 5 класса школы. Затем вместе учились в Донецком музыкальном училище, позже окончили консерваторию. Прошло время, и уже в Киеве они работали вместе в Киевской музыкальной школе искусств номер 5 имени Левка Ревуцкого. Тут они и начали сочинять тексты, мелодии и записывать песни. Их творчество поддержал директор школы Василий Везнюк, который аранжировал многие песни и подыгрывал на скрипке, цимбалах и панфлейте.

записывалась песня тремя девчонками, которых судьба разбросала по разным странам. Ольга Кондор в то время была в Америке, Анастасия Ревякина в Чехии, а Юлия Шевченко в Голландии. Вот так была записана эта песня, ну а потом сведена на киевской студии Димой Дзюбенко, а аранжировку сделал Юрий Назарюк. Война нас разбросала по разным уголкам мира, но мы верим в то, что будет победа. Будет весна без войны, будет мир и согласие в семьях. И мы снова все встретимся.

варить вместе и собирать круг друзей – одно из самых любимых дел девушек. И альбом этот является продуктом совместной творческой деятельности многих талантливых музыкантов, коллег, певцов, аранжировщиков, звукорежиссеров и просто друзей. Хочется, чтобы его услышал весь мир, потому что в основном это авторский украинский контент. Также присутствует в нем народное творчество в современном исполнении и видении. Песни разные по жанрам и стилям, сольные и ансамблевые.

«Зеленый явер» – это следующая песня, которая прозвучит в нашем эфире. Была записана Сергеем Юрченко, солистом ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины. Он – заслуженный артист Украины, композитор, доцент кафедры академического вокала Университета имени Бориса Гринченко.

И следующая песня называется «Сухая верба». Аранжировка Василь Везнюк, а поют Анастасия Ревякина и Ольга Кондор.

0: продолжение программы «Мелодии украинской души» после рекламной паузы.
1: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
2: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
3: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
4: «Анкор».
3: Премьера спектакля
4: «Сделка».
3: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
4: Премьера спектакля «Сделка».
3: Театр «Анкор».
4: Впервые в Нью-Йорке.
5: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
4: Театральная гостиная.
5: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
4: Билеты на сайте
5: theater.com и по телефону 718-266-3393.
6: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
7: Ждем вас!
0: Украинской души. Напоминаю, что сегодня в программе я вас знакомлю с творчеством группы Panno & Company. Хотя, как утверждает Ольга Кондор, таковой группы не существует. Есть тандем, некоторое содружество творческих людей, которых объединяет любовь к музыке, к искусству и украинской песне. Поэтому я хочу поделиться с вами этой интересной музыкой. И надеюсь, эта музыка разогреет ваши души и затронет ваши сердца.
8: Мамуся, розкажи мені казочку.
9: Ну, добре, доню, слухай.

Следующая песня, которую хочу вам представить, «Снег дитинства». Слова Кацнельсона, музыка Ольги Кундар, исполняет Анастасия Ревякина, Ольга Кундар, аккордеон Иван Лычак, на барабанах Евгений Панченко, саксофон Николай Майструк.

«Якби мені мама намисто». Слова Тараса Шевченко, музыка Алексея Беца, аранжировка Василь Везнюк, ну а поет Анастасия Ревякина.

Следующая песня «Щедрый вечер». Аранжировка Василий Везнюк, поют Анастасия Ревякина и Ольга Кундер.

сейчас вашему вниманию кантата. Музыку написал и аранжировал Василь Везнюк, а поет Анастасия Ревякина.

0: Моя программа «Мелодии украинской души» подошла к концу. Жду ваши предложения и пожелания. Пишите на электронную почту promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com. И слушайте на волне 620 AM Дэвидсон Радио. До новых встреч! Всегда ваш Александр Федоренко. Мелодии украинской души.
1: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик.
3: Я давно его знаю, он очень способный.
4: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: Студия Наталья Быстрицкая. Администрация Трампа готовит правила, повышающие минимальные зарплаты на 20-30% для обладателей виз H-1B, что сделает найм иностранцев дороже. Финализация правил ожидается в конце года. Новые инициативы также ограничат возможность трудоустройства иностранных студентов. Власти хотят ограничить или полностью свернуть программу Optional Practical Training, OPT, позволяющую работать в США до 3 лет после учебы. Напомню, с сентября прошлого года уже действует сбор в размере $100,000 за въезд новых владельцев H-1B. Это вынуждает малый и средний бизнес отказываться от иностранных кадров, которые, в свою очередь, все чаще выбирают для иммиграции страны Европы. Этим летом жители Нью-Йорка увидят последствия жары в своих биллах за электричество. К тому же стоимость электроэнергии растет как на дрожжах, значительно быстрее инфляции. Летом средние сезонные счета за электричество могут достигнуть $778. При этом каждая шестая семья уже имеет задолженность. Кроме того, почти 20% семей не имеют кондиционеров. Жителям, которым сложно справляться с растущими расходами, может помочь Home Energy Assistance Program HEAP. Если семье грозит отключение коммунальных услуг, можно претендовать на экстренную финансовую помощь. Участники Essential Plan с определенными заболеваниями, в частности астмой или болезнями сердца, смогут получить бесплатный кондиционер и его также бесплатно установят. Согласно данным American Institute of Constructors, в строительной индустрии катастрофический дефицит кадров. Не хватает от 350 до 500 тысяч специалистов. Кадровый голод возник не только из-за массовых депортаций незадокументированных иммигрантов, которые в буквальном смысле остановили стройки в Техасе и Флориде. С 2024 года строители массово выходят на пенсию, а зумеры, это те, кому 30 и меньше, не горят желанием заниматься тяжелым физическим трудом. Как результат, средний возраст рабочего стройки приближается к 55 годам. Аналитики буквально бьют в колокола. Америка остро нуждается в сертифицированных и лицензированных сварщиках, плотниках, арматурщиках, каменщиках, кровельщиках, штукатурщиках. Согласно данным Бюро трудовой статистики, средняя зарплата строителей сегодня составляет около $60,000 в год. Тем временем администрация Дональда Трампа всерьез подумывает над созданием отдельного государственного ведомства, которое займется вопросами строительства.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте theater.com.
0: С
1: Сообщение для абонентов телефона и карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
5: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова.

0: Штатам Америки.
1: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
2: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
3: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
4: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.

Хорошо, когда пахнет приятно мечтой, счастьем, море, улыбкой. Главное, чтобы это был приятный аромат. Верно? Потому что запах влияет на состояние здоровья, на состояние души. Это еще доказал знаменитый Зюскинд в своем романе «Парфюмер». Обонятельные рефлексы действуют на людей самым, что ни на есть, сильнейшим образом. С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Приветствуем вас в это солнечное, прекрасное весеннее утро с пожеланиями хорошего дня, прекрасного настроения и с пожеланием успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Что бы мы делали без чата GPT или Грока, или всех этих искусственных нейросетей, они нам помогают жить.

0: Они нам помогают сочинять песни, тексты и строить целые программы. С нами в эфире Леонид Животовский, который очень умело обращается с искусственным интеллектом и во многих сферах побеждает его. Бизнес-турагент, работающий из дома. Вот Леонид Животовский утверждает, что зарабатывать на путешествиях, не выходя из дома, можно, и это не мечта, это реальность. Сейчас мы это будем выяснять. Леонид, здравствуйте. Вас приветствуют туристы и туристки Лена Вишневецкая и Акмаль Тахиров.
1: Здравствуйте, туристки и туристки, и бизнесмены, и бизнесменши. Новое начало. Окей, в первых строках своего повествования я хочу сделать маленькую коррекцию. В прошлой передаче вы сказали, что Леонид в этом бизнесе 35 лет. Немножко неправильно. Компания, с которой работает Леонид, 35 лет, а Леонид намного меньше. Потому что я прослушаю передачи, если какая-то ошибка, я сразу на вторую передачу все корректирую, чтобы было чисто, правильно и правдиво.
0: Ой, Леонид, да вы просто гиперпрофессионал. Вы переслушиваете свои программы. Честь и хвала вам. У нас на Дэвидсон радио, к сожалению, среди ушедших были люди, которые всегда, вот как только заканчивался эфир, подходили к Акмалю с диском, еще это было лет 20 тому назад, и говорили: «Акмаль, пожалуйста, дай мне мою передачу, вот прямо сейчас, здесь и сейчас». А потом уже были другие носители, и когда я задавал вопрос: «А зачем тебе слушать свою передачу?» Причем люди слушали свои голоса неоднократно. Вот, говорит, я буду думать, слушать, чтобы я в следующий раз не ошибался. И вот так продолжалось годами. И я поняла, что так работают настоящие профи.
1: Ну, правильно, потому что если, скажем, человек поймал какую-то неправильность, не потому что мы обманываем, а потому что ошиблись просто, он скажет: «А, мне брат позвонил родной, говорит: Лёня, я даже не знал, что ты 35 лет в бизнесе, ты же в Америке всего 34 года».
0: Да, это очень важное замечание, это очень важное замечание, но в любом случае поправка засчиталась. И давайте мы вернемся, так сказать, к нашей теме ввиду ограниченности времени. Скажите, пожалуйста, вы предлагаете людям открыть так называемый домашний туристический бизнес, и многие сейчас скептики наверняка подумают, что это очередная заманиловка, так называемая Инстаграм-сказка или что-то в этом духе.
1: Окей, я хочу поправить. Я не предлагаю открыть, я предлагаю присоединиться к бизнесу компании, которой 35 лет. Ничего открывать не надо. Вы только присоединяетесь или не присоединяетесь. Когда вы присоединяетесь к существующей компании, там уже все за 35 лет налажено, все отработано, все тренинги вам помогают. Я буду один из тех, кто вам будет помогать. Поэтому одно дело открыть что-то с нуля, в чем ты не понимаешь, или присоединиться к компании, людям, которые помогают, кто-то 5 лет в бизнесе, кто-то 3 года в бизнесе и так дальше.
0: Я поняла, но что именно продает турагент, работающий из дома? Что он? Билеты, отели, тем более, что конкуренция такая, что скажет, что же я в последний вагон должен запрыгнуть.
1: Окей. В нашем случае travel-агент продает все, что связано с travel. И еще больше. Что он продает? Он продает круизы, он продает отели, он продает рент-кар, он продает виллы в любой точке мира, он продает экскурсии, он продает даже билеты на Бродвей-шоу. Сейчас я продаю билеты на футбольную олимпиаду в Нью-Йорке, потому что кроме того, что мы работаем с этой компанией, многие компании с нами работают как аффилиейт. Я уже объяснял, аффилиейт — это когда вы кого-то рекомендуете в обычной жизни, вам говорят спасибо. А когда вы даете линк, и этот линк компания получает, она дает комиссионные. Поэтому мы практически как супермаркет в Травеле, как Экспедия, только Экспедия даже билеты не продает, а мы продаем билеты на всякие вещи, которые даже Экспедия не продает.
0: А клиентов где брать?
1: Клиенты ходят по улице и ждут нормальных людей, которые им что-то подскажут. Вчера мне человек позвонил, бизнес-человек позвонил и говорит мне, я хочу с вами как бы нетворк делать в том плане, что пользоваться вы нашими услугами, мы вашими услугами. А я говорю, а где вы меня слышали? Он сказал, в Швейцарии. Я говорю, как в Швейцарии? Я говорю, ну, не по радио, конечно, а по application. Мне так было приятно, что меня кто-то слушает в Швейцарии. Я надеюсь, этот человек сейчас слушает меня, ему тоже приятно, что я о нем заговорил.
0: Передайте ему привет, Леня. Пожелайте удачи. И от нашего имени точно. Тоже.
1: Да. Да, обязательно. Клиенты, вы должны понять такую вещь. У вас есть люди, с которыми вы работаете, у вас есть люди, с которыми вы общаетесь. Возьмите свою обычную жизнь. Вы приехали из Багам. Что вы делаете? Вы ставили фотографии на Facebook. Все ваши знакомые. Ой, Маша, ты была на Багамах. Ну как там? Что там? Познакомилась там? Нашла это любовника или что? То есть это тема для заговоров на месяц вперед. Это время, когда можно спокойно посоветовать те же Багамы, тем же подружкам или друзьям, которые об этом спрашивают. Они сами вас об этом спрашивают. Вы выставляете. Возьмите, зайдите на Facebook своим знакомым. 95% фотографий у них с поездок. Они свой бэк-ярд не ставят, там нечего смотреть. А вот когда они ездят в Италию, Францию, на Багамы, еще куда-то, все эти фотки стоят на Фейсбуке, это тема для разговоров. Когда есть разговоры, есть интерес, всегда можно посоветовать и получить за это деньги.
0: Ой, вы говорите, выставляют. Мне так понравилась одна хохмочка на Фейсбуке. Я должна вам ее рассказать, потому что у вас хорошее чувство юмора. Значит, чувак пишет, значит, на Фейсбуке пишет. Поскольку у меня нет Фейсбука и Инстаграма, и нормального интернета, я попробовал найти друзей вне этой платформы, следуя, однако, тем же принципам. Каждый день я выхожу на улицу и объясняю прохожим, что я ел, как я себя чувствую, что я делал вчера вечером, чем занимаюсь сейчас, что я буду делать завтра, вручаю им фотографии моих друзей и моего хомячка, даю фотографии, где я ремонтирую велосипед или где мне 2 года. Я внимательно прислушиваюсь к чужим беседам и комментирую. Мне нравится. И ура! У меня получается, на сегодняшний день за мной следует уже 5 человек. 2 милиционера, 1 психиатр, 1 психолог и 1 медбрат.
1: Ну хорошо, уже кто-то при деле. Все эти люди, что следуют, они на работе, получают зарплату, бизнес крутится. Видите, он создал рабочие места.
0: Да, вот как раз по поводу создания рабочих мест. Кому вообще это подойдет? Создать рабочее место?
1: Это подойдет первым, кто много путешествует, и особенно кто путешествует 2-3 пары вместе, и те, что являются гвоздем программы, то есть им доверяют выбрать маршрут. То есть они уже работают travel-агентами, единственное, что они работают бесплатно, потому что они идут на Expedia, Hotel.com, Kayak, заказывают, и всякие комиссионные уходят этим компаниям, хотя они даже не разговаривают с вами, ничего не советуют. То есть вы все делаете, все проверяете, сколько звездочек, они получают комиссионные. Это первые люди. Вторые люди, которые хотят больше зарабатывать, но у них нет возможности более оплачиваемую работу. И люди, которые хотят застраховаться, потому что сегодня увольняют людей налево и направо. В Oracle уволили кучу народу, в Facebook уволили 10%. Spirit закрылся. Вы эти новости знаете лучше меня. Поэтому не надо ждать, пока это самое... Придет наводнение, надо корабль строить еще до наводнения. И людям, которые много зарабатывают, даже врачам, лайерам, такого уровня людей, которые зарабатывают по 500 000, они могут добавить этот бизнес и списывать свои личные путешествия как бизнес-экспенс.
0: Лёнь, ну смотрите, здесь много плюсов, да? Но когда речь идет о билетах, да, скажем, о круизах, и люди, допустим, вот европейское направление, у нас разница большая во времени. Чтобы поймать там какие-то хорошие цены, это надо, допустим, потратить ночь, американскую ночь. Это что, человек должен сидеть 7 дней в неделю, 24 часа в сутки для того, чтобы какие-то деньги заработать? Или как это? Что с там с графиком работы?
1: График работы очень простой. Человек тебе задает вопрос. Я хочу в Италию 1 января, там, образно. Окей?
0: Да.
1: Он дает информацию, а у вас есть все инструменты найти самый лучший дил, дать ему 2-3 дила. Для этого не надо сидеть ночью. Время вообще не играет роли, потому что круизы или там другие путешествия все делают за 2, 3, 5, 6 месяцев наперед. Поэтому ночь там или день вообще никакой роли не играет. Мы уже с вами говорили, я показывал, как стоит дешево через полгода и как дорого стоит через 20 дней отплыть. Поэтому все надо делать заранее. И для этого агент это все объясняет. И иногда простой совет заранее заказать, например, даже на 27-й год, и уже человек может $1000 сэкономить. Только благодаря этому совету.
0: Давайте я назову номер телефона, по которому можно позвонить, и вы свяжетесь с Леонидом Животовским. Во-первых, если это речь идет о круизах, о путешествиях, 718-303-75-57. А если вы хотите напрямую поговорить с Леонидом, 718-303-8000, позвоните нам на радио, оставьте свое имя и номер телефона, и Леонид с вами свяжется в самое ближайшее время, 718-303-8000. Если вдруг прямо сейчас у вас возникли какие-то вопросы, которые вы бы хотели обсудить в эфире Дэвидсон Радио с Леонидом Животовским, милости просим к нашему шалашу, 718-303-9090. Лёня, скажите, кому точно не подойдет такого рода работа? Кто не должен вам звонить?
1: Не подойдет работа скептикам, которые ни во что не верят и все время думают, что их обманут. Я называю это рыцарь с закрытым забралом. Знаете, когда рыцарь идет в бой, сначала он нормально открывает забрало и смотрит, как поле боя происходит, а который закрывает, он только щелку видит, окей? Когда он видит только щелку, набор фраз, там, маркет переполнен, или там никому турагенты не надо. Кстати, хотела Джимми рассказать. Я сейчас ей занялся. Джимми, помните, которая в прошлый раз, 2 недели назад, говорила, продала на 1 665 000, окей?
0: Да-да-да, это бывшая сотрудница детской цирмы.
1: Да, я начал ее интересоваться, нашел ее интервью. Уже за 2 недели у нее цифра увеличилась, 1 801 000. То есть на 136 000 она продала за 2 недели. Идите этой Джимми, расскажите, что маркет плохой. Теперь эта Джимми была не просто надзирательница, она еще была тренировала self-defense, защита, карате всех сотрудников. То есть она очень дисциплинированный человек. Ее работница в тюрьме, которая взошла в этот бизнес раньше, 2 года уговаривала зайти в этот бизнес. Она сказала, это не для меня, я каратистка, я туда-сюда, я travel, это не для меня. 2 года она не хотела идти в этот бизнес. Потом она зашла в этот бизнес, 6 месяцев вообще ничего не продавала, думала, что это детский сад, и за год заработала всего $1600 там, на себе и на своих друзьях. Это начало этой девочки. А потом она взялась за ум, включила мозги, и сейчас она зарабатывает... Мне пришел имейл, она за первые 3 месяца заработала 100 000, вошла в клуб 100 000-ников по комиссионным. За 3 месяца 100 000 она заработала. Почему 100 000 должно быть больше? Потому что продала она сейчас, например, на 1 800 000. Но вы не забывайте, что продают наперед. Она продала на сентябрь, на октябрь, на ноябрь, поэтому деньги еще не зашли, все, что она продала. Но те, что зашли, за 3 месяца получилось 100 000.
0: Ну, вообще, если так вдуматься, то вот мне, например, сразу я сижу, слушаю эти цифры, думаю, ну чем ты хуже Джимми, да, например?
1: Сейчас спустимся, Да, спустимся с неба, Джимми, назовем number one. Понятно, что не все number one, включая меня. Вот пришел мне тоже email. Лорен, сейчас это те, кто продали на самую большую один раз сейл. Ну, например, один раз. Она продала Аляска 35 тысяч. Окей, один сейл. Один сейл. Не за месяц, один сейл. Тиффани продала 25 тысяч на Гавайи. Rainstone продал на 7 тысяч.
0: Это, наверное... Лёнь, подождите, извините, я вас перебью. Вот смотрите, вы говорите, там продала один сейл, вы говорите, одна продажа 35 тысяч. Да. Может быть, она продала это сразу там... Забился корабль, один и второй, на два путешествия, на два рейса. Может быть, ей так
1: но
0: удалось?
1: Это один дел. Она, может, продала трем парам сразу. Ну, там по 5 тысяч умножить на 3, там 15 тысяч. То есть я нюансов не знаю, я только цифры сейчас вижу. Окей. Андриана продала 9600. Павло Исайчук, наш человек, сингл букинг Аруба 7900. Вот идите этим людям, расскажите, что маркет забит, они с вас посмеются.
0: Ну вот, это все прекрасно. Реально, человек сейчас послушал второй, третий, пятый, десятый раз, и вот сегодня вот он подумал, я попробую, а потом я позвоню на радио и скажу, это правда или неправда. С чего этот человек должен начать? Вот прям сию секунду.
1: Он должен позвонить на Дэвидсон Радио, на тот телефон, который вы сказали, оставить мне сообщение, я с ним поговорю. Когда я с ним поговорю, я ему скажу, ему стоит этим заниматься или нет. Я по тону его вопросов определю, что ему это надо или не надо. Потому что если человеку это не надо, я его тоже не хочу как бы толкать в бизнес, который я вижу человек. Если он пессимист, ему все время в чем-то сомневается, он должен сначала в себе разобраться, потому что я не этот, как бы не в детском садике, чтобы людей в 40, там, 35, 50 лет менять их менталитет. Менталитет должен они сами менять. Я только помогаю именно в травеле. А менталитет, если человек не верит, так он не должен этим заниматься.
0: Ну, в любом случае, как говорили мудрецы, в жизни всегда лучше сделать и попробовать, и, может быть, потом пожалеть, чем не сделать и кусать локти, и упустить свой шанс. У меня такое впечатление, что в любом возрасте попробовать что-то новое – это всегда интересно, это всегда шанс изменить свою жизнь к лучшему, во всяком случае, сделать попытку как таковую. Поэтому, если вы готовы к новым открытиям, если вы бы хотели заработать больше денег, если вам хочется заняться чем-то более интересным, чем вы занимались до сегодняшнего дня, сделайте пробный, так сказать, вызов самому себе. Тем более, что вам это ничего не стоит. Как говорится, за спрос не бьют в нос. 718-303-8000. Звоните, оставляйте свой номер телефона и ваше имя. Леонид Животовский вам обязательно перезвонит и предложит вам, сделает вам предложение, от которого здравомыслящий человек вряд ли откажется. А мы с Акмалем Тахировым благодарим вас, как всегда, за интересный эфир. До встречи в следующий вторник. Всем удачи, успехов во всех ваших начинаниях. И пусть ваши начинания исполнят ваши самые заветные мечты. Всего доброго. Акмаль, спасибо.
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: «Еврейский мир», газета и веб-сайт русскоязычной Америки, предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на 1 год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. 718-434-0900.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
17: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
18: Новости.
19: Аналитические передачи.
18: Репортажи. Мнения экспертов.
19: И прямые включения из горячих точек со всего света.
18: Все это RTN.
19: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
18: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
19: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
18: RTN. Смотрите лучше. Yeah.

0: Спасибо большое Акмалю Тахирову за такое хорошее вступление. I will survive. Все будет хорошо, будет еще лучше, даже чем мы предполагаем. С вами Акмаль Тахиров, повторяю, я Лена Вишневецкая. Дэвид Зенрадио продолжает свою работу. Мы с удовольствием приветствуем в эфире компанию Effective Home Care, Юля, Олег, наши хорошие, добрые друзья. Люди, которые помогают всем тем, кому нужна забота, кому нужен уход по дому, всем тем, кому нужна работа, подработка, всем тем, кому нужно получить сертификат для того, чтобы работать по уходу на дому. Словом, это агентство оправдывает полностью свое название. Оно работает эффективно, здесь работают профессионалы, они знают свое дело. И сегодня мы будем опять говорить о том, что заинтересует всех и каждого в какой-то период нашей жизни, потому что жизнь на месте не стоит, и мы, увы, не молодеем. Юля, Олег, привет.
1: Доброе утро.
0: Как поживаете?
1: Отлично.
0: Какие новости?
1: Как и погода за окном, так и мы.
0: У вас хорошее настроение, это радует. Чем порадуете сегодня нас? Что происходит? Что изменилось? Кому помогли? И, кстати, я могу сразу же сказать, господа, если у кого-то из вас есть вопросы, может быть, накопились именно к этому агентству, вы хотите задать вопрос Юле или Олегу, хотите поругать, хотите возмутиться, хотите поблагодарить, сделать какое-то замечание или, может быть, рассказать свою историю, милости просим к нашему шалашу, 718-303-9090, это номер телефона прямого эфира, и любые претензии, любые нарекания, любые хорошие слова принимаются, так, Олег, или нет?
2: Да,
0: ты у нас вообще
2: да.
0: Славишься своей абсолютной прямотой.
2: Ну вот, как-то стараемся, ну, типа, так должно быть. Леночка, ты, во-первых, я хотел бы поблагодарить тебя, поблагодарить это радио, поблагодарить вообще этот эфир, передачу. Нам поступает очень много звонков. Очень много.
0: Ругаются?
2: Нет, людям нужна помощь. Людям нужна помощь. Ругаться, а на что ругаться? Мы отвечаем всегда прямо. В каких-то случаях мы ничего сделать не можем. В каких-то случаях мы открыто говорим, есть варианты, мы попробуем. Мы ничего не гарантируем, мы просто гарантируем то, что мы отнесемся
0: внимательно.
2: К каждому вопросу внимательно, профессионально и сделаем все возможное, чтобы помочь. Вот очень хорошая новость у нас и хорошее настроение. Значит, нам поступил звонок, это было где-то месяц назад примерно. Не буду уточнять, не столь важно, но прошло кое-какое время. Человек слушал радио и позвонил и попросил помощи. У него ребенок около 20 лет, есть диагноз, ну, девочка в порядке, учится, все, ну, есть диагноз, но нужен кое-какой присмотр. Он обращался напрямую, сам пробовал, человек грамотный, очень порядочный, так вот по разговору мы с ним разговаривали, значит, и попросил помощи. Мы опять же сказали, мы попробуем, попросили все документы. У него, так как он сам этим занимался, уже была готовая папка, все там, все было, все, что надо было. Мы попробовали, и мы решили ему вопрос. Вот с 1 июня мы открываем ему сервис, пока немного часов, но до этого он практически вообще не мог даже рассчитывать на сервис. Куда он только не тыкался, куда он не обращался, напрямую в Department of Health, Medicaid, ему отказывали. Мы решили, и вот с 1 июня мы открываем сервис. Плюс он попросил, Олег, я слышал у вас по радио, вы там объявляли, что вы, у вас есть школа. Это, я говорю, да, конечно. Он говорит, а если у меня есть человек, которому я доверяю, который это, я говорю, это не прямой родственник. Нет, это знакомые, давно знают моего ребенка, можно ли, чтобы они... Я говорю, конечно, можно. И если у людей нет лайсенса, мы обучим в школе и дадим лайсенс. То есть...
0: То есть вы решили две проблемы,
2: да,
0: одновременно в одной семье.
2: Все срослось, и так четко, и так все получилось, что, знаешь, Вот радуемся, что помогли человеку.
0: Ну, я считаю, что вы можете этим гордиться, потому что если Департамент здравоохранения отказал, и Медикер отказал, а вы взялись за эту проблему, и она была решена в пользу пациента, это дорогого стоит. И тем более, что за ребенком будет присматривать человек, которого не совсем здоровый ребенок знает. 718-303-9090, на всякий случай напоминаю номер телефона. Если есть какие-то вопросы, просьбы, пожелания, замечания, рекомендации, милости просим. Говорите, пожалуйста, вы в эфире, здравствуйте.
3: Здравствуйте, вы меня слышите?
0: Да, мы вас слышим. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, это говорит Юля Котляр. Я хочу сказать большое спасибо Effective Home Care. Они помогли мне оформить все необходимые документы для получения программы NHTD для родителей моего мужа. Эта программа позволит им остаться в своей квартире с постоянным круглосуточным уходом. Я боролась с этим очень долго. Наконец-то спасибо вашему агентству, что вы мне помогли это оформить. Огромное спасибо директору Екатерине Галант. Она профессионально ответила на все мои вопросы. Помогла с заполнением всех моих бумаг. Объяснила поэтапно, на каких сроках и как все будет рассматриваться. И что будет делать Medicaid на каждом шагу. Еще раз большое спасибо агентству, персоналу. Это очень профессиональные люди, и я им очень благодарна.
0: Юля, спасибо вам за, так сказать, за ваш рассказ. А скажите, пожалуйста, до того, как вы обратились в это агентство, если с вашего позволения вопрос, где-то уже получали отказ или были какие-то проволочки?
3: Да, у них были сервисы на дому, когда я подала на запрос на увеличение часов, извините, на 24 часа мне было отказано дважды.
0: У вас и папа, и мама, да, нуждаются в уходе 24 часа?
3: Да.
0: Угу, понятно. И Effective Home Care вам разрешили этот вопрос полностью, так сказать, в пользу пациента?
3: В пользу пациента, надеюсь, что с 1 июня они смогут вернуться домой. Они сейчас находятся в nursing home. Я надеюсь, что они смогут вернуться домой, будут под присмотром. Один на один – это несравнимая помощь.
0: Дай бог, чтобы это было быстрее, и дай бог, чтобы вашим родителям стало намного лучше. Спасибо вам большое за вашу историю. И спасибо Effective Care, что, так сказать, оправдали свое название. Да, Олеж, говори.
2: Я хотел, Юля, большое спасибо. Очень приятно это слышать, когда люди довольны. Это то, что, я не знаю, каждому человеку, который, если что-то делает, какую-то свою работу и видит результат, вот от всей души спасибо вам большое, что вы позвонили.
3: Спасибо вам. Всего доброго.
0: До свидания. Благодарю вас. 718-303-9090. Пожалуйста, если хотите рассказать свою историю или поделиться своим опытом каким-то, неважно, положительным или отрицательным, мы готовы вас выслушать. Вообще, когда говорят о качестве услуг, это я сейчас вот к Юле обращаюсь, вот качество услуг, а что это означает, вот, когда мы говорим уход за человеком. Это вот какое качество это должно быть? Почему вот человек сейчас слушает и думает, а что я буду переходить? Ну, я не знаю, у них там что, зарплата выше, условия какие-то они лучше предлагают. Это, допустим, человек работающий или человек, которому, может быть, самому вот-вот понадобится помощь. Или пациент, допустим, говорит, а что я должна к ним переходить? Мне четко и ясно врач сказала, медсестра сказала, вам больше часов не положено. Я у них раз попросила, два попросила, они мне сказали, сейчас никому не дают, сидите спокойно и радуйтесь. Вот это, кстати, я много раз слышала. И радуйтесь, что не сократили.
2: Леночка, да. Я скажу так, вот, в принципе, ты права, зарплаты одинаковые сейчас платят хамотендам, в принципе, одинаково практически. Это не так, как до того, как вот был CDPAP, когда открывались эти все агентства под CDPAP, просто набирали людей, кому-то переплачивали, платили, мы платим и 22, и 23, и 24. Сейчас все по-другому. Нет, нам не надо просто так переходить, мы ни у кого не хотим забирать хлеб. работы достаточно, люди звонят, мы знаем себя, мы в себе уверены, мы профессиональные. Если вам не могут помочь там, где вы находитесь, и вы пробуете, вот, допустим, как позвонила Юля, да, она была в другом агентстве, и не смогли помочь. А плюс, я хочу, чтобы сейчас вот Юля, чтобы она рассказала, мне Катя в общих чертах говорила за этот кейс, угу. Там родители в нерсинг-хоме, там проблемы.
4: Да.
2: Вот ты, я так понимаю, более подробно знаешь. Если ты можешь, пожалуйста, там какой-то...
4: Да, если ответить на вопрос Елены по поводу, что такое, а по качественному
0: услугу,
4: то есть я так понимаю, что вот именно звонок от Юли, это был доказательством того, что обозначает качественная помощь, потому что у человека был запрос, и нужна была помощь поднять часы родителям ее мужа. И мы, соответственно, помогли ей с этим запросом. Я считаю, это первый показатель, который показывает, что мы, по крайней мере, стараемся, делаем все как положено. А по поводу этого случая, примера от родителей мужа Юли, которая нам позвонила, такой я бы назвала немножко классический пример в том случае, что там муж и жена, им 80-83 года. У жены очень часто очень много было падений. Там за последние, скажем, лет 8 у нее около 4-5 падений, и за последних полгода у нее 2 падения одно за другим. И там прям до такого момента, что когда приходил хомотент, она просто лежала на полу, она не смогла ни сама не подняться, ничего, после которого, как бы после последнего падения уже забрали ее в nursing home, и она там находится до сих пор. То же самое случилось с ее мужем. Он буквально за месяц после того, как упала она, упал он. Mm-hmm. Та же самая, как будто бы тот же самый пример, он упал, также его нашел хомотен утром, потому что у них не было достаточное количество часов, у них не было никого ночью, не было человека, который смог бы смотреть за ними круглосуточно. Соответственно, утром пришел хомотен, нашел пациента, который лежал на полу, он упал, он там был, у него были синяки, была где-то кровь, и сразу же забрали в госпиталь, после чего его перевели в nursing home, и он также перебывает там до сих пор. И, соответственно, при падении у обеих пациентов начались обострения и появление новых диагнозов, в том числе деменция, депрессия. Они начали быть очень забывчивы. То есть с такими диагнозами их это абсолютно недопустимо их отправлять домой, да, тем более с теми часами, которые у них были на этот момент. Поэтому мы со своей стороны взяли за этот кейс и помогли пациентам пройти программу, о которой мы уже ранее разговаривали, это waiver-программа. И дай бог, с 1 июня, да, пациенты вернутся домой с 24 часа сплитшифтом home care service.
0: Это тяжелый кейс, о котором ты рассказала. Очень тяжелая ситуация и практически, на мой взгляд, практически неразрешимая, потому что вот с этими падениями, мне кажется, люди, если бы не оказались, так сказать, под вашим крылом, остались бы в нерсинг-хоме или в рехабе. Мы слушаем вас, пожалуйста, вы в эфире.
5: Алло,
0: здравствуйте.
5: Да, пожалуйста. Я извиняюсь, это очень хорошая компания. Все, вы помогаете людям, чтобы они обрели новую жизнь. Но у меня один вопрос или пожелание, чтобы компания или вот эти, будем так говорить, представители этой компании учили своих работников правильно выносить мусор. Я нахожусь в билдинге, и постоянно наши работники, которые ухаживают за людьми, выносят мусор не в те ящики, выкидывают бог знает как. Это создается вонь, это создается антисанитария и все остальное. Я извиняюсь, конечно, но это очень большая проблема, которая существует с вашими работниками.
0: Ну, спасибо, это прекрасно, вот Олег показывает мне.
5: Это серьезная вещь.
0: Да, Олег вот мне показывает знаком, что прекрасный вопрос, прекрасные комментарии. Наверняка вы не говорите, спасибо вам большое еще раз, наверняка вы не говорите о работниках Effective Home Care, сейчас Олег ответит, но судя по тому, какие они проходят... Обучение, какое они проходят обучение, какие у них тренинги постоянные, я все-таки считаю и убеждена, что работники Effective Home Care верно выбрасывают мусор в те контейнеры, в которые обязаны опустить тот или иной пакет или коробку или бокс. Олег, поправь, если я не права. Чего ты улыбаешься? Ты так...
2: Ты знаешь, я, во-первых, очень благодарен этому человеку. Спасибо.
0: Обратил внимание на это.
2: Да, что вы слушаете нас. Спасибо большое, что вы позвонили. Вопрос, конечно, людям покажется смешной. Вот что этот человек вдруг позвонил за гарбич? Это серьезный вопрос. Знаешь, я тебе скажу так, это не зависит от того. Конечно, мы проводим ориентации, и у нас профессиональные медсестры, и это есть в ориентейшн.
0: В классе.
2: Да, соблюдать все правила того места, где вы проводите свой сервис, это включая мусор. Если ты, ну, это уже чисто человечески, не обязательно это работники. Некоторые люди, которые живут в этом билдинге, они тоже, бывает, не соблюдают эти правила и бросают не тот мусор туда, куда надо. Допустим, тот мусор, который надо в ресайкл, а не бросают туда пищевые отходы. Поэтому спасибо большое за звонок. Конечно, мы на это обращаем внимание.
0: И на следующем тренинге вы об этом обязательно расскажете вашим работникам.
2: Да, что-то я вполне серьезно. Я сейчас приеду в офис и скажу своим медсестрам, которые проводят тренинг, чтобы они записали
0: этот вопрос.
2: Вот людей очень беспокоит.
0: Ты знаешь, наши соседи что делают? Если какое-то безобразие, там, знаешь, вот в этой комнатке, куда сносят мусор, от руки пишут разные объявления, там, стыдно вам вот этому, вот этому, вот этому, и люди на это реагируют. Но, опять-таки, это все-таки человеческий фактор. Есть еще один звонок, но прежде я все-таки назову номер телефона, по которому вы можете звонить Юле, это агентство Effective Home Care, она ответит на все ваши вопросы и окажет вам молниеносную помощь. 718-806-1666, добавочный 115, 718-806-1666, добавочный 115, агентство Effective Home Care. Пожалуйста, ваш вопрос, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Значит, у меня маленькая ремарка. Во-первых, это самое... Проблема в компании, это очень тяжело достать, займить, то есть 24 часа сервис для больных людей. А, во-вторых, у меня тоже есть теща, она больная, она лежачая, и мне было очень тяжело сделать ей 24 часа. Но я плачу, говорю моей жене, даже моя жена отрицательно не хочет отправлять ее в nursing home. У меня вопросы, почему в nursing home плохо ухаживают, настолько так плохо ухаживают за людьми, что нужна private компания, official, как говорится, часы, чтобы брать людей и смотреть за такими людьми больными. Попадают люди в nursing home, это самая большая дорога прямую прямо в гроб.
0: Это я вас очень хорошо, я лично вас очень хорошо понимаю, благодарю вас. Но не думаю, что мы можем прямо вот так огульно весь этот сервис, так сказать, ругать. Но все, что вы сказали, я, например, всегда слышу от тех родственников и близких людей, которые попали в nursing home. Вот 99%. Олег, ты готов это прокомментировать? Да, и почему все-таки лучше home attendant дома?
2: 100% готов, Лена. Я очень прекрасно понимаю этого человека. Поэтому и была создана специальная программа Waiver, да, которая там...
0: Юля меня... рассказывала.
2: Да,
0: там,
2: да. Ну, и она, вот смотри, здесь... В этой программе, это шикарная программа, убиты, как говорится, 10 зайцев. Во-первых, обеспечить человеку уход на дому, это дешевле, чем содержать его в нёрсинг-хоме для государства.
0: Намного? Говорят, намного
2: очень
0: дешевле.
2: Очень дешевле, это раз. Во-вторых, это было создано, вот смотри, люди не хотят, то, что мы до этого говорили, не хотят отправлять своих родителей в nursing home, но у них есть свои дети, у них есть своя работа, и... Они не могут дать того внимания родителям на дому.
0: Конечно.
2: Бывают разные ситуации. Кто-то что-то сломал, кто-то в таком состоянии, что нужен постоянный уход. Надо, и приходится отправлять в реабилитейшн центр.
0: Даже в разных местах.
2: Правильно.
0: Причина.
2: Поэтому для этого были созданы эти программы, чтобы это все улучшить. Чтобы, конечно, человек находился дома. Чтобы родные могли всегда прийти домой и видеть, что человек находится под нормальным присмотром. За ним постоянно присматривают. Поэтому на все 100% я согласен с человеком, что эти программы, эти часы, это лучше, чем nursing home. Поэтому надо на данный момент звоните политикам, звоните своим политикам и говорите, пусть они давят на штат, давят на Department of Health, Department Financial Department, чтобы они больше субсидировали такие программы. Потому что на сегодняшний день идет, почему эти все часы уменьшаются, и это все так тяжело получить? Потому что у штата бюджет не хватает денег. Опять же...
0: Опять не приняли в очередной раз, там да, сократили, там да, не да, додумали, это, не
2: это,
0: додали.
2: Это много-много составляющих. Почему? Но, в принципе, это дешевле. И я так считаю, что это элементарно считается на бумаге. Это большие деньги, но не такие большие, куда мы тратим гораздо больше на что-то другое. То, что второстепенно, если считать на данный момент соотношение моментов, что человеку надо, нужна помощь на дому, или какие-то другие программы. Поэтому говорите со своими политиками, пусть они давят на штат, чтобы давали больше финансирования на такие программы.
0: Вот бы тебя, Вол, бы не отправить с листочком с цифрами, ты бы им быстро все это рассказал и расписал, чтобы вот таких проблем у жителей, которые действительно нуждаются, еще вчера нуждались.
2: Рассказать-то много, главное, чтобы они не только услышали, а слушали.
0: Да, ну услышали и приняли, да, не то, что к сведению приняли, да, как говорится, от на тебе дово, тебе большое расстояние. Effective Home Care, кстати, вот человек, который позвонил и рассказал о своей ситуации по поводу 24 часов, попробуйте, придите к консенсусу с собственной супругой, позвоните Юле, может быть, Юля найдет какое-то компромиссное решение, которое касается вашей тещи. 718-806-1666, добавочный 115. Юль, по поводу вейвера или что-то еще хочешь добавить?
4: А я бы хотела добавить еще, каждый день что-то происходит в жизни, в этом мире. А мне кажется, мы уже на радио выходим уже больше года, наверное. И, скорее всего, есть слушатели, которые начинали нас слушать еще с самого начала. Они думали, да, мне не нужно, мне не понадобится, мной все в порядке. И потом случается какая-то ситуация, упал. Это жизнь, с нами случается всякое. Иногда мы даже этого не ожидаем. И начинается... думать, что делать, кому звонить, кого просить о помощи. То есть хочу еще раз сказать всем, что никогда не поздно позвонить нам, попросить о помощи. Возможно, вы сейчас ее не так сильно в ней нуждаетесь, но или рано или поздно она вам понадобится. Не стесняйтесь, мы всегда рады услышать вас и помочь вам.
0: Вне зависимости от того, в каком возрасте находится человек. Потому что к великому несчастью, я вот говорила не так давно со своим одним приятелем, доктор, он говорит, такое количество онкозаболеваний в молодом возрасте сейчас, ты даже, говорит, себе не можешь представить. Он говорит, я не знаю просто, откуда это берется. Просто вот как какая-то такая вот волна, люди, которым за 30, за 40 лет, ну откуда, вроде бы и здоровый образ жизни, накрывает просто. А люди, которые вот предпенсионного возраста, которые думают о том, как сегодня выжить, заплатить там за аренд, как заплатить за страховку на автомобиль. Два человека работают, у них еще нет ни медикейта, у них еще нет ни медикера. А вот они уже могли еще год назад уйти на пенсию, но, допустим, там вот 62 года и 64 года. И лечение оплатить практически невозможно, это просто какие-то цены невероятные. Что делать таким людям? Конечно, нужно обратиться, допустим, к тем профессионалам, которые во всяком случае направят вас для того, чтобы вы правильно оформили документы и для того, чтобы вы смогли получить все полагающиеся вам льготы. 718-806-1666, добавочный 115.
2: Да.
0: Таких случаев очень много.
2: Очень много, Леночка. Я просто два слова, что, пожалуйста, вот то, что Лена сейчас сказала, не ждите до конца. Особенно те... Очень много тех звонков, которые люди здесь отработали.
0: Отработали. Вот я о них и говорю, обидно,
2: да,
0: что...
2: Не забывайте, прямо сейчас начинайте, в каком бы вы возрасте ни были, начинайте советоваться, консультироваться по поводу...
7: В Нью-Йорке полночь.
0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
7: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Новости на
7: Дэвидсон Радио.
8: Информация к этому часу.
9: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. У одного из 17 американских граждан, эвакуированных с круизного лайнера MV Хандиус, подтвердилось заражение хантавирусом. У еще одного пассажира легкие симптомы заболевания. Об этом сообщил Департамент здравоохранения. Пассажиры прибыли в США на борту самолета, предоставленного Госдепартаментом. Их доставили в Центр по лечению заболеваний, вызываемых особо опасными патогенами при Университете Небраски. Все они пройдут клиническое обследование, получат надлежащую помощь и поддержку с учетом своего состояния. От инфекции на лайнере умерли 3 человека, всего заболели 8. На судне находились 147 человек из 23 стран. МИД Китая официально подтвердил визит президента Трампа в Пекин 13-15 мая. Источники китайского агентства Синьхуа утверждают, что Белый дом надеется начать диалог о контроле над ядерным оружием и выразить обеспокоенность по поводу передовых китайских моделей искусственного интеллекта. Ожидается, что Трамп поднимет вопрос о финансовой поддержке, которую Пекин оказывает Кремлю. Кроме того, Трамп может использовать встречу, чтобы оказать давление на Китай по иранской теме. Глава правительства Израиля Бенямин Нетаньяху проводит сегодня совещание по вопросам безопасности с участием командования армии, руководителей служб безопасности и ограниченного круга министров. Совещание созывается на фоне ответа Ирана на предложение США и связано с возможным возобновлением военных действий. Губернатор Кэти Хокул объявила о включении закона MELT в бюджет штата Нью-Йорк, что значительно ограничит действия сотрудников иммиграционной и таможенной службы. Одной из ключевых мер станет официальный запрет на ношение масок агентами во время дежурства для обеспечения их идентификации. Реформа также запрещает ICE входить в школы, библиотеки и медицинские учреждения без судебного ордера. Дополнительно бюджет ограничивает использование местных ресурсов и рабочего времени госслужащих для федеральных иммиграционных проверок. Кроме того, штат получает право подавать в суд на должностных лиц за нарушение конституционных прав граждан. Дуа Липа подала иск на $15 миллионов против компании Samsung, обвинив ее в незаконном использовании своего изображения. Согласно иску, поданному в окружной суд в Калифорнии, Samsung использовал репортажный снимок 30-летней певицы на картонных коробках с телевизорами. Изображение ложно создает впечатление, будто Липа одобряет продукт или связано с ним, что побудило потенциальных потребителей приобрести его, говорится в иске. Обладательница премии Грэмми требует возмещения ущерба в размере не менее $15 миллионов, а также прибыли от продажи телевизоров с этим изображением.
7: Погода. На Дэвидсон Радио.
9: Пасмурно сегодня в Нью-Йорке. Вообще эта неделя будет дождливой. Сегодня днем воздух прогреется до 63 градусов по Фаренгейту, плюс 17 градусов по Цельсию. Относительно влажность воздуха 44%.
7: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
10: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
11: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 11 мая. 6 недель подряд NASDAQ и Standard & Poor's 500 поднимаются, ставят новые рекорды, и прошлая неделя была не исключением. На прошлой неделе Standard & Poor's 500 поднялся на 2% с третью и поставил новый рекорд. Мы закрылись на отметке 7399. NASDAQ поднялся больше, чем на 4,5% и тоже поставил новый рекорд. 26247 была конечная точка. Dow на прошлой неделе упал на 0,1%, 49609. Транспортный индекс минус 1,9% на прошлой неделе. Зато Russell 2000 прибавил 1,7%. Сегодня Brent Oil, то есть $2.14, один баррель стоит $103.43, золото минус $29.20, $4701.60 стоит унция золота, унция серебра 83.81 евро равен $1.177. Пятилетние госбумаги дают 4.36%, за 10 лет можно получить 4.386%, и за 30 лет госбумаг можно получить 4.964%. За границей сегодня Англия небольшой плюс, Франция минус 0.9%, Германия минус 0.3%, и Швейцария плюс 0.1%, в Азии японский Никей минус 0.5%, Шанхай минус плюс 1.1%, и Гонконг небольшой плюс. Наша биржа сегодня открывается в отрицательном направлении. Dow сейчас показывает минус 80 пунктов, Standard & Poor's 500 минус 12, и NASDAQ минус 51 пункт, но посмотрим, как мы закроемся. Вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Micron они считают, надо покупать. Один из банков говорит, что Micron дойдет до аж до $1000 за одну акцию. Stars Entertainment, с ними будет все хорошо. Dell теперь нейтральный, и это не потому, что у них плохо что-нибудь. Нет, у них все обязательно, у них все очень хорошо, но они слишком сильно поднялись за последнее время, и теперь и у них рейтинг нейтральный, то есть их надо держать. А Tesla, с ними будет все неплохо, а BP будет вести себя хорошо, Medicine Air Solutions тоже, у них все будет нормально, Wendy's underweight. Надо их не держать или держать поменьше, Axis надо покупать, Primary Services, с ними тоже будет все хорошо, Life Oak Acquisition Corp, V, их нужно покупать, Nvidia надо продолжать покупать, а 20 марта

0: пациентов, но это из-за вируса. Lumentum сегодня поднялся на 5%, Monday.com подскочил на 26% после того, как они объявили свои хорошие квартальные результаты, Constellation Energy плюс процент, Intel поднялся на 5.5%, это после того, как они поднялись на прошлой неделе очень здорово, Mosaic упал на 5%, Sony сегодня поднялся на 6%, энергетические компании Valero Energy, Occidental, Devon Energy, ConocoPhillips, все поднялись в районе 1.5-2%, Circle Internet прибавил 1%, и Micron поднялся на 6%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James. По всем финансовым вопросам мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство BestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство BestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание

0: общественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания, дорогие бруклинцы, Шипсхед-Бейтсы, жители Стэтен-Айленда, Квинса. Спасибо вам за то, что вы настроили ваши радиоприемники на нашу волну 620 AM, американское радио на русском языке. Дэвидзон Радио, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. За пультом Акмаль Тахиров. Меня зовут Наташа Вострецкая. И по понедельникам мы традиционно связываемся с Аллой Качан. Это адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последней четверти века. Вот так вот. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. К Марксу это не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к вашим честно заработанным денежкам. 718-513-3145, 718-513-3145. Алла, дорогая, с добрым утром, с прошедшим днем мамы, с прошедшим Mother's Day. И спасибо огромное, что нашли время в вашем плотном графике и подключились по телефону к нам сегодня.
2: Здрасте. Доброе утро. Здрасте всем. Доброе утро. И всех тоже с прошедшим днем матери. Большое спасибо за поздравления. Ну, поговорим сегодня, вот я всегда, когда слушаю, когда начинается наша передача, я слушаю о том, что да, сохраняем недвижимость имущества, тяжело заработанное, и это в самом деле, наверное, одна из самых часто таких встречающихся тем в нашей работе, потому что люди обращаются к нам, когда возникла проблема, зачастую уже довольно такая критическая, и потому что очень много мисинформации про банкротство. Зачастую эта проблема затягивается до того этапа, когда уже лимитировано то, что мы можем сделать, и поэтому очень многие наши передачи я именно вот посвящаю тому, чтобы объяснять, на каком этапе и что нужно делать, что ни в коем случае не нужно дожидаться так называемых джаджментов, решений суда и так далее. И есть, естественно, то довольно веские причины. Но начнем с того, что очень часто люди, приходя ко мне с проблемой в бизнесе, говорят, ну, а я не знаю, может, я его просто там оставлю, закрою, перепишу, просто брошу бизнес и так далее и тому подобное. И, ну, опять же, говорим про мисинформацию. К сожалению, ее больше, чем правильной информации, намного, я бы сказала, почему-то долговое право – это такая вообще, не знаю, затянутая такой mystery как бы тема, то есть очень многие люди не знают действительно, что, какие права и что можно делать. Но самое главное нужно сказать то, что вот если в бизнесе возникла проблема, во-первых, начнем с того, что любой абсолютно долг бизнеса, не считая vendors, когда это vendors, чаще всего персональной гарантии нету. Все остальные контракты, если это банковский долг, абсолютно всегда гарантированы персонально. Любая карточка, любой лон, любая credit line. И еще есть исключение, это SBA-лоны, которые давались на бизнес, не на sole proprietorship, не на имя человека, и в которые менее 200 тысяч. Вот они давались именно EIDL-лоны во время ковида. Вот такие, меньше 200 тысяч, которые давались на бизнес, они не имели персональной гарантии. Все остальные SBA-лоны, те, что больше, те, что не EIDL, все, что больше 200 тысяч, абсолютно все банковские лоны, credit line, credit card, все персонально гарантированы. А большинство лисов, то есть договоров на аренду помещения коммерческих, всегда, ну, я бы сказала, 99% времени персонально гарантированы. Есть какие-то исключения, когда это assignment, когда это там уже прошло определенное количество лет, и там был good guy guarantee, но в основном всегда есть personal гарантия. Если есть какие-то судебные разбирательства, особенно если там, допустим, это разлад между партнерами, есть какие-то там друг друга обвиняют, там, что какие-то деньги были неправильно использованы или что-то такое, это всегда персональная liability, всегда будут судить и человека, и бизнес. Если это FLSA, Federal labor law standards. Это когда судят рабочие на minimum wage overtime underpayments. Всегда персональная liability. Большинство таксового долга, особенно sales tax, payroll tax, withholding tax, всегда есть персональная liability, даже если сразу как бы это не спрашивают, то я могу гарантировать, что это всегда персональная liability. То есть я могу еще долго-долго рассказывать, но нужно понимать, что в таких всех случаях закрыть бизнес, переписать бизнес, открыть его на чьё-то имя или что-либо, это абсолютно не выход из положения, это в самом деле еще создать больше и хуже проблему, потому что очень многие лоны, как SBA, то, что в бизнесе есть, может являться collateral, может являться именно то, под что давался лон. Вот в случае EIDL лонов это именно так. И тогда, если вы закрываете и что-то делаете с этим collateral, это, в принципе, считается фрод. И SBA сейчас уже нанимает частные фирмы судить и делать collection. Раньше collection делал только Department of Treasury. Сейчас я уже какое-то время вижу collection letters от частных collection agencies. И, соответственно, эти же collection agencies отправляют это адвокатам. Мы уже начинаем видеть частный лосец, то есть не, ну, государство судит через адвокатов. То есть ответ на вопрос тем, кто еще недавно меня спрашивал, что, может быть, простят, я точно могу сказать уже, что SBA-лоны не прощаются, что SBA их совершенно четко enforcing, то есть и они нанимают сейчас уже и collection фирмы частные, что говорит о том, что, опять же, это идет lawsuit, и то, что я уже вижу, в принципе, что подают в суд. Поэтому, что касается SBA-лонов, я еще замечаю сейчас, что люди не в состоянии выплачивать, начинают браться, или по другим причинам, начинают браться другие лоны, это merchant advance лоны, это самый страшный долг, в моем мнении, вообще из того, что есть, потому что там совершенно ужасные проценты, выплатить этот лон почти невозможно. И когда это накладывается сверху на те же SBA-лоны и другие какие-то долги, это очень-очень тяжело из этого выпутаться без реорганизации. И опять же, всегда нужно понимать, что персональная гарантия – это, у вас, если у вас есть недвижимость, опять же, очень много мисинформации. Люди мне обычно говорят, ну, у меня же недвижимость, в которой я живу, значит, ее тронуть не могут. Нет, это мы говорим тогда о Флориде. А в Нью-Йорке это не так. В Нью-Йорке есть homestead exemption, то есть на каждый вид имущества, которое, когда мы подаем на банкротство, есть сумма, которую мы можем защитить, остальное нет. А во Флориде эта сумма unlimited, безлимитная, поэтому можно защитить, несмотря на то, сколько стоит дом, квартира, и какой judgment, и какой лон. Какой долг, размер долга. В Нью-Йорке есть только 204 тысячи equity. То есть, если дом у вас выплачен, если у вас есть еще какая-то investment, недвижимость, и это неважно, вы в Флориде живете или здесь, или где-либо. Если есть еще investment property, это все не защищается. Но даже ваш дом здесь, единственная equity, которая защищена в банкротстве, это 204 тысячи. Это, и опять же, это также значит, что до банкротства кредиторы могут положить лин. Кредиторы, и причем, когда кладут лин, это 9% judgment interest, который накапливается каждый год и съедает вашу equity. То есть по всем этим причинам я абсолютно никогда не советую просто как бы это оставить и дать этому вот так оставаться. Естественно, это нужно решать. И решать это нужно желательно вовремя, потому что когда введен уже judgment, решение суда, и у человека есть equity в доме, то уже даже во время банкротства снять этот judgment очень тяжело. И нужно понимать, что, опять же, до джаджмента мы можем, до решения суда финального, мы можем его оспорить в банкротстве. И то, что я только что говорила, что 204 тысячи защищено, это не значит, что у вас заберут остальное, если это реорганизация. В ликвидации заберут остальное, в реорганизации нет. Поэтому существуют другие виды банкротства, как реорганизационное, Chapter 11, о котором мы говорим частично, потому что очень мало кто вам посоветует, очень мало кто в комьюнити, в принципе, знает, как работает Chapter 11 реорганизация. Проблема в том, что в Chapter 11 есть такой небольшой gap. То есть получается, что из маленьких фирм, как наша, их делает очень мало в Tri-State Area, Chapter 11 занимается очень мало фирм. Поэтому вам этот совет просто мало кто даст и кто мало кто понимает. А в больших фирмах, да, это делается, это совершенно другой большой сложный процесс, но это делается для больших корпораций и, естественно, совершенно за другие деньги, потому что мы говорим о вот больших корпорациях, там как Nordstrom Rack, как Walmart и так далее и тому подобное. То есть поэтому вы часто не слышите это как опцию, кроме наших передач. Но на самом деле я очень как бы сильно за это всегда как бы ратую, потому что действительно, когда я вижу бизнес, который распадается, или дом, который обвешан линами, и у человека просто иногда ко мне люди приходят, когда у них уже там забирают просто личное имущество, а всего этого можно избежать, и остановить это можно просто сразу, буквально там вечер до продажи дома, или там foreclosure, или выселение, или так далее. Но просто это нужно сделать и обратиться в правильную инстанцию, потому что, и опять же, иногда мне просто очень жалко смотреть, когда у человека закрылся бизнес или продался дом, и этого абсолютно не должно было произойти, просто нужно было обратиться за правильной помощью. Вот именно поэтому мы очень много информации даем в этих передачах, и я всегда призываю, что если вы чувствуете, что это вот похожее что-то у вас происходит, обратитесь за советом. Не нужно ничего решать заранее, не нужно спрашивать там аккаунтента или адвоката по Trust and Estate, по Wills. Не нужно ничего никуда переписывать сначала. Нужно сначала обратиться за советом, получить нужную информацию именно по долговому праву, а потом уже решать по этому закону, что делать, потому что этот закон — это то, что будет разбирать, что будет дальше уже потом, когда вы все-таки обратитесь за помощью, чтобы этот долг решить. А решить долг в реорганизации можно действительно так, что вы сохраните всю недвижимость и имущество, просто нужно это делать вовремя и правильно. Ну, я всем хочу пожелать хорошей недели, успешной недели.
1: Спасибо. Еще вот, да, пожалуйста, предупредите, наши люди в последнее время стали активно консультироваться с чат-GPT.
2: О, да.
1: Это очень сомнительно, да? Поэтому давайте все-таки звонить профессионалам с большой буквы А. Алла Качан с нами на связи побывала, как всегда, по понедельникам. Спасибо вам огромное. Вы нам просто глаза открыли. Знаете, это к произведению Ви Николая Васильевича Гоголя не имеет никакого отношения. Это правда, это констатация факта. Адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, господи, это сам по себе уже красноречивый факт. Алла Качан. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит, звоните по телефону 718-513-3145. Набирайте этот номер прямо сейчас. Мы, так сказать, заняли Аллу всего 10 минут, коротенькое интервью. Вот сейчас Алла свободна. Набирайте номер 718-513-3145. Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-3145. Спасибо еще раз, а мы продолжаем эфир на Дэвидсон Радио. Оставайтесь с нами.
0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
4: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
5: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологический прогноз. А по лунному календарю сегодня 24-й лунный день. Символ дня медведь. Луна убывающая и находится в знаке рыб. А в эти лунные сутки пробуждается сила природы, благоприятствующая созиданию. И человек просыпается от спячки, в нем просыпается сила. Сегодня хорошо закладывать фундамент новых больших дел. Можно заниматься активной творческой работой, дать себе большую физическую нагрузку, взяться за укрепление здоровья. Только вот овнам звезды советуют быть осторожнее в высказываниях. Перепад настроения может быть связан с проблемами, касающимися ваших близких. Переключите все внимание в домашнюю работу. Тельцы почувствуют себя влиятельными людьми и появится огромное желание самостоятельно изменить ситуацию в своем окружении. Но звезды не советуют брать на себя ответственность. Лучше посоветоваться с партнером. Многие близнецы сегодня могут притянуть удачу, так как в эти лунные сутки все мысли материализуются. Так что думайте о хорошем, мечтайте, визуализируйте свои желания, и у вас все получится. У раков сегодня день будет насыщенным. Отношения с противоположным полом заставят немного напрячься. Не стоит эмоционально реагировать. Лучше переведите все внимание на младших членов семьи, советуют звезды. У представителей знака Львов, можно сказать, удачный день. Вы сегодня привлекательны, сексапильны и неотразимы. Упустить такой день и воспользоваться грех. А как его использовать, решайте сами, говорят звезды. А вот у Дев первая половина дня не совсем удачно. Не вступайте в выяснение отношений с окружающими, предупреждают звезды. Вторая половина дня порадует вас хорошим настроением и практичными покупками. Эмоциональный настрой весов тоже будет колебаться. Но приятная новость и звонок близкого человека помогут настроиться на хорошую волну настроения. Застолье в узком семейном кругу – лучшее место для улучшения физического состояния и набора энергии. А вот скорпионы сегодня полны силы и энергии. И звезды не против, если они возьмут лидерство в решении деловых вопросов. И еще звезды говорят, вероятно, получение важной долгожданной новости. Стрельцам сегодня очень захочется любви и знака внимания. Звезды не против, но не торопите события. Дайте им немножечко созреть. Но созревший плод, как известно, сам падает. Козерогам сегодня желательно пересмотреть свой рацион, отдав предпочтение растительной пище. И еще осторожнее с рисковыми идеями. Принимайте решения, пока не убедитесь в том, что это безопасно. Водолеям звезды советуют внимательно отнестись к партнерам по браку или избранникам. Общение с мудрым человеком поможет настроиться положительно и отвлечет от искушений. Берегите желудок. У многих рыб появится желание пересмотреть условия партнерских отношений и высказать все недовольство. Но звезды просят набраться терпения и сегодняшний день посвятить духовным практикам и размышлениям. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен. И я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
6: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.

Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Штирлиц допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
3: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
4: Штирлиц, а вас я попрошу остаться.
5: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
7: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. «Дэвидсон Радио».
8: «Дэвидсон Радио».
7: Американское радио на русском языке.
8: Радио, радио, радио. «Дэвидсон Радио».
5: Во многих уголках планеты прием пищи сопровождается особыми ритуалами. Попробуем разобраться в тонкостях традиции, чтобы быть желанным гостем за любым столом. Азия всегда отличалась особым взглядом на многие привычные нам вещи. И обычаи, связанные с употреблением пищи, не исключение. Один из самых строгих запретов здесь связан с ключевым продуктом кулинарии – рисом. В Китае и Японии никогда нельзя втыкать палочки для еды в рис, да и в любое другое блюдо тоже. Это является серьезным нарушением этикета, поскольку так делают только во время традиционного обряда похорон. Указывать палочками на что-то также считается моветоном. В свою очередь, в Таиланде не принято есть с вилки. Ее используют только для перекладывания пищи из тарелки себе в ложку, а блюда из клейкого риса и вовсе едят руками. А вот высказывать наслаждение от еды принято во всеуслышание. Японцы громко чавкают, особенно когда лакомятся лапшой. Китайцы считают, что громкая, простите, отрыжка – показатель высшего удовольствия от трапезы. Но доедать все до последней рисинки не принято. Это знак, что хозяин был недостаточно щедр к вам. Так что надо оставить хотя бы символические пару кусочков. В Южной Корее во время застолья нельзя начинать есть и пить сразу. Необходимо дождаться, когда к трапезе приступит самый старший за столом. Это связано с культурой уважения к возрасту и строгой иерархией. Если гостю наливают напитки, ему следует держать чашу двумя руками, немного приподняв в сторону наливающего. Молодые мужчины и женщины пьют в полоборота, прикрывая рот рукой. Это также жесты уважения. Пить спиртное в Южной Корее, Китае и Японии любят и делают это регулярно. Отказываться от алкоголя здесь не принято. Это могут счесть за оскорбление. Так что, если гостя позвали в бар, ему придется выпить хотя бы пару глотков для вида. Чай – еще один напиток, прочно связанный с азиатской культурой. В Китае, когда вашу пиалу наполняют чаем, принято постукивать по столу пальцами. Эта традиция связана с преданием об императоре, который путешествовал по своим владениям инкогнито. А его слуги, выражая глубочайшее почтение своему господину, пока всем наливали чай, стучали по столу тремя пальцами, символизируя поклон головы и простирание рук. На Тибете соленый чай с жиром яка не допивают до дна, а ждут, когда хозяин дома подольет новую порцию. Считается, что такой ритуал приносит изобилие. Перед первым глотком в емкость макают безымянный палец и трижды отряхивают. Это благодарность небу, земле и предкам. Казахи, киргизы, узбеки, туркмены и таджики подают исключительно свежезаваренный чай. Наливают по половинке и подливают каждый раз, когда сосуд начинает пустеть. Это показатель гостеприимства и внимания гостю. Своим гостеприимством славятся грузины. У них застолье – целое мероприятие с ведущим. Выйти оттуда голодным или с плохим настроением – невыполнимая задача. Тамада в Грузии не профессия, а призвание. За такую работу не принято платить. В меню обязательно входит шашлык, хачапури, пхали, лобио, салат из овощей, сыры со свежей зеленью, хинкали, ароматный лаваш, различные соленья. Тарелки с явствами здесь ставятся одна на другую, а вино течет рекой. Отдельный гвоздь программы на Рождество – жареный поросенок. Без него праздник не праздник. Интересная традиция грузинского застолья – пить вино из рога. Если мужчине предложили выпить вина из такого сосуда, отказаться он не имеет права. Пить нужно обязательно залпом и до дна. Иначе никак. Пить и танцевать грузинки правит. Легендарное многоголосие за столом – одна из уникальных, очень красивых местных традиций. Завершают трапезу традиционно сладкими пирожными, газинаки, пеламоши, чурчхелы и фруктами. И еще за грузинским столом никто никуда не спешит. Жители арабских стран очень уважают кофе. У ближневосточных бедуинов сложилась такая традиция. Хозяин будет наполнять стакан гостя новой порцией до тех пор, пока тот не даст понять, что ему достаточно. Но делается это не словами, а особым жестом. Надо перевернуть стакан и трижды стряхнуть оставшиеся капли на пол. Ревностно относятся к кофейной культуре и в Италии. Местные считают, что капучино, латте и прочие смеси кофе с молоком исключительно для утренних часов. Если заказать что-то из этого после обеда, итальянцы могут косо посмотреть и даже оскорбиться. В Испании на полу могут быть остатки еды, лужи от напитков или выброшенные салфетки. Считается, чем грязнее пол в зале, тем заведение популярнее. тут было много людей, которые навели этот беспорядок. Что объединяет европейцев, помимо некоторой доли снобизма в кулинарных вопросах, так это любовь к хорошей выпивке. У испанцев и португальцев не зазорно употребить немного ликера даже за завтраком. Итальянцы не представляют свою трапезу без аперитивов. Культура вина плотно интегрирована во французский быт, а в Германии пьют пиво на обед и даже во время прогулки. У венгров не принято чокаться бокалами. Считается, что эта традиция пошла от захвата страны австрийцами в стародавние времена. Враги так громко бились стаканами, отмечая победу, что венгры отказались от такого ритуала из-за болезненных воспоминаний. Шумные посиделки с угощениями прочно вписаны в ДНК Греции. Едят здесь в кругу семьи или в компании друзей, ломая хлеб руками, свободно пробуя блюда из тарелок соседей и предлагая им свои. О чистоте скатерти не очень-то заботятся. Главное, чтобы всем было хорошо. Часто хозяин сам ставит на скатерти первое пятно, чтобы атмосфера сразу стала максимально непринужденной. С чуть меньшей экспрессивностью, но также щедро гостей принято угощать и в Турции. Местные не принимают отказов, даже если вы искренне будете убеждать хозяина, что сыты. Вам продолжат предлагать лучшие лакомства, как дорогому гостю. Ну, наконец, в Мексике принято есть тако, кесадилью и буррито только руками. А в бразильских мясных ресторанчиках в ходу цветовой сигнал. На столе лежит специальный жетон, стороны которого окрашены в разные цвета. Если официант видит зеленый, торопится к вам. Если сверху красная сторона, проходит мимо. Застольных традиций в мире великое множество. Все они отражают культуру народа и страны. Но даже если местные не всегда и не везде придерживаются некоторых обычаев, то там, где их соблюдают, относиться ко всему с уважением – вопрос культуры гостя.

0: Похоже, необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Штирлиц допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
6: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
7: Штирлиц, вас я попрошу остаться.
8: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон Бич и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. «Дэвидсон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на «Дэвидсон Радио»
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
11: Внимание!
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: Студия Наталья Быстрицкая. Администрация Трампа готовит правила, повышающие минимальные зарплаты на 20-30% для обладателей виз H-1B, что сделает найм иностранцев дороже. Финализация правил ожидается в конце года. Новые инициативы также ограничат возможность трудоустройства иностранных студентов. Власти хотят ограничить или полностью свернуть программу Optional Practical Training, OPT, позволяющую работать в США до 3 лет после учебы. Напомню, с сентября прошлого года уже действует сбор в размере $100,000 за въезд новых владельцев H-1B. Это вынуждает малый и средний бизнес отказываться от иностранных кадров, которые, в свою очередь, все чаще выбирают для эмиграции страны Европы. Этим летом жители Нью-Йорка увидят последствия жары в своих биллах за электричество. К тому же стоимость электроэнергии растет как на дрожжах, значительно быстрее инфляции. Летом средние сезонные счета за электричество могут достигнуть $778. При этом каждая шестая семья уже имеет задолженность. Кроме того, почти 20% семей не имеют кондиционеров. Жителям, которым сложно справляться с растущими расходами, может помочь Home Energy Assistance Program HEAP. Если семье грозит отключение коммунальных услуг, можно претендовать на экстренную финансовую помощь. Участники Essential Plan с определенными заболеваниями, в частности астмой или болезнями сердца, смогут получить бесплатный кондиционер и его также бесплатно установят. Согласно данным American Institute of Constructors, в строительной индустрии катастрофический дефицит кадров. Не хватает от 350 до 500 тысяч специалистов. Кадровый голод возник не только из-за массовых депортаций незадокументированных иммигрантов, которые в буквальном смысле остановили стройки в Техасе и Флориде. С 2024 года строители массово выходят на пенсию, а зумеры, это те, кому 30 и меньше, не горят желанием заниматься тяжелым физическим трудом. Как результат, средний возраст рабочего стройки приближается к 55 годам. Аналитики буквально бьют в колокола. Америка остро нуждается в сертифицированных и лицензированных сварщиках, плотниках, арматурщиках, каменщиках, кровельщиках, штукатурщиках. Согласно данным Бюро трудовой статистики, средняя зарплата строителей сегодня составляет около $60,000 в год. Тем временем администрация Дональда Трампа всерьез подумывает над созданием отдельного государственного ведомства, которое займется вопросами строительства.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
4: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602. 2-40-28 718-602-40-28.
5: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
4: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Юрий Прохин.
8: Опыт.
9: Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
13: Тараканы, тараканы, тараканы.
14: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
15: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества.

С момента, когда я подумал, к моменту, когда сказал, ветер планету бы сдунул, сбросил бы с острых скал, перевернул бы горы, вершины вонзил в моря, красили бы бутафоры листья календаря на оживающих ветках после густой зимы. Можно и в кругосветку, и от самой чумы. Я не успел подумать, мысли ушли в печать. Я не стоял под дулом и не умею молчать. Отключена блокировка функции мысли-сон. Это не стометровка, это скорее марафон. Слово не мысли сумма, а коридор зеркал. С момента, когда я подумал, к моменту, когда сказал. Пропала совесть. По-старому толпились люди на улицах и в театрах. По-старому они то догоняли, то перегоняли друг друга. По-старому суетились и ловили на лету куски. Никто не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать. И что в общем жизненном оркестре перестала играть какая-то дудка. Многие начали даже чувствовать себя бодрее и свободнее. Легче сделался ход человека. Ловчее стало подставлять ближнему ногу. Удобнее льстить, присмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. Всякую болезнь вдруг как рукой сняло. Люди не шли, а как будто неслись. Ничто не огорчало их. Ничто не заставляло задуматься, и настоящее, и будущее все казалось так и отдавалось им в руки. Им, счастливцам, не заметившим пропажи совести. Совесть пропала вдруг, почти мгновенно. Еще вчера эта надоедливая приживалка так и мелькала перед глазами, так и чудилась возбужденному воображению, и вдруг ничего. Исчезли досадные призраки, а вместе с ними улеглась и та нравственная смута, которую приводила за собой обличительница совесть. Оставалось только смотреть на Божий мир и радоваться. Мудрые мира поняли, что они, наконец, освободились от последнего ига, которое затрудняло их движение, и, разумеется, поспешили воспользоваться плодами этой свободы. Люди остервенились, пошли грабежи и разбои. Началось вообще разорение, а бедная совесть лежала между тем на дороге, истерзанная, оплеванная, затоптанная ногами пешеходов. Всякий швырял ее, как негодную ветошь, подальше от себя, всякий удивлялся, каким образом в благоустроенном городе и на самом бойком месте может валяться такое вопиющее безобразие. И Бог знает, долго ли бы пролежала таким образом бедная изгнанница, если бы не поднял ее какой-то несчастный пропоец, позарившийся с пьяных глаз даже на негодную тряпицу, в надежде получить за нее шкалик. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Программу я начала со своего стихотворения «С момента, когда я подумал». Далее прозвучал отрывок из самого современного сегодня писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Его называли одним из выдающихся писателей знаменитой Плеяды – Тургенев, Гончаров, Достоевский. Но он не стал так же известен на Западе, как эти и многие другие писатели. Ведь Салтыков-Щедрин писал о внутренней жизни русского человека и русского порядка, что для читателя европейского было

0: понятна. Сатира чаще всего бывает понятна только в среде той жизни, о которой пишут. Сегодня будут звучать отрывки из произведений гениального писателя. Зачастую без комментариев. Они не нужны. Так лучше будет видно, что писал он о дне сегодняшнем. Салтыкова-Щедрина обвиняли, как и Гоголя, в карикатуре, в намеренном изображении только уродства, в недостатке любви к родине. Знакомо? Теперь это уже не просто обычная судьба сатирика, но и судьба России в целом. Не так любишь родину, сынок. Салтыкова-Щедрина называли сказочником, его произведения фантазиями, вырождающимися порой в чудесный фарс и не имеющими ничего общего с действительностью. Считали его фельетонистом, карикатуристом. Сам он как-то назвал свою манеру писать «рабьей». Это слово подхватили его противники, говоря, что благодаря рабьему языку он мог болтать сколько угодно и о чем угодно, вызывая смех даже у тех, против кого были направлены его слова. Это потом окажется, что его преувеличение есть не что иное, как предугадывание будущего. Все его герои, от государственного человека и великосветской дамы до мелкого канцелярского чиновника и простого мужика, выписаны не только с психологическими подробностями, но и каждый со своим языком. Американский писатель Теодор Драйзер уже в 20 веке назовет Салтыкова-Щедрина не только выдающимся писателем своего народа, но фигурой мирового значения. В истории одного города Салтыкова-Щедрина, как известно, под городом Глуповым подразумевается вся страна, которой губернатор отменил все праздники, кроме двух. Один весенний, другой осенний. В первые годы большевики тоже отменили все традиционные религиозные праздники, вместо них ввели два новых – 1 мая весной и 7 ноября осенью. Словно начитались они Михаила Евграфовича. А если и нет, то надобно бы. Его настоящая фамилия Салтыков, а Николай Щедрин – псевдоним. Будущий писатель родился 27 января 1826 года в Санкт-Петербурге в старинной дворянской семье. Он был 6-м ребенком. Его отец – коллежский советник, а мать – дочь купца. Дома воспитание было грубым. Мать секла детей розгами за малейшую провинность. Только лишь потому, что он был младшим, на Михаила меньше обращали внимания, и он был предоставлен самому себе. Родители постоянно ссорились, дети были свидетелями этих конфликтов. Жили они тогда, в провинции, в усадьбе села Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии. Книг в доме почти не было. Михаил читал учебники старших. К 6 годам он свободно общался на французском и немецком языках, учил латынь с помощью священника соседнего уезда и русскую грамоту под патронажем старшей сестры Надежды. Первым его учителем был крепостной человек его родителей, живописец Павел Соколов. С детства в нем пробудилось чувство правды и желание справедливости. А еще ненависть к рабству и унижению одного человека другим. В 10 лет его приняли в дворянский институт, в 3 класс. Тогда же ему попалось Евангелие. «Главное, что я подчерпнул из чтения Евангелия, оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр моего существа нечто устойчивое, свое, благодаря которому господствующий жизненный уклад уже не так легко порабощал меня. При содействии этих новых элементов я начал сознавать себя человеком. Право на это сознание я переносил и на других», — вспоминал писатель. На своей Тверской губернии он писал: «Всякий уголок в саду был мне знаком, что-нибудь напоминал. Не только всякого дворового я знал в лицо, но и всякого мужика. Крепостное право, тяжелое и грубое в своих формах, сближало меня с подневольной массой. Я усердно крестился и клал поклоны за обеднями и всеночными, не забывал утром и вечером прочитать «Спаси Господи папеньку, маменьку, сестриц, братцев, дяденек, тетенек», и на этом считал все обязанности, в смысле верования, конченными. Ежели я что-нибудь вынес из жизни, то все-таки оттуда, из десятилетнего деревенского детства. Весь тон воспитательной обстановки был необыкновенно суровый и, что всего хуже, в высшей степени низменный. Я слишком близко видел крепостное право, чтобы иметь возможность забыть его. Картины того времени до того присущи моему воображению, что я не могу скрыться от них никуда. В этом царстве испуга, физического страдания нет ни одной подробности, которая бы минула меня, которая в свое время не причинила бы мне боли. Да, он пропустил свое детство через себя, потому и получилась у него невероятная по своей художественной силе галерея господ, но еще более мощная галерея рабов, портреты рембрандтовской глубины и силы. Это и потерявший человеческий образ слуги и рабы по убеждению. В 12 лет Михаил был переведен в царско-сельский лицей, где и начал писать. Конечно, стихи, ведь в этом лицее учился сам Пушкин. За эти стихи и за чтение книг Салтыкова преследовали особенно учитель русского языка. Михаил прятал стихи в рукав куртки, в сапоги, но контрабанду находили и отметки по поведению юному поэту снижали. К стихам присоединялись расстегнутые пуговицы на мундире, ношение треуголки не по форме, говорили, что это была целая наука, закурение. Тогда он уже печатал стихи, но, к счастью, быстро осознал, что у него нет поэтического дара. Он перестал их писать и не любил, когда ему о них напоминали. Его герой позже напишет другу: «Неужели всю жизнь сочинять стихотворение, и не пора ли заговорить простой, здоровой прозой? Мое время последние месяцы в закрытых учебных заведениях бывали очень оживлены. Казенная служба на определенный срок была обязательна, и потому вопрос о том, кто куда пристроится, стоял на первом плане. Затем выдвигался вопрос о том, что будут давать родители на прожиток, и, наконец, вопрос об экипировке. История, — писал он, — может иметь свой интерес, объясняя нам настоящее, как логическое последствие прежде прожитой жизни. Самый существенный в настоящую минуту вопрос для России — это вопрос об общественной безопасности». Накопление неблагонадежных элементов, ясное, как утверждают компетентные люди, даже для невооруженного глаза, попытки возмутить спокойное шествие страны по пути прогресса, повторяющиеся почти периодически, наконец, зреющие в школах обширные замыслы, одновременно стремящиеся и к ниспровержению существующего порядка, и к отделению от государства обширных частей Сибири, и к распространению по всему лицу земли коммунизма и других вредных учений. Все это возбуждает в публике толки и опасения. В 1845 году Михаил Салтыков служил в канцелярии военного министра, а 2 года спустя получил место помощника секретаря. Тогда он не только много читал, любил Жорж Санд, но и писал библиографические заметки. И уже была видна усмешка автора. Жизнь лотерея подсказывает ему привычный взгляд, завещанный ему отцом. «Оно так», — отвечает какой-то недоброжелательный голос. «Но почему же она лотерея? Почему же не быть ей просто жизнью?» Я люблю эту бедную природу, может быть, потому что, какова она ни есть, она все-таки принадлежит мне. Она сроднилась со мной точно так же, как и я сжился с ней. Она лелеяла мою молодость, она была свидетельницей первых тревог моего сердца, и с тех пор ей принадлежит лучшая часть меня самого. Перенесите меня в Швейцарию, в Индию, в Бразилию, окружите какую хотите роскошную природу и накиньте на эту природу, какую хотите прозрачное синее небо. Я все-таки везде найду милые серенькие тона моей родины, потому что я всюду и всегда ношу их в моем сердце, потому что душа моя хранит их как лучшее свое достояние». В это провинциальное достояние в 1848 году, в свои 22 года, за вольнодумие Салтыков-Щедрин был выслан в Вятку, где служил канцелярским чиновником при губернаторе, потом советником губернского правления. Вятка была его ссылкой с запретом на занятия литературной деятельностью. Его раздражала провинциальная жизнь, превращающая, как он писал, людей в вяленых судаков. «О, провинция! Ты растлеваешь людей, ты истребляешь всякую самодеятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, даже способность желать. Какая возможность развиваться, когда горизонт мышления так обидно сужается? Какая возможность мыслить, когда кругом нет ничего вызывающего на мысль? Да, жалко, поистине жалко положение молодого человека, заброшенного в провинцию». Он много ездил в командировки и наблюдал. И эти наблюдения выплескивались на бумагу. Так появились губернские очерки. Первая проба его невероятного таланта. В нем сразу увидели одного из продолжателей Гоголя. Его произведения появлялись в журналах отдельными рассказами или главами. Затем он соединял их в книги, а губернские очерки стали родоначальниками обличительной литературы. Юмор у него здесь гоголевский, а лирика глубока. В 1848 году, когда во Франции случилась революция, последний король Луи Филипп I был свергнут с престола, в журнале «Отечественные записки» вышла повесть Михаила Салтыкова «Запутанное дело» с такими строками. «Россия – государство обширное, обильное и богатое. Да человек-то иной глуп, мрет себе с голоду в обильном государстве». Такое не могло проскочить мимо глаз цензора. «Что будет, — писал Михаил Салтыков, — если соль перестанет быть соленую, если к ограничениям, независящим от литературы, она прибавит еще добровольное самоограничение?» В столицу он вернется в 1856 году, 30-летним, но больным. Несмотря на болезнь, этот год стал для него счастливым вдвойне. Он, 30-летний, женился на Лизе Болтиной, дочери вятского вице-губернатора, в которую давно был влюблен, и опубликовал свои губернские очерки под псевдонимом «Надворный советник Щедрин». Тема – коррупция. Его молодая жена, 17-летняя Елизавета Аполлоновна, красива, образована, любит светский образ жизни с приемами и заграничными поездками. Произведения мужа она называет «Мишелевыми глупостями», несмотря на то, что переписывает некоторые из них. Женился Михаил против воли матери, считавшей невесту сына легкомысленной. В связи с женитьбой Михаил занял у матери 23 тысячи рублей для покупки имения. Много позже, в 1864-м, после публикации рассказа «Семейное счастье», где он узнаваемо выведет мать, она подаст иск о взыскании долга. А позже этот долг сыну простит. А писатель в свои последние годы жизни с супругой назовет адом. И все равно он был настолько привязан к жене, что не мог обойтись без нее и 3 дней. Сына, а следом дочь, Елизавета родила лишь через 12 лет после свадьбы. В 1858 году Михаил Салтыков становится рязанским вице-губернатором, потом тверским. При этом пишет он много и также много печатается в разных журналах. В 1862-м выходит в отставку в чине статского советника, намеревается в Москве основать журнал. Ему это не удается, и он едет в Петербург, где становится одним из редакторов «Современника». Там и печатается. Его повышают по службе. И вот он уже управляющий казенной палатой в Пензе, потом в Туле, в Рязани. Тогда, будучи чиновником, он ничего не пишет, кроме одной статьи. Но как только журнал «Отечественные записки» перешел под редакцию Некрасова, Салтыков стал одним из главных сотрудников. А 10 лет спустя, после смерти Некрасова, главным редактором. Это его герой пишет устав о нестеснении градоначальников законами. Это у него помещик считает не бесполезным подвергнуть расстрелу всех несогласно мыслящих. Это у него историографы, то есть делатели русской истории, борются с новыми сочинителями. Это у него на первый план выходят благонадежные. Это у него семья разлагается благодаря непримиримым отношениям отцов и детей. И нескончаемый юмор, когда беседует мальчик в штанах с мальчиком без штанов. Это он пишет о литературных клоповниках, у которых девиз «мыслить не полагается, главное оклеветать противника». Это у него свинья не только допрашивает правду, но и издевается над ней, поедая ее публично, с чавканьем. Это он, как автор, хочет верить в лучшее, даже когда хуже не бывает. У Салтыкова-Щедрина нет ни розовой, ни черной краски. Он ничего не извращает, потому и видна читателю истина. Он всегда на стороне простого человека. Ему пытались приписать высокомерное, презрительное отношение к народу. Его ненавидели до такой степени, что эта ненависть пережила его самого. Даже в некрологах трудно было скрыть эту ненависть. В одной из самых ранних сказок Салтыкова-Щедрина «Пропала совесть», с которой я начала программу, совесть, которую все тяготятся и от которой стараются избавиться, говорит своему последнему владельцу: «Отыщи ты мне маленькое русское дитя, раствори ты передо мной его сердце чистое и схорони меня в нем, авось он меня, неповинный младенец, приютит и выхолит, авось он меня в меру возраста своего произведет, да и в люди потом со мной выйдет, не погнушается». Растет маленькое дитя, и вместе с ним растет в нем и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нем большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварство и насилие, потому что совесть будет неробкая и захочет распоряжаться всем сама. Не это ли завет Салтыкова-Щедрина своему народу? Завет и совет в день сегодняшний. Но и это его же. Жил-был газетчик, и жил-был читатель. Газетчик был обманщик, всех обманывал, а читатель был легковерный, всему верил. Так уж истории повелось на свете. Обманщики обманывают, а легковерные верят. Далее во второй части программы после рекламы о дальнейшей жизни Салтыкова-Щедрина, о его самых великих произведениях. С вами Валерия Коренная на волне 620 АМ, Дэвид Зун, Радио Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
8: новости,
10: аналитические передачи,
8: репортажи мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
8: RTN. Смотрите лучше.
14: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
15: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
14: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
16: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Прежде чем я продолжу программу, сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. С часу дня до 10 вечера нью-йоркского времени звонки на домашние телефоны в Тбилиси по 6 центов за минуту, звонки на мобильные по 10 центов за минуту. Спешите воспользоваться лучшими расценками на рынке. Тбилиси 6 центов за минуту, грузинские мобильные 10 центов. «Дэвидсон карт» можно приобрести в магазинах города и по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон-Бич и Кони-Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь без брака. Роман «Господа Головлёвы» Салтыков-Щедрин писал в 1875-м, 80-м годах. Сначала это были отдельные рассказы сатирического цикла, где Иудушка Головлев был второстепенным персонажем. Его образ развивался вместе с романом. В первой же главе автор пишет, по сути, о себе. Его героиня, Арина Петровна, употребляет выражение «постылые дети». Так и в семье Салтыкова детей делили на любимчиков и постылых. В образе Арины Петровны он запечатлел черты властной, не терпящей непослушания матери. Писатель судился по поводу наследства со старшим братом Дмитрием Евграфовичем и отзывался о нем как о человеке, способном делать мелкие пакости. «Это я его в конце Иудушки изобразил», – писал Салтыков-Щедрин. «Да, лексика Иудушки, его пустословие – это спародированная речь брата-писателя. Его Иудушку назовут лучшим из создания Салтыкова-Щедрина. Соединение смехотворного комизма с глубоким трагизмом. Все персонажи Головлёвых разработаны до малейших деталей. Порфирий Владимирович известен был в семействе под тремя именами. Иудушки, Кровопивушки и Откровенного мальчика, каковые прозвища еще в детстве были ему даны Степкой балбесом. С младенческих лет любил он приласкаться к милому другу маменьке, украдкой поцеловать ее в плечико, а иногда и слегка понаушничать. Неслышно отворит, бывало, дверь маменькиной комнаты, неслышно прокрадется в уголок, сядет и, словно очарованный, не сводит глаз с маменьки, покуда она пишет или возится со счетами. Но Арина Петровна уже и тогда с какой-то подозрительностью относилась к этим сыновним заискиваниям. И тогда этот пристально устремленный на нее взгляд казался ей загадочным, и тогда она не могла определить себе, что именно он источает из себя – яд или сыновнюю почтительность. «И сама понять не могу, что у него за глаза такие», – рассуждала она иногда сама с собою. «Взглянет, но словно петлю закидывает, так вот и поливает ядом, так и подманивает». Даже рискуя надоесть матери, он постоянно вертелся у нее на глазах, словно говорил: «Смотри на меня, я ничего не утаиваю, я весь послушливость и преданность, и притом послушливость не токмо за страх, но и за совесть». И как не сильно говорила в ней уверенность, что Парфишка-подлец только хвостом лебезит, а глазами все-таки петлю накидывает. Но ввиду такой беззаветности и ее сердце не выдерживало. И невольно рука ее искала лучшего куска на блюде, чтобы передать его ласковому сыну. Несмотря на то, что один вид этого сына поднимал в ее сердце смутную тревогу чего-то загадочного, недоброго. Это в его Головлёвых невероятной яркости и выпуклости людские портреты, когда в «Пьянице», почти животном, читатель видит человека. Даже в «Чёрствой и скупой старухе» Арине Петровне Салтыков-Щедрин нашел черты, вызывающие сострадание. Да и в самом Иудушке, этом лицемерии чисто русского пошиба, лишенном всякого нравственного мерила и не знающем иной истины, кроме той, которая значится в азбучных прописях. Совесть есть и у Иудушек. По выражению Салтыкова, она может быть только загнана и позабыта. Может устранить на время чуткость которые обязательно напоминают человеку о ее существовании. В своем сатирическом романе «История одного города» автор рассказывает о выдающихся градоначальниках города. Дементий Брудастый, восьмой градоначальник Глупого, правил недолго, но свой след оставил. В его голове вместо мозга был приборчик, который выдавал одну из нескольких запрограммированных в него фраз. То есть Салтыков-Щедрин пишет о компьютерном чипе в голове человека в 1870 году, в 19 веке. Когда об этом приборчике узнают, градоначальника хотят скинуть. Петр Фердыщенко, бывший денщик князя Потемкина, градоначальник предприимчивый, легкомысленный и увлекающийся, подверг город за время своей власти голоду и пожару, а умер от обжорства. Дольше всех правил Глуповым Василиск Бородавкин. Он уничтожил 33 деревни и 2 слободы. Последним градоначальником Глупова стал Угрюм Бурчеев. Он переименовал город в Непреклонск. Понятно, что Салтыкова обвиняли в глумлении над русским народом и искажении фактов русской истории. Но Тургенев считал книгу замечательной и сравнивал автора со Свифтом. «В Салтыкове есть нечто свифтовское», — пишет Тургенев. «Этот серьезный и злобный юмор, этот реализм, трезвый и ясный, среди самой необузданной игры воображения, и особенно этот неколебимый здравый смысл, я бы даже сказал, сдержанность, сохраняемый, несмотря на неистовство и преувеличение формы. Я видел, как слушатели корчились от смеха при чтении некоторых очерков Салтыкова. Было что-то почти страшное в этом смехе, потому что публика, смеясь, в то же время чувствовала, как бич хлещет ее саму». Он говорил об отсутствии свободы слова в России и считал, что если кто-то выбросился из окна, это еще не повод запретить людям, жаждущим света, приближаться к окнам. Он еще тогда предвосхитил антиутопию 20 века, в том числе Замятина и Оруэлла. Положение русского литератора нельзя назвать ни блестящим, ни даже благоприятным. Напротив того, это одна из самых непрочных, воздушных и низменных профессий, какие только существуют на свете. Всякий, самый обыкновенный ремесленник сознает, что он делает нечто положительное. Русский литератор как будто тем одним озабочен, как бы остаться в живых. А затем уж и тем, как бы между страхами что-нибудь шепнуть. Существуют, правда, 3-4 личности, которые стоят особняком, всеми признанные, всеми одинаково чествуемые. Но это уж, так сказать, идолы. А большинству живется ужасно скверно. И не только в материальном смысле, сколько в нравственном. Именно в последнем по преимуществу. Разумеется, я говорю о литераторах убежденных и честных, а не о тех, которые понаползли в литературу из ретирадных мест и с подлым сердцем в груди и балалайкой в руках прижились в ней. Этим всегда жилось, живется и будет житься отлично. Везде литература ценится не на основании гнуснейших ее образцов, а на основании тех ее деятелей, которые воистину ведут общество вперед. Везде она составляет предмет народного культа, народной гордости. У нас не так. У нас она знает только один девиз. «Держи ухо востро!» И она действительно держит ухо востро и не жалуется, и даже не мечется. Право ведь это до крови обидно. Это такая неизбывная обида, которая в самое бесконечно доброе сердце может забросить жажду мести и жестокости. В 1875 году ходить он не может, и даже вставать с постели у писателя нет сил. А ему нет еще и 50. Он едет в Баден-Баден на лечение, к минеральным водам его возят на коляске. Ему прописывали 20 наименований лекарств. За тем, чтобы он не забывал их принимать, следила жена. Иногда она мстила ему за грубость и не давала лекарства вовремя, что вызывало у Михаила Евграфовича панические атаки. Он кашлял, но курил, не верил в выздоровление и винил врачей. Сейчас воротился от Боткиных, которые живут как принцы орлеанские, имеют в своем шато 42 комнаты. Боткин уверяет, что я с каждым днем поправляюсь, но ведь эту песню я целый год слышу. Писал он, хотя в своих произведениях врачей не высмеивал. Он помогал коллегам-литераторам. Писал в литературный комитет. Литератор Успенский находится в Париже с семьей в весьма затруднительном положении. Доводя о сём до сведения комитета, считаю долгом просить о выдаче ему 200 рублей в единовременное пособие. Салтыков-Щедрин никогда не отличался крепким здоровьем. Порок сердца ему диагностировали еще в 30 лет. Врач прописал отказ от излишеств в еде и питье и посетовал на то, что писатель слишком много курит. Причиной болезни назывался ревматизм. В Вятке еще он часто простужался, болел ангиной, получил стафилококковую инфекцию, но папиросу из рук не выпускал. Курил он до сотни папирос в день, а в качестве портсигара у него была полевая сумка офицера, набитая папиросами. Летом 1883 года он вновь лечился за границей и оттуда следил за происходящим на родине, за тем, как цензорные челюсти смыкались над его детищем, отечественными записками, над его произведениями. И в 1884 году журнал, ставший к тому времени главной трибуной демократии в стране, закрыли. Салтыков тяжело переживал это. «Ничего не пишу и вряд ли буду», — жалуется он. «Надо новую жилу найти, а не то совсем бросить». Даже сам он тогда наверняка не мог и подумать, что очень скоро, через 4 года, у него будет необычайный подъем творческой активности. Такое бывает только перед каким-то важным и неотвратимым событием, в том числе перед смертью. И Плещеев напишет Чехову, что достойно большого удивления – это деятельность Салтыкова. Человек полуразрушенный, на которого глядеть тяжело, и он в течение лета заготовил для «Вестника Европы» материал на 6 номеров. Этот больной старик перещеголяет всех молодых и здоровых писателей. Сам Салтыков-Щедрин был недоволен тем, что писал. Он страдал физически, но все его страдания с лихвой перекрывал невероятный подъем творческих сил. При этом он спрашивал друзей, стоит ли продолжать. Говорил, мои статьи до крайности плохи, нескладные, бесцельные, даже безобразные. Мне сообщают лестные отзывы, но, вероятно, не хотят огорчить хворого человека. И в другом месте. О льстецах написано довольно. Обыкновенно льстят грубо и неумно, да иначе, впрочем, и нельзя. Чтобы лесть имела право называться умной, необходимо, чтобы она совпадала с истинной. Но тогда уже очевидно, она перестает быть лестью. Поэтому лесть глупа и незатейлива в самом существе своем. И нет ничего легче, как распознать ее. Так, например, человеку, которому говорят, что он красавец, стоит посмотреться в зеркало, чтобы убедиться, что это ложь. Человеку, которому говорят, что он мудрец, стоит только припомнить, как он только что был глуп, чтобы понять, что двери премудрости и в будущем закрыты для него навсегда. Уже в 87 году он предвидел приближение смерти и делал свои последние распоряжения. Последние годы прошли в тяжелых припадках болезни, которые все ухудшались, но он продолжал работать, это был его нравственный долг. «Страдаю я невыносимо, и дело, очевидно, идет к концу», — пишет он о физической боли. «Целое лето провел в неслыханных страданиях. Полчаса пишу, полчаса в постели, лежу так с утра до вечера. Сяду писать не успею, несколько строк кончить, как в пот бросает, и начинается задышка. Пальцы на руках воспалены, пропадает память, теряю слова, голова как пустая». Дергание ноги, бок болит, кашель усилился, сухость во рту, кровь в голову. До такой степени несносно, что по временам плачу. Болезнь моя в последнее время до того усилилась, что я прошу у судьбы одного – смерти. Он мучился от неспособности контролировать свое тело. И в это же самое время, когда физически ему было нестерпимо больно, он писал свою пошехонскую старину. которую назовут великим предсмертным произведением Салтыкова-Щедрина, патологически следящего за своим умирающим телом. Это отчасти автобиографическое произведение, которое он завершил незадолго до смерти. Книга начинается с авторского текста. «Прошу не смешивать мою личность с личностью Затрапезного, от имени которого ведется рассказ. Писать так называемую автобиографию я счел неудобным, во-первых, потому что автобиографические подробности слишком частны и не имеют общего интереса, а во-вторых, потому что к некоторым из них прикасаться с полной откровенностью не всегда удобно. Поэтому я поместил здесь все, что смог наблюсти, свое и чужое, то, что пережил, и то, что видел и слыхал у других. Сам Никанор Затрапезный, от имени которого ведется рассказ, есть лицо вымышленное». Он писал о здоровье не своего героя, а о своем, когда однажды утром, проснувшись, совершенно явственно ощутил, что его нет. Так он чувствовал себя после закрытия журнала. «Несколько месяцев тому назад я совершенно неожиданно лишился употребления языка», – писал он. «Временами ему казалось, что теряет рассудок. Что-то чудовищное представляется мне, как будто весь мир одеревенел. Ниоткуда никакой помощи, ни в ком ни малейшего сострадания к человеку, который погибает на службе обществу. Деревянные времена, деревянные люди». Он планировал писать и продолжение «Пошехонской старины», но не успел. Его лечащие врачи, среди которых был и Боткин, говорили, что он представлял тогда психическую загадку. Он стал невероятно раздражителен, с ним трудно было общаться даже друзьям, написал с величайшим подъемом. Он выплескивал на бумагу огромные картины своей жизни. Образы, возникавшие перед ним, не давали ему покоя до тех пор, пока он не выписывал их, пока он их не родил. «А как только напишу, — говорил, — так и успокоюсь». «Пошехонская старина» выйдет уже после смерти автора в 1890 году. 30 апреля 1889 года, после перенесенного за два дня до этого инсульта, как его называли тогда, мозгового удара, Салтыков-Щедрин умер. В своем последнем предсмертном письме к сыну он писал: «Будь, безусловно, честен в жизни. Еще паче всего люби родную литературу, звание литератора предпочитай всякому другому». Его повесть «Карась-идеалист» завершается так. «Вечером еще не успело солнышко сесть, как карась третий раз явился к щуке на диспут, но явился уже под стражей, притом с некоторыми повреждениями. А именно, окунь, допрашивая, покусал ему спину и часть хвоста. Но он все еще бодрился, потому что в запасе у него было магическое слово. «Хоть ты мне и супротивник, — начала опять первая щука, — да, видно, горе мое такое, смерть диспуты люблю. Будь здоров, начинай». При этих словах карась вдруг почувствовал, что сердце в нем загорелось. В одно мгновение он подобрал живот, затрепыхался, защелкал по воде остатками хвоста и, глядя щуке прямо в глаза, во всю мочь гаркнул: «Знаешь ли ты, что такое добродетель?» Щука разинула рот от удивления, машинально потянула она воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его. Рыбы, бывшие свидетельницами этого происшествия, на мгновение остолбенели, но сейчас же опомнились и поспешили к щуке узнать, благополучно ли она поужинать изволила, не подавилась ли. А ёрш, который уж заранее все предвидел и предсказал, выплыл вперед и торжественно провозгласил: «Вот они, диспуты-то наши, каковы!» На этом мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмали Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся, как всегда, в полдень на волне 620 AM Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.
1: Вы
0: слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Расположен он на берегу океана. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. А в арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Я хотел бы напомнить, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Там будет большой праздник. Вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Вы можете выбрать смену, посетить этот центр. Обязательно регистрация по телефону 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену первую или вторую. Кнессет от Далдейкер, 128-130 Брайтон Бич Эвеню. Новый сезон в центре Кнессет 2026 года. Лучшее предложение в городе.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Новости.
6: Аналитические передачи.
5: Репортажи мнения экспертов.
6: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райзерос Социум» каждый вторник
8: с 4 до 5.

0: 3 часа ночи.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Во время встречи в Пекине лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента Трампа, что опрометчивые действия в отношении Тайваня могут привести к конфликту между двумя странами. Встреча в Пекине продлилась 2 часа, гораздо дольше, чем ожидалось, и, как предполагается, была посвящена вопросам торговли и войне в Иране. Си настаивает на отсрочке и сокращении поставок американского оружия Тайваню, который Китай считает своей территорией. Я уверен, что обсуждали и Иран на этой встрече, потому что были сообщения, хоть и они урезаны, Министерство иностранных дел Китая совсем сказало, что не обсуждали, хотя были сообщения, и Бессент говорил, что президент Трамп позже даст какие-то комментарии по этому поводу. Но меня удивило заявление Марка Рубио, который сказал, что армия Китая стала второй по мощности в мире. Госсекретарь США заявил, что темпы наращивания китайских вооруженных сил не имеют прецедента. По его словам, Пекин вложил миллиарды долларов в развитие армии и флота. Я вот вспоминаю, мы всегда говорили, российская армия, вторая армия в мире. Да? Получается, что сейчас вторая армия, по словам Рубио, это китайская. Насколько это можно всерьез воспринимать, по-вашему, и может ли быть некая гонка вооружений здесь?
1: Нет, ну, во-первых, это необходимо воспринимать всерьез. Более того, ведь еще одна вещь случилась. Си Цзиньпин сказал, что самые важные отношения в мире двусторонние – это китайско-американские. То есть Россия вообще не упоминалась в этом контексте. Россия – это их давний там, друг, брат, сосед, я не знаю, там всевозможные сладкие слова, ну какой-то, да, вот сосед по даче у серьезного господина. А есть соперник серьезного господина – это вот Соединенные Штаты. Гонка вооружений, она идет. Это гонка вооружений не только традиционная, когда больше стали выплавляют или там строят каких-то ракет, подводных лодок и авианосцев, а пересматривают военную доктрину. Потому что, например, если еще 15 лет назад танки – это была важная часть военной доктрины, да, наступательной хотя бы, то сейчас уже, скорее всего, нет. Если вертолеты боевые имели значение 20 лет назад, то сейчас, судя по тому, что творится в Украине с российскими вертолетами, не такие важные. Вот, да, и поэтому, конечно, будет гонка вооружений. Она, ну, я думаю, что возможно выстроить какую-то такую партнерскую, ну, как сказать, соперническую систему, когда вроде бы и соперничество, и партнерство, и вооружение наращивается, но до безумия дело не доходит. Вопрос с Тайванем, конечно, ну, я не уверен, например, что в современной войне именно то, что американцы могут дать Тайваню, критически важно, что тайваньцы сами, например, не могут сделать там, не знаю, 20 миллионов дронов, да, без Америки. Вот в Европе сейчас это происходит, Германия производит и противодроновые пушки, и дроновые системы. Вот. Для войны такой региональной это важнее, чем то, что у американцев есть, да, на самом деле. Да и ракеты они сами могут сделать. Сейчас ведь производство очень легко с нуля автоматизированное запустить. И мы это знаем не только потому, что умеют делать китайцы, но и сами даже, вот Tesla, например, она с нуля освоила производство, полный производственный цикл электромобилей. Это было там, не знаю, меньше 10 лет назад. Но это значит, что можно освоить такое производство чего угодно, и оно будет более автоматизированное с приходом искусственного интеллекта и прочего. И это что, опять-таки, в свою очередь означает, что какая-то страна небольшая, и Тайвань, Израиль, может построить полностью автоматизированную экосистему, если угодно, производство чего угодно, в том числе вооружений. Есть какие-то критически важные ресурсы, там редкоземельные металлы. У Китая есть редкоземельные металлы, у США есть редкоземельные металлы, у всех есть. А, да, говорят, что у Китая прекрасное оружие. Это было бы странно в этом сомневаться, если честно. А, я, честно говоря, считаю, что история, она здесь не очень, мне кажется, подспорье хорошее. Но они ответственные цивилизации, им очень много лет китайской цивилизации. Вряд ли они хотят... Это не Иранская Исламская Республика сумасшедшая, у которой цель – приход этого, как это называется, мессии иранского Махди и всеобщая гибель в огне, очистительном огне Армагеддона. Но у китайцев же нет этого сумасшествия, да? Вообще ни в планах, ни в декларациях, нигде. Это люди, которые хотят развиваться вот в китайском своем этом мире. Они видят их коммунизм, он вполне декоративный, на мой взгляд, перформативный сейчас. Вот. Поэтому я думаю, что отношения с ними выстроить можно. Более того, это необходимо делать. Воевать с ними, ну, наверное, тоже можно, но это будет очень плохо. Не дай бог вообще. Война с Китаем, это будет ужасно. Опять-таки, война России, агрессия России в Украине по сравнению с уровнем разрушений, которые... случится, не приведи бог вообще, если начнется война США с Китаем, это абсолютно несопоставимо, это будут жуткие жертвы. И это никому не нужно, ни американцам, ни китайцам. И никакого идеологического императива, идеологического какого-то позыва к тому, чтобы это случилось, то есть какие-то сумасшедшие коммунисты, например, были в Советском Союзе, которые хотели либо погибнуть, либо построить коммунизм, либо нацисты, которые либо погибнуть, либо попасть в Валхаллу, либо построить расовое общество, или исламисты, которые хотят, значит, соответственно, вот этот джихад и все остальное, такого нет. Крестоносцы, нет этого. Вот. Есть какие-то, что называется, финансово-промышленные интересы и разные способы их достижения, этих интересов, там, бандитские, не очень бандитские. Я думаю, что это разберется, что это как-то разрулится. Вот. Я не считаю эти противоречия неразрешимыми. Вот. И мы даже видим, ну вот, наверное, вот все говорят, вот конец однополярного мира, такого мира, полярного, неполярного. Ну, пожалуйста, вот США сказали Европе, трамповские США, да, сказали, теперь мы в меньшей степени будем о вас заботиться и тратиться на вашу оборону и так далее. Давайте-ка сами. Ну, так они вот сами. Япония там сама вооружается. Я подписан на китайские СМИ, и там у них карикатуры каждый день. В Синьхуа, там еще где-то японский милитаризм, реваншизм. У них вот что... Ну, все разберутся, умирать никто не хочет. То есть фанатиков сейчас... В Китае, в США точно нет. В России есть, но это тоже не фанатики, это же какие-то просто сумасшедшие старики, которые... Мне кажется, им скучно умирать. Вот как сказал этот упырь главный российский, я все-таки не могу не пнуть его, вот, что движухи захотелось. Ну, конечно, хочется движухи подыхать скоро, ему уж, наверное, да, он так выглядит вот на параде, на этом позорном, как будто уже вот прям совсем пора. А скучно, хочется еще с собой взять какую-то приятную компанию на тот

0: С появлением незаживающих ран на ногах. Это неизбежный исход запущенной болезни без ее своевременного лечения. В Центре восстановления сосудов и вен Presinai Diagnostics лечат самые тяжелые случаи незаживающих ран, когда вам не смогли помочь в других местах, а также избавляют от причин их появления. Presinai Diagnostics.
1: 718-615-41-00.
2: Никогда не мог понять, что лучше вставляет. Водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял. Лучше всех вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
3: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните, госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
5: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
6: «Сделка».
5: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
6: Премьера спектакля «Сделка».
5: Театр «Анкор».
6: Впервые в Нью-Йорке.
7: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
6: Театральная гостиная.
7: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
6: Билеты на сайте
7: theater.com и по телефону 718-266-3393.
8: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
9: Ждем.
10: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Представьте, что вы неожиданно встречаете человека, выглядящего точно так же, как вы, в буквальном смысле свою копию. А затем узнаете, что есть еще один похожий человек, и вас оказывается трое. Подобное кажется маловероятным, но именно это случилось с Робертом Шафраном. В 1980 году 19-летний Роберт, или просто Бабби Шафран, перед началом учебного года приехал в колледж в Нью-Йорке. Он волновался, потому что никого не знал, и ему только предстояло заселиться в общежитие и познакомиться с одногруппниками. Припарковавшись у кампуса, Роберт вышел из машины и затерялся в толпе студентов. К его удивлению, незнакомцы оказались очень приветливыми, они радостно здоровались с ним и спрашивали, как он провел лето. Многие пожимали Роберту руку, а одна девушка и вовсе поцеловала его в губы. Когда Шафран шел по коридору, кто-то окликнул его: «Эй, Эдди, рад тебя видеть, как дела?» Затем еще несколько студентов назвали его «Эдди». Роберт удивился, но не придал этому особого значения, подумав, что его просто с кем-то перепутали, и зашел в свою комнату. Буквально через минуту в дверь постучали. Шафран решил, что это очередной знакомый некоего Эдди, и обернулся. В дверях стоял парень, который буквально опешил, когда увидел лицо Роберта. «Тебя усыновили?» – спросил он. «У тебя день рождения 12 июля?» – не унимался незнакомец. «Да, 12 июля 1961 года. А в чем дело?» – поинтересовался Роберт. «У тебя есть брат-близнец!» – крикнул студент. Молодые люди выбежали из комнаты и направились к телефонной будке. По дороге новый знакомый Роберта, который представился Майклом Домницем, объяснил, что в прошлом году учился в колледже вместе с Эдвардом Галлантом, но тот решил оставить учебу и не возвращаться. В будке Домниц от волнения не мог всунуть в аппарат монетку. Когда звонок был оплачен,

0: В телефоне раздались гудки. «Эдди, это ты?» «Ты не поверишь. Рядом со мной твой брат, близнец», — ответил Домниц. Роберт признался, что голос был очень сильно похож на его. Жутко волнуюсь, уточнил у Эдди, когда тот родился и из какого центра его усыновили. Молодой человек ответил: «Агентство Луизы Вайс». Название совпало с местом, откуда приемная семья забрала шафрана. Он тут же узнал адрес родственника и вместе с Майклом бросился к машине, чтобы поехать на Лонг-Айленд. Машина неслась по шоссе с огромной скоростью. В какой-то момент студентов остановили полицейские. Они спросили молодых людей, куда те так торопятся. Когда Домниц начал рассказывать о случившемся, сотрудники полиции отпустили студентов. Когда Роберт и Майкл добрались до нужного района, они обратили внимание на звенящую тишину. Все соседи спали. И лишь в некоторых домах горел свет, в том числе в доме Эдди. Выйдя из машины, новые знакомые направились к двери. Как вспоминает Роберт, он очень волновался. Как только он собрался постучать в дверь, она открылась, и на пороге он увидел своего двойника. Братья будто смотрели в зеркало, насколько они были похожи. Они совпадали даже в манере говорить и двигаться. Репортер и редактор газеты «Ньюздей» в период с 1969 по 2004 год Говард Шнайдер вспоминает, как ему позвонили и сообщили о невероятной истории двух близнецов, которые не знали о существовании друг друга. Сначала Шнайдер подумал, что это утка, но решил отправить корреспондента в Нью-Йорк, чтобы тот проверил, действительно ли то, о чем ему рассказывали, правда. Когда коллега-мужчина добрался до колледжа, в котором учился Роберт, он познакомился с близнецами и подтвердил правдивость истории. Тогда редакция сразу же взялась за подготовку материала, и вскоре Роберт и Эдди красовались на обложке газеты. Другие издания перепечатали текст, и он разошелся большим тиражом. Один из экземпляров без фотографии попал в руки Эллен Сервоне. Она ехала в метро и читала про разлученных при рождении близнецов, которые случайно обрели друг друга. Женщина вспоминает, что ее поразила эта история, но поскольку в выпуске не было фото, она могла только воображать, как выглядели молодые люди. В тот вечер Сервона пришла домой и уже легла спать, когда к ней в комнату зашла ее мать с газетой в руках. Она разбудила дочь и показала ей фотографию близнецов. «Это что, Дэвид Келман?» – спросила Эллен, глядя на Роберта и Эдди. «Нет, но присмотрись к рукам этих ребят», – ответила ее мать. «Это просто невероятно», – воскликнула Сервона в ответ. Женщина осознала, что ее друг Дэвид выглядит точно так же, как молодые люди, смотрящие на нее с первой полосы свежего номера. Похожая история случилась и с другим приятелем Дэвида, Аланом Лучем. Мужчина наткнулся на фотографию Роберта и Эдди в «Нью-Йорк-Пост». При первой же встрече Алан показал газету Дэвиду. Когда тот понял, что двое на фото его копии, он схватил газету и примчался домой, чтобы показать ее матери. Когда он зашел на кухню, та уже держала в руках этот выпуск. Вскоре тройняшки встретились в доме тети Дэвида, Хейди Пейдж. Она вспоминает, как через мгновение после знакомства молодые люди валялись на полу и дурачились. История о тройняшках разлетелась по всему миру. Все каналы приглашали их на шоу, чтобы взять интервью. Каждый раз выяснялось, как много общего у братьев, вплоть до того, что они курили сигареты одной и той же марки, влюблялись в женщин одного типа и носили схожие вещи. Поразительным оказалось и то, что в приемной семье у каждого из молодых людей были сестры одного возраста. При этом их семьи сильно отличались. Дэвида усыновила пара, принадлежавшая к рабочему классу. Родители Бабби жили в престижном районе, его отец работал врачом, а мать адвокатом. Родители Эдди принадлежали к среднему классу. Чтобы найти ответы на вопросы, родители братьев решили вшестером приехать в агентство по усыновлению Луизы Вайс и узнать, почему младенцев было решено разлучить. Сотрудники агентства объяснили, что найти семьи трем детям одновременно трудно, и чтобы увеличить шансы каждого из мальчиков на усыновление, их решили пристраивать по отдельности. Пока родители разбирались, почему их сыновей разлучили, те полностью погрузились в беззаботную жизнь. Роберт, Дэвид и Эдди сняли квартиру в Нью-Йорке. Они постоянно веселились, ходили на вечеринки и наслаждались вниманием. Газеты продолжали писать о них. Люди на улицах их узнавали и фотографировались. Братья все делали вместе. Работали, гуляли, ходили на свидания и даже спали в одной большой кровати. Однажды Эдди пришлось удалять аппендицит, но у него не было страховки, и он зарегистрировался под именем Роберта. Врачи ничего не заметили и сделали операцию. Решив воспользоваться своей популярностью в благих целях, братья открыли ресторан «Тройняшки». За первый год работы заведения они заработали 9 миллионов долларов. Спустя время заядлые холостяки остепенились. Они встретили девушек и женились. Последним под венец пошел Эдди. Долгожданное знакомство с родной матерью произошло в одном из баров. Как вспоминает Дэвид, женщина много пила. Она рассказала, как в далеком 61-м году, будучи совсем юной, родила тройняшек. Мать братьев забеременела на выпускном. Она не была готова к материнству и сразу отказалась от детей. Те были переданы в агентство по усыновлению. В середине 90-х писатель, журналист и сценарист Лоуренс Райт работал над статьей для New York Magazine о близнецах, разлученных в детстве. Мужчину интересовало, каково это – случайно встретить точности похожего на себя человека, о существовании которого ты никогда не знал. В процессе работы над материалом он наткнулся на статью о секретном исследовании, в рамках которого близнецов разделяли в младенчестве ради научного эксперимента. И все разлученные дети были из одного агентства по усыновлению – агентства Луизы Вайс. Райт связался с Эдди и рассказал ему об эксперименте. Когда первый шок прошел, братья вспомнили, что еще в детстве с ними происходили странные вещи. К ним домой регулярно приходили люди, которые проводили психологические тесты, задавали разные вопросы и снимали это интервью на камеру. Оказалось, при усыновлении родители предупредили, что раз в месяц к ним будут приходить психологи, чтобы проверять состояние детей после того, как они попали в семью. Сотрудники агентства пояснили, что исследуют особенности поведения усыновленных детей. Автором эксперимента был доктор Петер Нойбауэр, психиатр, ученик дочери Фрейда. Врач изучал детскую психологию в целом и психологию близнецов в частности. Исследуя близнецов и тройняшек, которые воспитывались в разных семьях, ученые во главе с Нойбауэром хотели выяснить, как окружающая среда влияет на формирование характера, какие черты переходят по наследству, а какие человек приобретает в течение жизни. Главный вопрос исследования – что определяет наше поведение, природа или воспитание? В 2018 году про братьев сняли документальный фильм. После его выхода люди, которых в детстве усыновили через агентство Луизы Вайс, стали искать друг друга. Сейчас живы двое из братьев – Роберт Шафран и Дэвид Келман. Третий, Эдвард Галланд, страдал от биполярного расстройства и покончил с собой в 1995 году. У него остались жена и дочь. После смерти Эдди Роберт и Дэвид отдалились друг от друга, но их сблизили съемки фильма. Они общаются, но живут и работают в разных городах.
1: Таким был этот день. Как его видели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.
2: Вы смотрите RTN. Не переключайтесь. Вы на правильном канале.

Всем привет, с вами Ян Матвеев. Сегодня ночью украинские военные провели один из самых масштабных налетов беспилотников, если верить данным Минобороны России. Заявлено о 355 сбитых дронах. В Рязани целью стал местный НПЗ, один из крупнейших в стране. После налета на объекте зафиксированы 4 пожара. В ходе атаки были повреждены 2 жилых дома. На этих кадрах не слышно характерного звука беспилотника, поэтому специалисты подозревают, что в дом попала российская зенитная ракета. Впрочем, по такому видео определить это крайне сложно. Пострадала также многоэтажка с триколором. Судя по кадрам с места, повреждено несколько квартир. Здесь мы видим однозначный удар именно беспилотника.

0: Местные власти заявили, что в результате ударов погибли 4 человека, еще 12 пострадали. Жители пишут о нефтяном дожде, который ранее появлялся после атак Туапсе и Пермского НПЗ. Кроме того, сообщают, что во время налета не работали сирены, людей никто не предупредил. Бывший полковник ФСБ Дмитрий Сенин рассказал The Telegraph, что несколько лет скрывался после побега из России, а границу с Казахстаном якобы пересек очень нетривиальным способом – внутри туши мертвой коровы. Сенин проходит по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и был заочно осужден в России. По его словам, еще в 2017 году он уехал в Грузию по чужому паспорту на имя Тимура Кудасова, но потом тайно вернулся в Москву и долго жил, стараясь не привлекать внимания. После начала войны, как утверждает Сенин, ему предложили избежать проблем в обмен на отправку на фронт, но он отказался и решил бежать через Казахстан. Чтобы обойти тепловизоры на границе, он якобы договорился с контрабандистами, которые спрятали его в туши мертвой коровы, завернув в фольгу и защитный костюм. По его словам, тушу вывезли трактором в нейтральную зону, где он выбрался и встретился с человеком, который помог ему дальше уехать. В 22-м году Сенина задержали в Черногории, и Россия потребовала его выдачи, но местные власти отказались экстрадировать его и предоставили политическое убежище из-за якобы антивоенной позиции и украинских корней. ВЦИОМ опубликовал новые данные по рейтингам власти и одновременно сообщил, что поменял способ проведения опросов. Теперь людей опрашивают не только по телефону, но и лично, по квартирам. Видимо, чтобы попросить респондентов подумать получше, если что. И сработало. На фоне этого у Путина впервые за несколько недель выросли показатели доверия. Также стало немного меньше тех, кто относится к нему негативно. До этого ВЦИОМ 7 недель подряд сообщал о снижении рейтингов Путина, а потом 2 недели вообще не публиковал результаты опросов. Про такие опросы надо всегда помнить важную вещь. Им нельзя доверять. Это государственная социология, которая подтасовывает цифры и может нарисовать вообще что угодно. Не удивлюсь, если вся эта история с опросами – очередная попытка манипуляции общественным мнением. Тем временем, по данным аналитиков, в стране стало заметно меньше круглосуточных продуктовых магазинов. За последний год число сократилось примерно на 7-8%. Сильнее всего сокращение заметно в Санкт-Петербурге, где закрылось больше 1000 круглосуточных точек. Также зафиксировано большое падение в Москве, Краснодаре и Омске. Как и во всех других подобных историях, причина в том, что люди стали экономить, плюс часть перешла на онлайн-заказы. Бывший командующий Центральным и Ленинградским военными округами Александр Лапин может пойти в большую политику и получить пост главы комитета по обороне в Госдуме. Сейчас комитет возглавляет Картополов, и хорошо вам известный. Лапин собирается идти в Госдуму по спискам «Единой России», конечно же, от Татарстана. Ранее писали, что он стал советником главы региона Рустама Миниханова. Лапин – бездарный генерал-мясник, его ненавидят даже Z-блогеры. Ну, видимо, в таких персонажах и нуждается «Единая Россия». А суд в Москве арестовал бывшего замминистра природных ресурсов Дениса Буцаева заочно. Его подозревают по делу о крупном мошенничестве. Оно связано с расходованием бюджетных денег на мусорную реформу. На заседании адвокат Буцаева заявил, что тот временно находится за пределами России, улетел на майские, но обещал вернуться. В Новосибирске прошел крупный митинг против застройки микрорайона Нижняя Ельцовка и планов превратить его в транзитную зону для грузового транспорта. По оценкам журналистов, на акцию пришли около 200 человек, а организаторы говорят, что участников было больше. Главная претензия людей – новая схема дороги, по которой поток грузовиков хотят пустить через Ельцовку. Местные опасаются, что район потеряет спокойствие и зеленые зоны. Такие локальные протесты очень важны на самом деле. Не так важно, сколько собралось человек. Это одно из немногих доступных средств выражения недовольства в принципе сейчас в стране. Так что если вас бесит свалка около дома или вместо парка власти собираются построить торговый центр, на это можно и нужно жаловаться. Украинские военные провели локальную контратаку в Харьковской области. Пехота 129-й механизированной бригады при поддержке беспилотников освободила село Отрадное. Оно находится рядом с границей Белгородской области. Это часть плацдарма, которую российские военные называют буферной зоной. За последние месяцы путинские части создали сразу несколько таких плацдармов, а теперь ВСУ освобождают их обратно. А украинские силы беспилотных систем атаковали аэродром в Ейске. Под удар попали самолет-амфибия Б-200 и противолодочный вертолет К-27. Также были атакованы ЗРПК «Панцирь-С1» и ЗРК «Тор» — две зенитные установки, которые и должны были бороться с беспилотниками. В оккупированном Бердянске дроны ударили по сухогрузу, перевозившему боеприпасы. Еще одной целью стал центр подготовки военных. Всего за май СБС, по их отчетам, атаковало 17 единиц российской ПВО, а с декабря были подбиты 153 единицы, из них 108 — это зенитные комплексы. Тем временем в Киеве продолжается разбор завалов после вчерашнего российского удара. Сейчас известно о 24 погибших, среди которых трое детей. Еще 48 человек пострадали. Спасатели обнаружили обломки российской крылатой ракеты Х-101, которая взорвалась в нижней части дома, после чего он и обрушился. Картина повреждений соответствует боевой части в 500 килограмм, которую как раз и несет такая ракета. Во время недавнего трехдневного перемирия должен был пройти обмен пленных по формуле 1000 на 1000 человек. Однако его первый этап состоялся лишь сегодня. В Россию и Украину вернулись по 205 человек с каждой стороны. Зеленский заявил, что это лишь первый этап, а домой вернулись защитники Азовстали, военнослужащие с разных фронтов и те, кто был на Чернобыльской атомной станции. Трамп заявил, что Китай согласился покупать американскую нефть и якобы готов вложить в американскую экономику сотни миллиардов долларов. Он отметил, что в этот раз встреча с Си прошла лучше, чем прошлая. Также президент США отметил, что Китай согласился приобрести сразу 200 самолетов «Боинг». Одним словом, американское правительство всеми силами показывает, что поездка в Китай прошла успешно, но только будущие конкретные действия покажут, так ли это. В Финляндию в ночь на 15 мая залетел беспилотник. ВВС страны поднимали в воздух истребители. На несколько часов остановил работу аэропорт в Хельсинки. В районе 7 утра поступил сигнал, что угроза миновала. Никаких инцидентов не произошло. Сегодня 15 мая и 1542 день войны. Спасибо, что смотрите наши новости. Как обычно, собрали для вас все самые важные события к этому часу. Увидимся завтра. Передача «Военное положение».
1: Алайя Русалина, предсказательница из древней династии знахарей. Она владеет всеми видами магии, безошибочно диагностирует кармические негативы, сканирует информацию человека по фотографии, снимает все виды порчи и проклятий, проводит обряды на привлечение денег, карьерный рост, возврат любимых без вреда здоровью. Алайя Русалина сделает вас неуязвимым для темных сил. 718-844-28-35.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Дональд Трамп прибыл с визитом в Китай. Визит продлился 2 дня. Поговорим об этом. Министр финансов Скотт Бессент в ходе визита президента Трампа в Пекин заявил, что основной экспортный нефтяной терминал Ирана на острове Харк заполнен на 100%. Бюджетное управление Конгресса CBO оценило стоимость проекта противоракетной обороны Golden Dome, Золотой купол, примерно в 1 триллион 200 миллиардов долларов за 20 лет. Сын бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро заявил в интервью, что его отец, находящийся в нью-йоркской тюрьме, содержится в общей камере еще с 18 заключенными. Google ведет с компанией SpaceX переговоры о контракте на запуск ракет и вывод в космос орбитальных дата-центров. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху и министр иностранных дел Гидеон Саар распорядились начать подготовку иска о клевете против газеты «Нью-Йорк Таймс». В Нью-Йорке состоялась церемония передачи Израилю 2 редких древних монет, обнаруженных в Соединенных Штатах Америки. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Китай. Визит продлился 2 дня. Основными темами переговоров еще до их начала называли войну США с Ираном, двустороннюю торговлю, Тайвань и вопросы нераспространения ядерного оружия. Китай крайне неохотно рассказывает о своем ядерном арсенале. В четверг, 14 мая, Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели 2-часовые переговоры, после чего приняли участие в торжественном банкете. А в пятницу Трамп и Си вместе проведут чайную церемонию и ланч, после чего президент Соединенных Штатов покинет Китай. Перед началом переговоров Си выразил уверенность, что 2026 год будет вехой, как он сказал, которая откроет новую главу двусторонних отношениях Китая и США. В свою очередь Трамп сказал, что отношения двух стран становятся лучше, чем когда бы то ни было. Это первая поездка главы США в Китай с 2017 года. Для Трампа и Си это первая встреча с осени 2025 года, когда они виделись на саммите АТЭС в Южной Корее. Те переговоры, в основном касавшиеся экономики, президент США оценил на 12 по 10-бальной шкале, как он тогда заявил. Визит Трампа первоначально планировался на конец марта, однако по договоренности с официальным Пекином он был отложен из-за начала войны на Ближнем Востоке. Вместе с Трампом в Пекин приехали крупнейшие американские бизнесмены. Перед началом визита Трамп обещал, что будет просить Си открыть Китай для американских компаний. Среди участников делегации основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск, глава Apple Тим Кук, руководители Meta, Goldman Sachs, Boeing, Visa и других компаний. «Они здесь сегодня, чтобы выразить уважение вам и Китаю», заявил Трамп Си Цзиньпину в самом начале их встречи. «И они надеются на успешное ведение бизнеса, и с нашей стороны мы это поддерживаем». Конец цитаты. После двухсторонних переговоров президент США по очереди представил бизнесменов председателю КНР. Как рассказали источники Reuters, они надеются, что саммит позволит достичь достаточного уровня политического взаимопонимания, который поможет их компаниям получить свободный доступ к китайскому рынку. Visa и MasterCard, например, хотят добиться послаблений на жестко зарегулированном платежном рынке КНР, а Boeing получить крупнейший контракт на 500 самолетов от китайских авиакомпаний. В последний момент в состав делегации был включен глава NVIDIA Дженсен Хуанг. Это самая дорогая компания в мире, а ее деятельность критически зависит от поставок полупроводников из Тайваня. Сам Хуанг имеет тайваньское происхождение. В ходе переговоров Соединенные Штаты надеются получить от Китая послабление на поставку продукции NVIDIA. Как сообщали источники Reuters, ранее Вашингтон дал специальное разрешение примерно 10 китайских компаний на приобретение новейшего чипа H200 от NVIDIA и необходимого для решения продвинутых задач искусственного интеллекта. Однако китайские компании от покупок отказались, получив негласный запрет из Пекина. Наибольшее разногласие между странами существует по Тайваню, и, судя по всему, пока преодолеть их не удалось. За день до саммита правительство Китая в очередной раз публично заявило, что осуждает продажу американского оружия на остров, который в Китае считают своей территорией.
1: В начале встречи с Трампом, как отметило государственное китайское агентство Синьхуа, Си Цзиньпин назвал этот вопрос наиболее важной проблемой в двусторонних отношениях и предупредил, что проблема Тайваня может вывести отношения на опасный путь. Цитата: «Если этот вопрос будет урегулирован надлежащим образом, отношения между странами останутся в целом стабильные. Если же он не получит должного разрешения, страны столкнутся или даже вступят в конфликт, что поставит все китайско-американские отношения в крайне опасное положение», так заявил председатель КНР. Си Цзиньпин назвал несовместимыми независимость Тайваня и мир в регионе. Ну, по Ирану Соединенные Штаты, судя по всему, смогли добиться поддержки Китая. До начала визита в Вашингтоне надеялись, что Пекин, крупный торговый партнер Ирана, окажет давление на Тегеран, чтобы тот согласился на соглашение с Трампом, на сделку, как ее называет президент, хотя сам президент США уверял, что американцам не нужна помощь в этой войне. По итогам двухчасовой встречи лидеров Белый дом официально заявил, что Трамп и Си согласились, Ормузский пролив должен оставаться открытым. Председатель Си также четко обозначил несогласие Китая с милитаризацией пролива и любыми попытками взимать плату за его использование, заявили в Белом доме. Там также отметили, что лидер Китая выразил заинтересованность в увеличении закупок американской нефти, чтобы снизить зависимость Пекина от поставок с Ближнего Востока. Государственные СМИ Китая сообщили, что лидеры обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, украинскому кризису и ситуации на Корейском полуострове, при этом не уточнив деталей. На банкете Трамп и Си продолжили делать позитивные заявления. Вообще, это мероприятие прошло после двухчасовых переговоров и официально завершало первый день саммита. Председатель КНР назвал визит президента США историческим и выразил мнение, что лозунги «Сделаем Америку снова великой» и «Великое возрождение китайской нации» могут идти, как он сказал, рука об руку. Си Цзиньпин подчеркнул, что это важнейшие двусторонние отношения в мире, и их ни в коем случае нельзя испортить. В свою очередь, Трамп пригласил Си приехать в Соединенные Штаты Америки в сентябре. Американский министр финансов Скотт Бессент в ходе визита президента Трампа в Пекин заявил, что основной экспортный нефтяной терминал Ирана на острове Харк заполнен на 100%. По его словам, за последние три дня отгрузка нефти не производилась, суда не заходят в порт и не покидают его, поэтому остановка добычи нефти становится неизбежной. В интервью CNBC из Пекина Бессент сказал: «На острове Харк мы видим, что в последние три дня не было ни одной загрузки. Мы считаем, что хранилища полностью заполнены. Ни одно судно не выходит и не заходит, поэтому они не могут хранить нефть на воде и будут вынуждены начать останавливать добычу». По словам Бессента, это подтверждается спутниковыми снимками и американскими разведданными. После заполнения хранилищ Иран будет вынужден останавливать добычу нефти на скважинах, и это нанесет необратимый ущерб нефтедобывающей отрасли Исламского государства. По словам главы Минфина США, морская блокада иранских портов проходит с оглушительным успехом, как он отметил, и экономическое давление серьезно ослабляет режим. Скотт Бессент подчеркнул: «Денег у корпуса стражи Исламской революции нет. Военным перестают выплачивать зарплаты, а страна больше не способна пополнять запасы вооружений за рубежом». Администрация Трампа рассчитывает, что стратегия максимального давления, то есть без прямого ввода американских сухопутных войск, кроме военно-морского присутствия, заставит Иран вновь открыть Ормузский пролив и серьезно обсуждать ядерные и региональные вопросы. При этом Бессент подчеркивает, что открытие Ормузского пролива полностью отвечает интересам Китая, и выразил уверенность министр, что Пекин сделает все возможное в контактах с иранским руководством, учитывая роль Китая как крупнейшего покупателя иранской нефти. В администрации США считают нынешнюю блокаду точечным инструментом, призванным восстановить стабильность в Ормузском проливе без масштабной эскалации конфликта. Бюджетное управление Конгресса США CBO оценило стоимость проекта противоракетной обороны Golden Dome, Золотой купол, примерно в 1 триллион 200 миллиардов долларов за 20 лет. Эта сумма включает разработку, развертывание и эксплуатацию системы противоракетной обороны, которую президент Дональд Трамп продвигает как американский аналог израильскому железному куполу, но в несравнимо большем масштабе. Оценка CBO существенно превышает прежние цифры. Трамп ранее говорил примерно о 175 миллиардах долларов, а руководитель проекта в Пентагоне называл сумму около 185 миллиарда долларов. Теперь 1 триллион 200 миллиардов. Проект Golden Dome должен стать многоуровневым. Правда, это речь идет о 20 годах. 175 миллиардов долларов, Трамп говорил, это примерно понадобится в ближайшие годы. Там не было такого 20-летнего плана. Проект Golden Dome должен стать многоуровневой системой защиты США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. В отличие от израильского железного купола, предназначенного прежде всего для перехвата ракет малой дальности, американская система должна прикрывать всю территорию США, включая Аляску и Гавайи, и включать не только наземные средства обнаружения и перехвата, но и космический компонент. По данным Reuters, около 70% предполагаемой стоимости проекта приходится на создание группировки примерно из 7800 спутников-перехватчиков. CBO подчеркивает, что расчеты основаны на одном из возможных вариантов архитектуры системы, поскольку Пентагон пока не представил достаточно подробных данных о масштабах развертывания и конкретных технологий. При этом, по оценке бюджетного управления, даже столь дорогая система может быть рассчитана прежде всего на ограниченные региональные угрозы, например, со стороны Северной Кореи, но не гарантирует защиты от масштабного удара со стороны таких держав, как Россия или Китай. Программа уже вызывает критику в Конгрессе. Сенатор-демократ Джефф Меркли, запросивший оценку CBO, назвал проект массовой раздачей денег оборонным подрядчикам за счет работающих американцев. По данным Reuters, начальные контракты на разработку компонентов системы уже распределяются между оборонными компаниями. В числе потенциальных участников проекта называются Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX и Boeing. Трамп распорядился начать работу над системой указом в начале своего президентского срока и заявлял, что хочет сделать ее полностью действующей до января 2029 года. Оппоненты проекта считают такие сроки и прежние оценки стоимости нереалистичными, особенно с учетом космического компонента, необходимости постоянного обновления спутниковой группировки и сложности перехвата ракет на разных этапах полета. Сын бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, депутат Николас Мадуро Герра, заявил в интервью, что его отец, находящийся в нью-йоркской тюрьме после задержания американскими военными в начале января 2026 года, с пасхальной недели содержится не в одиночной камере, а в общей камере еще с 18 заключенными. По словам Мадуро Герры, примерно половина сокамерников говорят по-испански. Бывший венесуэльский лидер общается с ними, смотрит телевизор и учит английский. Сын Мадуро выразил обеспокоенность условиями содержания отца, заявив, что тот привык к здоровому питанию. А в тюрьме он получает, как говорит сын, в основном углеводы, сильно переработанную еду, слишком много соли. Конец цитаты. В Соединенных Штатах Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения, в том числе в наркотерроризме. Мадуро эти обвинения отвергает.
0: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
2: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
6: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
7: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
6: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Google ведет с компанией SpaceX переговоры о контракте на запуск ракет и вывод в космос орбитальных дата-центров, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. Эта технология пока не реализованная, легла в основу предложения SpaceX инвесторам перед запланированным на лето выходом компании на биржу IPO. Глава SpaceX Илон Маск называл ее новым рубежом для своей компании. Google, в свою очередь, в прошлом году объявила о планах запустить прототипы спутников в 2027 году в рамках проекта Project Suncatcher. Мы отправим небольшие вычислительные модули на спутниках, протестируем их и затем начнем масштабирование, говорил гендиректор компании Сундар Пичай. По словам одного из источников Wall Street Journal, Google также обсуждает возможные сделки и с другими компаниями, занимающимися ракетными запусками. Многие представители отрасли рассматривают орбитальные вычисления как решение проблем, присущих наземным центрам обработки данных, которые требуют больших площадей и значительных энергозатрат. Орбитальные дата-центры предполагается питать от солнечных панелей, что снимает ограничения по энергии, характерные для инфраструктуры наземной у нас на планете Земля. Если Google и SpaceX договорятся о сделке, они станут партнерами в сфере орбитальных центров обработки данных, в которой обе компании готовились к конкуренции, отмечает Wall Street Journal. Газета напоминает, что Google была ранним инвестором SpaceX и владеет 6,1% компании. Исполнительный директор Google Дон Харрисон входит в совет директоров SpaceX. На запросы комментариев SpaceX не ответили. Весной 2026 года SpaceX подала заявку на IPO, выход на биржу. Ожидается, что это IPO станет крупнейшим в истории. По оценке источника Bloomberg, в ходе IPO компания может претендовать на оценку более 1 триллиона 750 миллиардов долларов и привлечь до 75 миллиардов долларов. Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху и министр иностранных дел Гедеон Саар распорядились начать подготовку иска о клевете против газеты «Нью-Йорк Таймс». В заявлении канцелярии главы правительства Израиля сказано, что поводом стала публикация обозревателя Николаса Кристофа, которую в Иерусалиме назвали, я цитирую, одной из самых чудовищных и искаженных лживых публикаций против государства Израиль в современной прессе. Конец цитаты. В заявлении также подчеркивается, что материал Кристофа получил поддержку редакции «Нью-Йорк Таймс». Мы вчера об этом довольно подробно говорили. Ранее в «Нью-Йорк Таймс» отвергли обвинения Израиля и заявили, что поддерживают публикацию Николаса Кристофа. По утверждению редакции, материал был тщательно проверен, основан на свидетельствах аж 14 палестинцев и сверялся с дополнительными источниками, включая свидетелей, родственников, адвокатов, правозащитные отчеты и данные ООН. В общем, всем этим источникам, конечно, включая и данные ООН. Естественно, и правозащитные отчеты можно ох как доверять. 11 мая, напомню, за день до публикации отчета об использовании террористами Хамаса сексуального насилия против израильтян в качестве оружия. То есть накануне вот этого отчета, 12 мая, 11 мая, газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала в разделе «Мнение», «Опинион» статью, обвиняющую израильтян в сексуальном насилии против палестинцев. Ну, как противоположный вектор. Автор материала Николас Кристоф призывал объединиться в осуждении изнасилований. Цитирую, сторонники Израиля призвали к этому после жестоких сексуальных нападений Хамаса на израильских женщин 7 октября 2023 года. Дональд Трамп, Джо Байден, Бенямин Нетаньяху, многие американские сенаторы осудили сексуальное насилие, и Нетаньяху справедливо призвал всех лидеров цивилизованного мира заявить об этом. Так писал якобы объективно Кристоф. Дальше переходит он на известный путь антисемитский. Однако входит, пишет Кристоф, интервью. Палестинцы рассказали мне, Кристофу, о ширящейся израильской практике применения сексуального насилия в отношении мужчин, женщин и даже детей. Это делают солдаты, поселенцы, следователи, утверждает он. Нет свидетельств, что приказы об изнасилованиях отдаются израильскими лидерами, однако в последние годы они создали аппарат безопасности, в котором сексуальное насилие стало, как отмечается в отчете ООН, стандартным методом действий и важным элементом обращения с палестинцами, заявляет этот журналист. И он ссылается на отчет, опубликованный в минувшем месяце, антиизраильская однозначно, правозащитная организация, это тоже определенное клеймо в сегодняшнем мире. EuroMed Human Rights Monitor. Она стоит на антиизраильских позициях, эта организация. В этом отчете утверждается этой организации, что Израиль использует систематическое сексуальное насилие как часть организованной государственной политики. Ну а Кристоф утверждал, что часто в таких случаях используются служебные собаки для изнасилования палестинцев, а израильтяне снимают все это происходящее. Никаких видео при этом не приводится, какие-то свидетельства каких-то палестинцев, которых тоже никто не называет. Один из освобожденных палестинцев, которого журналисты называют журналистом из Газы, рассказал, что перед освобождением его предупредили, если хочешь остаться в живых, никому не рассказывай. Но после этого его освободили. Напомню, 12 мая Гражданская комиссия по документированию и расследованию преступлений Хамаса опубликовала доклад о сексуальном и гендерном насилии, совершенном террористами Хамаса и их сообщниками, палестинцами, во время нападения 7 октября 2023 года и в период удержания заложников в Газе. Вот этот доклад, он насчитывает около 250 страниц и содержит ссылки более чем на 10 тысяч документированных материалов. Нет, это не тот доклад, который используется Кристоф. Кристоф использует доклад, в котором вообще нет документированных материалов, там просто существуют какие-то интервью. В комиссии заявляют в Израиле, что речь идет о самой обширной на данный момент доказательной базе сексуального насилия хамасовцев по этой теме. По данным израильской комиссии, в основу доклада легли материалы цифрового архива, более 10 тысяч фотографий и видеозаписей, свыше 1800 часов просмотра и анализа визуальных материалов, более 430 интервью, свидетельств и встреч с выжившими, бывшими заложниками, свидетелями, экспертами и родственниками жертв. Комиссия отмечает, что все материалы были сопоставлены по времени и географии событий. Отмечено, что жертвы преступления были гражданами 52 разных стран. В Нью-Йорке состоялась церемония передачи Израилю двух редких древних монет, обнаруженных в США. На одной из них изображена храмовая менора «Семисвечник», вторая, найденная в Ашкелоне, существует всего в двух экземплярах. Монеты были отчеканены в древности в стране Израиля, но были похищены черными археологами, так называемыми, которые незаконно вывозят из страны и продают в разных странах. В данном случае в США с аукциона были проданы эти монеты. На основе информации, переданной сотрудниками отдела по борьбе с хищениями археологических ценностей Управления древности, было возбуждено следствие против аукционных домов и покупателей. Совместные с США следственные мероприятия укрепили доказательную базу. Монеты были изъяты и переданы Израилю. Одна из них, бронзовая, бронзовое, отчеканенное при последнем царе из династии Хасмонеев, Антигоне II. Он правил в 40-37 годы до нашей эры. На одной из сторон изображена храмовая минора. Это одно из самых ее первых художественных изображений. По сути, отмечает управление древности, это единственная такая еврейская монета еврейского происхождения. На второй стороне монеты особенный стол для хлеба, также относившийся к храмовой утвари. Решение короля Антигона, известного также как Мататиягу, изобразить на монете еврейские символы, скорее всего, связано с желанием укрепить свою поддержку среди евреев. В эти годы он вел борьбу с Иродом, которого поддерживал Рим. Речь идет о последней монете, отчеканенной Хасмонеями, она украшена национальным символом. Вывоз из Израиля таких монет запрещен. Вторая монета – тетрадрахма, периода персидского владычества, отчеканенная в Ашкелоне из серебра. Это одна из древнейших монет, изготовленных в Израиле, существующая всего в двух экземплярах. Ее дизайн позаимствован у афинской тетрадрахмы, которая в тот период была широко распространена. На одной ее стороне голова богини Афины в шлеме, на другой – символ богини и города – сова. Рядом буквы «Алеф» и «Нун» финикийским шрифтом, указывающие на ашкелонскую чеканку. Эти уникальные монеты, цитирую важные исторические свидетельства, наконец возвращаются домой. Они также отражают особенное тесное сотрудничество нашего подразделения с Израильским управлением древности. Это должно стать примером для возвращения объектов наследия, разграбленных в мире. Так заявил на церемонии глава американского подразделения по борьбе с кражей древности полковник Мэтью Богданос. США и Израиль действуют, еще одна цитата, действуют плечом к плечу не только в сфере безопасности, но и при возвращении домой нашей национальной истории, заявил министр наследия Амихай Элиягу. Редкая монета с минорой, свидетельство насчитывающего тысячелетия еврейского присутствия в стране Израиля, похищение древности, попытка стереть историю, отрезать нас от корней, но это не получится. Конец цитаты.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Я приветствую зрителей канала RTN. В эфире «Вечерние новости». Этот выпуск сегодня для вас веду я, Наталья Бустрицкая, рассказываю о главных событиях, и мы начинаем.
1: Chief US Border Patrol Майк Бэнкс подал в отставку. В интервью Fox News чиновник объяснил свое решение желанием проводить больше времени с семьей. Но не все так однозначно. В апреле консервативное издание Washington Examiner опубликовало материал с жалобами коллег Бэнкса на якобы возникшее у шефа стойкое влечение женщинами с пониженной социальной ответственностью. Неназванные источники заявили, что Бэнкс, которого президент Трамп попросил вернуться в пограничный патруль в 25-м году в качестве шефа, до этого он был на пенсии, на протяжении последних 10 лет якобы регулярно ездил в Колумбию и Таиланд с целью секс-туризма и бравировал этим перед коллегами. Частью нашей профессии является борьба с торговлей людьми. Предполагаемые действия Бэнкса противоречат тому, что мы делаем и каких принципов придерживаемся. Если вы занимаетесь такими вещами, вы поддерживаете эксплуатацию женщин, подчеркнул один из собеседников издания. Поведение Бэнкса как минимум дважды становилось поводом для внутреннего расследования, но последнее дело было закрыто перед отставкой Кристин Оем в марте. Пограничный патруль входит в состав погранично-таможенной службы CBP, которая, в свою очередь, относится к DHS. Глава CBP Родни Скотт в официальном заявлении поблагодарил Бэнкса за службу. На Гавайях русскоязычный турист бросил булыжник в голову тюленя. Мужчине грозит лишение свободы. 38-летний Игорь Литвинчук из города Ковентон, штат Вашингтон, обвиняется в преследовании охраняемого животного, сообщили в офисе федерального прокурора Гонолулу. Видео снял очевидец. На нем турист кидает камень в тюлененка по кличке Лани. Он местная знаменитость и обитает у побережья Мауи. Свидетель показал силовикам запись. Тюлень мирно плавает на мелководье, а мужчина наблюдает за ним с берега. Через некоторое время он прицеливается и бросает камень прямо в млекопитающее. Камень едва не попал в голову животного, но заставил его резко изменить траекторию. Когда свидетель сделал мужчине замечание, тот ответил, что ему все равно и что он достаточно богат, чтобы оплатить любой штраф. Литвинчука задержали неподалеку от Сиэтла сотрудники Национального управления.
2: В Нью-Йорке 4 часа утра.
3: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый день, дорогие друзья! Мы начали нашу сегодняшнюю программу с этого фрагмента из серенады для струнного оркестра английского композитора Эдварда Элгара. Это композитор конца XIX века. Серенада была как раз в 90-е годы написана XIX века и стала его первым таким значительным произведением, которое в конце концов принесло ему международную славу. Почему мы с него начали? Потому что сегодня в знаменитом гигантском Нью-Йоркском соборе Святого Иоанна the Divine, я даже не знаю как, божественного, святого Иоанна Божественного, который находится по адресу 1047 Амстердам-авеню, состоится бесплатный концерт оркестра Нью-Йоркской филармонии. Такие концерты традиционные проходят с 1992 года. Инициатором их стал Курт Мазур, замечательный немецкий дирижер, который в то время возглавлял оркестр Нью-Йоркской филармонии и решил в качестве такого дара городу Нью-Йорку каждый год в конце сезона, в мае, проводить вот такой бесплатный концерт. Оркестр Нью-Йоркской филармонии будет играть. Концерт начнется в 7 вечера. Вход абсолютно бесплатный. Программа очень приятная. Вот эта самая струнная серенада Элгара. Вторая симфония Бетховена. И произведение для трубы с оркестром композитора чилийского по фамилии Неруда. Не Пабло, не поэт, другой. А я, честно говоря, это произведение совсем не знаю, но я думаю, что оно должно быть достаточно энергичное, мелодичное. А что особенно интересно, что дирижировать будет человек, который никогда еще не дирижировал оркестром Нью-Йоркской филармонии, но это профессиональный дирижер, молодой, по фамилии Оливар, Эн Луис Монтес Оливар. Латиноамериканское имя связано, конечно, я уверена, с тем, что сейчас Густаво Дудамель становится главным дирижером оркестра Нью-Йоркской филармонии и всячески распространяет связи Нью-Йорка с латиноамериканской музыкой разных жанров, в чем могли убедиться те, кто приходили совсем недавно на концерты в зал Дэвида Геффина, где оркестр испанского Гарлема играл вместе с оркестром Нью-Йоркской филармонии. Посмотрим, как дальше все это будет продолжаться. А мы пока с вами, еще раз напомню, концерт сегодня, 10.47, Амстердам-авеню, Сент-Джон-де-Дивайн. А еще одна новость, связанная с Нью-Йорком, ну и не только Нью-Йорком. Дело в том, что в Метрополитен-опере энное количество лет тому назад была основана специальная премия имени Беверли Силс. Беверли Силс была выдающаяся певица, сопрано, серебристо-такого блистательного тембра, которая не так много пела на сцене Метрополитен-оперы, но очень много пела в Сити-опере Нью-Йорка и даже одно время возглавляла эту оперу, делала все возможное и невозможное для того, чтобы эта вторая оперная компания выжила и даже процветала. Но когда потом она одно время была президентом Линкольн-центра всего и вообще сыграла очень важную роль в культуре Нью-Йорка. А незадолго до ее смерти ее друзья и очень важные спонсоры Метрополитен-оперы Агнес Варис и ее супруг, которые много очень средств вложили в спектакли Метрополитен-оперы, в программы бесплатных или дешевых билетов, вот тогда они установили вот эту самую премию.
премию имени Беверли Силс, которая составляла, должна составлять 50 тысяч долларов. Причем эти 50 тысяч долларов должны быть использованы на профессиональные нужды лауреата. А лауреатом может стать молодой певец, который находится, ну, не на, в самом-самом начале, уже немножко зарекомендовал себя в спектаклях Метрополитен оперы, но обещает стать очень важной частью спектаклей Метрополитен оперы и вообще оперного репертуара в мире. И вот среди таких лауреатов были Джойс Дидонато, Изабель Леонард, Надин Сиара, то есть те, кто действительно стал сейчас звездами, суперзвездами. И, естественно, все это поднимало престиж этой премии. Чем знаменитее лауреат становится, тем более желанна эта премия, которая становится так, как бы знаком качества. И вот только что объявили, что очередным лауреатом стал Бен Блис. Американский тенор, очень приятный тембр, прекрасная внешность, живая артистическая персоналити. И в спектаклях Метрополитен оперы он занят с 2014 года. Причем начинал он еще будучи стажировщиком или стажером знаменитой программы стажировки молодых певцов имени Линдемана. И он себя очень хорошо зарекомендовал, поскольку, будучи молодым певцом, он пел маленькие роли, но пел и в операх Вагнера, в Моцарте, в Генделе очень хорошо себя проявил. В общем, отлично. А во время пандемии, когда спектаклей не было, и певцы были в очень тяжелом положении, Метрополитен опера решила дать сразу 5 премий в один год, чтобы просто

Я хочу, чтобы мы с вами послушали еще одну, ну, не арию, а ариетту. Или можно даже сказать песню. Песню Винченцо Беллини, которая называется «Прекрасная луна, серебрящаяся в небе». Примерно так. А по-итальянски начинается словами «Вага луна». Поехали.

Ну, как вы поняли, наверное, это не только про Луну, но это и про возлюбленную. Это самая настоящая ночная серенада. И вот такого рода песен, ариет, их иногда называли ариетами, у Беллини было примерно два десятка, по крайней мере, то, что мы знаем. Он писал их часто в качестве подарка различным дамам в салонах или своим возлюбленным певицам, с которыми он был очень близко знаком, прямо скажем. Мы даже не знаем имена и имен авторов текстов. В некоторых случаях тексты писали такие знаменитые поэты, как Метастазио, а в некоторых случаях неизвестные какие-то поэты.

это не, но музыка совершенно очаровательная. Вы видели, как замечательно пела эту ариету Чичилия Бартоли. Она их поет регулярно, так же, как и многие другие певцы. Ариета Беллини – часть вокального репертуара, особенно во время бесов. Это незаменимая музыка. Но почему я об этом говорю? Потому что в эту субботу в 4 часа дня мы с вами должны встретиться в гостиной «Дэвидсон Радио» на последнюю в этом сезоне, я надеюсь, не последнюю вообще, но кто знает, никто не знает, что с нами будет завтра. Во всяком случае, в этом сезоне мы закрываем сезон музыкой и разговором про Винченцо Беллини, про его искусство, про оперные нравы его времени, про особенности бельканто, и там будут, по крайней мере, две песни из этого венка маленьких песен ариет Беллини. Но, конечно, там будут «Каста Дива», там будет знаменитая сцена безумия из оперы «Пират», которая сделала Беллини знаменитым. Там будут фрагменты из, наверное, самой совершенной оперы Беллини «Сомнамбула». И будет два фрагмента из последней его оперы «Пуритане». В общем, много музыки, фотографии, рассказы о его детстве, как всегда, о его учениках, учителях, подругах, возлюбленных, друзьях и так далее. В эту субботу, 16 мая, в 4 часа дня, гостиная «Дэвидсон Радио», Coney Island Avenue, дом 2508, второй этаж. Приходите заранее. Ну, а мы с вами отправимся дальше, потому что у нас много интересного происходит, и не только в Нью-Йорке. Дело в том, что 1 мая по традиции состоялся концерт «Европа». Это симфонические концерты, которые проходят как бы благотворительные концерты, которые должны... 35 лет они уже существуют, и они проходят как бы как символ признательности европейскому искусству, европейской традиции, европейской классической музыке. И это как бы под эгидой Евросоюза. Это очень хорошая традиция. И в этом году, 1 мая, Берлинская филармония вместе со своим главным дирижером Кириллом Петренко поехала в город Эйзенштадт, Австрия. Это место, где, начиная еще с середины 17 века, царили, жили, правили князья Эстергази. И до сих пор существует их совершенно феноменальный дворец, убранный с изысканной роскошью, типичной для эпохи барокко и рококо, и раннего классицизма, поскольку Эстергази жили в этом месте и владели огромными землями вокруг в течение столетий. И если вы помните историю классической музыки, то Иосиф Гайден больше 30 лет проработал капельмейстером, главным придворным композитором и руководителем оркестра в этом самом поместье Эстергази. И в том зале, где когда-то капелла под управлением Гайдна исполняла его концерты или симфонии, в этот раз играл Берлинский филармонический оркестр вместе с Кириллом Петренко. Давайте послушаем фрагмент, потому что они начали как раз с увертюры Гайдна. И зал называется теперь «Зал Гайдна». Поехали.

Заодно посмотрели зал. Но вы можете весь концерт посмотреть, он есть на Ютубе, потому что его транслировали на всю Европу на канале Арте. Поищите концерт «Европа». Берлинская филармония, Кирилл Петренко, причем в программе там, кроме этой увертюры, еще и Бетховена «Вторая симфония», и это прямая отсылка, опять же, к Гайдну, потому что когда Гайдн, прослужив 30 с лишним лет у Эстергази, был освобожден, так сказать, от своих обязанностей, он сумел переехать в Вену, будучи уже тогда всемирно известным композитором, и молодой Бетховен, который тоже тогда оказался как раз в Вене, брал у него уроки, и вторая симфония Бетховена очень напоминает многие приемы гайдновской музыки, хотя там уже есть энергия и такая, я бы сказала, бойцовские такие качества, которые характеризуют музыку Бетховена. Кроме этого, в программе вариация на тему рококо Чайковского. Это как бы дань Чайковского музыке XVIII века, его любимой. Солистом будет Готье Капюсон. И сюита из музыки Игоря Стравинского к балету Пульчинелло. А этот балет написан в стиле музыки Пергалези, и это дань комедии «Дель Арте». В общем, это, опять же, дань XVIII веку. То есть вот такой совершенно очаровательный концерт в чудесном зале Гайдна в поместье Эстергази. Ищите и получите огромное удовольствие. В этом году довольно много юбилеев. И 5 июня 200 лет со дня смерти Карла Марии фон Вебера. Это замечательный немецкий композитор, сын Дрездена, в Дрездене и похороненный, в Дрездене живший. И он фактически отец немецкой оперы. В свое время, когда молодой Вагнер увидел на сцене, юный, вернее, Вагнер, еще подростком, увидел «Вольного стрелка», это главный как бы шедевр Вебера, то он не только решил стать оперным композитором, но он понял, какой должна быть немецкая опера. Вот это сочетание фантастики, такого мрачного какого-то состояния, тайны и, так сказать, реальной драмы, вот это он потом, Вагнер, возьмет свои собственные оперы, которые все имеют фантастические сюжеты. Ну, кроме, может быть, нюрнбергских мейстерзингеров. В общем, Карл Мария фон Вебер знаменитый не только своими операми, но и симфониями, увертюрами, музыкой для кларнета. У него гениальный совершенно кларнетовый квартет или квинтет. У него замечательный концерт для кларнета с оркестром. У него есть фортепианные сонаты. Это все сейчас компания Warner Classics выпустила в наборе из 18 компакт-дисков. То есть лучшее исполнение лучших произведений Карла Марии фон Вебера. А мы с вами послушаем фрагмент из увертюры еще к одной его опере под названием «Оберон». И снова это Берлинская филармония, а дирижер Марис Янсенс.

0: А интересно, слушая эту музыку, я вспомнила еще об одном знаменитом произведении Вебера под названием «Приглашение к танцу». И это было одно из первых в истории симфонических воплощений вальса, который тогда как раз начинал расцветать. А, друзья, нам надо уходить на рекламную паузу, после которой у нас будет очень интересный разговор, на мой взгляд, в связи с конкурсом имени Артура Рубинштейна, который проходит каждые 3 года в Израиле. Что там сейчас происходит, а также многое другое вы узнаете после короткой рекламной паузы. Не уходите.
1: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Отличная новость для всех, кто наслаждается прекрасной погодой или любимыми телевизионными программами. Вы можете не тратить свое время, а заказать в Michael's Pharmacy все – от лекарств до подарков родным и близким. И это будет доставлено вам домой абсолютно бесплатно. К тому же, с каждой покупкой вы получаете подарок от аптеки. Michael's Pharmacy – всегда рядом. 718-921-87-77.
2: У крокодила 60 зубов. Он может быть расточительным. У муравьеда зубов нет, ему терять нечего. Кому из них лучше? А лучше тому, кто лечится у хороших дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.
0: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Как и обещала, продолжаю разговор и веду его о конкурсе имени Артура Рубинштейна в Израиле. Конкурс был основан в 1974 году замечательным израильским импресарио Яшей Быстрицким, с которым я имела счастье познакомиться, когда однажды побывала в Тель-Авиве и как раз попала не на конкурс, но на один из концертов в замечательном зале имени Бронфмана, существующем там. И вот там проходят теперь финалы. Это концертный зал, в котором выступает регулярно оркестр Израильской филармонии. В 1974 году, когда конкурс был основан, Артур Рубинштейн был еще жив, и он даже возглавлял жюри первых двух конкурсов. Конкурс проходит раз в 3 года, и имя Артура Рубинштейна, конечно, привело в жюри выдающихся музыкантов. Тогда Артур Рубинштейн Микеланджело был членом жюри и многие другие. И первым лауреатом этого конкурса в 1974 году был Эммануэль Акс, которого мы все с вами знаем и любим по его выступлениям, в частности, в Нью-Йорке, и который потрясающе совершенно играл аккомпанемент, партию фортепиано, в недавнем гала-концерте на сцене Карнеги-Холл, где они играли песни Малера вместе с Джойс Дидоната. Исполняли, не играли, а исполняли. Итак, вернемся к конкурсу имени Артура Рубинштейна. После смерти Рубинштейна конкурс продолжал существовать, и первый конкурс без него уже был посвящен его памяти, и проходил он регулярно, состоит по образцу во многом конкурса Чайковского или конкурса Шопена из нескольких туров, которые всегда проходили в Тель-Авиве. И в разные годы победителями этого конкурса были, например, Даниил Трифонов, Андрей Гаврилюк. Кстати, в тот год второе место занял Игорь Левит. Кирилл Герштейн был одним из победителей и так далее. Много-много прекрасных музыкантов там принимало участие и стало, если не победителями, то лауреатами этого очень престижного конкурса. В этом году, как мы с вами знаем, ситуация на Ближнем Востоке очень напряженная. Поэтому было решено часть конкурса, который обычно проходит весной, в мае, провести в Германии, в городе Кронберге. Это место, которое знают все музыканты, потому что там знаменитая Кронбергская музыкальная академия. Одна из лучших музыкальных школ в мире теперь. А вторая часть – финал. А в финале надо играть трио, финалисты и концерт с оркестром. Так вот, эта вторая часть перенесена на сентябрь. В надежде, что к сентябрю состояние мира несколько успокоится, и люди смогут приехать в Тель-Авив и там все это и сыграть, и получить свои призы. Призы немаленькие. Первая премия – $40,000. И плюс 10 тысяч на профессиональные расходы. То есть 40 тысяч ты можешь делать с ними что угодно, но 10 тысяч ты должен потратить, допустим, на приобретение рояля или на то, чтобы нанять хорошего пиарщика себе и так далее, как хотите. Но чтобы это было профессионально. И это только первая премия. Вторая премия – это $20,000, и третья премия – это $10,000. Ну, может быть, по сравнению с некоторыми другими теперь конкурсами, это уже не такие большие деньги, но по-прежнему большой престиж, потому что в этом году, например, в конкурсе жюри были Марта Аргерих, Даниэль Баренбойм, Ивет Каплинская, профессор Джульярда, и многие другие очень известные музыканты. А получить первую премию на таком конкурсе, повторяю, очень и очень престижно. Итак, Кронберг часть прошла, когда они играли сольные программы, а было около 200 конкурсантов. Отобрали 6 финалистов. Интересно, что почти все они, кроме одного единственного, так или иначе связаны с фортепианной школы бывшего Советского Союза. Причем в этом году допустили к участию и представители России. Я должна назвать их имена, потому что я просто не помню всех, так не запомнила. Итак, Филипп Лынов из России, Станислав Корчагин, тоже Россия. Корчагин, кстати, он преподает и работает постоянно в Петербурге. Единственный корейский представитель, вообще представитель Азии, это Джинхунь Парк, кореец. И из Белоруссии, Беларусь представляет Владислав Хандохи, который сейчас живет и учится в Испании, причем учится он у Станислава Юденича, прекрасного пианиста, кстати, педагога Бекзода Абдураимова, только что выступавшего с большим успехом в Карнеги-холле. Дмитрий Юдин, который начинал в Москве, но сейчас живет и учится, и продолжает свою карьеру в Соединенных Штатах Америки. И представитель Украины Роман Федюрка. Вот давайте мы сейчас послушаем, как Роман играет сонату «Фантазию номер 2» Александра Скрябина.

Ну, ясно совершенно, что перед нами сложившийся зрелый музыкант. Другое дело, нет никакой гарантии, что он также прекрасно будет выступать и в финале, но, кстати, он, как и все остальные финалисты конкурса имени Артура Рубинштейна, опытный конкурсный боец. Почти все они в разные годы участвовали и в конкурсе Клиберна в Форт-Уорсе, и на конкурсе Шопена. Некоторые проходили в финал, некоторые проходили только на второй тур. Как бы то ни было, я чувствую, что война будет между ними очень такая сильная, конкуренция большая. Все это будет в сентябре. И надо сказать, что записи вот, выступления в Кронберге в мае, они транслировались. И я уверена, что можно будет потом на Ютубе посмотреть и их выступления ранее, более ранние и более поздние, уже в сентябре, как они будут там играть. Кстати, я забыла, что Александр Корсанти в 90-е годы тоже стал победителем, получил золото конкурса имени Артура Рубинштейна. Ну, а мы сейчас послушаем с вами выступление еще одного финалиста этого конкурса, потому что уж очень интересная пьеса. Это «Фантазия Шифры» на музыку Иоганна Штрауса, музыку вальса «Прекрасный голубой Дунай». А играет Дмитрий Юдин. Пожалуйста.

0: Я чувствую, что вы заслушались музыкой Иоганна Штрауса в обработке «Шифры» и в исполнении Дмитрия Юдина, но есть звонок. Пожалуйста, говорите. Говорите, я вас слышу.
1: Алло?
0: Да.
1: Говорить?
0: Говорить, говорить.
1: Ага. У меня комментарий, Майя, по поводу Вебера. Он похоронен в Дрездене, но он умер в Лондоне и похоронен был в Лондоне.
0: Да.
1: И Вагнер из восхищения перед его гением, он перенес его останки в Дрезден.
0: Совершенно верно. Спасибо за дополнение. Спасибо. Прекрасно. Если есть еще такие мудрые комментарии... Мудрых нет, мне говорят. Ну ладно, если появятся идеи, пожалуйста, с удовольствием их выслушаю и опубликую, что называется. Но у нас есть всего несколько минут до конца программы, тем не менее, очень интересная тема. Бродвейские номинации, номинации на Тони. Как известно, 7 июня уже будут вручать премии. 5 мая объявили номинантов, и во многом мои предсказания сбылись, потому что среди самая острая конкуренция будет теперь между исполнителями главных мужских ролей, потому что Натан Лейн, Литго и Марк Стронг очень сильные актеры номинированы. Натан Лейн за исполнение главной роли в «Смерти коммивояжёра» Миллера. Марк Стронг, мы его видели в «Эдипе». Это лондонский спектакль. Он сейчас уже, к сожалению, не идет. Это был ограниченный показ. Но спектакль оказался таким сильным, что получил довольно много номинаций и как лучшее возобновление, и за исполнение главной мужской роли, и главной женской роли. Конечно, как я и предсказывала, Лесли Мэнвилл за роль Клитемнестры номинирована. В общем, замечательные совершенно актеры, большая конкуренция именно в этих категориях. Что касается новых пьес, то такая интересная очень смесь. Некоторые из них уже получили, кто-то Пулитцеровскую премию, кто-то премию критики, например, спектакль «Liberation», или там вот, но да, вот он получил Пулитцеровскую премию. «Little Bear Ridge Road» – пьеса, которая получила премию нью-йоркских критиков. Прелесть этой пьесы – 90 минут без перерыва. Пошли, посмеялись, поплакали, ушли домой с чувством исполненного долга. А интересно, что постановщик, режиссер-постановщик этого спектакля – Джо Мантелло. Он же поставил «Смерть коммивояжёра». Он очень знаменитый бродвейский театральный режиссер, и он, в общем, теперь отмечен двумя прекрасными постановками здесь, в этих номинациях. Что касается новых мюзиклов, то, опять же, как я и говорила, особенных там шедевров пока там не нашлось. Но, тем не менее, большой популярностью пользуется мюзикл под названием «Шмигадун». Это такая легкая пародия, легкая, на слащавые мюзиклы 40-х, 50-х годов, которые изображали американскую жизнь в таких, ну, буквально розово-голубых тонах. Вот вы увидите сейчас фрагмент из этого мюзикла, вы все поймете.

Ну, как видите, особенных красот мелодических там нет, но есть энергия, есть большие танцевальные сцены. Все это очень приятно для глаза, и это отвечает любви многих американцев к, ну, такая вот ностальгия по счастливому безоблачному существованию 50-х годов. А как бы то ни было, есть более серьезная пародия, вернее, она очень смешная, но она более острая. Это пародия «Титаник» на фильм «Титаник», но в центре Селин Дион, ее песни, и все это подано в таком преувеличенном масштабе, как бы, и вызывает огромный интерес и радость публики. А среди возобновлений особое внимание, скорее всего, получит «Рэгтайм», который продолжает идти с успехом в театре Линкольн-центра, и «Кошки». «Кошки» Ллойда Уэббера, которые были одно время самым долгоиграющим мюзиклом на Бродвее, потом закрылись, и вот в уходящем сезоне возобновлены. Но очень необычная реинтерпретация. То есть музыка вся осталась, композиция слегка изменена. Идея в том, что перед нами ballroom. Ballroom – это танцевальный зал, и есть специальная культура танцевальных залов или танцплощадок, которые были распространены в афроамериканской комьюнити. И идея вот этого ballroom'а – это соревнование. Кто более экстравагантен, кто более эксцентричен, кто не похож ни на кого, кто кого переплюнет по количеству блёсков, по длине их ресниц и так далее. То есть это возможность показать то, что называется minorities. И, тем не менее, этот мюзикл, это возобновление, это считается возобновление, их номинировали чуть ли не на 10 с лишним Тони, пользуется спектакль большим успехом. А Ллойд Уэббер дал свое, как бы, благословение на это возобновление. Он сказал, что я даже не думал, что это можно так сделать, и мне это очень нравится. А между тем, о нем стоит поговорить еще и потому, что только что он продал свой винный погреб. У него была колоссальная коллекция дорогих вин. И он ее всю продал. Продажа принесла $500 000. И эти $500 000 ему нужны для того, чтобы расширить основанную им самим программу бесплатного музыкального образования в школах. Сейчас этой программой охвачено 30 тысяч детей в Англии. Благодаря вот этим $500 000, это фунты стерлингов, это не доллары, прошу прощения, то есть в долларах это еще больше. Теперь еще 4 тысячи детей можно будет принять в эти бесплатные музыкальные программы. Преклоняюсь. Молодец. Я бы хотела, чтобы американские миллиардеры занялись такой же благотворительностью, а не тратили деньги на наряды, перелеты и не знаю, что еще. Золотые статуи. Мы заканчиваем нашу программу фрагментом из оригинала «Кошек». Знаменитая ария «Memory», так как она была задумана. Спасибо за внимание. До новых встреч.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Дональд Трамп может объявить о новой серии помилований либо в день своего 80-летия 14 июня, либо 4 июля, пишет Wall Street Journal. С начала второго срока президент уже выдал рекордное число помилований. Первый день после возвращения в Белый дом он помиловал более 1500 участников штурма Капитолия. Позже Трамп помиловал как минимум 11 бывших конгрессменов и около 80 человек, участвовавших в попытках отменить результаты выборов 2020 года. Другие помилования получили фигуранты дела о коррупции и финансовом мошенничестве. Часть республиканцев опасается, что новая волна помилований ударит по партии перед промежуточными выборами. На Статен-Айленде NYPD при помощи бульдозера раздавило 200 нелегальных мопедов и скутеров. Под пресс отправили технику без регистрации, страховки и с фальшивыми номерами. Комиссар полиции Джессика Тиш и глава Бора Вита Фасселла лично присутствовали при работе техники, которая превратила средство передвижения в груду металлолома. Тиш заявила, что полиция будет и дальше убирать такой транспорт с улиц города. Владельцев нелегальных мопедов предупредили, их байки могут закончить точно так же. Президент Украины Владимир Зеленский поручил военным подготовить ответ на масштабные атаки армии РФ по украинским городам, случившиеся после завершения трехдневного перемирия. Заслуженная артистка Ольга Васильева назвала фейком информацию о том, что она якобы обратилась в Госдуму с просьбой позволить ей и ее мужу, народному артисту Дмитрию Назарову, вернуться в Россию. Сегодня утром близкий к силовикам телеграм-канал Мэш опубликовал покаянное письмо, якобы написанное Васильевой. В нем говорится, что Назаров за годы своего вынужденного отсутствия не поддался давлению так называемой оппозиционной среды в изгнании, не делал оппозиционных заявлений и не финансировал ВСУ. Это цитата. «Сегодня мой муж хочет вернуться домой, жить и работать в Москве», упоминалось в документе. В комментарии к каналу «Дождь» Васильева назвала публикацию фейком. После отъезда из России Назаров и Васильева живут в собственной квартире в Каннах.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
3: В Нью-Йорке пасмурно. Днем воздух прогреется до 65 градусов по Фаренгейту, плюс 18 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 87%.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Я рад приветствовать вас из замечательной студии в самом центре Иерусалима. Она обладает замечательным таким названием «Ивритским Амира». И сегодня мы говорим с человеком, который создал эту замечательную студию и который поделится с нами своим жизненным путем.
1: В Израиле война. Многие напуганы. Многие находятся в непосредственной зоне обстрела. Многие потеряли близких, либо обеспокоены за своих мужей, детей, отцов, которые ушли на фронт. Как с этим жить? Как не впасть в депрессию и сохранить присутствие духа? Есть один важный инструмент, который нам подарила сама жизнь. Это рутина, привычный распорядок. Когда я служил в армии, мне было непонятно, почему, вернувшись с ночного боевого задания, уставшие солдаты, вместо того, чтобы пойти спать, должны заниматься тем, что они чистят ботинки, бреются и убирают территорию. В обычные дни меня особо рады рутины. По скучному, предсказуемому распорядку. Но в условиях стресса и неизвестности рутинные ритуалы наполняют нашу жизнь уверенностью и стабилизируют психику. В это непростое время постарайтесь создать себе насыщенный режим дня. Просыпайтесь рано, занимайтесь спортом, учитесь, развивайтесь, занимайтесь с детьми. Если умеете молиться, молитесь. Главное, наполняйте день продуктивными делами и придерживайтесь четкого графика. Даже запланированный звонок поддержки другу может принести большую пользу сегодня. Удачи, Израиль! Мы вместе, мы на стороне добра, и мы победим.
0: Итак, гостем нашей программы сегодня, и одновременно я гость в этой студии, является раввин Беньямин Молодой. Приветствую вас.
2: Шалом алейхем, шалом алейхем.
0: Алейхем шалом. Беньямин, очень рад вас видеть в вашей студии. И слово «амира», что это означает?
2: Я долго думал о том, вообще, как назвать студию, когда мы сделали, и вообще для чего я создаю эту студию. И основная мысль была в том, что мы говорим, что человек определяется в Торе как говорящий, да, медабер, но также осуществляющий, потому что слово давар, да, это какая-то это вещь. И, на мой взгляд, это самый главный глагол, который определяет человека. В каждом человеке, помимо всего прочего, помимо того, что мы стремимся чего-то достичь в этой жизни, то мы должны что-то сказать. Каждый должен оставить свою, то, что называется на иврите амира, да, свое речение, свое какое-то повествование. И в принципе человек, проживая свою жизнь, он занимается рассказыванием своей истории. Да, то есть его идентичность, каждый нас занят вопросом, кто я, да, для чего в этот мир пришел. Каждый формулирует это по-разному, каждый определяет для себя другие ценности и цели. Но в конце концов мы все заняты одним и тем же. Мы говорим, рассказываем свою историю.
0: Потрясающая мысль. Я хочу помянуть три слова на иврите. Одно слово «амира», которое действительно скорее можно привести как речение, именно речь. Другое слово «давар», которое тоже разговор, но в данном случае корнем является слово «вещь». То есть это уже реализующийся в этом физическом мире разговор. И третье слово «сипур», рассказ, который связывает нас уже с предстоящим праздником Пейсах, главной заповедью которого является рассказ об исходе евреев из Египта. И, может быть, говоря о творении мира из ничего, «Вайомер Ашем» и сказал Всевышний, да будет свет, и был свет. Ваша студия – это вот это первичное сказание речи, которое, может быть, даже является еще лишь мыслью, еще не реализовано в этом мире. Но оно уже проецируется. Следующим этапом является Асерет Хадиброт. Это 10 неправильно переводится заповедей. Но на самом деле это уже указание, как себя вести. Это следующий этап. И последнее – Сипур. Это когда мы уже делимся своей историей, рассказываем. Рав Сакс, когда-то который был благословенной памяти главным раввином Англии, он говорил, что вот, например, английская конституция – это просто свод законов, а вот американская конституция – это рассказ о том, как была создана страна, который объединяет свой народ американский вокруг этого рассказа. Еврейский народ живет своим прошлым рассказом во имя будущего, ибо народ без прошлого – это народ без будущего. Поэтому вы, рассказывая о своей студии, о силе слова, говорите о истории. Поэтому расскажите о своей истории. Это ваша личная история исхода. Откуда вы пришли в Израиль?
2: Я родился в Советском Союзе, в Украине, в городе Запорожье. И моя история прихода в Израиль, она на самом деле очень интересная, в том плане, что я вначале переехал со своими родителями во Вьетнам. Да, когда мне было 14 лет, мой папа был инженер, и мы поехали после развала Союза, поехали во Вьетнам. И для меня это на контрасте с советским, вот, постсоветским пространством и так далее, для меня это очень было контрастирующее такое событие, потому что я вдруг открыл для себя, что есть совершенно другой мир, другие ценности. Там были буддисты, там были коммунисты еще. И вот они, и буддисты, и коммунисты, и все приезжие иностранцы, которые искали там духовность, они все в какой-то степени повлияли на меня. Да, я понял для себя, что мир ценностей, он очень сильно формирует и определяет, кем человек потом будет, как будут у него дети, как он будет жить, как качество жизни и так далее. И когда я закончил там школу, я учился там в школе.
0: В местной школе?
2: Ну, в школе при посольстве России учился там.
0: Mm. И на русском языке?
2: На русском языке, да. Mm. Вот. И закончив школу, мне нужно было принимать решение, куда ехать учиться в высшее учебное заведение. Но там я не хотел там оставаться учиться, понятное дело. Вот. И мне моя мама сказала: ты знаешь, ты можешь поехать в Израиль. Тогда, соответственно, еще не было интернета, ничего. Я зашел в библиотеку местную, открыл энциклопедию, почитал арабо-израильский конфликт. Это единственное, что было написано про Израиль в той местной библиотеке в энциклопедии. Вот. Но я почему-то подумал, что это интересно, да, что-то новое. И так я попал в Израиль. Первый день в Иерусалиме, я уже был на Котеле. И этот колорит, да, когда попадаешь в Иерусалим, и ты видишь и людей в сюртуках, и людей в каких-то сережках, и расты, и то. И ты спрашиваешь: а кто же еврей? Кто же настоящий? Кто тот эталон, скажем, который называется нормативный еврей, да, мейнстрим, а кто остальные? Это уже какие-то отклонения от норм. И этот вопрос меня долго занимал. Да, потому что если я хотел понять, кто я еврей, да, то я должен понять, а кто же есть еврей. И только уже в университете, после армии, я здесь служил в армии тоже, три года служил здесь, потом пошел учиться масс-медиа, средства массовой информации. Меня очень интересовало слово, сила слова, да, пропаганда и все остальное. И я понял для себя, уже работая в рекламном агентстве, что можно силой слова можно делать все, что угодно. Можно повлиять на человека так, что он будет думать, что это его личное мнение, что это его личные чувства. Да? Вот мода – это явный пример. Человек может посмотреть на моду, допустим, 80-х годов, сказать, как они так одевались. А они все хотели, они думали, что это красиво. Их не убеждали на рациональном уровне. На эмоциональном уровне они понимали, что это классно. И меня это очень сильно напугало, как бы в каком-то смысле. Потому что как же я понимаю, что это мое? И на каком-то этапе я вдруг спросил себя: мне интересно понять, что такое вавилонское смешение, что там было, смешение языков. Я начал учить Тору.
0: Одну секундочку, на меня. Вы уже подошли к

0: Я пришел вечером, маме сказал: «Мама, что такое евреи?» Она мне сказала: «Вот мы евреи, та-та-та, 50», начнем рассказывать все.
1: И вот, например, когда мама вам говорит: «Слушай, а может, ты поедешь в Израиль?» Это было как бы ты поедешь в нашу страну, к нашему народу? Ну, или просто это вот просто, тебе есть возможность посмотреть?
0: У меня в журнале было записано «еврей». Да? И пару раз были такие попытки. Ну, я был как бы ребенок такой уверенный в себе, поэтому меня никто не обижал. Но, по крайней мере, где-то за глаза я слышал, что используют обзывание «еврей». Кто-то где-то кому-то говорит, так, как бы, что это нелестное как бы, какое-то слово. Вот. И я не особо не афишировал, что я еврей. Да? Я как бы, внешне так не особо похож, как бы, да, и так далее. Вот. Но маме сказала: вот есть такая возможность. Ты же помнишь, что ты еврей? Вот есть такая возможность. И это было в 10 классе. У меня был год еще на подумать.
1: Вы знали, что такое праздник Пейсах? Вы знали, что такое Ханука?
0: Ничего не знал. Не знал алифбет. Единственное, что знал, у моей бабушки летом, когда я приезжал, были мацот. Нам из Израиля присылали мацот. И я ее кушал просто летом как печенье. Это было мне классно, вкусно. Вот у нас есть такие особые печенья, которые... Это все, что я знал.
1: Мы с вами из одной школы. Это все, что я тоже знал. Я не знал о празднике Песах, но бабушка не каждый раз, но приносила мацу, давала, говорила: вот евреи вышли из Египта. Это все. Я даже не знал, что есть такая еврейская религия. Вообще понятия не имею.
0: Да, да.
1: Вы знали о том, что есть синагога, еврейская религия?
0: Ничего не знал. Я впервые увидел вообще алифбет уже в аэропорту в Израиле.
1: То есть, подождите, когда вы говорите... Я начал изучать Тору. Вы просто говорите об этом, как вот... Я начал есть печенье.
0: Ну, да?
1: То есть, для
0: да,
1: человека,
0: да,
1: который с вашего, так сказать, пути, идет вашим путем, с чего вдруг начали изучать
0: еще,
1: Тору?
0: Будучи во Вьетнаме, я занимался практиками восточными, медитациями и так далее. И, в принципе, мой путь был духовности, он больше восточной такой философии.
1: Вот так.
0: И еще до приезда в Израиль.
1: Я должен сказать, что я занимался кунг-фу, йогой, там вот это вот, а некоторые там и другими. То есть, иначе говоря, мы искали Бога не там. Или мы искали какую-то духовность вообще.
0: Ну,
1: а
0: там,
1: потом
0: где
1: она
0: казалось,
1: приводилась...
0: что она может быть. Да? То есть, мне было тяжело поверить, что вот во всех этих устоях и вот таких принципах что-то может быть живое, настоящее.
1: То есть, даже ваш путь во Вьетнам, который кажется, ну как, чего взяли мальчика во Вьетнам, да? Он был частью важного, важной частью вашего пути. То есть, очень может быть, если бы вы не были во Вьетнаме и не видели буддистов, то, может быть, вы не были бы сегодня раввином. Можно такую вещь сказать?
0: Безусловно.
1: Вы знаете, есть такая Halperin Optics. Знаете,
0: да,
1: оптику Halperina? Вы знаете, кто такой Halperin здесь? Знаете, кто он такой был?
0: Он раввин был тоже, да?
1: Я вам хочу сказать, что его отец приехал из Австрии сюда, и он был правой рукой Хазон Иша, великого раввина благословенной памяти, который строил город Бней-Брак. Его сын погрузился в martial arts, то есть боевые искусства, и стал одним из величайших чемпионов мира по martial arts. Величайшим. В какой-то момент он оказался в Японии. И он там участвовал в каких-то соревнованиях высшего класса и шел выступать. И он увидел сидящего где-то в стороне буддиста в молитве. И вдруг его ударило. А что я здесь делаю? И он вернулся в Израиль и начал изучать Тору. И написал «Атлас еврейской истории», исходя из источников еврейских. Когда я пришел к нему как известному человеку именно в области, так сказать, международного спорта с просьбой защитить узников Сиона. И тогда он мне рассказал свою историю, как, увидев однажды буддиста, он вернулся к своей Торе.
0: Да, это удивительно. Но вот я, у меня была похожая, наверное, история, потому что я, как ну, все дети постсоветского периода, вот 90-х годов, конечно, основная тема была это деньги, да, то есть как бы все ценности как бы
1: рухнули,
0: тленны, да, все деньги, там, Голливуд и так далее нам транслировал. И попав во Вьетнам, я вдруг увидел, что есть другие какие-то, вообще другие нарративы, другая история. То есть есть люди, которые живут совершенно относительно бедно, но в то же время очень счастливые. И я для себя понял, что, конечно, основной момент – это счастье. Да? Счастье – это основная ценность, к которой нужно стремиться. И я для себя еще с 17 лет, я понял, что мне важно… Ну, я думал, что счастье равно удовольствие, да, в то время. Вот. Но я для себя понял, что мне нужно разобраться, как создать свою жизнь. Я хочу прожить жизнь хорошо, качественно, счастливо. И не буду идти за другими чужими идеалами. Там, ну, Советский Союз, он как бы оставил такой отпечаток некого недоверия как бы обществу. Да, и каким-то транслируем ценностям. Транслируем.
1: Что если на мгновение скажу как бы кадру стоп и спрошу, как же прожить жизнь счастливо?
0: Мой ответ, который я для себя нашел, что мы все ставим ставку определенную, да? То есть мы в конце концов сталкиваемся с тем, что мы приходим в этот мир, мы не знаем, что есть. И мы как в

0: казино или как в фондовом рынке покупаем какую-то акцию, да, на какую ценность поставить. И я для себя, когда вот столкнулся с таким с пониманием, что я не могу точно знать, я могу только довериться какой-то идеологии, какой-то системе координат. Для меня ключевым моментом было то, что иудаизм – это, во-первых, методология, которая существует долгого времени, без необходимости ее менять, да, то есть были цивилизации, которые жили параллельно с иудаизмом, и они все, которые предлагали что-то очень новое, интересное, какой-то, да, какие-то авангардные вещи, и вдруг их потом они исчезли. А иудаизм продолжал идти спокойно, параллельно с ними и заполняя все свои потребности, да, семейные, бизнес, здоровье и так далее, закрывая все эти потребности, может быть, не очень фотогеничным, да, в каждый конкретный период времени, но, по крайней мере, эффективным. Это первый момент. И второй момент, что это методология моих предков. То есть, когда я выбираю, почему идти этой методикой, а не другой, почему не нужно верить. То есть, когда я выбираю иудаизм, я выбираю верить своим предкам. Это какие-то все-таки мои близкие люди. Даже не конкретно моему, допустим, папе или дедушке, которые коммунисты украли у них эту методику. Но, по крайней мере, это методика моей семьи. И это две ключевые косвенные такие причины, по которым я верю, да, в то, что эта методика поможет мне жить эффективно, качественно, достигать своих целей, быть счастливым. Но когда ты пробуешь, ты уже почему понимаешь результат, тогда уже легче.
1: Да. Вы сказали изумительную, потрясающую, глубочайшую вещь, потому что на самом деле мы повторяем ее трижды в день. Когда мы обращаемся в сторону Иерусалима, где бы мы ни были, или в сторону горы Сион, да, не Синай, Сион здесь, в Иерусалиме, то мы говорим «Баруха та Ашем элокейну велоке авутейну». «Благословен ты Всевышний», обращаясь к той духовной силе, «Всевышний наш и Всевышний наших отцов». Угу. Вот именно эта мысль звучит. Это не мной изобретенная, мной лишь открытая духовность, а она передается из поколения в поколение. Но когда я вас спросил, и каков же рецепт счастья, а вы ответили, вот это эффективный путь. Я понимаю, что он эффективный, сам факт, что мы с вами, евреи, разговариваем 3500 лет спустя, это ответ всем нашим врагам, угу, которых нет, а мы есть.
0: Да.
1: Но мне казалось, что ответ на это дал царь Давид. Вот, так сказать, град Давида недалеко от нас, здесь 15 минут ходьбы. Он сказал, служите Всевышнему с радостью. Если вы посвящаете свою жизнь служению Всевышнему, это означает служить его народу, служить его ценностям, служить своей семье. То есть вы стремитесь дать счастье другим, тогда вы обретаете счастье. И добавил Виктор Френкель в Освенциме. Он сказал в книге «Man's Search for Meaning», как она по-русски называется?
0: «Человек в поисках смысла».
1: Он сказал, что если человек посвящает себя поиску счастья, или по-английски это «pursuit of happiness», это как бы основополагающая идея американского общества, его, так сказать, «declaration of independence», что вот американское общество, оно, каждый человек имеет право стремиться к счастью. Виктор Френкель говорит, человек, стремящийся к счастью, подобен тому, который хочет схватить бабочку или поймать бабочку. Чем скорее он хочет ее и пытается ее захватить, тем скорее она улетает от него. Но если только вместо того, чтобы думать о своем счастье, он посвящает себя служению смыслу, который он для себя открывает, то есть служению другим людям, небесам, тогда эта бабочка прилетает и неожиданно садится ему на плечо.
0: Да, это очень сильная вещь.
1: Возвращаясь к вашему пути, так вы начали изучать Тору.
0: Да.
1: Где, как и к чему это вас привело?
0: Ну, я, будучи студентом в Тель-Авиве, меня поразило, что в учебном заведении учат все, что угодно, кроме Торы. Я подумал, окей, да, что-то здесь не так. Да, то есть учили восточную философию, древнюю, греческую и так далее, но не Тору. И меня это очень сильно как бы... Ну, я чувствовал, что мне этого не хватает. Да? И я искал возможность найти какую-то мисгер, какую-то структуру, где можно будет это учить. Меня интересовал в первую очередь момент такой, как бы, вот то, что я сказал, вавилонское смешение языков. Мне интересно было лингвистика и так далее. Вот. И я случайно, как случайности не бывает, да, увидел афишу. Это был Нефеш Иуди, вот известная здесь в Израиле такая организация студенческая, где приходят студенты, и, как они говорят, мы хотим познакомить вас с книгами, книжным шкафом, еврейским книжным шкафом. И я начал там учить Танах, Талмуд, меня очень это заинтересовало. Я почти сразу купил себе Мишнайот, Мишну, и начал учить просто сам собой каждый день. Не знаю, почему-то мне вот почувствовалось, что нужно учить Мишну. До сих пор я очень люблю учить Мишну, учу со своим папой теперь. И со своими детьми, и моя самая любимая такая вот как бы забава, да, это учить Мишну, вот. Ну и так, и дальше уже как-то постепенно тфилин, то есть как бы я открывал для себя какой-то вот смысл, да, то есть через вот эту вот практику и, как мне, скажем так, те инструментарии, тот инструментарий, который у меня был до этого, в который там медитации и так далее, то есть я пытался как бы найти духовность и вкусить духовность в этих всех практиках еврейских. Да, и постепенно это уже вопрос времени, как говорится.
1: Вы знаете, совершенно случайно сегодня встречался с основателем организации, которую вы упомянули сейчас, Нефеш Иуди, еврейская душа, с Равом Илани.
0: Да, да.
1: И мы обсуждали, как мы можем все-таки повернуть эту организацию в сторону молодежи русскоязычной здесь. И я, прежде всего, очень хотел бы, чтобы вы были частью этого проекта, потому что вы тот, который этот путь прошел, и кто, как не вы, может повести эту молодежь по пути, который вами уже был пройден.
0: Я с удовольствием.
1: Поэтому, прежде всего, вы нам очень-очень нужны.
0: Я здесь.
1: Ваша студия, которая делится вашими мыслями и мыслями других гостей, кто сюда приходит, это колоссальный инструментарий. Вы говорите о инструменте, это инструмент слова, которым Всевышний сотворил мир и сотворил нас по образу и подобию своему, наделив нас способностью творить свой мир словом. Как называется ваша студия?
0: Амира.
1: Амира. Это то качество речи, которое обладает свойством творить. Поэтому хочу пожелать вам, чтобы ваши творческие силы продолжались.
2: Однажды летним днем в Нью-Йоркском центральном парке случайно встретились старый хамасник и молодой израильтянин. Израильтянин говорил по телефону на иврите, и хамасник услышал его язык и подошел. «Мне уже 70 лет, — сказал хамасник, — но я уверен, что смогу победить тебя в забеге». Израильтянин взорвался от смеха. Ветеран спецподразделения десантных войск, спортсмен, марафонец, 24 года. «Как ты собираешься это сделать, старичок? Мне просто жалко тебя позорить, — сказал ему израильтянин. «Вот у меня есть друг из ООН, — указал хамасник на другого пожилого человека. Он будет нашим судьей». Израильтянин согласился и спросил, какие будут условия соревнования. «А, это очень просто, — сказал представитель ООН. — Видишь то самое дерево в центре парка? Кто первый добежит до него, тот и побежит. Нет проблем, — сказал израильтянин и начал готовиться к старту. Но прежде чем мы начнем забег, — сказал представитель ООН, — одень, пожалуйста, на свои ноги мешок для забега. Ты будешь делать его в мешке. Как же я смогу бежать, если у меня ноги в мешке? — удивился израильтянин. — Ну смотри, хамасник, ему уже 70 лет, он старый, беспомощный. Ты будешь прыгать в мешке, и таким образом ты дашь ему форму. — Окей, — сказал израильтянин и засунул свои ноги в мешок и приготовился к старту. — Подожди, обратился представитель ООН к израильтянину. — Ты будешь делать этот забег задом наперед, спиной в цель, для того, чтобы это было совсем справедливо. Израильтянин возразил, но хамасник ехидно спросил: — Что, ты опасаешься, что какой-то старик тебя победит? — Ах ты, старый хамасник, даже с ногами в мешке и прыгая задом наперед, я все равно выиграю это соревнование. Они стартанули. Хамасник не был слишком быстрым, но он все равно выиграл соревнование с израильтянином, который был в мешке и прыгал задом наперед. Израильтянин, весь в поту, задыхающийся, пришел к финишу, где увидел хамасника и представителя ООН, смеющимися и пожимающими руки. — Знаешь, почему ты проиграл Хабиби? — насмехался хамасник. — Потому что ты меня обманул, — сказал израильтянин. — Нет, — сказал представитель ООН, — потому что ты позволил нам создавать правила игры. Это самая большая ошибка, которую мы делаем каждый в своей личной борьбе против зла. И мы, как народ Израиля сегодня, что мы даем возможность злу устанавливать правила.
1: У нас буквально остается несколько минут. Расскажите нам все-таки о том, что ведь в какой-то момент вы поехали в Москву и преподавали Тору там. Расскажите пару слов.
0: Но дело в том, что на протяжении всего моего пути, когда я понял, что это истина, у меня был такой момент, что я всех хотел зажечь.
1: Да, этим хотел моментом. Или хочу?
0: И хотел, и хочу, да. Но сейчас я немножко как бы понимаю, что иногда нужно молчание, тоже инструмент, когда воздействие.
1: Еще больше инструмент, еще более могущественный.
0: А тогда я просто кричал во все услышание, и когда мы поженились с моей супругой, буквально через год нам предложили впервые поехать в Шлихут, но у нас дети шли один за другим, мы поехали в Москву, побыли там немножко и вернулись. И уже спустя, когда дети чуть подросли, нам было второе обращение, приглашение со стороны Улами Москва, такая как бы это филиал Нефеш Иуди в Москве. И мы поехали в Москву на 3 года. Это как раз было в аккурат месяц до короны. Да, и мы приехали в корону в Москву.
1: И вы провели 3 года?
0: 3 года без
1: выезда. Включая корону.
0: Да, мы приехали на 3 месяца как туристы, чтобы посмотреть. И потом должны были сделать документы, как бы остаться там, как трудовая виза и так далее. И просто закрыли этот локдаун, самолеты не летают. И мы вот так 3 года пробыли туристами.
1: Ваше впечатление от города, в котором я родился, вырос?
0: Я очень люблю Москву. Как бы я до этого бывал в Москве, допустим, в 2004 году, в 2010, это была другая Москва. Но вот последний наш визит был очень приятно. В центре Москвы было очень спокойно, очень благоприятно для евреев. Я не знаю, как сейчас, но я надеюсь, что так же. Но что-то мне говорит, что наверное, все-таки меняется не в лучшем направлении. По крайней мере, Хануку не дали зажигать последний раз. А до этого то есть мы шли в шаббат, в кипе. Все те говорят, даже бомжи на улице говорят, шаббат, шалом. И это удивительно.
1: Да? Почему же вы уехали?
0: Я уехал, во-первых, потому что у меня началась война. У меня все мои родители тогда жили, и брат мой жили в Украине. И я планировал быстрее уехать, чтобы их тоже попытаться вывести.
1: Вот то, что были во Вьетнаме, это дало вам возможность начать ваш путь. А то, что были в Москве, это позволяет вам вдохновлять многочисленные группы учеников, которые сегодня приехали, студентов. Многие тысячи, на самом деле, если я не ошибаюсь, около 100 тысяч, а может быть даже более 100 тысяч человек приехали вот с момента начала войны. И они ищут своего пути, и они ищут своего наставника, человека, который мог бы повести их за собой, рассказать им о Израиле, и рассказать, как в Израиле строить жизнь, и при этом знать не только, где жить, а самое главное, во имя чего.
0: Спасибо большое.
3: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран, заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: С
5: Слушайте нас в интернете
9: www.davidzonradio.com.
10: Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы вам рассказать о событиях минувшей недели. Сегодня хотел бы посвятить больше всего внимания своей передаче теме охраны общественной безопасности и тому, как власти города Нью-Йорка относятся к полиции, к преступникам, к борьбе с преступностью и к чему это приводит. Ну, не секрет, что у нас с 1 января мэром города Нью-Йорка вступил в должность социалист Захран Мамдани. И с первого дня своего вступления в должность он делает все возможное, чтобы угробить нашу с вами общественную безопасность. Единственный позитивный шаг, который он сделал в этом направлении, чтобы была позитивна борьба с преступностью, это он сохранил прежнего комиссара полиции Джесси Кутиш, но об этом я расскажу позже. Но во всем остальном, например, он говорит, что так как у нас бюджетная проблема города Нью-Йорка, есть не хватает денег в казне, хотя он сам создает в нашей казне города постоянно большие проблемы, выдумывая новые должности, открывая новые отделы, которые никому не нужны, или выделяя ассигнования огромные на цели, которые тоже никто никогда не предлагал и не говорил. Он сказал, что нету денег на то, чтобы выпускать постоянно новых полицейских. И он сказал, что в ближайшие 4 года он не будет делать того, что было запланировано ранее. А ранее, если бы ничего не менялось бы, то в ближайшие 4 года из полицейской академии было бы такое количество выпускников, что количество полицейских в городе Нью-Йорке добавилось бы еще 5000 человек. Это не значит, что у нас бы увеличилось бы количество полицейских на 5 тысяч. Сегодня в городе Нью-Йорке 33 тысячи полицейских. И чтобы было понятно, ранее было 34-35. В период правления мэра Рудольфа Джулиани в 2000 году полицейский департамент насчитывал 40 тысяч полицейских. Ну, сегодня, ну, как минимум, даже по мнению не только предыдущего мэра, бывшего полицейского Эрика Адамса, но даже по мнению мэра Билла де Блазио, тоже социалиста, нужно было 35 тысяч полицейских. Так вот сейчас мэр Мамдани считает, что 33 тысячи это тоже с гаком, и что нужно даже и этих сокращать. И я вам скажу, каждый день я вижу во многих полицейских участках, хочется, что называется, очень, очень огорчительно, хочется даже плакать, что называется. Самые лучшие полицейские, те, кто давно служили в полиции, те, кто является гордостью нашего полицейского департамента, объявляют, что они уходят на пенсию, покидают ряды полиции. Некоторые даже не дожидаются пенсии, просто уходят и все. Либо уходят на работу в частный сектор, либо переезжают на Лонг-Айленд или в другие штаты уходят и устраиваются в правоохранительные органы, в другие. Но не хотят работать больше в департаменте полиции, потому что не видят поддержки властей города Нью-Йорка абсолютно. И те меры, которые принимает мэр, те заявления, которые он делает, например, когда он сказал после истории в Центральном парке, когда группа негодяев снежками со льдом в лицо бросали полицейским и в шею, и даже двое полицейских оказались потом в emergency room, в отделениях неотложной помощи, он сказал, ну вот детишки шалят, в снежки играют. То есть дал сигнал, что можно все что угодно бросать в полицейских, ничего вам за это быть не должно. Уже несколько раз наш мэр-социалист Захран Мамдани приезжал в больницы к преступникам, которые совершали те или иные серьезные преступления, в том числе с ножами, например, с топорами, стреляли, приезжал к ним в больницу проверить их благополучие или состояние. Ни разу еще, подчеркиваю, ни разу еще нынешний мэр-социалист не приехал в больницу, в госпиталь ни к одному полицейскому, который был ранен, травмирован при выполнении своих прямых служебных обязанностей в защите населения столицы мира. Ни разу еще не приехал ни в больницу, ни к одному полицейскому. То есть он дает сигнал преступникам, я свой, делайте, что хотите, я за вас. А полиция – это зло. Но он как бы в лобовую так не говорит, но его поступки, его действия, его шаги, когда он начинает выступать в защиту тех, кого нужно осуждать, и осуждать тех, кого нужно защищать, сразу не оставляет сомнений, где находятся симпатии нынешнего мэра-социалиста. Симпатии однозначно на стороне нарушителей закона, а не на стороне полицейских. И в этом плане у него постоянный какой-то конфликт возник с 1 января с новым спикером Горсовета Нью-Йорка Джули Менин. и Джули Менин из охран Мамдани официально члены демократической партии. Хотя Мамдани себя все время называет социалистом, но он говорит, что он демократик социалистов Америки, что он демократический социалист. Разницы никакой нет, он все равно социалист, он все равно считает, что богатые люди – это зло, правоохранительные организации – это зло, Израиль – это зло. Нужно всех впускать в Америку, никаких ограничений не должно быть, никого проверять не нужно, что не нужно никаких иммиграционных служб вообще. Делайте, что хотите. Полная анархия. Анархия – мать порядку, как говорится, да? И все, кто дает, создает рабочие места, это как бы буржуазия, эксплуататоры трудового народа. Джули Менин, она тоже демократ. И она совсем не считается там каким-то очень консервативным человеком. Я с ней был в горсовете Нью-Йорка, работал. Но в сравнении с мэром Захраном Мамдани, она кажется очень даже умеренным демократом. Человеком, который есть хоть какой-то здравый смысл. Человек, который, например, она поддерживает государство Израиля. Она считает, что антисемитизм – это очень плохо. Что нужно создавать буферные зоны вокруг синагог или там школ, вузов, чтобы прохамасовские демонстранты не, прямо на ступеньках там ни на кого не нападали. Она считает, что полиция просто необходима. Она считает, что нельзя повышать налоги на недвижимость, например. Когда мэр предложил повысить на 9,5% налоги на недвижимость в городе Нью-Йорке, Джули Менин сразу сказала, это no-brainer, абсолютно dead on arrival, как говорится. Такого в жизни не будет, мы за такое даже голосовать не будем. Иными словами, в сравнении с мэром Захраном Мамдани, Джули Менин представляется как человек здравого смысла и какой-то баланс. И опять же, это они оба члены демократической партии, они оба как бы сотрудничают, они оба как бы говорят, что вот поддерживают то, за что выступает демократическая партия. Но в то же самое время Джули Менин по ряду вопросов отличается от взглядов, по своим взглядам, по своим поступкам, по своим законопроектам, которые она поддерживает, отличается от мэра очень, очень даже существенно. Вот мы дожили, когда даже любое deviation, отклонение от генеральной линии социалистов нужно только приветствовать. У нас сейчас даже не выбор между демократами и республиканцами получается в городе Нью-Йорке, а между ультралевыми социалистами и, скажем так, умеренными демократами. Поэтому хорошо, что Джули Менин является спикером горсовета Нью-Йорка в этой истории. Она считает, что полиция необходима, что выпуски из полицейской академии необходимы, что преступников, особенно совершивших насильственное преступление, нужно сажать в тюрьму. Мне казалось, что это даже не должно обсуждаться, естественно. У нас сейчас новая теория получилась, как именно отчитываться о количестве совершенных преступлений. У нас по указанию мэра, он дал команду вот Джессике Тиш, главе, комиссару полицейского департамента, чтобы по-другому сообщали о статистике преступности. И благодаря этому у нас сглаживаются углы. Вот совершается преступление, например, раньше, вот за месяц отчет идет на общинных советах полицейских участков. Я на очень многих таких общинных советах был. И в Бруклине, и в Квинсе, и в Манхэттене присутствовал. Мне приходилось. И всегда говорили о тех преступлениях, которые были совершены в течение минувшего месяца, независимо от того, посадили ли преступника в тюрьму. Выглядели, вот были такие-то случаи ограблений, вот были такие-то случаи изнасилований, вот были такие-то случаи стрельбы, убийства, не дай бог, угона автомашин. Все казалось понятным. Программа называется «Компстат», то есть статистика преступности, введенная еще при мэре Джулиани и комиссаре полиции Уильяме Бреттоне в конце 90-х, в 2000 году. Это до сегодняшнего дня существует программа, называется «Компстат». Очень важная, популярная программа. Каждый месяц статистика преступности по каждому участку и по всему городу. Так вот, под руководством господина Мамдани эту статистику стали немножко подчищать. Во-первых, дали так закулисы, я так понимаю, команду, чтобы поменьше составляли рапорт отчетов о совершенных преступлениях. Любой ценой как бы отговаривать жертвы преступлений, чтобы они сообщали о том, что эти преступления были совершены. Но даже когда сообщают, и когда полиция выезжает, и что-то произошло, эти преступления очень часто пытаются датировать следующим месяцем, или даже, извините, следующим годом. Каким образом? Очень просто. Если преступление, еще преступника не арестовали, не поймали, не посадили, не было conviction, не не было реального решения суда, осуждающего этого преступника, то можно отложить, можно реже сообщить, что это преступление было совершено. Особенно, когда речь идет о преступлениях на почве ненависти. Это уже принято решение, и с марта этого года сглаживают статистику преступления на почве ненависти. А ведь иначе просто захлестывало. Еще в январе, когда было, по-старому велась эта статистика, перебор был 182%, рост числа преступлений на почве антисемитизма в городе Нью-Йорке. Был большой всплеск и в феврале, на 50 с лишним процентов рост. Уже в марте упало. В апреле, я почти не сомневаюсь, покажут нам, что опять упало. Вот все хорошо, преступность падает. Она не падает, меняют то, как преподносят статистику преступности. И в этих условиях я очень уважаю комиссара полиции Нью-Йорка Джессику Тиш. И я был очень удивлен, когда она согласилась остаться работать во главе департамента полиции у мэра-социалиста Мамдани, который все время призывает то этот отдел ликвидировать, тот отдел ликвидировать. Когда она выражает свое несогласие с мэром, последнее слово за мэром. Не мэр работает у комиссара полиции в подчинении, а комиссар полиции подчиняется мэру. И поэтому мы с вами знаем, мэр очень хочет закрыть несколько подразделений департамента полиции. Например, то подразделение, которое отвечает за регулирование, за контроль массовых уличных беспорядков. Мэр все время хочет это отделение закрыть, считая, что оно зажимает свободу слова протестующим, незаконно там кого-то отгоняет, незаконно кого-то арестовывает во время протестов и так далее. Джессика Тиш считает, что это подразделение просто необходимо, потому что предполагает, что в ближайшие 4 года из-за того, что у нас такой мэр, у нас будет гораздо больше всякого рода протестов, которые будут заканчиваться побоями, нападениями, преступлениями, поджогами, вандализмом и другими случаями, когда полиция просто необходима. Мэр также не является большим сторонником другого подразделения по борьбе с терроризмом, контртеррористического подразделения. Мэр тоже считает, что оно слишком большое. Он бы, наверное, еще парочку подразделений полиции бы сократил бы или запретил. И все время говорит, что нужно запретить полиции приезжать по любым вызовам. Это речь идет о тех, кто страдает психическими болезнями. Даже в тех случаях, когда умоляют родные, близкие или соседи, что приехала полиция обязательно, а никакие не социальные работники, когда люди с серьезными психическими проблемами размахивают ножами, молотками, топорами и так далее, и могут кого-то убить. Ведь если в этом случае приедут социальные работники, то их тоже зарежут, убьют и так далее. Нужны полицейские в этих случаях. Но мэр так не считает. Он весь прошлый год говорил, что вот в этих случаях нужно приезжать к социальным работникам. Но пока еще полиция работает. У нас 4 месяца прошло с момента прихода к власти нового мэра. Но полицейские уже совсем по-другому настроены. Они прекрасно знают настроение мэра, они знают, кого он поддерживает, и понимают, что их работа радикально изменилась теперь. И что им нужно очень осторожно кого-то арестовывать. Очень осторожно кого-то приводить в суд. Даже если в итоге арестуют и приведут в суд, то не гарантия, что этого преступника посадят в тюрьму. Не гарантия, что его оставят до суда за решеткой, даже если он совершил уже не первое, не второе и не третье преступление. В большинстве полицейских участков мне говорят, по крайней мере в Южном Бруклине, что знают поименно имена, фамилии и адреса даже тех преступников, которые являются рецидивистами, которые совершили, скажем, за последний год 10 или более преступлений на территории того или иного полицейского участка. На мой вопрос, почему же вы их не арестуете, говорят, так мы их арестуем, их обратно выпускают. Что мы можем сделать? То есть они уже знают так называемых главных виновников преступности в городе Нью-Йорке, но ничего сделать не могут. Очень серьезные преступления совершаются в Нью-Йоркском метрополитене. Сколько было в этом году уже? 9 человек погибли в Нью-Йоркском метрополитене, потому что их толкали под колеса движущихся поездов. В этих условиях, конечно, очень важно, чтобы наша община, чтобы жители города Нью-Йорка при любом удобном случае выражали поддержку полицейским и говорили им, что не все такие, как Захран Мамдани и социалисты, что есть другие люди, которые считают, что нам просто необходимо иметь полицию, правоохранительные органы. Недавно мне довелось побывать, я представлял офис сенатора штата Стивена Чена, который сам 27 лет служил в нью-йоркской полиции. Я представлял его на ежегодном празднике 62-го полицейского участка Южного Бруклина. Это районы Бенсон-Хьюарт, Грейвсон, Декер-Хайтс, Бест-Бич. Вот на этом событии я нахожусь. Назывался он Medal Day. Это день, когда чествовали, поздравляли, награждали почетными грамотами и другими дипломами руководителей полицейского департамента города и Южного Бруклина, наиболее отличившихся полицейских, рядовых офицеров полиции, лейтенантов, капитанов. Вот на этой фотографии я с лейтенантом 62-го полицейского участка, которого только что наградили. Он был очень доволен этой наградой, тем, что его труд отметили, что он рискует жизнью каждый день не просто так, что его видят, что он приносит пользу городу Нью-Йорку, защищает родные общины. На этом событии были представители самых разных общин и национальностей. В том числе была и русскоязычная одна полицейская. Я тоже ее подошел, поздравил. Ей до этого вручили букет с цветами. И она сказала, что она очень благодарна за эту награду. Хорошо знает сенатора Стивена Чена. Тоже благодарна ему за его службу в полиции. И просила выразить меня признательность всей русскоязычной общине Нью-Йорка и Америки за постоянную поддержку правоохранительных органов, полиции. За то, что мы знаем, как важно соблюдать законы. За то, что мы знаем, как важно, чтобы преступники сидели в тюрьме, а законопослушные граждане чувствовали себя в безопасности. Вот я передаю от нее такое послание всем вам, уважаемые телезрители, радиослушатели. И было на этом событии одна супружеская пара, я их очень уважаю. Это родители убитого полицейского. Они китайского происхождения. А убитый полицейский — это Венжан Лю. В свое время он сидел с другим полицейским испаноязычным в машине в одном из криминогенных районов, и подошел преступник и прямо выстрелил в их машину, стрелял, пока не убил их обоих. И вот они-то замечательные люди. Вот на этой фотографии это родители убитого полицейского Венжана Лу. Они постоянно, как волонтеры, подчеркиваю, как волонтеры, помогают всем полицейским участкам Южного Бруклина, участвуют во всех общинных событиях, как волонтеры, начиная от дней, когда там, не знаю, ярмарка здоровья, например, проводится, или когда раздавать нужно еду, или когда нужно приехать на какое-то событие, в котором участвуют полицейские, и выразить поддержку всем полицейским. Они всегда себя считают членами одной большой семьи департамента полиции, потому что их сына убили, и все другие полицейские постоянно их благодарят, чествуют, говорят им большое спасибо за такого сына Венжана Лу. Мы с вами знаем и про Евгения Маршалика, которого тоже, к сожалению, убили, когда он был полицейским вспомогательной полиции в Бруклине и преследовал преступника, его застрелили. Мы с вами знаем Руслана Тимошенко, который тоже был полицейским, посмертно был, ему присвоили звание детектива Нью-Йоркской полиции, тоже был убит при исполнении служебных обязанностей. Мы с вами знаем другие примеры мужества и героизма нью-йоркских полицейских, которые уходят дежурить, патрулировать на улицах и не знают, когда они вернутся ли они вообще обратно в участок, придут ли они обратно домой к своим семьям. Поэтому я всегда говорю, что я очень горжусь тем, что я работаю в офисе сенатора штата. Я работаю главным советником, старшим помощником сенатора штата Нью-Йорк Стивена Чена от республиканской и консервативной партии. Стивен Чен 27 лет служил в нью-йоркской полиции. Был сержантом нью-йоркской полиции и в полиции Южного Бруклина, отвечал за отдельное бюро по расследованию насильственных преступлений. Поэтому он очень хорошо знает улицы Южного Бруклина, знает, как нужно разговаривать, вести себя с преступниками, как их нужно арестовывать и почему у нас сегодня буксует правоохранительная система, система правосудия. Уже в качестве сенатора штата Нью-Йорк, он сенатор от Бенсонхерста, Грейвсенда, Бест-Бич, части Боро-парка, Бэй-Риджа и Сансет-парка, Стивен Чен делает все возможное, чтобы в Олбани, в легислатуре штата Нью-Йорк, выступать против законов, которые принимают левые демократы и социалисты, о том, чтобы наша безопасность все время ухудшалась. Стивен Чен все время говорит, что вы делаете? Почему вы принимаете такие законы, чтобы преступников скорее выпускали на свободу? Почему не принимаются более жесткие меры для борьбы с преступлениями на почве ненависти? Или недавно он внес законопроект о дополнительных усиленных наказаниях за преступления внутри нью-йоркского метрополитена. До сих пор непонятно, почему никогда не был принят закон о том, чтобы люди, совершившие преступление внутри метро несколько раз, и я помню, как сенатор штата Нью-Йорк, демократ, между прочим, Даян Савина, предложила в свое время такой закон, что совершил 3 или более преступления внутри нью-йоркского метро, и этого человека больше никогда нельзя впускать внутрь нью-йоркской подземки. Но этот законопроект никогда не стал законом, потому что более левые еще социалисты сказали, ну, так нельзя, этим людям тоже нужно пользоваться Нью-Йоркским метро. И в результате у нас очень часто бывает, что в метро арестовывают за те или иные преступления рецидивистов, которые уже арестовывали внутри подземки 10 и более раз. Я уже сказал, что в этом году 9 человек погибли под колесами поездов, куда их толкали преступники. У нас в метро заходят с ножом, нас нападают, насилуют. Такие случаи бывают. И тем не менее, вольготно себя чувствуют. Они знают, что рано или поздно их все равно отпустят. И если уже приговорят к чему-то, сроки будут крайне незначительными. А леваки и социалисты и в Горсовете Нью-Йорка, и в легислатуре штата Нью-Йорк все время говорят, что нужно те или иные категории заключенных тюрем выпускать досрочно как можно быстрее. Например, считают, что нужно выпускать как можно быстрее из тюрьмы всех, кто старше 65 лет. То есть, если он в 55 лет кого-то зарезал и получил 15 лет, то он должен сидеть не до 70 лет, а до 65. Потом нужно отпускать на свободу, потому что исполнилось 65 лет. Ну и что, что исполнилось 65 лет? Но он же зарезал человека. Почему же нужно вот так либерально относиться? Почему нельзя каждого судить по тому... По достоинству, что называется, это система в Америке, каждого оценивать нужно по заслугам, по труду, называется merit-based, а не по тому, какого человек цвета кожи, возраста, национальности, сексуальной ориентации, пола и так далее. Каждого оценивать по его заслугам. Работаешь, вкалываешь, талантливый человек, проявляешь инициативу, учишься, добиваешься всего. Это и есть американская мечта. Нарушаешь постоянно законы, сидишь в тюрьме, чтобы не нарушать эти законы. Вот это хорошо понимает сенатор Стивен Чен, но это очень плохо понимают те, кто представляет демократическую партию в Сенате штата Нью-Йорк и в Ассамблее штата Нью-Йорк, и очень часто он натыкается на стену непонимания. И более того, его выступление очень не нравится демократам, они вот в этом году делают все возможное, чтобы он проиграл, они хотят, чтобы его не было больше, чтобы он им не мозолил глаза своей боевой биографией. Он еще 6 лет был морским пехотинцем США. Но думаю, что подавляющее большинство все же жителей округа номер 17, который представляет Стивен Чен в Сенате штата Нью-Йорк, 3 ноября проголосует именно за него. Он будет баллотироваться от республиканской партии, от консервативной партии и от по линии остановить Мамдани, потому что его взгляды, то, как нужно решать проблемы нашего города, радикально отличаются от взглядов и политики нынешнего мэра-социалиста. На вечере в поддержку сенатора Стивена Чена прошел этот вечер в бруклинском ресторане «Огни Баку». Пришли многие политики, в том числе его коллеги из Ассамблеи штата Нью-Йорк. Вот вы видите выступление депутата Ассамблеи штата Нью-Йорк Алика Брука Красного. Был там и депутаты Ассамблеи Лестер Чанг и Михаил Навахов. Были там многие общинные лидеры, русскоязычные активисты, владельцы бизнесов. Многие выступали и говорили о том, как важно, чтобы наш округ, они говорили, представлял в Сенате штата Нью-Йорк не просто республиканец, а человек, который служил в департаменте полиции, служил в морской пехоте, руководил малым бизнесом, цветочным магазином, имеет свой дом, знает проблемы домовладельцев, отец двух детей, которые учатся в школах, в том числе в Staten Island High School, то есть знает цену школьного образования, делает все возможное, чтобы его дети, две девочки, хорошо занимались, они отличницы, талантливейшие, еще и имеют... большие успехи, кроме того, что они учатся, еще и участвуют, как мы говорим, extracurricular activities, то есть талантливые сами по себе. На этом событии, вот в ресторане «Огни Баку», активное участие принял республиканский клуб, который я возглавляю, он называется Community First Republican Club. Это республиканский клуб, где община на первом месте. Вот мы держим... красивый знак нашего клуба, очень красивый, видите, слон, символ республиканской партии, солнце, Бруклинский мост и, конечно, океан Атлантический. Очень любим мы океан, море, и не случайно огромное количество русскоязычных нью-йоркцев живут вблизи океана, вблизи пляжа. Очень любим мы вот эти прибрежные зоны. Справа от меня сидит член правления нашего клуба Игорь Казацкер. Я думаю, вы его хорошо знаете и любите. Слева сидит член правления клуба Карен Лихтбраун. И у нас были еще и другие члены правления нашего клуба. У нас есть фотография. Половина зала ресторана «Огни Баку» заняли именно члены правления нашего клуба. Вот вы видите, у нас немало русскоязычных, но есть и представители других религий и национальностей. У нас есть и китайцы, и итальянцы, есть и пакистанец, есть и ортодоксальные евреи, представители, я сказал, всех религий и национальностей. Наша задача поддерживать общины Южного Бруклина и поддерживать республиканских кандидатов, в том числе на выборах 3 ноября. Вот мы все активно поддерживаем сенатора Стивена Чена. В своей речи сенатор Стивен Чен много говорил о том, как он видит общественную безопасность нашего города, как он видит наведение порядка, как он считает необходимо добиться снижения стоимости электричества и газа, что, как нужно возвращать деньги тем, кто платит очень много сейчас за электричество и газ в штате Нью-Йорк, что нужно сделать для усиления безопасности в Нью-Йоркском метрополитене, что нужно не повышать налоги на бизнес, а сокращать налоги на бизнес, что нужно бороться с расточительством из городской и штатной казны. Казна штата Нью-Йорк, бюджет штата Нью-Йорк более 200 миллиардов долларов. И каждый год он только увеличивается. Все время говорят, что денег не хватает на важные и нужные программы, в том числе на общественную безопасность, на доступное жилье и на многое другое денег не хватает. Вот на этой фотографии вы можете увидеть сенатора Стивена Чена с вашим покорным слугой. Моя супруга Белочка в середине стоит. И слева одна из лидеров общины Ворбас Южного Бруклина Марина Кот. Было очень много русскоязычных активистов и лидеров на этом событии. Стивен Чен по праву пользуется поддержкой и китайской общины, и русскоязычной общины, итальянской общины, и других общин Южного Бруклина. Он выиграл в 2024 году более 10% в округе, где демократов в 3 раза больше, чем республиканцев. Потому что жители этого округа, независимо от партийной принадлежности, национальной и религиозной, хотят, чтобы у них было чисто, уютно, безопасно, и чтобы их в Сенате штата Нью-Йорк представлял человек, который знает, интересуется их проблемами. А Стивен Чен не лентяй, он все время мотается по округу, встречается с жителями округа, владельцами малых бизнесов, беседует, узнает их проблемы, старается по возможности их решать. Наш офис очень-очень занятый офис, все время приезжают люди, обращаются с различными проблемами, и мы по возможности стараемся их решать. Хочу поблагодарить вас за внимание, пожелать вам крепкого здоровья и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган, и всего вам самого-самого доброго.
7: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-40-28.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.

0: Нью-Йорке 6 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. В течение нескольких лет я записывал очень интересные песни в исполнении небольшой группы вокалистов, которые исполняли разные песни, и солисты этих песен менялись. В одной песне поет один солист, а другие певцы строят интересные вокальные партии и интервалы. В другой песне солирует другой вокалист. Ну и так в разных песнях. В общем, записали мы много песен и решили выпустить аудиоальбом. Долго думали, как назвать группу и альбом. И вот после некоторого времени придумали и назвали группу «Panna and Company». А альбом назвали «Так сильно хочеться весны». А начиналось все так. Дружили три подруги – Ольга Кондор, Анастасия Ревякина и Марина Дрыгина. Учились вместе с 5 класса школы. Затем вместе учились в Донецком музыкальном училище, позже окончили консерваторию. Прошло время, и уже в Киеве они работали вместе в Киевской музыкальной школе искусств номер 5 имени Левка Ревуцького. Тут они и начали сочинять тексты, мелодии и записывать песни. Их творчество поддержал директор школы Василий Везнюк, который аранжировал многие песни и подыгрывал на скрипке, цимбалах и панфлейте.

Песня «Так сильно хочеться весны» была написана недавно, прошлым летом, уже во время войны. Ольга Кондор вынуждена была покинуть свою квартиру, так как снаряд попал в ее дом в городе Гостомеле. И уже будучи далеко от дома, ей попался стих «Так сильно хочеться весны», написанный Натальей Паснак. И Ольга пишет музыку. «Ведь весны не было, пришла война». Записывалась песня тремя девчонками, которых судьба разбросала по разным странам. Ольга Кондор в то время была в Америке, Анастасия Ревякина в Чехии, а Юлия Шевченко в Голландии. Вот так была записана эта песня, ну а потом сведена на киевской студии Димы Дзюбенко, а аранжировку сделал Юрий Назарюк. Война нас разбросала по разным уголкам мира, но мы верим в то, что будет победа. Будет весна без войны, будет мир и согласие в семьях. И мы снова все встретимся.

Творить вместе и собирать круг друзей – одно из самых любимых дел девушек. И альбом этот является продуктом совместной творческой деятельности многих талантливых музыкантов, коллег, певцов, аранжировщиков, звукорежиссеров и просто друзей. Хочется, чтобы его услышал весь мир, потому что в основном это авторский украинский контент. Также присутствует в нем народное творчество в современном исполнении и видении. Песни разные по жанрам и стилям, сольные и

«Зелёный Явер» — это следующая песня, которая прозвучит в нашем эфире. Была записана Сергеем Юрченко, солистом ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины. Он — заслуженный артист Украины, композитор, доцент кафедры академического вокала Университета имени Бориса Гринченко.

следующая песня называется «Сухая верба». Аранжировка Василь Вознюк, а поют Анастасия Ревякина и Ольга Кондор.

0: продолжение программы «Мелодии украинской души» после рекламной паузы.
1: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
2: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
3: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
4: «Анкор».
3: Премьера спектакля
4: «Сделка».
3: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
4: Премьера спектакля «Сделка».
3: Театр «Анкор».
4: Впервые в Нью-Йорке.
5: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
4: Театральная гостиная.
5: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
4: Билеты на сайте
5: theater.com и по телефону 718-266-3393.
6: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
7: Ждем вас.
0: Украинской души. Напоминаю, что сегодня в программе я вас знакомлю с творчеством группы Panno & Company. Хотя, как утверждает Ольга Кондор, таковой группы не существует. Есть тандем, некоторое содружество творческих людей, которых объединяет любовь к музыке, к искусству и украинской песне. Поэтому я хочу поделиться с вами этой интересной музыкой. И надеюсь, эта музыка разогреет ваши души и затронет ваши сердца.
8: Мамуся, розкажи мені казочку.
9: Ну, добре, доню, слухай.

Следующая песня, которую хочу вам представить, «Снег дитинства». Слова Кацнельсона, музыка Ольги Кундар, исполняет Анастасия Ревякина, Ольга Кундар, аккордеон Иван Лычак, на барабанах Евгений Панченко, саксофон Николай Майструк.

«Коломысту». Слова Тараса Шевченко, музыка Алексея Беца. Аранжировка Василь Везнюк. Ну а поет Анастасия Ревякина.

Следующая песня «Щедрый вечер». Аранжировка Василь Везнюк, поют Анастасия Ревякина и Ольга Кондор.

сейчас вашему вниманию кантата. Музыку написал и аранжировал Василь Везнюк, а поет Анастасия Ревякина.

0: Моя программа «Мелодии украинской души» подошла к концу. Жду ваши предложения и пожелания. Пишите на электронную почту promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com. И слушайте на волне 620 AM Дэвидсон Радио. До новых встреч! Всегда ваш Александр Федоренко. Мелодии украинской души.
1: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
3: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
4: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: четверки, 7 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Дональд Трамп совершил визит в Китай и вылетел из Пекина на борту самолета Air Force One. Накануне он заявил о фантастических торговых сделках, но конкретных договоренностей публично объявлено немного. Среди них намерение Китая заказать 200 самолетов Boeing. На переговорах с Си Цзиньпином обсуждались торговля, Иран, Тайвань и вопросы безопасности. По ключевым спорным темам Тайваню, санкциям, торговым ограничениям и технологическому соперничеству прорыва не зафиксировано, хотя обе стороны представили сами как шаг к снижению напряженности. В нашей стране резко подорожали продукты. Сильнее всего помидоры и говядина. В апреле рост цен стал самым резким за 4 года. Цены толкают вверх дорогой бензин, тарифы и плохой урожай. Говядина за год подорожала почти на 15%. С января 2022 года продукты подорожали более чем на 18%. Удобрения тоже резко дорожают. По-настоящему это ударит по ценам только в следующем году. Экономисты говорят, что сейчас ситуация тяжелее, чем после пандемии. У многих нет финансовой подушки, чтобы пережить очередной ценовой скачок. Антитабачные активисты обвиняют компанию Philip Morris в стремлении привлечь молодежь из-за новой глобальной рекламной кампании Marlboro. На Филиппинах, например, компания включает в себя предложение принять участие в конкурсе и выиграть скутер.
0: Погода. На Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 66 градусов по Фаренгейту, плюс 18 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 62%. Завтра и послезавтра температура воздуха будет повышаться. Следующей неделе будет по-летнему. Не побоюсь этого слова, жаркой.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
0: Дэвидсон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.

Салют, Джамайка, и не только. Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая, приветствуем вас на территории программы «Договорились» с пожеланиями прекрасного дня, классного настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Хорошее сегодня настроение, мне кажется, у всех без исключения, потому что день ясный, солнечный, чуть прохладный, но все равно это очень хорошо. У меня для вас всех прекрасная новость. Я вам передаю привет, уполномочена передать привет большой и благодарности за интерес, проявленный от нашего дорогого дяди Саши Гранта. Я вчера с ним в очередной раз побеседовал, получила колоссальнейшее удовольствие, потому что, когда общаешься с мудрыми людьми, с философами, то это, конечно, наполняет жизнь яркими смыслами. Мы с ним обсуждали, конечно же, королевский визит, и Саша, как всегда, в своем репертуаре рассказал мне целую лекцию о том, как монаршие читания общаются с прессой, и для этого специально нанимаются специальные люди для того, чтобы прочитать по губам, что было сказано кому и когда. И вот посетовал на то, что, представляешь, говорит, жаль, что у мэра Нью-Йорка отросла борода, из-за этой бороды вот эти специально обученные люди не смогли понять, попросил он у короля бриллиант Кохинур вернуть Индии или не попросил, и это осталось загадкой. И отдельно передавал привет Акмалюшка тебе, сказал, что он тебя по-прежнему любит и безмерно уважает, и я к этому присоединяюсь. Вообще, конечно, команда у нас классная на радио подобралась, ничего не скажешь, у нас такие мастодонты в эфире, о-хо-хо, просто легендарные личности работают. И Сева Каплан, и Саша Грант, жаль, вот сейчас нет Владимира Козловского с нами, и Михаил Бузукашвили, Михаил Ильич, вам привет, не знаю, слушаете вы или нет. Это, конечно, гиперпрофессионалы, рядом с такими людьми всегда учишься. Учишься познавать, узнавать, заглядывать поглубже вовнутрь себя и получать источник счастья, потому что с такими людьми ты становишься еще большим оптимистом. А оптимизм, как известно, это лучшее лекарство. Я вот сегодня в 4:57 вдруг поднимаю глаза и вижу, как полная луна, огромная, просто невероятная, дремлет так на одиноком облаке, небо чистое, прохладное, такое хрустальное, ну весеннее, по-весеннему хрустальное, не как оно хрустит в трескучий мороз. Одинокое, значит, это облако, это луна, светит она как будто бы, знаете, вот теплым светом таким накрыла души над Вашингтонским кладбищем, каждый день я там прохожу, потому что, знаете, если не гулять каждый день, то тело будет застаиваться, а когда тело застаивается, то это все, это совсем начало старости, это все равно, что перестать учиться. Вот, и идешь, наслаждаешься этой весной, птицы начинают зазывать своих товарищей на первую трапезу, потому что когда они начинают чирикать, это значит, уже кто-то обнаружил где-то еду. Ветерок разгоняет эти запахи, деревья цветут, свежескошенная трава где-то там. Ну, короче говоря, и идешь и думаешь, вот, Бруклин начинает медленно просыпаться, и начинается такой вот отсчет перед началом выходных. Я вот движение заметила, как машины собираются по понедельникам и как машины собираются по пятницам. И к 6 утра движение всегда усиливается, уже собачники в пижамах начинают пристегивать своих питомцев на поводок, там полицейские уже кофе заканчивают попивать, смену заканчивают, верующие уже бегут в синагогу, там первая партия этих шабатных булочек около нас раскладывается по прилавкам, тоже запахи такие, можно с ума сойти. И так быстро-быстро они, значит, так аккуратненько с этих лоточков, спасибо этим резвым мексиканцам, которых еще не выгнали, они у нас там работают в булочных, в еврейских.
Сирены все реже и реже. Бруклин, в общем, начинает конец недели. И на заправке сегодня прелесть такая. 5,65 супербензин. Ну, просто супер. И продолжаешь наблюдение. Там, значит, народ 99% в кроссовках, 99% в лосинах, 99% в капюшонах. Улыбающихся мало, смеющихся практически нет, несмотря на обилие цветов. По пятницам у нас тут на каждом углу на Ocean Parkway продают цветы. Вот. И это все несмотря на буйство красок и несмотря на роскошество солнечного дня. И ты начинаешь понимать, меня всегда это поражает и поражало, что природа пахнет лучше людей. Потому что, если вы заметили, что после дождя воздух, конечно же, свежий, ароматный, как будто его только что придумали, деревья живые, цветущие, благоухают, трава настоящая, земля свежая, а люди, а человек зачастую пахнет даже не собой. Вот это вот немытое тело, а если еще не приведи Господи, перемешанное с тяжелыми такими кричащими духами, ой, это я даже не знаю, что вам сказать, и это повсеместно, и почему и молодые, и не очень, и русскоязычные, и не совсем, и я вот думаю, что это такое? Вот здесь вот баннер надо повесить рекламный. Мне, конечно, надо прорекламировать Art of Parfum, но это к слову, да? Это правда. Идешь, и такое амбре потом после кого-то. Вместо свежести люди прячут то ли усталость, то ли возраст, то ли страх. Вот вместо свежести утренней проходит человек мимо тебя, и такое удушливое после него остается амбре. И это ведь не маска, это продолжение человека. Поэтому я вам, к слову, скажу сегодня как раз. У нас завоз, для тех, кто не слышал. 1 мая начинается выставка, распродажа от Art of Parfum 2330 Макдональд Эвеню.

Ксержов, это итальянский дом, там полно парфюма, но вот Эрба Пура говорят, что сейчас пользуется наибольшим спросом. Эрба Пура, кстати, чистая трава в переводе на наш русский язык. Вот, и дивный аромат, легкий, он такой фруктово-тепло-умеренно-уверенный. Не запах остается, а какой-то вот впечатление, вот хочется продолжения. А вот если уж говорить о том, что человек может запрятать, мне кажется, что вот чем быстрее раскручиваются технологии, чем быстрее и сильнее на нас давят нейросети, тем больше одинокими мы становимся. Мы вообще становимся какими-то цифровыми адептами. Мы стали больше доверять экрану, мы не верим в природу, мы не верим уже в какие-то прикосновения. И дошли до того, что мы создаем копии умерших людей. То есть, ну, считается же, ты должен говорить о том, что у тебя на душе. Вот у меня на душе сегодня две совершенно поразительные новости, о которых я вам уже докладывала. Когда 80-летняя жительница Китая, она каждый день общается со своим умершим сыном. То есть это нейросеть, это клон умершего сына. И она не знает, что ее сын скончался еще в прошлом году. Он погиб в ДТП. И вот родственники, пожалев маму, у которой сердце больное, они наняли команду специалистов по искусственному интеллекту, и те создали цифровую копию. И вот они представили там, значит, как это делается. Они многочисленные фотографии там предоставили, видео, аудиозаписи. Сын был инициатором, сын погибшего. И вот этот клон получился в точности такой же, как покойный. И даже научился имитировать его привычку наклоняться вперед во время разговора. И вот этот виртуальный сын ежедневно общается с матерью по видеосвязи. Для него создали специальную легенду, как будто бы он уехал в другой город, он там работает, не может приехать навестить маму. И эта женщина уверена, что разговаривает со своим сыном, с настоящим. Она, как любая мама, она его просит там хорошо питаться, носить теплую одежду, беречь себя, следить за здоровьем. Говорит, чтобы он звонил почаще, чтобы она была в курсе, как он живет, что с ним происходит. Говорит о том, как она скучает по нему. И очень сетует на то, что расстраивается из-за того, что не может его обнять и пообщаться лично. И сын, этот клон, обещает, что будет обязательно следовать ее советам, говорит, что приедет, как только заработает достаточно денег. Вот такая история. На меня она произвела очень большое впечатление. С одной стороны, я понимаю, что семья постаралась каким-то образом уберечь маму от трагической новости. С другой стороны, ну, я даже не представляю вообще, наверное, она никогда не узнает об этом. А если узнает, я даже не представляю, что с ней может быть, это будет двойной удар. А вот недавно, буквально вчера, что ли, или позавчера, прошла такая новость, что американка здесь, 78-летняя Пэм Кронрад, она тоже воспользовалась услугой по созданию голограмм и привела своего покойного супруга на его поминки. Они в счастливом браке прожили почти 60 лет. И когда мужа не стало, то это, значит, Пэм Кронрад, она решила устроить грандиозные суперпоминки, чтобы это мероприятие впечатлило гостей. Она увлекается, значит, всеми этими новыми технологиями,
вспомнила о том, как недавно смотрела по телевизору, значит, какую-то там конференцию, на которой выступил врач, а на самом деле это был вовсе не врач, а голограмма врача, который выступал.

0: прямом эфире. И вот она нашла компанию, которая создала похожего, значит, двойника, голограмму ее покойного мужа. И мужа оживили, в кавычках, использовали видеозаписи и фотографии. Голос, естественно, сделали. И она, эта вдова, подготовила речь, с которой ее супруг выступил перед обескураженными этими гостями. Она говорит, признается, что гости, конечно, были в полнейшем шоке, никто не ожидал, но это было так похоже, это было так по-настоящему, что ей в какой-то момент показалось, что он действительно живой, что он рядом. Она понимает, что мужа, конечно, никто никогда не заменит. Сравнила это ощущение с просмотром старых фотоальбомов и семейных видео. Но, конечно, ты как будто бы можешь поговорить с тем, кого больше нет. Но у меня возникает вопрос, а зачем таким образом? А почему нам так важно вот не отпускать это, вот то, что мы любили? Мы же продолжаем любить. А почему мы не можем внутри себя вести монолог с тем, о ком мы помним и по кому мы скучаем? А почему мы не можем просто чувствовать их присутствие? Почему нам нужен обязательно вот этот видеоряд? Почему мы не можем жить с живыми людьми вот в связи с этим? Мы перестали разговаривать, у нас навык этот теряется. Вот все время мы не можем уже, глядя в глаза, общаться. Мы все время отвлекаемся, потому что нам становится все сложнее и сложнее. Нам кажется, что люди сложные. Они обижаются, они создают конфликтные ситуации, они вовремя могут не ответить. А вот этот вот цифровой клон, он, в принципе, идеален во всех отношениях. Будь то живой человек, клон, которого мы создаем, или ушедший человек, он же всегда хороший, он тебе не возражает, он всегда подстраивается под тебя. Но разве это заменит настоящее чувство? Нет, никогда, мне кажется. Я вот спрашиваю, сама отвечаю, не знаю, я, наверное, может быть, не права где-то. Мы просто ищем себе очередное удобство. Потому что мы, наверное, разучиваемся по-настоящему любить. Любить запах дождя, воспринимать его. Воспринимать запахи природы. Гулять. Проводить время с людьми, которые нам приятны, которых мы любим. Мы даже разучились быть сами с собой. То есть для нас одиночество – это страх. Нам кажется, что это изоляция, как во времена ковида. Нет, это покой. Просто. Мы теряем память от собственного бездействия, потому что мы залипаем к экранам телевизора. А вообще, если уж говорить по правде, да, вот завершая, так сказать, вот этот монолог, все же намного, намного проще, потому что все начинается с того, что ты употребляешь. Какой контент, такое слово мерзкое, контент. Что ты вбираешь в себя от окружающего мира, какую информацию, какую еду? Вообще все начинается с того, что ты ешь. Потому что, как ни странно, мозги ведь тоже могут заплывать жиром. Они заплывают жиром от пустой информации, от тяжелой еды, от сахара, от искусственного вкуса, от вообще от вот этого всего плохого, некачественного. Человек становится замедленным. Он теряет связь с собственным телом и собственной головой. Знаете, как вот говорят, хочешь ясности, начни с тарелки, с настоящего вкуса, с чистых продуктов, с минимум обработанных продуктов. Ешьте проверенное, качественное. Морепродукты, вот допустим, это настоящая инвестиция в голову, а это доказали давным-давно. Это уровень ваш. Вот здесь тоже, кстати, могу заодно напомнить про Number One Cover 282 Brighton Beach Avenue. Один из лучших бутиков морепродуктов в нашей стране, потому что это дистрибьюторы, это Brooklyn Seafood. И зернистая икра – это вовсе не показатель богатства, роскоши. Нет, это не символ того, что вы достигли каких-то материальных высот. Это символ вкуса. Когда ты ешь и понимаешь, что да, вот это настоящая жизнь, это настоящая еда для головы. Не надо, наверное, в цифровые копии углубляться так глубоко. Не надо, наверное, засорять себя тем, что делает тебя глупее и болезненнее. К простому надо, наверное, вернуться. К чистому, к настоящему и к людям, к живым. А самое главное, надо научиться любить себя. Вот таким, какой ты есть сейчас. Не тогда, когда вот я завтра похудею, там, через месяц или послезавтра. Или не тогда, когда я все наладится, там, вот я сейчас должен переехать или там маму перевезти. А вот прямо сейчас, в эту самую секунду. И не думать о своем возрасте. Потому что возраст – это не всегда износ. Возраст – это наша заслуга. Это наша глубина, это наша мудрость. А любовь к себе, наверное, это тот самый аромат счастья, который невозможно подделать. Так мне почему-то кажется. Давайте-ка мы сейчас на пару секунд прервемся на небольшую рекламную паузу, а потом мы продолжим. Чтобы мне не было так одиноко, позовем в эфир Викторию Салкиндер.
1: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже, поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах и, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
9: адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
14: Борис Овезов,
13: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
14: Программа «Караван». Шляп с нами.

0: Любим Нью-Йорк.
1: Любили, любим и будем любить. И не устану повторять. Еще раз салют. С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. И добро пожаловать к нашему шалашу. Виктория Салкиндер. Вика, салют.
2: Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Акмаль. Здравствуйте, Лена. И здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Думаю, сейчас вот сейчас скажет Леночка, убью.
2: Не скажу.
1: Как настроение?
2: Прекрасно. Настроение, погода замечательная, настроение боевое. Все замечательно. Должны же мы сражаться. Сегодня один пациент мой, наш, сказал мне такую вещь. Ты знаешь, Вика, когда я не могу тебе дозвониться, я смотрю на твою фотографию, и мне становится легче. Я знаю, что он меня сейчас слушает. А мне становится легче. И мне так хорошо, осознавая, что ты есть где-то там у меня рядом. И вот нужно двигаться. Я вот не буду. Человек только выписался из госпиталя, я звонила узнать, как у него дела. И ты знаешь, после этих слов у меня такое хорошее настроение сегодня.
1: Нет,
2: с утра.
1: Ну, слушай, что... это всегда так. Все говорят же, спасая одного, спасаешь человечество. Я в это абсолютно верю. А то, что вы там спасаете у себя в офисе не одного, а... Ну, сказать многих это тоже ничего не сказать. За это вам отдельное спасибо, потому что так как вы работаете, ну, это, конечно, тоже, я бы не сказала, что это правильно, потому что, ну, нужно когда-то все-таки отдыхать. Нельзя отвечать на звонки в 10 часов вечера. Нельзя, мне кажется, нести работу домой, потому что для себя любимой тоже нужно оставлять время. Но, тем не менее, вот люди говорят, что да, есть возможность дозвониться, да, и Вика вечером может и человека прислать, Вика может и направить к доктору, Вика дает совет, Вика оформляет документы. В общем, знаешь, так тоже нельзя. Мне кажется,
2: ну,
1: что это,
2: да,
1: это
2: наверное,
1: too much.
2: Наверное,
1: как говорят
2: можно,
1: у нас в Южном Бруклине, too much.
2: Too much. Может быть, это и так, но очень любим то, что делаем. Очень много людей. Спасибо вам всем огромное за уважение, за доброту, за доверие прежде всего. И я все-таки отношусь ко всему, и вот вся моя команда, мы относимся все-таки не к искусственному интеллекту. Мы все-таки, хотя очень хорошая штука, замечательная, но просто как вспомогательная вещь какая-то, да, прекрасно. А как говорит мой замечательный папа, это все равно, что вот женщину либо ты ее видишь, либо трогаешь руками.
1: Знает, о чем говорит.
2: А папа знает, о чем говорит, да. Поэтому я все-таки отношусь к тому, что если мы мы должны иметь что-то человеческое внутри себя, мы должны себя хвалить, вы должны себя хвалить, должны быть добрее, нужно радоваться. Я сама стараюсь сейчас вот так жить, потому что энергии очень много уходит на помогать и пропускать через себя проблемы людей. Это очень, ребят, сложно, безумно сложно, потому что я каждого пропускаю через свое сердце. И вот иногда смотреть просто в окошко, когда ты утром открываешь глаза, смотришь, как ветерок, солнышко или дождь, или птичка пролетает. Я вот просто не то, что заставляю, а ловлю себя на мысли, что остановись, вот остановись на 5 минут, и это даст тебе энергии на целый день. И я вам всем очень желаю остановиться и прислушаться к себе, прислушаться к тому, что Вы же хорошие, вы замечательные, вы прекрасные. Перестаньте слушать искусственный интеллект. Да, это здорово, но это одиночество. Начинайте общаться друг с другом, начинайте общаться с профессиональными людьми, начинайте, перестаньте бояться, в конце концов. Так как мы можем испугать сами себя, нас никто испугать не может.
1: Ой, сейчас знаешь, что скажут? Вот что вот они говорят, философствуют, сидят, балдеют, как две подружки там где-то на лавочке в лесу, птички поют, они тут собрались, коммерческая передача, давай спрашивай, нас интересует квартирный вопрос.
2: Да.
1: Да, что-то мне был, что-то меня на булгаковщину потянуло. Квартирный вопрос нет, это не к Виктории Салкиндер. К Виктории Салкиндер это...
2: Почему? Медики... Это тоже к Виктории. Это тоже к Виктории Салкиндер.
1: А, тоже к Виктории. Квартирный вопрос
2: это
1: тоже к Виктории.
2: Тоже к Виктории Салкиндер.
1: Сейчас, сейчас задам.
2: Моих... Да, задавай. Давай.
1: Вика, сейчас,
2: всем все отвечу.
1: Сейчас задам квартирный вопрос, да, который сгубит вообще все человечество. Оказывается, это актуально и в этой стране. Но у меня другой вопрос. Я вот недавно со своей одной приятельницей очень хорошей беседовала. И она мне рассказала про пациентку, которая к ней пришла. Довольно молодая женщина, ну, наверное, моя ровесница. Она доктор, она не может называть там все имена, сдавать явки и пароли. И она говорит, не знаю, куда обратиться. Просто разговорились, она мне привела пример такой. Она говорит, ей 62, она не идет на пенсию, у нее онкология, она продолжает работать. А у него там что-то с зарплатой у мужа, он еще тоже, ему 65, он еще не оформлял ни пенсию, ничего нет, продолжает работать. У них нет страховки. Она говорит, я просто в ужасе, понимаешь, что делать. У них там больше инком, они еле-еле концы с концами сводят. И вот она говорит, это моя пациентка, но это еще и хорошая моя знакомая. Она говорит, я даже не представляю, чем я могу помочь. А лечение, лечение предстоит долгое и очень дорогостоящее. Вот тебе пример, пожалуйста. Люди отработали в этой стране десятилетия. Еще вот только-только должны пойти на пенсию. А ей только 62.
2: К сожалению, к огромному сожалению, и это очень большая сейчас проблема, таких случаев, ну, грандиозное количество, грандиозное просто. Я даже в какую-то неделю думала, что мне все время рассказывают об одном и том же случае и просят помощи. Оказывается, нет, это были совершенно разные случаи, просто очень похожие, и таких случаев очень много. К сожалению, получается так. Вот на примере этого, допустим, человек не может, вторая половина не может уйти на пенсию, вынуждена работать, потому что нужно платить рент. Человека, который болеет после химиотерапии, оставить невозможно одного. Home attendant не положен. Есть иншуренс с работы у супруга или супруги, который не покрывает ничего, кроме каких-то медицинских биллов, или даже покрывает медицинские биллы, но на этом как бы останавливается все. Звоните, ребят, не буду сейчас долго в это все вникать. Почему? Потому что каждая ситуация, она очень тонкая, и каждая ситуация имеет свой собственный подход. Есть ли выход из этой ситуации? Да, есть. А у всех одинаковый? Нет, не одинаковый. Можно ли помочь? Да, можно. Тяжелая ли эта ситуация? Да, тяжелая. Имеет смысл задумываться над такими вещами заранее? Да, имеет. Если не сделали заранее, приходите. Как только что-то случилось, приходите, звоните мне. Звоните, я объясню. Даже если вы не становитесь моим пациентом, я все равно вас направлю.
1: Прежде Вика, всего, что значит, люди. А если, подожди, ну не надо же ждать, чтобы случилось, правда? Знал бы, не где упасть, ждать. Подстелил бы. Можно же заранее к этому подготовиться. Если
2: заранее?
1: Ну...
2: Заранее, пока мы живем в замечательном штате Нью-Йорк, настолько, насколько мы все его любим и не любим одновременно, но здесь есть очень много бенефитов. И я всем очень советую, задумайтесь над этим. Пока есть еще возможность, вот вы приближаетесь к пенсионному возрасту, давайте заранее начнем делать ваши трасты, пултрасты. Очень многие вещи можно делать через life insurance, как оказалось. Это не life insurance, это другие программы, которых тоже пенсионные фонды и много-много разного, которые связаны с life insurance. Не буду забивать вам голову, потому что сама глубоко сейчас стараюсь в это вникнуть как можно глубже, чтобы понять и объяснять своим пациентам, потому что работающих людей становится больше, и нужно как бы вот ты проработал, у тебя там 50 тысяч на счету, и ты не знаешь, что с этим делать, и не знаешь, куда это деть. Есть выходы из положений. Звоните, приходите, оформляйте документы. Нет, безвыходных ситуаций нет. Есть выход из положения. Может быть, он не всегда такой, как вам хочется, но когда вы дожидаетесь до того, что вам за 90, и наследники, которым вы не доверяете, и таких много людей, вот это уже проблематично. Поэтому... давайте не дожидаться до этого возраста, а когда мы все-таки имеем еще какую-то силы в себе и можем правильно распорядиться своим имуществом, своими, извините меня за выражение, копейками, которые вы так долго зарабатывали и складывали все, работая здесь и отдавая всего себя, чтобы вы могли покрыть себя и помочь человеку, который находится, вашему партнеру рядом с вами, вот в таких плачевных ситуациях. И ты, Лена, это знаешь, как никто другой. Прости, что касаюсь этой темы, что если тебя не направят в правильном направлении, просто не проведут за руку, то всем глубоко наплевать о том, что можно хоть чуть-чуть, но помочь.
1: Да и, еще, Вик, подожди, во-первых, я назову твой номер телефона 917-834-33-43, Виктория Салкиндер, 917-834-33-43. Дело даже не столько наплевать, пока ты сам не испросишь, пока ты сам не забьешь в колокол, никто тебе ничего не предложит, потому что люди заняты совсем другими вещами, как правило, никаких претензий ни к кому, а всегда только к себе. Поэтому вот ты напомнила, я хочу обратиться ко всем. Многие люди понятия не имеют, что можно оформить помощь для больного человека на дому. Можно, вне зависимости от его возраста, это зависит от заболевания, можно получить какие-то льготы, можно добиться того, что страховая компания оплачивает это лечение. И вот, переходя, так сказать, к актуальному квартирному вопросу, когда люди, очень многие, находятся в состоянии абсолютного незнания и заблуждаются, им говорят, там, я не знаю, соседи по лавке или по лестничной площадке о том, что «да ты даже не вздумай, потому что квартиру у тебя отнимут». Кооператив там деньги распилит, там накопления твои, которые у тебя там счет в банке лежит на этом сейвинг-аккаунте, они это все заберут. Сиди дома, не высовывайся, вот тебе, блин, травки, вот тебе какие-то гомеопатические мазилки, вот тебе какие-то шаманы, вот тебе какие-то гадалки. Главное, сохрани все, что ты успел скопить. И таких людей тысячи. Здесь, в Бруклине. Я знаю таких людей. Люди боятся обратиться, если какое-то аутоиммунное заболевание у ребенка, если какое-то расстройство у молодого человека, член семьи, престарелая мама ухаживает, папа там где-то ходит, подрабатывает, и люди не обращаются. То есть у нас две крайности здесь есть. Есть люди, которые могут сами себя обслужить, при этом они получают полностью все положенные и неположенные льготы. И есть люди, которые не в состоянии не то что себя обслужить, себя обеспечить, им буквально не хватает для того, чтобы жить в сытости, они никуда не обращаются. Поэтому вот для таких людей Виктория Салкиндер всегда открыта не только советом, но и конкретной помощью. 917-834-33-43. А давай теперь квартирный
2: и
1: вопрос.
2: И хорошо, что ты затронула эту тему. Напоминаю, ребята, мы продолжаем людям помогать получать продукты, здоровую пищу. Кому-то полагается, у всех, у кого есть Medicaid, подчеркиваю, есть Medicaid, вы имеете право получать наборы продуктовые, кому-то каждую неделю, это особенно касается деток, продуктовые наборы хорошие, это здоровая еда из русских магазинов, из русского магазина, ни одного. Вот, значит, если вас опровали, то есть если Medicaid вас пропустил, к сожалению, я не всесильна, и это получается далеко не у всех, но...
1: А кто, подожди секунду, Medicaid вас пропустил, а кто эти документы? Ты подаешь?
2: Да, мы подаем через мы подаем документы. Мне нужен номер Medicaid, телефон, и можете присылать мне, это мой персональный телефон, просто текст-месседжем с номером телефона, и написать мне нужны продукты, да, это в помощь, это абсолютно не инком, не идет ни в счет ни в какого вашего заработка, это не фудстемпы, это совершенно отдельные программы. Сюда же включены какой-то kitchen supply, какой-то холодильничек, как макровей, ну, в общем, очень много помощи, которую мы продолжаем оформлять. Очень многим людям помогли, очень многие люди это получили, очень много получила деток, подчеркиваю, очень много пожилых людей, которые получают продукты на еженедельной основе. Еженедельной, то есть продукты свежие, хорошие продукты на еженедельной основе. Кому-то два раза в неделю, кому это не Meals on Wheels, это другие хорошие приготовленные продукты. Окей, значит, есть такое. Есть уже, подчеркнула и сказала вам, есть, если вам что-то нужно для дома, например, холодильничек, или вам нужен макровейв, или вам нужен набор посуды, сковородки, или вам нужен дипфрайер, что угодно, если вам что-то нужно такое, то есть тоже мы оформляем правильно, оформляем документы для того, чтобы вы все это получили. Это городской, это федеральный грант, который мы работаем с еврейской организацией Kings Bay Y. Мы получили этот грант, и мы помогаем людям это оформлять. Дальше программы, особенно детки, больные детки, у кого аутизм, которые очень долго оформляют и не могут получить сервисы. И бедные мамы, бабушки и дедушки не могут выйти на работу. И в семьях происходит, даже не хочу об этом говорить вслух, как людям нужна помощь. И люди не знают, куда обращаться. Мы помогаем оформлять сервисы, чтобы получили детки бейбиситеров, как я их называю, от рождения и до 18 лет. И потом это другая программа начинается. Мы помогаем все это делать в течение 3 месяцев. не ждете вы по полтора года. Не останавливаемся мы только на том, что вот получили хоум-кер для ребенка, бэйби-ситера, и все, на этом остановились. Нет, мы идем дальше, мы помогаем, если малоимущая семья, то мы помогаем от продуктов до оплаты рента. Не мы лично платим вам, мы не можем этого делать, мы не в состоянии, к сожалению, но мы помогаем оформлять правильно документы для того, чтобы вам оплачивали. Есть очень много программ, которые оплачивают ренты, если семья малоимущая. Есть очень-очень много программ. Не ждите год, не ждите эвалюэйшены, которые вы не можете с детьми пройти. Просто обращайтесь, мы вас направим. Люди, которые получали помощь, которые жили в шелтерах, получали квартиры и не знают, что через год нужно проходить ресертификейшн на квартиру. Вас никто не направляет. И потом вы не понимаете, почему вы теряете эти программы. Обращайтесь. Мы поможем вам восстановить программы, мы поможем вам восстановить ваши восьмые программы в плане... есть люди, которые с детства больны или с молодости больны, и они получают, живут в шелтерах какое-то время, потом получают городскую квартиру в ФАФСу, например, и не знают, как ее правильно переоформлять, и пропускают свои сроки. Не знают, что они имеют право, потом не знают, как выйти из этого, и у них накапливается рент. Мы помогаем все это оформлять, восстанавливать, находим вам правильную программу, правильного social worker, который восстанавливает вам все эти программы и помогает восстановить ваш рент, вашу восьмую программу, скажем так, вплоть до того, что мы берем вас за руку, только наших клиентов. Ребята, не обижайтесь, у нас нет на все возможности. Идем к конгрессмену, в офисе уже нас очень хорошо знают, мы звоним, связываемся, если мы в тупике, то мы связываемся и помогаем. Люди, у которых программа NHTD, у которых есть коды, которые висят по 8 месяцев, по полгода, и вам угрожают, что вас снимут с этой программы, потому что вы не можете, не оплачивается, и никто не может снять этот код для вас. Обращайтесь, мы занимаемся этим, мы снимаем коды. Подчеркиваю, только для наших клиентов. Ребята, простите, объять необъятное не могу.
1: Вика, дай номер телефона назову. 917-834-33-43. 917-834-33-43. Это персональный номер телефона Виктории Салкиндер. Всех, кого заинтересовала вышеизложенная информация, пишите сообщение. И Виктория вам перезвонит, но не сию секунду, а дождитесь, пожалуйста, своей очереди. Ты говоришь только для ваших пациентов. Сейчас у человека вот горящая ситуация, он не твой пациент, скажет. Ну и пока она перезвонит, пока я скажу, я хочу идти с вами, помогите мне, пожалуйста. Я вообще все потеряю, то сколько месяцев пройдет? Как мне попасть?
2: Смотрите, я перезваниваю, обычно перезваниваю в течение 3 дней. Либо даже раньше звоню или я, или звонят мои девочки. И еще, вот сейчас прямо мне люди присылают текст-месседжи. Если emergency, пишите 911. Есть люди, которые в феврале подавали на продукты, и по какой-то причине вы до сих пор не получили. Вот спасибо большое человеку, который только что прислал мне текстовое сообщение. Пациентка такая-то, не получили помощь, да. Я всегда проверю, я отдаю своим девочкам тут же проверять, и мы с вами свяжемся, сообщайте. Я не знаю, кто, ну, как бы, кто получил, кто нет, я не могу за каждому следить. Если вы не получили в течение месяца, не ждите, пришлите мне текст-месседж.
1: Не-не, Вика, подожди, у нас заканчивается время. Ответь, пожалуйста, на вопрос. Сколько времени займет, если пациент выразил желание вот уже перейти к тебе, чтобы не потерять все программы и получить вот этот полный сервис от и до?
2: Неделя.
1: Неделя. И за неделю максимум ничего не случится, да?
2: Ничего не случится. Мы начинаем работать с пациентом в ту же секунду. А дальше это уже на совести человека. Перейдет к нам. Слава Богу, спасибо, порядочный человек. Не перейдет. Слава Богу. God bless.
1: Скажи, пожалуйста, последний вопрос. У нас меньше минуты. Ты мне как сказала, God bless, все, я сразу начала молиться. Люди, которым нужно срочно оформить Medicaid, человек заболел, не в состоянии оплачивать биллы, есть все подходящие, так сказать, составляющие.
2: Пишите 911, мне нужен Medicaid. И вам
1: если наоборот, если нужно оформить Medicaid и помощь на дому.
2: 911, пишите 911, мне нужен Medicaid. А если человек болен, у кого-то раковое заболевание или что-то происходит, пишите 911, нужен Medicaid, нужна вот такая-то помощь, и обязательно в течение 24 часов вам либо я перезвоню, либо мои девочки.
1: До встречи в следующую пятницу. 917-834-33-43. Не откладывайте в долгий
2: всем
1: ящик.
2: Всем огромное спасибо.
1: Акмалюшка, обнимаю. Да, спасибо.
2: Пока.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.

0: В Нью-Йорке 8 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Ахмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Международные посредники продолжают попытки добиться снижения конфликта между Израилем и вооруженными группировками в секторе Газа и Южном Ливане. В ООН вновь обсуждают гуманитарную ситуацию и поставки продовольствия для мирного населения. В Европе сегодня много внимания уделяют вопросам безопасности. Польша и страны Балтии продолжают укреплять границы и расширять военное сотрудничество внутри Североатлантического Союза. Одновременно в Германии и Франции идут споры о будущем европейской оборонной политики и расходах на вооруженные силы. В Соединенных Штатах обсуждают возможную забастовку работников железных дорог в пригородах Нью-Йорка. Профсоюзы требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. В случае остановки движения серьезно пострадает сообщение между Лонг-Айлендом и Манхэттеном. В самом Нью-Йорке одной из главных тем остается стоимость аренды жилья. Совет по регулированию арендной платы рассматривает возможность минимального повышения платы за квартиры со стабилизированной арендой. Для сотен тысяч жителей города этот вопрос имеет огромное значение, поскольку расходы на жилье продолжают расти быстрее доходов населения. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран ответил на предложение США о прекращении войны. Трамп назвал этот ответ совершенно неприемлемым. Зеленский заявил, что сейчас Путин наконец готов к реальным встречам. Круизный лайнер со вспышкой хантавируса на борту прибыл на Тенерифе. Пассажиров эвакуируют и отправят в свои страны. Госдеп начнет отзывать американские паспорта у тысяч родителей, имеющих задолженность по алиментам. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 35%, 60% по Фаренгейту, 16% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
2: Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио.
2: Американское радио на русском языке.
0: Радио. Дэвидсон Радио.
7: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. И сегодняшняя программа посвящена, естественно, наступающему 9 мая празднику Победы в Великой Отечественной войне.
7: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
9: Дорогие друзья, я хочу вновь напомнить вам об адвокате Марке Басикасе, который более 35 лет здесь в практике и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отслуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Его компания Mark Basikas & Associates – одна из самых уважаемых и признанных в Нью-Йорке, и в том числе в русскоязычной комьюнити. Специализация офиса – медицинские ошибки. Я хочу напомнить вам телефон 1-800-АДВОКАТ. Слово «адвокат» пишется английскими буквами, практически по-русски, потому что в середине «би». Это сделано было для того, чтобы те люди, которые не владеют английским языком, могли легко запомнить 1-800-АДВОКАТ и обратиться к Марку Басикасу. Сегодня можно выходить и на сайт advokat.com. Марк Басикас один из первых, кто объявляет и объясняет нашей комьюнити новых законодательств, связанных с медицинскими ошибками. В частности, одно из последних нововведений было то, что после неправильного диагноза, связанного с онкологией, время подачи иска было 3 года. Сегодня оно увеличено до 7 лет. И еще одна новость, хотя ей много лет, это связано с 11 сентябрем 2001 года. Хотя прошло практически 25 лет, но только сейчас у людей, которые были в зоне бедствия, начали появляться признаки и симптомы заболеваний, вызванных тем, что они дышали бетонной пылью. Это респираторные заболевания и онкология. Так что, друзья мои, если у вас есть подозрение на то, что ваше заболевание связано с 11 сентября, звоните 1-800-АДВОКАТ или выходите на сайт advokat.com. Есть много адвокатов, но только один из них – 1-800-АДВОКАТ, и это Марк Басикас.
7: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

0: Я неоднократно делала программы и пыталась развеять ореол, связанный с непобедимостью советской армии, с ее потрясающей организацией и так далее. Но вот сегодня у нас в гостях будет удивительный человек. Может быть, кто-то из вас и помнит, он был у нас на телевидении и на радио. Зовут его Виктор Снитковский. Он историк, писатель. И очень коротко я напомню о нем. Он много очень работал, кстати, родился в Ташкенте, так что мой земляк. И он очень много работал в Казахстане, где жил. И там он в 88 году связался с мемориалом, как он так сам пишет, связался. Ну, так сказать, начал работать с мемориалом. И с этого времени начал публиковать и печати, и свои статьи, выступления на радио, телевидение. И, конечно, сделал он очень много, потому что он получил доступ в Центральный архив Казахской ССР, где с помощью опытных архивистов сумел найти, опубликовать десятки статей о судьбах репрессированных. И он передал в мемориал коллекцию оригиналов документов, писем, фотографий, собранных в семьях репрессированных. Он делал выставки, участвовал в выставках, связанных с мемориалом. И благодаря ему мы сделали программу с руководителем мемориала, которые живут сегодня вне, конечно, России, где позорным образом был закрыт этот выдающийся совершенно, выдающаяся организация, которая пыталась, так сказать, восстановить правду и память об безвинно репрессированных людях. И когда он эмигрировал сюда в 92 году, он написал раздел «Национальные репрессии» для монографии «Советская цивилизация», который был подготовлен Центром Дэвиса для русских исследований в Гарварде. Минуточку. Но он публикуется очень широко и выступает в различных средствах нашей русскоязычной информации и так далее. Но сегодня мы будем, как я вам сказала, говорить о начале войны, о том, как Советский Союз, как он выглядел перед началом Второй мировой войны. И это фрагмент из книги, которая называется «Всегда агрессивная Россия». Я с огромным удовольствием представляю в эфире Виктора Снитковского. Виктор, здравствуйте, дорогой. Я вам очень признательна за сегодняшнюю программу и за эту тему, которая абсолютно актуальна.
1: Добрый день. 9 мая. Добрый день. Спасибо за комплименты в мой адрес.
0: Это не комплимент, это ваша биография. Ну, вы, конечно, очень много делаете удивительных вещей, но все же. Вот существует мнение, что Гитлер и Сталин совместно развязали Вторую мировую войну. Вы с этим согласны?
1: Я с этим согласен, тем более, что у меня довольно крепкая поддержка во всех европейских государствах и Соединенных Штатах. Почему я так считаю, почему так считают на Западе? Дело в том, что Советский Союз буквально с первых дней своего существования, когда это еще была республика, социалистическая республика России, когда в 20-х годах, в 23-м году превратилась в Советский Союз, а гимном был «Интернационал». «Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов, теперь наш разум возмущенный, и в смертный бой идти готов». А были песни как бы попроще, но которые призывали к войне с буржуазией, причем не только в России, которой уже, по сути, там не осталось, но и к мировой.

что в стране с относительно невысокой культурой эта пропаганда имеет успех. И что нужно отметить, что сразу после окончания Второй мировой войны в 1918 году, если Англия, Франция, Польша, которая стала свободной, они старались прийти к каким-то мирным соглашениям, чтобы ничего подобное не могло повториться. И вот Советская Россия, наследница царской России, которая вроде бы оставалась сторонницей Антанты, заключает сепаратный договор с Гитлером. Но кроме публичного договора, вскоре последовали соглашения о строительстве в Советском Союзе военных заводов по производству отравляющих газов, подводных лодок и авиации. Угу. Естественно, это было секретным, а, счастью для Запада, оказалось, что уровень рабочей силы и инженерных кадров оказался настолько слабым, что провести работу на немецком оборудовании с достаточным качеством работ российская сторона не смогла. Тем не менее, близкие экономические отношения между Советской Россией и Германией продолжались. И вот в 1939 году состоялся приезд министра иностранных дел Германии Риббентропа в Москву, который заключил пакт с премьер-министром Молотовым. Пакт называется «Молотов-Риббентроп», хотя, конечно, без участия Сталина не обошлось, так же, как и Гитлера. Договор вполне цивилизованный, однако к этому договору прилагались секретные протоколы о разделе Восточной Европы между Германией и Советским Союзом. Причем сегодня опубликована карта, прилагаемая к этим секретным протоколам с подписью Сталина. Вот. И Германия и Советский Союз договорились разделить Польшу, договорились разделить Чехию. Но немцы успели Чехию сами захватить. Успели договориться о захвате части Румынии. Советский Союз оттяпал больше, но немцы сразу не стали вмешиваться, подождали более благоприятных условий. Ну и потом, вот, например, если вы, я, кто угодно собирается поехать из Соединенных Штатов во Францию, ну, допустим, вы во Францию, а я в Аргентину, ну, самостоятельно путешествовать, что мы сделаем первым делом? Мы купим путеводитель, карты. Может быть, язык начнем учить, французский или испанский. Так вот, когда немцы в 1941 году вторглись на территорию Советского Союза, в первые же дни они захватили 50 вагонов с картами немецкой территории, довольно подробными. Советских карт такой подробности для своей территории не было. И вот мы знаем, что немецкие километровки, которые порой удавалось захватить, то есть карты в масштабе в одном сантиметре километра советской территории не было. Не было. Не довелось видеть немецкие карты на шелке для немецких пилотов. Причем на натуральном шелке, чтобы это не сминалось. Вот у советских пилотов были карты, напечатанные на бумаге. И
естественно, на сгибах они сильно противоречивы.

0: вечерами.
1: Да.
0: А вот немецкие карты, я на дипломной практике был в Коми СССР, и у пилотов вертолетов Ми-10, это крупные вертолеты и крупная зарплата у пилотов, они умудрялись на черном рынке такие карты купить. А вот те, кто летали на самолетах, где зарплата пониже, у них на это денег не хватало. И карты у них были потертые, перетертые. То есть даже в 60-х годах не научились делать карты того качества на том материале, что делали немцы еще в начале 1940-х. И уже только поэтому можно судить. Есть очень интересные воспоминания маршала Баграмяна. Маршала танковых войск. А в 1940 году он был преподавателем академии, военной академии, где Жуков учился в течение года. И Жуков пригласил Баграмяна, а Жуков был командир Юго-Западного военного округа, то есть это территория Украины и нынешней Молдавии, чтобы Баграмян руководил разработкой наступательной операции советской армии, Красной армии тогда, против немецкой армии. Баграмян, естественно, прибыл в Киев, поскольку этот вопрос решался на более высоком для него уровне, значит, ему предписали командировку в Киев.
1: А в Киев... Это было какой год? Виктор, это в каком году было?
0: Какой? Начало осени.
1: Какой?
0: 1940-й.
1: А, 40-й, да. Ничего себе.
0: И он подготовил с участием оперативного отдела штаба округа эту операцию, ну, учебную.
1: Да, конечно.
0: Вот. В конце декабря в Москве состоялось заседание высшего руководства Красной армии. Жуков к этому времени стал начальником генерального штаба Красной армии, был министр обороны Тимошенко, были представители из ЦК. Вот был ли Сталин там, непонятно. Но Баграмян подготовил эту наступательную операцию с тем, чтобы численность Красной армии превышала, как принято в Европе считать, 20% больше, чем у тех, кто обороняется. А Жуков, как начальник генерального штаба, постановил, чтобы было вдвое больше, чем войск, чем у противника. И вот генерал Гореев, военный академик 1980-х годов и уже дальше с переходом на самостоятельную Россию, опубликовал книгу, что вдоль границы Киевского, юго-западного
1: округа.
0: Да, военного округа было сконцентрировано в полтора раза больше войск на первый момент. Интересно воспоминание Рокоссовского. Причем эта часть воспоминаний в советском издании была выброшена и появилась только после развала Союза, потому что американцы написали, что было в рукописи Рокоссовского. Оказывается, Рокоссовский, которого тогда выпустили из тюрьмы,
1: да,
0: с выбитыми зубами, точнее, выпустили его уже, и он коронки подставил, но зубы были все выбиты. Да, так вот, он написал в этом кусочке своих воспоминаний, что он, как командир дивизии, спросил начальника оперативного управления Киевского, вот этого юго-западного военного округа, в Все время идут войска на запад, границы. А если немцы прорвутся, что мы будем делать? Ему ответили, не волнуйтесь, войска из внутренних районов двигаются к границе.
1: Угу.
0: Понятно, что советская сторона была, конечно, насторожена. Однако есть очень важный момент. И тут я коротко просто о своих наблюдениях. Вот есть таланты. Кто-то хороший кинорежиссер, а кто-то хороший театральный. Кто-то хороший негациант, а кто-то хороший шахматист. А поменять местами так ничего не получится, как правило, во всяком случае. Так вот, Сталин и его верхушка – это замечательные мафиози, замечательные бандиты. Но даже в людях они разбирались, особенно Сталин. Вот если этот человек может быть подкаблучный мне, вот он у меня будет работать, он будет расти. А не подкаблучных к стенке. И, конечно, скажем, тот же Тухачевский, он не был ни английским шпионом, ни немецким, ну и многие военачальники.
1: Ну как все, да, те, кто расстреляли.
0: Было уничтожено 60 тысяч военнослужащих разного ранга, включая министра обороны. Вот. А кому же Сталин все-таки доверял? Не Рихарду Зорге, не другим разведчикам, не командующему разведывательным управлением Красной Армии. Оказывается, Сталин вызвал с Кавказа своего давнего приятеля Кабулова. Кабулов в Грузии, имея пятиклассное образование, работал бухгалтером. Сталин его направил в советское посольство в Берлин. Вскоре, значит, каким-то советником, но вскоре он стал военным атташе. Немцы организовали ему друга, который его кормил, поил, делал подарки и прочее. И этот друг убеждал весьма недалекого Кабулова, что Германия не собирается нападать на Советский Союз. И вот Сталин своему дружку, в общем-то, под малограмотному подонку, верил. А разведывательным сети своей руководству он не верил. При этом не нужно думать, что Зорге много знал последний секрет. В немецком, в Германии было правительство, ну, рейхсканцлер, правительство. В составе правительства министр иностранных дел, который, естественно, по уровню был ниже заместителя рейхсканцлера. В министерстве иностранных дел были отделы Северной Европы, Южной Европы, Восточной, Северной Африки, Южной Африки. И вот подумать, что японский посол имел данные о точной дате нападения, это абсурд. То есть настроения были, что война будет. Ну вот Зорге эти настроения передал. А вот американский посол передал в Министерство иностранных дел точные данные о нападении. Но это же не американский посол. Это он свои материалы. Англичане передали. Причем Черчилль в своих воспоминаниях написал, что мы думали, стоит ли рисковать передать эти данные, потому что мы таким образом свою разведывательную сеть подрезали. Передали. Но Кабулов был
1: перевесил. Виктор, но мы должны сейчас уйти на рекламную паузу. Я хочу просто наших зрителей, слушателей как бы отправить. Есть замечательный такой писатель, бывший КГБшник Виктор Суворов. Вы, конечно, знаете его книгу.
0: Да, конечно.
1: Да, и где он очень подробно рассказывает о том, как Советский Союз готовился к нападению, как рельсы переводили на европейский Союз, как подтягивали войска и так далее. Просто Гитлер успел ближе, быстрее в смысле. Но дальше, друзья мои, мы будем говорить о, наверное, самой волнующей теме, связанной с войной. Был ли Советский Союз готов к войне с Германией? Вот эти ошеломляющие подробности, которые я прочитала у Виктора, это что-то невероятное. Так что оставайтесь с нами, и мы продолжим нашу беседу.
2: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Евросоюз разблокировал соглашение о партнерстве с Сирией, остававшееся замороженным с 2011 года. Решение было принято на фоне подготовки Брюсселем новых программ помощи Дамаску на общую сумму почти 300 миллионов евро. Глава индийского правительства Нарендра Моди посоветовал населению сократить потребление энергоресурсов и отказаться от поездок за границу на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Моди выступил за жесткую экономию ресурсов на фоне кризиса. Он посоветовал индийцам пересмотреть потребительские привычки, отложив зарубежные поездки и пышные свадьбы минимум на год. Также гражданам рекомендовано временно воздержаться от покупки золота в праздничные дни. Подобные меры, по мнению властей, позволят сберечь иностранную валюту. Израильское руководство намерено в течение 10 лет полностью прекратить финансирование своей армии за счет американских дотаций. «Хочу свести к нулю финансовую поддержку со стороны США, финансовую составляющую нашего военного сотрудничества. Мы получаем 3,8 миллиарда долларов в год, и, думаю, настала пора постепенно отказаться от оставшейся военной поддержки». Об этом заявил израильский премьер Нетаньяху в интервью CBS. Он рассчитывает реализовать эту инициативу в течение 10 лет и намерен начать процесс прямо сейчас, не дожидаясь избрания следующего американского конгресса.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
1: Дорогие друзья, известный потомственный хиропрактор Дин Итри, который более 30 лет работает в русскоязычной комьюнити и помог тысячам пациентов с различными болями, теперь принимает только в Staten Island по адресу 318 Sequin Avenue и телефон 718-356-9222, 356-9222. Здесь вы можете получить лечение как традиционными, так и обновленными современными процедурами. И при различных болях и медицинских проблемах в шее, спине, бедрах, коленях и локтях. А также при грыжах позвоночника и диска, стенозе позвоночного канала и невропатии. В его офисе есть рентген и новый прибор ударно-волновой терапии, который помогает при воспалении карпального канала, болей в шее и нижнем отделе позвоночника. Звоните 718-356-9222. 356-9222. Еще раз, в офисе Дина Итри применяют помимо традиционных новые методы и технологии по борьбе с болью, такие, например, как шок, вейв, терапи и многие другие. Здесь держат руку на пульсе современной медицины, но при этом остаются золотые руки лучшего хиропрактора Дина Итри, который блестяще знает анатомию и умеет вам помочь. В его офисе принимают основные медицинские страховки, включая Medicare и профсоюзные страховки. Если вас мучают боли, звоните доктору Дину Итри и приезжайте в Staten Island в его современную клинику. 718-356-9222. 356-9222.
2: Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Друзья мои, мы вновь с вами. Я напоминаю, что это наша программа Star War Сима Березанской, которая выходит у нас в эфир по четвергам. И сегодняшняя программа посвящена наступающему Дню Победы. И мы беседуем с Виктором Снитковским, историком, писателем, который собрал совершенно поразительные факты, связанные с войной. И особенно вот то, что меня, например, всегда очень интересовало, думаю, как и многих, конечно, был ли Советский Союз готов все же к войне с Германией, несмотря на все эти героические песни, разговоры, репетиции, когда носили там раненых и так далее. Так что вот, Виктор, вопрос, с которым я закончу нашу первую часть. Скажите нам, пожалуйста, что происходило в это время в Советском Союзе?
0: Значит, я вначале немножко похвастаюсь. Есть такая книга вышла, КГБ в русском зарубежье. Редактор этой книги Виктор Снитковский.
1: Понятно.
0: Вот. Причем автор из семьи друзей Андропова. Отец автора был заместителем командующего погранвойск, которые входили в состав КГБ. Но в личных отношениях с Андроповым они были друзьями и взаимные семейные встречи друг к другу, приглашения. Вот. Этот человек увлекался с детства японским языком, получил образование высшее в этой области, будучи студентом Института восточных языков при МГИМО. Он уже публиковался даже в журнале «Вокруг света». Ну, короче говоря, папа ему объяснил, что если ты не пойдешь служить в КГБ, не видать тебе Японии твоей любимой. И Костя пошел служить в КГБ. Естественно, его взяли. Причем взяли его, несмотря на то, что он пришел, принес заявление, был в очках. А он знал, что в очках не принимают. В КГБ нужны абсолютно здоровые люди. Когда он пришел на первое занятие, он увидел, что половина группы в очках. Он понял, что КГБ сплошь блатное. Да, он 2 года проучился в Краснознаменном институте Комитета госбезопасности имени Андропова и полетел в Японию корреспондентом ТАСС. И он мне объяснил, что абсолютно все корреспонденты советских газет за рубежом – это офицеры КГБ. И даже самые знаменитые, вроде Валентина Зорина или еще там кого-то, это все офицеры КГБ. Через 3 года его выгнали из Японии, поскольку он вербовал китайских студентов, которые учились в Японии. И когда его выгнали из Японии, в Москве, за то, что он 3 года продержался, его назначили замначальника управления по разведке в Китае. А он знал японский язык еще до поступления в институт имени Андропова. И второй язык был у него китайский. На второй год после развала Союза он бежал, поскольку увидел, что за ним следят. Да. Так вот, разведывательные сведения, которые, в общем-то, после нападения немцев были как-то пущены в дело, уже мало что могли поменять. И в 1962 году вышла книга академика, доктора исторических наук Александра Некрича, которая называлась «1941 год, точка 22 июня». В этой книге Некрич, вопреки советской пропаганде, вопреки тому, что писалось в советских учебниках, написал, как Советский Союз готовился к войне, почему он слабо подготовился, почему были неуспехи, неудачи. И это, причем, ну, он был доктор исторических наук, книгу написал по плану Института истории Академии наук. Книгу опубликовали, цензор, видимо, невнимательно почитал, но едва книга вышла, и мгновенно была раскуплена, при том, что там было несколько десятков тысяч тираж, как в журнале, как этот журнал, «Вопросы истории КПСС», да, «Вопросы истории КПСС», появилась разгромная статья. Дурацкая, но разгромная. И на это письмо, то есть на эту статью в поддержку Некрича написал письмо генерал Григоренко. Генерал Григоренко имел и военный опыт в конце войны, командир дивизии. Он, кстати, был еще способный программист. То есть человек, в общем, довольно широкого ума. И то, что он написал в этой книге, это просто потрясает. Вон это маршал Победы, Жуков, еще там герои и прочее. Ерунда это все. Значит, оказывается, в начале июня советские войска в приграничных округах начали учения. Значит, пехота проводила учения в одном месте, артиллерийские части в другом, танковые в третьем и так далее. 22 июня, значит, на границе, хотя оставалось достаточно много людей, но встретить немцев было нечем. Когда дали приказ войскам с учений двигаться к границе, командование соответствующих частей, но немцы напали рано утром, они отказались сразу двигаться. Они сказали, давайте подождем вечера, чтобы мы двигались не под бомбежкой немецких самолетов. Нифига подобного. Товарищ Жуков сказал двигаться к границе. А товарищ Тимошенко, военный министр, сказал двигаться к границе. И вот части различного направления, ну, грубо говоря, поодиночке двинулись к границе. А в Советском Союзе тогда было очень мало зенитных орудий. У зенитных орудий диаметр снарядов несколько меньше, чем у обычных пушек, и там нужна более высокая квалификация и рабочих сверловщиков, и оборудования. Короче говоря, зенитных орудий практически не было, и немцы колонны движущихся войск границы бомбили, обстреливали, даже истребители стреляли. Не только штурмовики и бомбардировщики. Истребители стреляли по этим колоннам безнаказанно. Еще одна важная сторона, что руководство Министерства обороны решило уже в конце 30-х годов формировать воинские части солдатами из ближайших населенных пунктов. И когда немцы первые несколько дней далеко прорвались через порядки Красной Армии, первые дни даже в плен не брали. Так вот, солдаты из ближайших городов и деревень
1: разбежались по домам.
0: По домам, естественно, что же они пойдут на восток. Я читал воспоминания советских военных, которые были на границе. И вот они там пишут, что по дорогам, ведущим на восток, в одну сторону шел тонкий ручеек, густо населенные евреями. А по другую сторону шел густой поток. У всех были сняты погоны, звезды пилоток, да. А немцы, проезжая на машинах, показывали пальцами и смеялись над ними. Таким образом, даже значительная часть вооруженных сил исчезла. Вот такое было ужасно бестолково.
1: Хорошо, а вот у Виктора, у вас, я читала вот в этих материалах, еще какие-то поразительные фактические данные, связанные с оборудованием, с военной техникой и так далее. Что-то где-то лопатами копали, что-то, да, какие-то траншеи, или что это же вообще... То есть выясняется, что вообще ничего не было.
0: Да. Значит, немцы в середине 1930-х годов дарили товарищу Сталину свои передовые образцы оружия. А дарили потому, что они были абсолютно уверены, и в этом оказались правы, что в Советском Союзе воспроизвести это не их оборудование, их... Тот же Мессершмитт знаменитый. Было 3 экземпляра передано этих истребителей. Копировали, ничего не могли сделать. И в 1941 году советские истребители не могли даже догнать немецкие бомбардировщики, хотя, естественно, эти самолеты должны были летать быстрее. И благодаря американцам, которые еще до договора о ленд-лизе поставили Советскому Союзу радиолокаторы. Москва была окружена кольцом американских радиолокаторов, и это позволяло встречать немецкие бомбардировщики, поскольку их локаторы обнаруживали там на расстоянии десятков километров. Но навстречу поднимались истребители, и немцы несли определенные потери.
1: То есть Москву бы уничтожили, если бы не было американской помощи?
0: Да, уничтожили. Мало того, о том, что Москва будет уничтожена, один из свидетелей – это мой отец. Значит, он после первого ранения в первые же дни войны совершенно бестолково выпускников Одесского строительного института бросили на разминирование. Значит, первые несколько групп, что шли, значит, там их было около 60 человек, построили по 5 шеренги, по 5, поскольку было всего 5 миноискателей. И вот эти первая шеренга двинулась на разминирование. Люди формально умели, их в институте чему-то учили на военной кафедре, но, естественно, были подрывы. Но много людей не успело подорваться. Подъехал немецкий бронетранспортер с автоматчиками сверху. А у этих даже пистолетов не было. Короче говоря, весь мужской выпуск выкосили, осталось 3 человека живых. И вот мой отец, который еще тогда не успел взять миноискатель и подойти к настоящим минам, у него, к счастью, было легкое ранение, но он уже был опытный минер по советским понятиям. И его направили в саперный полк, который минировал Кремль. Вот об этом нигде не написано. Я первый. Там, но в Соединенных Штатах уже о том, что Кремль немцы побили, восстанавливали немедленно, но Кремль еще минировали. То есть... Была высокая вероятность для Сталина и компании, что Москва уйдет к немцам. Ну, вот такая ситуация. И все знают о том, что в октябре были дни, когда в Москве советской власти практически не осталось. Пошли грабежи магазинов и квартиры и так далее, и не было сил предотвратить эти грабежи. Драки место в кузове грузовика или там автомобиля. Это ужас какой-то был. Но вот так Москва, высшее руководство было подготовлено к войне. Более того...
1: Хорошо. А... Да.
0: Да.
1: Да.
0: Более... Если сделать исторический экскурс, значит, военный атташе Англии в Петербурге в годы Первой мировой войны потом опубликовал свои воспоминания и написал, что русскую армию, где офицеры хуже, лучше были выучены, прошли полный курс наук военных, училищах, академиях. Так вот, на Западе русскую армию тогда называли бульдозером, который, этот смысл был этого слова тогда, что не может маневрировать, может только прямо двигаться. И нам не говорили, что это правда была. Нам не говорили, что знаменитый прорыв генерала Брусилова закончился окружением его войск. Ну, вы понимаете, насколько лживая пропаганда была.
1: Да, она и есть. Да. А хорошо, а почему военные потери Красной Армии оказались столь велики?
0: Столь велики. Значит, самые, так сказать, концентрированные потери были. Значит, от советской границы с Польшей было два довольно глубоких выступа вглубь, захваченные немцами территории, которые, согласно договору Молотова-Риббентроп, перешли в Германию. Значит, один был выступ в районе Белостока, Белостокский выступ, и Львовский выступ был. Эти выступы были забиты военной техникой, провиантом и так далее. Причем, значит, автомобили стояли передком в сторону Германии, повозки там со снарядами, патронами стояли так, что вот прицепят лошади и повезти в сторону Германии. Немцы перерезали эти выступы у основания, эта техника была уничтожена. Более того, приграничные дороги уже советской территории были забиты военной техникой. Так что трудно было понять, как они, вообще говоря, могут сдвинуться вперед. И когда маршала Кейтеля спросили на Нюрнбергском процессе, так вот, когда вы вторглись на территорию СССР, Красная Армия была расположена для наступательных действий или оборонительных? Он ответил, вы знаете, я даже... Судя по тому, что мы увидели, невозможно было понять, они собрались наступать или защищаться. То есть бардак был на всех уровнях и по всей территории. Вот почему потери были большие. Более того, те учения, которые проходили в июне 1941 года, то для сохранения моторесурса, для сохранения снарядов, техники. Солдаты больше маршировали, чем учились. То есть армия была не подготовлена. А я напомню, значит, вот в западных странах во время Первой мировой войны считали, что вот русская армия – это бульдозер с офицерами, прошедшими курс обучения. И, безусловно, выше их уровень, чем крестьяне, которые одели офицерскую форму в Советском Союзе. Немецкие маршалы были полковниками в годы Первой мировой войны. Кроме того, они имели уже опыт боевых действий против французских, английских и английских войск. А советские офицеры были очень слабо подготовлены. У них был вообще низкий уровень развития по сравнению с тем, что было в неуважаемой царской армии. Как же вы думаете, они могли успешно воевать? И недаром на Западе Жукова назвали мясником. Недаром воспоминание Эйзенхауэра, переведенных на русский язык, исключен такой пункт. Значит, Эйзенхауэр написал, что у американцев были серьезные проблемы при прохождении минных полей немецких в районе Арденн, там, где немцы нанесли сильный контрудар. А Жуков ему ответил: я не обращал внимания на заминированные территории. При наступлении по заминированной территории потери, как при сильном арт-огне противника. Эйзенхауэр был поражен этим.
1: Ну, вот... ну, в общем, что говорить, Виктор, это вот наша передача уже подходит к концу. Что говорить? Мы знаем про жуковскую фразу: еще нарожают бабы,
0: да,
1: и так далее. Так успешно перенятыми мусульманами. Но, как всегда, конечно, вытащил все это люди, народ и солдаты, и все на собственном энтузиазме, как всегда это было в России. Это, конечно, им вечная слава и память, и которые вопреки все же отстояли как-то страну. Но тоже надо... У нас просто нет сейчас времени на это, но мы об этом... Я, по крайней мере, делала несколько передач про помощь союзников, без которой вообще бы никто никуда не выиграл. Сколько бы было сделано Америкой.
0: Скажу, да, то, что ни в советских, ни в российских, ни в учебниках, газетах, журналах не писали. 80% пороха для Красной Армии,
1: да,
0: поступало из Южноафриканского Союза, Доминиона Англии. Это поступало через Иран, который был частично на 2/3 оккупирован английскими войсками и северная часть советскими войсками. Поступал не только порох, поступало и они шили гимнастерки, обувь шили, но 80% пороха. А если бы это не поступало, что бы делала Красная армия? Она бы до 1 января 1942 года не продержалась бы.
1: Ну, что говорить, даже если сегодня ни разу не вспомнили, никого, сколько лет я наблюдаю, никогда не вспомнили про помощь союзников, и вообще были ли союзники, и все, сами победили. Хорошо, Виктор, спасибо вам большое. Надеюсь на дальнейшие встречи и на ваши такие оглушительные новости в этом, в расследованиях начала войны. Спасибо большое, друзья мои. Тем не менее, все те, кто воевал, я вас поздравляю за то, что вы дожили до этого времени, когда все же правда выходит наружу, и от этого ваш подвиг становится только сильнее. Так что всего доброго и до следующих встреч.
0: До свидания.
2: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
3: Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
3: Американское радио на русском языке.
5: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%. мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
8: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до...
9: В Нью-Йорке 9 часов утра.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
9: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидсон Радио».
3: Новости на
9: «Дэвидсон Радио».
3: Информация к этому часу.
10: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Президенту Трампу пришлось отказаться от использования своего мобильного телефона в ходе поездки в Китай, сообщает «Нью-Йорк-Пост» со ссылкой на чиновника Белого дома. Многие представители делегации, сопровождающие Трампа в Пекине, не взяли в поездку личное электронное устройство. Они использовали временные телефоны и электронные адреса, опасаясь возможных взломов. Сегодня Трамп завершил трехдневный визит. Перед отлетом президент, вопреки устоявшейся практике, не стал общаться с журналистами. На автопати UFC в Белом доме, которую планируют провести поздно вечером 14 июня, в день круглого юбилея Трампа, продают VIP-билеты за $1.5 миллиона. Бои на лужайке Белого дома смогут посмотреть около 4300 человек. В основном это будут военные. Еще 85 тысяч зрителей будут находиться в парке Эллипс рядом с Белым домом, где установят экраны для прямой трансляции. Первоначальные обещания Дэйна Уайта включали 8 или 9 чемпионских схваток с участием таких фигур, как Ислам Махачев, Конор Макгрегор и Джон Джонс. Но к моменту официального объявления 8 марта карт состоял из 6 противостояний. Главным событием поставили бой за титул в легком весе между Илой Итапури и Джастином Гэджи. Суглавным – поединок за временный пояс в тяжелом весе, в котором Алекс Перейра встретится с Сирилем Ганом. Последняя пара сформировалась уже после того, как сорвались переговоры с Джонсом. Экс-чемпион запросил финансовые условия, на которые промоушен не согласился. Оставшиеся слоты заняли Шон О'Мэлли и Айман Зехаби, Маурисио Руфи и Майкл Чендлер, Бо Никап и Кайл Докас, а также Диего Лопес и Стив Гарсия. Саудовская Аравия предлагает союзникам идею пакта о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном в рамках консультации о том, как регулировать региональную напряженность после войны, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов. В качестве возможной модели рассматривается Хельсинский процесс 70-х годов, который способствовал снижению напряженности в Европе во время Холодной войны. Земельный суд Бремена постановил, что американская корпорация Mondelez нарушила германское антимонопольное законодательство, уменьшив размер плитки шоколада Милка и не проинформировав об этом покупателей. Суд счел эти действия использованием обманчивой упаковки, вводящей потребителя в заблуждение. Практику сокращения количества продуктов в упаковке вместо увеличения цены называют «шрингфляцией». Суд обязал Манделес избегать такой практики в дальнейшем. Шринкфлейшн в условиях роста цен и экономических сложностей прибегают многие производители в разных странах.
2: Погода. На Дэвидсон Радио.
10: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 66 градусов по Фаренгейту, плюс 19 градусов по Цельсию, относительная влажность воздуха 62%.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
11: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
12: Радиослушатели, на сегодня 15 мая. Вчера на бирже был абсолютно рекордный день. Индекс Dow Jones впервые перешел рубеж. Dow Jones перешел рубеж 50 тысяч. 5063 был конечный результат. Dow поднялся на 370 пунктов или 0.75%. Standard Poor's 500 тоже поставил новый рекорд. Впервые перешел рубеж 7500 и закрылся на отметке 7501. Плюс 57 пунктов, или тоже плюс 0.75%. Nasdaq поднялся на 0.9%, плюс 233 пункта, 26635, тоже новый рекорд. Транспортный индекс поднялся на 1.4%, Russell 2000 индекс маленьких компаний прибавил 0.3%. Сегодня нефть плюс $2.72, 1 баррель Брента стоит $108.44, золото минус $127.30, 4558 долларов стоит унция золота, унция серебра упала на 6.44 и теперь стоит $78.89, 1 евро равен $1.16, доллар поднялся по отношению к евро. Пятилетние госбумаги дают 4,121%, десятилетние дают 4,548%, 30-летние госбумаги дают 5,97%. За границей сегодня Англия минус 1,9%, Франция минус 1,5%, Германия минус 1,34%, Швейцария практически без изменений. В Азии японский Никей минус 2%, Шанхай минус 1% и Гонконг минус 1,6%. Наша биржа сегодня откроется в отрицательном направлении. Индекс Dow Jones сейчас показывает минус 414 пунктов, минус 417. Nasdaq показывает в данный момент минус 400, минус 500 пунктов в данный момент. И Standard Poor's 500 минус 93 пункта, минус 93 пункта. Из компаний, которые попали на экраны, надо отметить следующее. Arexo надо покупать, считает один из банков. Списка надо покупать, считает другой банк. Avienna тоже будет вести себя хорошо. BWS Technologies имеет смысл покупать. M-Smart будет вести себя неплохо, CH Robinson покупать, Alphabet покупать, Vertiv покупать, Applied Material покупать, Netflix будет вести себя хорошо, Nvidia покупать, Arista Networks будет вести себя хорошо, а Viking Holding теперь Equal Weight, их надо держать, Oric Pharmaceuticals покупать, Frost Energy покупать, Texas Road будет вести себя хорошо, Eastern Bank Shares покупать, Dell Overweight, то есть их можно покупать, и новый таргет $280 за акцию, и Solventum тоже будет вести себя достаточно хорошо из акций, цены, которые сегодня были изменены. Учитывая то, что биржа сегодня падает, я вижу, что Applied Material сегодня с утра упал на 2%. Их отчет был не очень хороший. Все компании, связанные с семикондакторами, с полупроводниками, сегодня упали. Marvell Technologies и Intel упали на 4%. ASML и Arm Holdings упали на 3,5%. Advanced Micro упал на 3%. Перебрось, который вчера подскочил, вышел на биржу и подскочил на 68%, сегодня с утра упал на 1%. Фигма поднялась на 9%, сегодня с утра Magnum Ice Cream поднялся на 17%. Reuters написал статью, что, возможно, их кто-то купит. Dexcom поднялся на 3%. Boot Barn Holdings плюс 8%, у них хороший отчет. Papa John's International плюс 7%, а плюс 7%. Gemini Space Station поднялся на 20%. Братья Winklevoss сделали $100 миллионов инвестмент в Gemini компанию, и Freeport McMoRan упал на 4%. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
13: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
14: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.
15: davidzonradio.com. Добрый день, друзья! В студии Davidzon Radio Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
16: Добрый день, Олег.
15: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
16: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях. Но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
15: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
16: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
15: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
16: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
15: Что такое смазочные уколы?
16: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
15: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
16: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
15: А как долго длится эффект от укола?
16: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
17: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
16: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
17: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
16: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со

0: 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство BestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство BestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
6: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
7: Слушайте Дэвидсон Радио. Радио.
8: Предлагаем вашему вниманию интервью с Яном Левинсоном, записанное в прошлом году.
9: Дэвидсон Радио.
10: Слушать подано.
8: Здравствуйте, это Дэвидсон Форум. Меня зовут Наталья. У нас в гостях сегодня Ян Левинсон, телеведущий, актер, участник команды КВН «Одесские джентльмены» и с недавних пор подкастер. Здравствуйте, Ян, приветствую вас.
11: Здравствуйте, Наташа, я вас приветствую, и всем, кто нас слышит, здравствуйте.

0: Ян, скажите, пожалуйста, ваша YouTube-деятельность когда началась, и почему вы решили придумать подкаст «От реки до моря» вместе с Ильей Аксельродом?
1: Ну, дело в том, что, во-первых, это изначально придумал Илья, вот, и он меня позвал как бы вторым, и я с радостью согласился. Вот, ну, подкаст — это современная форма телевизионной передачи, ну, так, очень условно и очень грубо сказано, поэтому мне казалось, что должно получиться, тем более, что я Илью знал очень много лет, вот, хотя он молодой очень парень, но его в Израиле вообще все знают, и мне очень нравится то, что он делает, и как комик, и как режиссер, документалист очень хороший. В общем, мне все подходило в этой истории. Вот, у нас еще есть директор, ее зовут Элла Сторм, это тоже достаточно молодая девушка, и мне кажется, что вообще нужно держаться молодых в моем возрасте. Тогда все получится. Но пока так и складывается.
0: Знаете, я наблюдаю тоже за кипучей деятельностью ютуберов, подкастеров, и примерно все делают одно и то же. Как вам удалось нащупать правильную интонацию? Как вам удалось создать такую душевную атмосферу на записях, на записи программ? И не кажется ли вам сейчас, что в наше время, в наши дни самый дефицитный товар – это искренность, да и товар ли это?
1: Да, я с вами согласен. Да, это товар. Потому что сегодня все товар. Но, к сожалению или к счастью, я не знаю. Я уже перестал давать такие оценки, но это товар, безусловно. Вот, и мне кажется, что изначально мы придумали правильную форму и правильный, как говорится на телевидении, формат. То есть мы изначально, понимая, в какой тяжелой ситуации находится израильский народ после 7 октября 23 года, и понимая, что и русскоговорящий еврейский, израильский народ находится в той же сложной ситуации, мы поняли, что хватит, ну не то, что хватит, но мы не будем делать подкаст, как бы просто интервью. Что тоже хорошо по себе, когда приходит человек известный, менее известный или совсем малоизвестный, и ты узнаешь через час-полтора о нем многие интересные вещи. У нас нет такой задачи. У нас есть задача сделать так, чтобы люди, которые нас смотрят, просто улыбнулись и как-то вот стало им легче на душе, и чтобы как-то мы их отвлекли на хотя бы короткое время, там вот час, неделю, от проблем, от их дел, от постоянного смотрения новостей и всяких передач и подкастов, связанных с политикой. Вот это была основная задача. И одной из первой к нам пришла просто блистательная израильская писательница Дина Рубина, которая была у нас одна из первых гостей. И она рассказала такую историю в конце передачи просто так. Она сказала, что когда-то, ну, очень-очень много столетий тому назад, там была некая площадь, и на ней стоял пророк Илья, и было много людей. И он, его спросили, вот скажи мне, вот если нужно будет выбирать из этих людей, кого из них оставить? Он говорит, вот там есть вон два шута, вот их нужно оставить, потому что они создают людям настроение и помогают им жить. Мы не договаривались, я вам честное слово говорю, но мы после этого почувствовали, что мы на правильном пути, что называется. Вот, и мы всегда хотим, когда приходит к нам гость, во-первых, мы его сами выбираем. Я много лет проработал на телевидении, на 9 канале, и вел подобную передачу один. Там тоже было примерно так. Но все-таки, когда компания, а три человека — это, безусловно, компания, это уже может быть не просто интервью, а некий дружеский разговор. И нам очень хочется, чтобы это был дружеский разговор. И когда это получается, мы знаем, что это получается, но не всегда, то мы очень довольны, очень рады. И И еще есть некие критерии, по которым мы приглашаем людей к нам на подкаст. И поэтому, в общем, вот получается, по-моему, нормально.
0: Сколько вы уже занимаетесь подкастом? Больше года?
1: Ну вот мы занимаемся с сентября, и вот как раз вот в ближайшее, я не боюсь обмануть, в ближайшую пятницу или через пятницу у нас выйдет 50-й подкаст, то есть подкаст номер 50. Это 50 человек мы уже сняли, у нас, правда, еще было два специальных подкаста, это просто... Вышел такой фильм, который называется «Русское подворье», сериал прекрасный. Если вы не смотрели, то обязательно гляньте. Его сняли наши молодые ребята израильские, но уже очень известные, очень популярные режиссеры Евгений Руман и Дмитрий Малинский. А сыграли там в главной роли Анатолий Белый и Владимир Фридман. И мы хотели очень их поддержать. И поэтому мы сняли два подкаста, чтобы весь русскоговорящий народ Израиля посмотрел. И, ну, понятно, что посмотрело очень-очень много народу. Не только благодаря нам, в первую очередь, потому что сериал очень хороший. Но мы себя чувствуем очень гордыми в связи с этим.
0: Вы уже упомянули, Ян, трагические события 7 октября. Наши сердца с вами. И мы переживаем, конечно, болеем за государство Израиль. И хочется вспоминаю невольно вот этот анекдот, известный, с бородой, когда раввин молится несколько часов у стены плача и просит, чтобы был мир, чтобы дети были здоровы, чтобы все были счастливы. И его спрашивают, ну как? А он говорит, да такое ощущение, как будто со стеной разговариваю. А вот когда молитвы, загаданные у стены плача, исполнятся?
1: Опа, это вы, это Наташа, это вы точно не по адресу спросили, просто вообще не по адресу, потому что я как раз нахожусь с той стороны, где просят. Понимаете, я с теми, кто просит, чтобы было здоровье и мир. Вот поэтому я очень надеюсь и очень верю в то, что вот я хочу наших всех зрителей поздравить с Новым годом и пожелать хорошего наступающего Нового года и пожелать Марха Циматова всем. Ну, в общем, хочу, чтобы все стабилизировалось, стало хорошо. А для нас, конечно, 7 октября — это пришедшая катастрофа, и трагедия, и беда. И мы ощущаем вашу поддержку, и мы знаем, что если и кто-то есть на земле, кто хочет нам помочь, так это вы. Тут у нас сомнений нет.
0: Ян, вы часто бываете в Америке, гастролируете, и не только, навещаете своих друзей, знакомых. Мне понравилось в одном из интервью вы сказали, что для меня Америка — это прежде всего люди. У вас есть любимый город американский?
1: Слушайте, у меня любимый город в Америке есть. Их даже, я бы сказал, несколько. Но в связи с тем, что я, слава богу, долго живу, то вы сейчас поймете, в связи с тем, что вы сказали, что для меня город — это прежде всего люди, это действительно так. Я очень люблю Нью-Йорк, в первую очередь. Но постепенно мне кажется, что я полюблю Майами, потому что как-то у вас очень много народ сейчас едет из Нью-Йорка в Майами, в том числе очень мои хорошие близкие знакомые. Но вообще Нью-Йорк, конечно, очень люблю Нью-Йорк. И очень люблю Сан-Франциско.
0: А когда в Нью-Йорке, например, вы бываете, вы какие-то посещаете, например, ну, не знаю, культурные мероприятия? Может быть, какие-то стендап-выступления американских комиков нью-йоркских, классические концерты?
1: Вы знаете, я, к сожалению, английский у меня не такой, чтобы я понимал выступления американских комиков, к сожалению. Вот. Но я, как правило, всегда со своими друзьями мы ходим на Бродвей и смотрим какой-то мюзикл. Вот это то, что нам очень нравится. И, ну, такого больше нет нигде. Ну, в таком количестве. Понятно, что можно и в Англии попасть, и в Канаде, и в Австралии. Я ходил там тоже, но так, что прямо в таком количестве, и так классно, и ты мог выбрать все, что ты хочешь. И, ну, Это, конечно, обалденное место. Манхэттен, Нью-Йорк, Бродвей. В общем, очень я люблю это.
0: Ну вот жители Америки очень часто называют нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа самым лучшим комиком, самым лучшим стендап-комиком в хорошем смысле этого слова, потому что он, наконец, стал называть вещи своими именами. Все уже устали от политкорректности, и очень многих тошнит от этой самой политкорректности. А вот Трампа многие ставят в пример, говорят, как здорово, что он такой смелый, что он вот не боится и говорит то, что думает. В общем-то, как заправский стендап-комик. А вы не хотите пойти в политику?
1: Наташа, ну что вы такое говорите? В какую политику? Ну, я в молодости, когда там 30 лет тому назад мне это предлагали, в общем, были какие-то перспективы категорически. Я был всегда против, и я очень рад, что меня самообладание не подвело, и что я не поддался на всякие уговоры, там ковришки с шоколадками, и не пошел никуда. Вот. Не-не-не, это вообще не моя история, вообще не моя, и даже близко не могу. В общем, это я бы не справился, в первую очередь. А Трамп, хочу сказать просто, понятное дело, что человек, который выходит к рампе, это у актеров есть такое понятие, попадает под полный свет, и, конечно, видно все, и понятно, что, как правило, находят вещи, за которые его ругают. Но никогда не было такого президента в Соединенных Штатах, который бы так относился к евреям и к Израилю, как относится Дональд Трамп. Поэтому только положительные вещи я могу о нем сказать. И пускай он будет хороший комик или не очень хороший комик, или комик вообще плохой, мне это очень мало беспокоит. Мне очень тепло и светло. Зато я ему очень еще раз скажу благодарен за то, что он так ведет политику в отношении государства Израиль.
0: Хочется тоже похвастаться нашими местными талантами. У нас вот недавно появилась такая группа, я бы даже назвала это клезмер-бэндом под названием «Старики-разбойники». И руководит коллективом Алекс Бутов, профессиональный музыкант, композитор. Ребята сделали ставку на еврейскость. И на ура заходит контент, они просто записывают музыку, песни, но перед этим шутят. Музыканты шутят. И я потом, возможно, вышлю вам ссылку. Вы, надеюсь, оцените. Надеюсь, вам понравится. Но вот как вы...
1: Я вам хочу сказать, что Алекса Бутова я очень хорошо знаю. Он блестящий просто музыкант и блестящий певец. И у меня есть его записи, я их с радостью слушаю. И я знаю, что в Израиле очень хорошо его знают, потому что он здесь бывает и выступает. И я не сомневаюсь, что это хорошо.
0: У него родители, да, живут, и мама, и папа живут...
1: Его мама живет, по-моему, в Бершеве.
0: Да, но к тому, что да. Вот в одной миниатюре, которая предшествует непосредственно песне, там вот ребята говорят о том, что ну вот евреи, мы ж такие хорошие, вот и тот еврей, и вот эта знаменитость, это евреи, вот это вот евреи придумали, и это, и то, и все. И мы вообще просто какие-то уникальные. Чего же нас не любят? А как бы вы ответили на этот вопрос? Почему вот волна антисемитизма в мире сейчас какая-то дикая, мерзкая и несправедливая?
1: Ну, во-первых, я считаю, что не сейчас война антисемитизма. Она вот не вчера началась, а она была все годы, ну вот сколько я себя помню. Просто был период, когда неприлично было быть антисемитом. Ну, как-то не с руки. А сейчас это нормально и даже хорошо. А то, что внутри у людей сидит и будет сидеть антисемитизм, это совершенно для меня не новость. Потому что я впервые встретился с антисемитизмом еще в детстве, в таком, казалось бы, очень еврейском городе Одесса. И меня это совершенно не удивляет. Наоборот, я даже считаю, что это нормально, потому что мы наконец-то видим картину ясную и честную.
0: Ян, хотелось бы поговорить о новом поколении. Вы хоть понимаете, что на пенсию не уйдете из-за зумеров ленивых и ничего не делающих для того, чтобы мир улучшить? Все будем делать мы за них.
1: Нет, я, во-первых, считаю, что замечательная молодежь, просто классная. И я вам скажу, что я очень дружу со своими детьми, со своими дочками, ну и со своими внуками. И мне очень нравится, как они рассуждают, и что они говорят, и вообще, как они ведут себя, и какую жизнь они ведут. Мне это все очень нравится, и я даже немножко чему-то учусь, стараюсь. Вот с тех пор, что вот получился вот у нас этот подкаст и передача с Ильей Акселеродом, то я, по счастью, общаюсь с молодыми ребятами, потому что, ну, Илья моложе меня на 30 лет, и наш продюсер примерно такого же возраста, еще моложе, а оператор вообще молодой парень, ему там до 30 лет. То есть я слушаю, вот как они говорят, как они решают вопросы сегодня, и мне это очень прям нравится, и я считаю, что они большие молодцы, и мы можем смело совершенно идти на пенсию.
0: Ну, у нас с вами разный опыт, наверное, и это исключение из правил, скорее всего.
1: Нет. Не-не-не, я не про вас, я про свое поколение. Вы же спросили меня про мое поколение, я и говорю про мое поколение.
0: Я приближаюсь тоже к вашему поколению, но я к тому, что у меня...
1: Ой, Наташа, давайте не будем. Наташа, давайте не надо.
0: Спасибо за комплимент. Я на самом деле тоже вижу зумеров, так называемых, это тем, которым сейчас от 17 до 31. И эти люди никуда не стремятся, они очень ленивые, они привыкли ходить с мамой за ручку, и вот это меня настораживает и пугает.
1: Наташа, я вас очень прошу. Вот это неправильно, то, что вы говорите. Это вообще не так. Это вообще не так. Есть, во-первых, разные, есть очень разные, но есть потрясающе талантливые ребята в этом возрасте, умные. Просто они не так бросаются в глаза, как те, которые нифига не делают, и которые там попадаются в полицию или еще куда-то. Но так всегда было. И точно такой текст, как вы сейчас рассказали, говорили мне, когда я был примерно в таком же возрасте. Ну, там, скажем, в школе, что вот на кого, что, вот что из вас получится. Ничего, как-то вот сложилось, получилось, и из них получится. И будут они умнее нас, и гораздо более талантливее, чем мы. В общем, я уверен, что все с ними будет как надо.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6000. 6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: В эфире продолжение интервью с Яном Левинсоном.
2: Дэвидсон Радио.
3: Слушать подано.
1: Здравствуйте, это Дэвидсон Форум. Меня зовут Наталья. У нас в гостях сегодня Ян Левинсон. Ну, касательно темы детей, да, Влад вписал, ребенка мы не воспитывали, а просто любили. А вы своих девочек в строгости держали?
4: Вообще нет. Как можно держать девочек в строгости? Ну как такое может быть? В еврейской семье, чтобы дочек держали в строгости? Ну, конечно, нет. Но они должны делать, дети, что они хотят. А твоя задача — их уберечь.
1: А внуки часто к вам приходят?
4: Каждый день.
1: А сколько их у вас?
4: Дело в том, что мне очень повезло, потому что старшая дочка живет со мной в одном доме, а младшая дочка живет на расстоянии 5 минут ходьбы. Вот. Поэтому они все время у нас, и я их отвожу в школу. И я очень рад этому обстоятельству, что они мне еще позволяют отводить себя в школу.
1: Кажется, у старшей дочки 3 дочки, а у младшей 3 сына, так?
4: Наоборот, ну да.
1: Здорово, здорово, здорово. Внуки знают хоть какую-то вашу миниатюру времен КВН?
4: Нет, времен КВН они, я думаю, не знают. Но они так иногда что-то забредут, те, что постарше, в интернет. Они хорошо говорят по-русски, и некоторые даже читают по-русски. Вот они могут забрести, но они, там невозможно ничего понять. Это для детей, это еще живущих и родившихся в другой стране, я думаю, для них это не очень понятно. Вот. Думаю, что нет. Но вообще не ходят, я вожу их, если есть у меня спектакли какие-то в Натане, это город, где я живу, они ходят со мной. Я их вожу там на репетиции, все такое. Ну, как-то мы стараемся, если какие-то праздники, там еврейские Песах или Рош Шана, или день рождения, мы что-то придумываем там, всякое разное. В общем, я с ними дружу, как я сказал.
1: Мечта, а не дедушка, просто вынуждена констатировать.
4: Это мечта, а не внуки, на самом деле. Потому что все, ты все создаешь своими руками, как мне кажется. Ну, это мне так кажется, можно не соглашаться. А получаешь только в ответ то, что ты придумал и сделал.
1: Не буду лукавить или даже кривить душой и скажу прямо, я выросла на вашем творчестве, на творчестве команды КВН «Одесские джентльмены» и на, потом на программе, шоу-программе, которая шла по телеку, кажется, «Джентльмен-шоу» она называлась. И хочу спросить у вас, кстати, всегда хотела спросить у человека, который имел отношение к тому телевидению советскому, была ли на советском телевидении цензура?
4: Да, да, конечно, была цензура. Собственно, из-за цензуры мы в свое время, самая первая команда джентльменов, это 87-й год, мы стали чемпионами и ушли. Это было очень странно. Вот это очень было неожиданно для всех. А ушли мы именно потому, что они там чего-то хотели вырезать. Какие-то немного, правду скажу, совсем немного. Вот, потому что в то время еще Александр Васильевич Масляков, он не был властелином колец, да? А с ним можно было говорить и предъявлять какие-то аргументы. Вот. Но мы все равно, несмотря на это, ушли. И я считаю, что сделали ошибку.
1: Делали ошибку? А вот с этого места поподробнее. Почему?
4: Ну, потому что я считаю, что одно из самых важных придумок человечества — это компромисс. И особенно, когда это не касается таких серьезных вопросов, как жизнь человека, его благосостояние, там, состояние его детей, родителей, вот какие-то такие серьезные вопросы, а речь идет о творчестве, то уже проработав очень много лет на телевидении в Израиле, а потом и на советском телевидении, я считаю, что нужно искать компромисс, и, как правило, его можно найти.
1: Общаетесь ли вы с кем-то из бывших КВНщиков? Ну, с Олегом Филимоновым, да, я видела ваше совместное интервью.
4: Да, Я очень люблю Женю Каменского, который был председателем вашего, как это называется, форума КВНовского, американского. Вот он потрясающий просто парень, я его просто очень люблю. Вот, и с ним дружу все эти годы. Да, ну, вот Олег, как вы сказали, Филимонов тоже. Так что поддерживаю отношения. Ну, вот Владислав Царёв у нас есть. Он живет в Ницце. Все так разбросало всех просто невероятно. Это, ну, к сожалению, несколько наш капитан ушел. Вот Славик Плешенко, очень жалко. И, в общем, несколько человек, которых уже нет с нами, к сожалению. Вот, ну, короче, такая история уже мало веселая. Хотя с теми, с кем я дружу, я дружу.
1: Ян, а в Израиле есть КВНовское движение?
4: В Израиле вот абсолютно так, примерно как в Америке. То есть был когда-то период, когда КВН был безумно популярным. Вот это где-то 90-е годы, 90-е, там, наверное, до 2000-х, может, и 2000-е, наверное, 2000-е. И тогда была Лига КВН Израиля, Лига КВН Америки. Да, там был КВН, очень как бы так много городов были, которые принимали участие. Были финалы, полуфиналы, были приличные очень игры. Была даже сборная КВН Израиля, которая ездила в Москву играть со сборной СНГ. А потом сборная Америки, сборная Израиля играла со сборной Америки. Мы приезжали в Америку, ребята приезжали в Израиль. В общем, было очень классно. Целое движение такое было. Но по мере того, как мне кажется, как КВН стал терять свою популярность, ну, в Америке, я думаю, тоже. И в Израиле очень сильно, да и в России очень сильно, в Украине, понятно, то и как-то интерес к нему упал. Мне думается так. Сейчас я не знаю. Не знаю, наверное, что-то есть.
1: В прошлом году вот Нью-Йоркская КВН, Лига КВН собрала огромный зал в Ашана театре, да, люди пришли и были довольны концертом, шоу.
4: Ну, да, я знаю, но более того, даже ребята собрали команду, ну, такую разновозрастную, из разных команд, из разных возрастов. Они приезжали, ну, буквально полгода тому назад в Израиль, это было тоже очень здорово, было две игры, и здесь была такая сборная, нет, были лучшие команды, играли, тоже это было очень приятно, и такая ностальгия, но это все единоразовое, как мне кажется, мероприятие.
1: То есть КВН, получается, умирает, да?
4: По-моему, я бы так прям не говорил, умирает, но интерес к нему пропадает. Это я про Израиль говорю, безусловно, потому что когда-то собирались битковые просто залы, и все знали, что это команда Ашдода, это команда Тель-Авива, это команда Хайфы. В общем, все их знали, узнавали, помнили, ребят останавливали на улице. И я думаю, что сейчас такого нет.
1: Вот я посмотрела эфир с Привольновым и с его соведущим, и Привольнов вас спросил, а кто же на смену вам придет? Вот что бы вы ответили? Я не помню, что вы тогда ответили.
4: Вы имеете в виду в каком смысле? Кто придет на смену мне, мои дети, внуки?
1: Придут? Нет. Кто придет на смену вот юмористам того времени? На вашем творчестве?
4: Наташа, да. Послушайте, они уже все пришли. На самом деле, они уже все пришли, потому что там юмористов моего поколения, там российских, я не беру израильских, да и в Израиле то же самое примерно происходит. Они уже все уступили понемножку дорогу. И сегодня очень модно это стендап, стендаперы. И сегодня навряд ли вы увидите кого-то, который выходит там и просто читает монолог. И уже этих людей там, ну, так что было понятно нашим зрителям, например, таких, как, я не знаю, там Винокур или там Шифрин, кто еще там, Дроботенко, там Вет. Их уже нет. Они уже ушли. Вместо них пришли молодые ребята, стендаперы, которые успешно очень выступают и собирают большущие залы. У них другая манера, они по-другому разговаривают. Но вот эта смена получилась такая.
1: Ну, вам это нравится самому? Вы смотрите каких-то стендаперов, и нравится ли вам эта подача новая, новомодная, когда все можно?
4: Смотрите, мне нравится Илья Цейрот больше всех. Это не потому, что он мой соведущий, а потому, что он очень умный парень и с очень хорошим вкусом. И с очень хорошими родителями, что очень важно. Вот поэтому все, что он делает, мне нравится. Если мне даже что-то не нравится, то это не вызывает у меня отторжения. А вот, ну, мне кажется, здесь можно было бы там сильнее сказать или там как-то вот меньше об этом говорить. Но все, что он делает, мне очень нравится. Есть стендаперы там российские, мы можем о них говорить, тогда зритель поймет, о чем мы говорим, которые мне там нравятся. Но их меньше, чем те, которые мне не нравятся. И я вам скажу честно, что я как бы человек, который употребляет ненормативную лексику в жизни достаточно много. Достаточно много. Но я это делаю, безусловно, только возле своих близких друзей, которых я уже не удивлю, они знают, что это есть. Вот, и мне кажется, что вот правильно употреблять нецензурные выражения, попросту говоря, мат, это не так просто. Это не так просто. И поэтому большинство молодых людей, которые выходят и ругаются матом, мне не нравится. Большинство. Но есть такие, которые, ну, нормально. Вот, ну, не вызывает, как я уже сказал, какого-то отвращения или вот желания тут же переключить канал. Есть такие, которые мне нравятся, да.
1: Я всегда завидовала юмористам, их способности мгновенно пошутить, и смешно причем. И даже задала в интернете, в поисковике вопрос, как научиться смешно шутить. И один из советов был читать старые советские анекдоты. А что вы посоветуете, как стать остроумным человеком?
4: Во-первых, я считаю, что рецепта такого нет. Рецепта такого нет. Вот, кстати говоря, очень быстро и хорошо, остроумно шутить. Этому учил именно КВН вот моей поры. Вот тогда это было очень распространено, и очень даже среди наших ребят, которых я считаю очень сильными, тоже таких было очень много. Илья Ксенрод, кстати, прекрасно шутит с лету, это видно по телевизору. Он большой в этом плане молодец. А вообще, ну, я не знаю, мне кажется, надо книжки читать. И тогда хотя бы ты глупости перестанешь говорить, что намного важнее, чем что-то придумывать остроумное на ходу.
1: Ян, обязательно после нашего интервью пойду в магазин и куплю себе новую книжку. А скажите, пожалуйста, у вас, вот, например, ну, не знаю, последнее время какой-то культурный шок, с чем был связан? Может быть, вы что-то посмотрели, посетили какое-то мероприятие, или я не знаю?
4: Я вообще вам сейчас скажу, что я хожу в театры. Я в израильские театры хожу, и я имею в виду там, где все спектакли проходят на иврите. Вот. И я хожу, и мы ходим достаточно часто, ну, где-то раз в месяц-полтора мы бываем. Вот. И я очень люблю оперу и хожу на оперу. Но я хочу сказать, что вот сейчас в Израиле израильским продюсерам и командой вообще израильской поставили такой спектакль на русском языке, который называется «Квадрат». Там играют израильские актеры и Виторган, Максим Виторган, ну, который как бы приезжает и играет. Я, зная продюсера, значит, этого проекта, решил пойти. Марий Капитанский — это мой друг, очень близкий и хороший. И я пошел на этот спектакль и получил просто, ну, могу сказать, шок. Уже в моем возрасте шок редко получают от хорошего. Вот. И мне прям вот очень понравился. Ну вот просто действительно мне очень понравился. И Я, правда, реально получал очень, очень большое удовольствие. А раньше немножко я был, если вы говорите про действительно события, которые мне очень понравились, то в оперном, в Новой Израильской опере поставили «Паяцы» Лен Ковала, и мне, меня, вот я вообще люблю эту оперу, но мне очень понравилось, как ее поставили, я прямо гордый был, что это сделали израильтяне. Ну вот так, на взлет. Я не буду вам рассказывать про фильмы, которые я смотрю. Вот, в, ну, фильмы, сериалы, которые я смотрю по телевизору.
1: А вы синефил? А вы синефил? Кинолюб, киноман?
4: Вы знаете, не могу так сказать. Нет. Я люблю смотреть, но я прислушиваюсь к мнению своих друзей, там, людей, которым я доверяю. Вот... выдающимся, таким как Александр Роднянский, например. Но я не могу назвать себя там кинофилом или киноманом. Не-не-не, это не ко мне. Нет. Я просто любитель, я любитель кино, это да.
1: А мне почему-то казалось, что люди типа вас очень любят, засматриваются фильмами Вуди Аллена.
4: Вообще нет.
1: Мимо. Понятно.
4: Я вам вообще скажу страшную вещь, что если бы расставлять вот фильмы по приоритетам, там, по жанрам, то у меня комедия была бы, наверное, ну, наверное, четвертом или на пятом месте.
1: А, все-таки правда говорят, что юмористы в жизни как бы другие. Да, хмурые люди.
4: Хмурые люди. Да, это про меня, это очень про меня, да.
1: Но я хочу завершить наше интервью. У нас в гостях был Ян Левинзон, телеведущий, актер, участник команды КВН «Одесские джентльмены» и с недавних пор подкастер. Спасибо огромное. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и будьте благополучны. Спасибо, до встречи.
4: Спасибо большое, всем удачи. Наташа, большое спасибо.
3: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Левинзон радио.
0: Дэвидзон Радио.

0: В Нью-Йорке 10 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Всем привет, в эфире программа «Честное слово». Илья Новиков, адвокат у нас в эфире. Илья, здравствуй.
1: Привет.
0: Поздравлять с прошедшим 9 мая, наверное, бессмысленно, да и мы с тобой не воевали, чтобы поздравлять друг друга, но, тем не менее, начать хочется именно с этого. Для Путина, как известно, это самый важный праздник, и до нас уже было сказано, насколько он этот праздник извратил. Скажи, на твой взгляд, удалось ли Украине сделать 9 мая или 8 мая здорового человека? Получается ли это? И вообще, есть ли такое, что Путин этот праздник утащил себе и ощущается, что это такое, если празднуешь 9 мая, то это путинский праздник, а не День Победы над фашистской Германией?
1: Ну, реально, любой человек, который сейчас в нынешних условиях в Украине празднует 9 мая, мне в этом году такие не попадались. Я помню, что в прошлом году, на 9 мая, я еду по улице Лаврской, которая сейчас улица Мазепы. И реально, день 9 мая, я вижу людей с гвоздичками, которые явно идут куда-то их положить. То есть это не что-то другое, это вот явно вот именно оно. И у меня, конечно, немного подгорела такая классовая ненависть, потому что вопрос же не в том, что происходило 80 лет назад. Вопрос в том, что это реально одна из российских скреп. Это вот как памятник Пушкину должен быть в каждом городе. Неважно, проезжал там Пушкин или не проезжал. А желательно еще памятник Ленину. И вот чтобы 9 мая праздновали, чтобы Русская Православная Церковь стояла. Вот это все в одном покое. И понятно, что все эти элементы вместе, это, конечно, идеальный шторм, но даже любой из них по отдельности, это уже такой большой ред флаг. Если человек говорит, что да, вот, ну и что, что Путин, а для меня 9 мая это святое. Это, конечно, большой ред флаг у этого человека. Если человек живет в Украине. Где-нибудь там, если он уехал из СССР куда-нибудь, не знаю, в Израиль или в Америку 40 лет назад и не понимает, что с тех пор произошло, ну, наверное, это не такой большой флаг, он, может быть, действительно что-то не осознает. Но жить в Украине сейчас под бомбежками и не осознавать, что это такая же самая бомбежка, для этого нужно прилагать какие-то отдельные усилия. Поэтому ты спросил про 8 мая здорового человека. 8 мая здорового человека были как по всей остальной Европе. То есть официальные церемонии посвящены не «Ура, мы победили», а это не должно повториться. И мы, конечно, видим, что оно повторяется. Но это не повод не говорить, что оно не должно повториться. Это повод, наверное, может быть, как-то освежить этот контекст. Символ – это не колорадская ленточка, а вот этот вот стилизованный цветок мака и все в этом духе. В этом смысле это, конечно, 8 мая здорового человека. Поэтому оно ни разу не масштабное такое, да, оно не к нему не готовится предыдущие полгода и не вспоминает о нем следующие полгода. Но это вот как 11 ноября в Европе, да, день Armistice Day, день, когда закончилась Первая мировая война. Вот это примерно такого же порядка дней. Это не праздники, но это повод остановиться на несколько минут и подумать о том, как люди жили до тебя и почему-то думал, что тебе достались счастливые времена. Они, может быть, тоже думают, что им достались счастливые времена. А на самом деле, может быть, это все не так просто. Для меня это так.
0: Думаю, как бы так культурно перейти, но культурно все равно не получится. Про Зеленского и 9 мая многие обсуждали, многие
1: решили.
0: Поехали, что? Я знал, на какую почву вступаю. Итак, накануне 9 мая Владимир Зеленский сказал, что, вернее, издал целый указ о том, что позволяет провести парад 9 мая в Москве на Красной площади, как бы разрешает это сделать Путину, и многие восприняли это как изящный, удачный троллинг. Насколько я понимаю, ты так не считаешь. Хотя, кажется, ну просто, может быть, это не приближает победу, но мне казалось, что это никому ничего не портит, если такой указ, пусть и шуточно, видит.
1: Да нет, это довольно много чего портит.
0: Окей.
1: Это много чего портит. У меня, конечно, вот был такой, ну, абсолютно какой-то взрыв такого, знаешь, я не знаю даже, как это, презрение на максималках какое-то, да? Что, блядь, происходит? И дело, ты, конечно, оговорился так сначала, ты сказал, что Зеленский сказал, ладно, если бы он сказал, бог с ним, да, пошутить можем про что угодно. Он реально издал указ, это официальный указ, он висит на сайте президента Украины, он будет напечатан в сборниках украинского законодательства, где реально написано, что вот он, Зеленский, разрешает провести парад Победы в Москве в границах, ограниченных таким-то прямоугольником, ну, по сути, Красной площади. И я понимаю, почему люди, которые здесь не живут, да, наверное, даже многие из тех, которые здесь живут, не видят в этом никакой проблемы, хотя проблема на самом деле есть. Для меня это просто, ну, какое-то оскорбление человечества, да, оскорбление интеллектуальным возможностям человечества, что это такой мячик, который кинули в экстерьеру, и миллионы фокстерьеров, сука, в едином порыве за этим мячиком выскочили в окно. Потому что, ну окей, я сейчас попробую это разложить по разным полочкам, хотя неизбежно там будут какие-то пересечения. Есть три разных плоскости. Есть плоскость вопроса, можем или не можем мы ударить по Москве сейчас вот нашими текущими возможностями, не с какими-то будущими ракетами, которые у нас, может быть, будут, они, может, не будут через год, а вот прямо в терминах 9 мая 26 года. У нас такая возможность есть или нет? Связан с этим вопрос. Если такая возможность есть, то пользоваться или не пользоваться, ударять по Москве, ну, не очень понятно, удастся ли попасть в Красную площадь. Наверное, Красная площадь будет особенно плотно оцеплена, но, по крайней мере, запустить беспилотники по Москве, наверное, это в пределах технической возможности. Вот делать это или не делать? Связан с этим вопрос, что, конечно, Путин этого не хотелось, и, конечно, там шла какая-то торговля, и передавали, что, наверное, вот если вы сейчас пойдете на встречу, там просто будет обмен пленными. И общество любителей Зеленского продавало это как уже свершившийся факт, что, ну вот, да, значит, мы до этого накачивали, что сейчас ударим, конечно, по параду, но Зеленский мудро не ударил, и поэтому сейчас у нас будет обмен пленными 1000 на 1000. После чего оказалось, что обмен должен был состояться вот в эти дни, не состоялся, непонятно, состоится или нет. Путин начал что-то, как обычно, петлять, что мы такого не договаривались, и что-то еще не готово, и Украина не хочет. Боже мой, какое удивление, да, когда это Путин отказывался от каких-то своих обещаний. Первый раз такое происходит. Невозможно было предложить, что такое возможно. И отдельно, совершенно отдельным особняком стоит вопрос о том, хорошо или плохо было делать вот такой указ по метролингу. Еще раз, для меня люди, которые радуются вот этому троллингу, обычно ли радуются безудержно. Ну, то есть какая-то там, знаешь, такая английская аристократически поднятая бровь, что вроде неплохой троллинг. Это исключение. Абсолютно типичная реакция. Вау, Зеленский обоссал Путина, Путина поводили по губам. Наконец-то великая победа. То есть она абсолютно рифмуется с реакцией Z стороны, которые тоже воспринимают все это как какое-то, начинаю, не знаю, соревнование в троллинге. У тех трагедия, у этих праздник. И для меня, конечно, вот главная потеря, да, это потеря какой-то, не знаю, способности, блядь, голову включать. Я не знаю, как это по-другому назвать. Что война — это не соревнование в троллинге. И что даже если отвязать это, вот этот указ от проблем с обменом пленными, который появился вскоре после того, как указ вышел, даже считать, что, ну, неважно, с указом или без указа, Путин все равно бы где-нибудь что-нибудь обманул. Хотя непонятно, да, там, может быть, мы через какое-то время узнаем, как это было связано. Ну, окей, давай как рабочий гипотезу предположим, что это не было связано. Но, слушай, у тебя есть общество, да, которое серьезно ранено, которое истекает кровью. У тебя, как у президента, есть большие проблемы личные твои, что там только что вышла новая серия сливов о том, что, возможно, ты лично участвовал в коррупции. Ну, и даже если не ты лично, то про твоих близких друзей, часть из которых уехала за границу, а часть из которых несла залог и ходит по улицам Киева, про них стало известно чуть больше, и ничего из того, что стало известно, ни у тебя, ни их не красит. У тебя проблемы на фронте, которые никуда не делись. Можно говорить, что у русских тоже проблемы на фронте, но наши проблемы – это наши проблемы. Да? Счет убитых русских – это их, а наших людей продолжают убивать. Это тоже от нас никуда не ушло. И ты делаешь абсолютно манипулятивную штуку, которая вот она предназначена реально для сбора лайков. Ты пытаешься отшутиться от гигантской катастрофы, от Холокоста ты пытаешься отшутиться. И серьезная, значительная часть общества у тебя это хавает. И вот это мои эмоции, да? Не то, что там Путину будет обидно или что-то еще, но, блядь, ну нельзя вот так вот допускать, чтобы тобой манипулировали на таком примитивном уровне. Поэтому, да, вот у меня, конечно, знатно подгорело, я до сих пор нахожусь под глубоким впечатлением. То есть Зеленский, к нему вопросов нет, да? То, что он себя так вел... Это как бы понятно давно. Он монетизировал это себе политически, эту самую сцену в кабинете Трампа, которая вообще не должна была случиться. Но он поехал, получал от Трампа жесткий наезд, от Венца жесткий наезд, и сразу стал резко более популярен, потому что наших бьют. И как-то запомнил, видимо, этот урок, что лайки тоже важная и нужная вещь на войне. Но это ему они важны и нужны. Но почему общество себя так ведет? Почему общество дает себя собой управлять такими способами? Но это ладно, бог уже с ним. Случилось и случилось. Прошло, как прошло. С пленными, может быть, что-то получится, если не сейчас, то чуть позже. С пленными это отдельный разговор, почему у нас таким образом выглядит вся эта процедура с обменом. Вне контекста это отдельная история на это 9 мая, но там тоже все не было получено. Но вот как-то так. И, конечно, ничему это не помогло. Ну, я могу себе представить какого-то отдельно взятого человека, чей боевой дух реально, значит, вот как-то воспрял, окрылился от того, что вот такой знатный троллинг получился. Но а насколько этого бустера хватит? Кто-то будет там неделями существовать вот на этой одной радости от того, что нас же Путин разрешил? Я сомневаюсь. Ну, конечно, разные совершенно вещи. Когда ты это смотришь с безопасного расстояния, когда ты можешь... Хорошо смеется тот, кто смеется бесплатно, знаешь? Вот какой-нибудь русский в далекой эмиграции, там он может искренне позлорадствовать за то, что Путин вот попал в такую неловкую ситуацию, и на его жизни не отразится. А нам вот эта история может еще дорого обойтись. Не потому, что Путин серчает и начнет бить еще больше. Он, видимо, бьет и так как-то на пределе своих возможностей. А потому что тот раздрай, который это вносит вот в наше собственное внутреннее осознание того, с чем мы имеем дело, что это за война, как ее нужно воевать. Но возвращаясь вот к одному из этих предыдущих пунктов, да, вот нужно или не нужно было бить по Москве. Для меня фактически эта история – это подтверждение того, что ударов по Москве не будет. Вне зависимости от того, какие у нас возможности для этого есть или нет. Потому что, это чуть более сложная логика, да, это если хочешь, я не могу этого подтвердить. Вот я, естественно, могу ошибиться. Может быть, что-то изменится, и окажется, что это работает. Но Зеленский взял очень высокую ноту. Он взял ее еще этой зимой, даже раньше. На фоне блокаута в Киеве, когда в начале января нам ударили по двум главным киевским электростанциям, у нас здесь было вот то, что было, да, там мы с тобой обсуждали, когда у людей лопались батареи во всем доме, да, и непонятно было, куда бежать и куда деваться. И такое длилось неделями. Зеленский взял очень высокую такую патетическую ноту, что вот если Москва устроит блокаут у нас, то мы устроим блокаут в Москве. И не устроил. И то ли нет у нас такой возможности, я допускаю, что ее нет. Ну, то есть то, что ее нет там с одного какого-то, да, с одного удара, это понятно. Но то, что даже при всех наших ресурсах, если мы пытались бить именно там по российским каким-то объектам внутри Москвы, что ни по одному из них мы не попали настолько сильно, чтобы это на что-то повлияло. Я не очень верю. Я думаю, что здесь как раз где-то подводится баланс, и баланс подводится не в пользу такого решения. Ну и тот единственный день, когда это имело максимальный кумулятивный эффект, когда одновременно в известной заранее точке, с известными заранее координатами находится огромное количество российских военных, то есть вот прямо законная военная цель. И отказаться от этого, это значит, что ничего с меньшим градусом агрессивности, скорее всего, то есть ничего с сопоставимым градусом агрессивности, скорее всего, тоже не будет. Поэтому мой прогноз вот такой. И для меня этот указ был заменой реальной опасной угрозы на троллинг. Да, бить по вас мы не будем, но посмеемся от души. И мне это кажется ошибочным решением. Эскалацию отдали Путину. Только Путин решает, насколько далеко зайдет эскалация. Он может этим управлять. Вот этот любимый наш Салливан, который был при Байдене главным апологетом уменьшения эскалации или не увеличения эскалации, вот это праздник на его улице. Потому что то, насколько эта война будет вестись последовательно и глубоко, теперь же зависит только от Путина. Мы из этого соцсоревнования выбыли. Это, конечно, еще раз, это можно перерешить, это можно как-то изменить, но по состоянию на сейчас Зеленский подписался в том, что все, вот эта ситуация ушла, она заиграна, этого не будет. Московские аэропорты работают, Киев аэропорт не работает, в Москве работает. Спорадически там что-то вмешивается, да, прилетает какой-то дрон.

0: тому-то мы не доберемся. И он понимает, что как бы он не ударит по Москве. И тогда он берет и шутит, троллит. Я понимаю, что как неловко тебе об этом сейчас говорить после 10 минут объяснения, почему это плохо.
1: Потому что он в рамках своей целевой аудитории, он, конечно, этим сильно поднял себе рейтинг. Наш президент большой шутник. КВНщик уделал КВНщика. Это, вот эта аудитория, эта часть публики.
0: Ну, хоть какой-то навар.
1: Это понятно, да.
0: Ну, хоть какой-то навар.
1: Это навар. Это навар для
0: Зеленского. Ты так и так не можешь ударить по Москве. Ты так и так не можешь ударить по Москве. Тут ты хотя бы поднимаешь какой-то дух, нет?
1: По Чебоксарам можем, а по Москве не можем. Ну пусть бы в этот день в Москве работал ПВО весь день. Пусть бы парад шел на фоне вот этих бух-бух-бух, которые мы здесь слышим тоже каждый день. Я надеюсь, не нужно объяснять, что никакого настоящего перемирия не было, что на фронте всю дорогу стреляли и еще никуда не делось. Да? То есть людей, у которых есть иллюзия, что действительно было перемирие на 3 дня, таких людей остаться не должно. Ну или они, должен быть их выбор, что они хотят в это верить и поэтому это верят. Это работает как с переносом производств в Китай. Вот можно сказать, что у нас на Земле такая плохая ситуация с экологией, что давайте оптимизировать производство. Это труба, она не перестает дымить, она просто дымит дальше от твоего дома. И навар, да, у Зеленского навар. А у Микола, который сидит в окопе, не навар. И Миколя, может быть, он погибнет, потому что... Да мало ли почему, да? Потому что где-то действительно был приказ как-то прекратить огонь, этим воспользовались русские. А где-то более системно, да, потому что вот пока у президента такой навар, друзья президента что-то еще украли, и нам ничего-то не хватит. Понимаешь, эти вещи не бесплатные. Этот троллинг, кажется, что он бесплатный, поэтому можно было, не думая, его включать. Нет, он не бесплатный. Просто платит за него не тот, кто его проводит. Соглашайся, не соглашайся, как хочешь.
0: Нет, главное, что я выслушал, и важна твоя точка зрения, да, я ее понимаю. И у меня планировался до вопроса, действительно, было ли перемирие, но действительно это вопрос скорее для дураков, потому что, ну, какое перемирие, обе стороны, кто-то обвинил, кто-то доказал о том, что никакого перемирия не было все эти трое суток. Вот, поэтому, да, действительно, нет смысла это обсуждать. Еще из таких показательных, ну, давай слегка коснемся, потому что еще много больших тем. Стало мне известно про то, что Мединскому дали 10 лет заочного заключения в Украине. И, с одной стороны, можем понять, для чего это делается, с другой стороны, как ты это оценишь, что вот человек, который, ну, уже точно на территории Украины не окажется, что ему этот самый приговор выносят, дают, кажется, второй уже ему приговор, и так не в первый раз происходит.
1: А у тебя есть заочный приговор?
0: Да. Ну, я знаю, что как минимум один штраф с несколько сот тысяч рублей, вот, и несколько уголовных дел там рассматривается.
1: Извини, штраф это для лохов. У меня есть заочный приговор 8,5 лет. И как видишь, я с тобой сижу и как-то этим особенно не перемаюсь. Наверное, чуть-чуть, там, на какую-то долю процента более осмысленный приговор Мединскому в Украине, чем мне в России, просто потому что Мединского Путин любил и, наверное, будет продолжать любить включать в делегации. И, наверное, там где-то, может быть, где-то в какой-то отдаленной перспективе сыграет вот эта закладка, что когда нам будут говорить, а что же вы так плохо ведете переговоры, а вот смотрите, кого Путин включает в делегацию за осужденного преступника. Но это настолько призрачный шанс, это я не знаю... Короче, это микрометрия, да, это я не верю, что от этого будет какой-то реальный эффект. А в остальном это, конечно, имитация бурной деятельности. Я не знаю, получил ли за мое дело какую-то награду тот следователь и прокурор, и судья, которого увели, думаю, что не особо, думаю, что они там дали по совокупности. Но здесь эта показуха работает, в принципе, точно так же. Логика та же самая, да, что если ты не можешь его поймать, то давай делаем фотоохоту. Когда зверушки не страдают, да, охотнику приятно. А вот это все, к сожалению, по большей части проходит по разделу фотоохоты. Чем больше я вникаю вот во все эти штуки, связанные с военной, послевоенной юстицией и со всякими подобного рода делами, тем больше я проникаюсь уважением к принципу, что заочных процессов вообще быть не должно. Что заочный процесс всегда содержит какой-то элемент фарсовости по отношению к правосудию. Хотя это, конечно, не аксиома, и, наверное, где-то это было бы уместно, но вот в этой истории я такого уместности не вижу.
0: Если говорить про, вот, как ты выразился, фотоохоту, в новостях последние дни обсуждение довольно пустой пресс-конференции Путина, где он сказал, что война закончится, и даже были последствия этой новости, что какие-то деловые издания написали, что какие-то акции упали, какие-то акции поднялись из-за того, что вот Путин предрек скоро окончание войны.

0: Бог с ними. Но просто в этой пресс-конференции Путин сказал, что в качестве переговорщика рассматривает, возможно, переговорщика, рассматривает Герхарда Шрёдера, бывшего канцлера ФРГ. И вот он человек авторитетный, он, кажется, может поучаствовать. Тебе тоже кажется, это что-то таким виртуальным, смешным и каким-то странным путинским троллингом? Как-то много сегодня про троллинг говорим, но и не в последний раз.
1: Нет, я думаю, что Путин реально считает, что Шрёдер авторитетный человек. Безусловно, среди Путина он, наверное, авторитетный, но я не знаю, среди кого еще. Этот человек абсолютно, абсолютно законченный. Да? То есть он за ним этот хвост даже не Путин Ферштейра, а Путин Сосайра, вот он за ним тянется и никуда уже не денется. Ему уже 82 года, уже ничего. Шрёдер, я имею в виду, не Путин, Путин помоложе. Ничего его, он уже ничего не может такого сделать, чтобы от этого осталось избавиться. Поэтому я даже не думаю, что до этого дойдет, до какого-то серьезного шага. Да? Ну, предложил Путин и предложил. Ну, окей. Ничего не случилось. Шрёдер, скорее всего, останется у себя дома. Им как бы интересуется немецкая юстиция, но интересуется настолько вяло, что, скорее всего, Шрёдер благополучно помрет в своем уютном домике, нажитом вот этой самой непосильной дружбе с Россией, без всяких конкретных неприятностей со стороны немецкой фемины. Переговоров с участием Шрёдера, я думаю, что не будет, если коротко.
0: Что касается троллинга и попадания в списки. Важная тема, которую мне давным-давно очень хотелось затронуть, не было повода, а теперь он появился. В последнее время много обсуждают конфликты Марка Фейгина с окружающими. Сначала с ним публично поругалась Любовь Соболь, которая рассказала про его поведение в коридорах ПАСЕ и про то, как он позволяет себе какие-то и гомофобные, какие-то очень некорректные, и сексистские заявления, и еще несколько привела фактов. Кроме того, Павел Коныгин, журналист, выпустил профайл Марка Фейгина, и тому и другому Марк Фейгин ответил тем, что показал, что и Любовь Соболь, и Павел Коныгин попали в список миротворца. Список миротворца, когда-то, помню, лет 5 назад действительно гремел, сейчас это какая-то довольно странный список. Давай, не знаю, начнем с списка миротворца. Действительно ли попадание туда это что-то страшное, опасное, и контролируется ли он, на твой взгляд, офисом президента Украины, и как так может быть, что если ты поругался с условным Марком Захаровичем, то ты в этот самый список попадаешь? Не дискриминирует ли этот список в общих глазах? Дискредитирует,
1: простите. Смотри, список миротворец, он был важен, наверное, в довоенной ситуации, потому что сейчас он уже как-то потерял львиную долю своего смысла. Когда у нас была такая серая зона, то есть когда было большое количество людей, когда еще были открыты границы, когда человек с российским паспортом мог по умолчанию прилететь в Киев и не стоять никаких вопросов на границе. Когда было огромное количество всяких вот этих, не то что там совсем отъявленных сепаратистов, типа каких-нибудь там Плотницкого или вот этих самых, Гиви, Моторов, да? А какие-то люди из такой серой зоны. Но вот он вроде живет на оккупированных территориях, не очень понятно, взял ли он паспорт ДНР или не взял. Может быть, и взял, но он его не показывает. Украинский паспорт у него никуда не делся. Вот он приезжает в Киев. Вот он едет обратно. И миротворец вот тогда был таким, ну, почти что open-source проектом, который собирал информацию, с одной стороны, о пропутинских россиянах, с другой стороны, о украинских гражданах, но с такими проявлениями, такими тоже пророссийскими и просепаратистскими. И это все имело смысл, пока были вот эти границы открыты, потому что пограничники ориентировались на него, там кто-то, какие-нибудь расследователи, когда они хотели понять, что за человек, им очень легко было понять, с кем они имеют дело. То есть, если кто-то есть на миротворце, значит, уже, скорее всего, нет дыма без огня. Исключения бывали, но как тенденция работала. А сейчас это, ну, я не знаю, что это такое. Это как щит, они позорят нашу ударную бригаду примерно, да? Такого же содержания. Они, может, и позорят, и бригада может действительно ударная, но только никто от попадания не отточит, ничего плохого не происходит. Я не думаю, что Любовь Соболь там хотела приехать в Украину, а теперь ее не пустят из-за того, что пограничник посмотрит, скажет, ой, вы миротворцы, мы вас не пустим. Это вот это время уже ушло. А здесь, наверное, я не знаю, насколько аудитория вообще знает про мои отношения с Марком Фейгином. Кто-то, наверное, не знал, кто-то забыл, кто-то... Вообще нужно об этом сказать или не нужно?
0: Ну, я думаю, да, мы с тобой всегда делали дисклеймеры, когда говорили про взаимоотношения с Порошенко и офисом Зеленского, так что, да, на всякий случай предупредим, что у Ильи Новикова не очень хорошие отношения с Марком Фейгином. Я люблю эту историю, где, можешь меня поправить, где после одного из процессов, где вы вместе работали, Марк Захарович подал жалобу на тебя, и ты пожал плечами, подал жалобу на него, потому что было за что. И ту, и другую удовлетворили, но для тебя это была первая жалоба, не так?
1: Наоборот. Сначала я на него потом, на меня, и на этом отчасти строился расчет. Эта история, она тоже, она непропорционально долгая. Если мы начнем говорить про нее, мы, скорее всего, уйдем с этого с концами, но она, в общем, отчасти показательна, я могу про нее сказать.
0: Да.
1: Значит, Марку Фейгину может быть много претензий, но, наверное, вот претензии, которые к нему не может быть, то, что его до сих пор кто-то воспринимает всерьез, потому что он коварный, хитрый и хитро себя продает. Потому что чувак реально выглядит как торговец змеиным маслом, говорит как торговец змеиным маслом, ведется как торговец змеиным маслом. И если кто-то до сих пор ему верит, то это исключительно проблема того, кто верит, а не Марк. Марк делал со своей стороны, делал все, чтобы показать, кто он такой. Мы с ним работали плотно, ну, по сути, вот было дело такое, дело Надежды Савченко, которое 2 года, с лета 2014 года по конец весны, по май 2016 года. Вот оно занимало львиную долю моего времени. А когда у нас начался процесс, так оно занимало практически все мое время. Я там жил и ночевал, дневал, ночевал и практически жил в Ростовской области. И мы в этом процессе с Марком работали вместе. Там были 3 адвоката, я, он и Николай Полов. И на финишной прямой мы с Марком откровенно поругались. То есть вплоть до того, что это было заметно со стороны, к нам подходили журналисты и спрашивали, а что, вы не разговариваете? И ты понимаешь, да, такой уровень нормальности ситуации, когда сидят 2 адвоката в очень чреватом процессе, и видно, что они друг с другом не разговаривают. То есть когда нужно что-то передать, там, через Николая, вот он сидел между нами, как Иисус между разбойниками, Николай Полозов. И дело кончилось тем, что, значит, закончился процесс, потом Савченко в мае обменяли, а потом в... осенью, по-моему, в октябре или в ноябре Мардук внезапно разразился заявлением, что меня к нему представил ФСБ, и что он, значит, ничего с этим не мог сделать, не понятно, почему он не мог с этим ничего сделать, но не мог. И проблема с... А у Марка всегда есть вот такие два кита, на которых... Я не знаю, что сейчас, потому что я последние 10 лет я как-то за ним не слежу, но мне хватило, да, вот общения с ним, тогда мы когда мы с ним общались. Значит, эти два кита, как я вынес из тех моих наблюдений, то есть 10 лет недавности, сейчас, может, что-то еще прибавилось. Но тогда они были такие. Первый кит – это поскольку Марк Фейгин против Путина, то все, кто против Марка Фейгина, за Путина. Это не обсуждается, это аксиома. А второй кит – это то, что у него всегда есть какие-то могущественные связи, какие-то неназванные источники, удивительные инсайды. Вот он всем этим охотно делится, всем, кто готов слушать. А если потом оказывается, что инсайды не сработали, ну, бывает, там, да, если уже подоспели свежие инсайды. И так же было и у нас в деле, и так же было вот и с последующими нашими всеми приключениями. И проблема с людьми такого типа, как Марк, то, что они совершенно безопасны для своих врагов. Но не может ничего Марк Фейгин сделать Владимиру Путину. При том, что да, я верю, что он действительно искренне против Путина. А опасно не только для тех, кто находится рядом с ним. Потому что если бы против меня говорил то, что я агент ФСБ какой-то совсем посторонний человек, ну, я бы пожал плечами и забыл про это через 5 минут. Но про меня это говорит человек, с которым мы очень плотно работали вместе несколько лет. И мне приходилось как-то на тему объясняться. Я не мог отшутиться от этой истории. Потому что предполагать, что раз человек с тобой вместе находился, да, то, во-первых, ты его к себе подпустил. Ты уже не можешь претендовать на то, что он как-то совершенный клоун, да, что ты... Где были твои глаза, что называется. А во-вторых, есть шанс, что он действительно что-то знает, поэтому нужно уже как-то объясняться по существу. И мои с ним вот эти вот разборки в наших адвокатских тогдашних рамках, они заключались в том, что я накопил, значит, какое-то большое количество, там было несколько десятков позиций, того, что Марк против меня, по поводу меня говорил и писал в соцсетях. У него было 3 соцсети, у него был телеграм-канал, Фейсбук и Твиттер. И подал на него жалобу в адвокатскую палату Москвы. Заложить туда понятную ловушку. Вот такой я коварный человек. Я знал, с кем имею дело, и знал, чего могу ожидать. Я написал так, что наиболее очевидной защитой для Марка, ну, конечно, при желании, было бы сказать, что это не его соцсети. можно было попытаться объясниться по сути, что да, это был я это говорил и писал, но вот я считаю, что имел на это право, потому что так, так и так. А можно было при определенном уровне пренебрежения к действительности, можно было сказать, что это вообще не мои сети, я не знаю, откуда они взялись. И Марк пошел по второму пути, но поскольку он подал встречную жалобу, он в этой встречной жалобе указал свой электронный адрес, и поскольку к этому электронному адресу была привязана одна из соцсетей, а остальные были привязаны к этой второй, как к этой первой, именно потому что у нас получился такой встречный перекрестный процесс, мне получилось словами Марка Фейгина доказать, что Марк Фейгин врет. По крайней мере, по поводу того, что у него нет этих соцсетей. И это вообще такой главный, наверное, один из основных принципов работы во всем, что касается репутации, опровержения всякой клеветы и прочего-прочего, что единственным, лучшим и фактически единственным способом подтвердить, что кто-то врет, это сам этот человек. Он должен начать сам себе противоречить. Потому что когда ему противоречит какой-то свидетель, какие-то документы, кто-то еще, от этого всегда можно пытаться как-то отползти. Когда вот это твои слова против твоих же слов, и твой оппонент может поставить дело таким образом, это вот самый идеальный шторм для тебя. И тогда так получилось, да, и когда мы, собственно, что это было? Это был, наверное, 17 или 18, наверное, 17 год это был. Потому что с 17 года я уже не видел. Вот как там наши курсы разошлись, я продолжал работать адвокатом, он стал блогером, и с тех пор, что называется Чапай, я не видел. Но то, что Марк умеет очень эффективно сраться со всеми людьми, которые его все подпускают, это, что называется, не отнимешь. Поэтому я не знаю, в чем заключается суть его разногласий с Соболь или с Коныгиным или с кем-то еще. Mm-hmm. Но то, что сами такие разногласия возникнут, это было довольно легко предугадать, просто зная, что это за человек. Но вот еще раз, от Путина отшутиться нельзя. Путина игнорировать mm-hmm. нельзя. Да? Это реально новый Гитлер, да, и попытки как-то его... Бороться с ним троллингом, они странные, да. От Марка Фейгина отшутиться можно. И не воспринимать его всерьез можно. И пожать плечами, когда он будет вас лично угрожать, нести в мораторец тоже можно. И ничего в этом такого, да, странного нет. Ну, вот такой человек.
0: Понимаешь, мне кажется, человеческое общество так устроено, что если за кем-то стоит большая группа поклонников, то этот человек опасен. Ты там, представляешь, как они становятся какой-то реальной мощной армией.
1: Ну, Зеленский, большая группа поклонников. Это что, повод не говорить, кто такой Зеленский?
0: Не, ну, боятся, конечно.
1: За Фейгина немножко поменьше. Фейгину пока еще есть куда расти.
0: Да, но у Фейгина там стримы, вот смотришь, там десятки тысяч смотрят, там на YouTube-канале там много. Вот соцсети, которые упоминал, какие-то невероятно раскормленные. И в конце концов в это самое российское представительство ПАСЕ он попал. Ну, то есть человек за счет чего-то добивается какого-то успеха, несмотря на всю конфликтность, про которую ты сказал, и про которую тоже я наслышан, и про его опыт работы в судах, про который, не знаю, давай лучше тебе дам сказать, потому что... Ну, легенды, конечно, ходят, но, может, они распространяются какими-то недружественными силами про то, что если Марк Фейгин берется за какой-то процесс, то все будет плохо, бегите оттуда. Вот, но, несмотря на это, он же имеет авторитет, вот чему я удивляюсь.
1: Слушай, можно быть среди торговцев змеиным маслом? Вообще, это идиома, она понятна, я просто не знаю, она вроде не очень...
0: Не совсем, не до конца.
1: Да, это английская идиома, которая... отсылает к образу такого бродячего, значит, торговца с надобьями, который излечивает от всего на свете, что такое там, вот какой предельная квинтэссенция шарлатанства. Только, естественно, когда эта идиома появилась, там, я не знаю, 200 лет назад или 300, вот как раз бродячесть была необходимой составной частью, потому что понятно, что оседлый врач себе такого позволить не может. Что ты один раз продал человеку змеиное масло, он им натерся, если оно его не излечило, он побежал к тебе с претензиями, и это работает только в том случае, если тебя в этом городе уже нет. Ты должен приехать, развернуть свой ларек, продать как можно больше змеиного масла, и после этого откочевать куда-то в следующее место. А с ютуберами можно быть оседлым ютубером, да, и можно это масло продавать раз за разом и быть очень успешным торговцем этим самым маслом. Я здесь не вижу ничего удивительного. Uh-huh. Марк Фейгин это не изобрел, да, и есть огромное количество, там, есть какие угодно Эндрю Тейты, есть какие угодно там Джо Роганы. Вообще, Марку реально есть куда расти. Да? То есть в мире столько идиотов, которые смотрят YouTube, что стрим на десятки тысяч зрителей никого решительно невозможно увидеть.
0: Еще
1: потенциально зрителей там еще больше. А змеиное масло на вкус приятное, да, если вам такое нравится, на запах приятное, опять же, вопрос вкуса. Ну и вы его покупаете, мажетесь, стираете. И можете даже себе убедить в том, что оно помогает. Потому что эффект плацебо никто не отменял.
0: Ищи себя в списке миротворец, Илья Новиков. После этих слов.
1: Whatever.
0: Хочется тебя попросить еще прокомментировать то, что ты писал про Андрея Богдана. Но опять же, тут нужно будет дисклеймер, объяснение, кто это такой, потому что не все знают. Насколько я понял, Зеленский вел санкции против этого человека по имени Андрей Богдан. И ладно бы были для этого причины, но как ты говоришь, как ты пишешь, главная причина — это то, что этот человек возглавлял достаточно справедливую, честную, ну не то, что возглавлял, участвовал в борьбе против коррупционной политики Зеленского. Может быть, я как не так вдался в подробности, но вот объяснишь. Давай.
1: Ты немножко переукрашиваешь.
0: Да.
1: Во-первых, у меня вечная проблема с ударениями. Я вот в этом вопросе я никогда не эксперт, но мне всегда казалось, что он Богдан скорее. Потому что...
0: Извини.
1: Я еще чаще слышал так. Но, окей, может быть, ты прав. Значит, Андрей Богдан, это важно, я уже буду так называть, если я не прав, но, может быть, меня кто-то поправит. Значит, Андрей Богдан был очень важный человек для Зеленского. Его значение и роль в украинской истории не нужно преуменьшать. Он, по сути, возглавлял сначала избирательную кампанию Зеленского, а потом в первые, ну, примерно год, чуть меньше, там, по-моему, до февраля 2020 года, он возглавлял офис президента Украины. То есть, да, это, вообще офис президента Украины – это новостворенное такое образование. При Порошенко ведущий президент была администрация президента Украины. Зеленский решил, что вот ему нужна перезагрузка. И по тому, как это работает, и по названию, и стал офис президента. И у этого офиса президента за всю историю было пока что только три начальника. Был сначала Андрей Богдан, потом Андрей Ермак, а сейчас Кирилл Буданов. И Богдан сыграл очень, очень важную роль в парламентских выборах. Вообще для установления не нравится слово режим Зеленского, потому что его заиграла российская пропаганда. И ты говоришь режим Зеленского, у тебя уже автоматически вырастают вот это вот лавровские очки на лбу, да? И пока что на самом деле это не режим, да? То есть режим, он предполагает какую-то большую укорененность, да? Но вот там, скажем, стиль управления Зеленского. Такая воннаби диктатура, еще не до конца построенная. А вот для формирования вот этого стиля управления, для того, чтобы выиграть парламентские выборы вот на этой волне восторгов и ожиданий, и обещаний Зеленского, Богдан сыграл свою важную роль. Потом они поругались. То ли его Ермак подсидел, то ли до того, как пришел Ермак, уже были какие-то разногласия с Зеленским. Мне вот эта часть кухни непонятна, и я за нее не ручаюсь. Но так или иначе, Богдан Зеленский уволил, Ермака назначил. И Ермак с этого времени, то есть Богдан с этого времени существовал в каком-то таком, ну, в оппозиции лайт, да, то есть он не то, чтобы он прямо ежедневно кидался на Зеленского, но периодически писал какие-то ехидные комментарии, что вот, а при мне такого не было, смотрите, что вы сделали. А потом начался Миндичгейт, вот эта история, которая значит, сами записи проходили много месяцев, и, по крайней мере, к лету прошлого года уже было известно, что такие записи есть. И вот эта попытка подчинить президентской вертикали независимое антикоррупционное бюро, антикоррупционную прокуратуру, были как раз следствием того, что Зеленскому стало известно, что его друзей писали, что там есть эти записи. Опять же, в Украине это называется пленками, хотя все понимают, что давно уже не аудиопленки, а нормальное цифровое это самое, да. Но пленка вот это стандартное украинское слово для обозначения какой-то прослушки. Поэтому я уже так, когда я говорю по-русски, я мысленно перевожу слово «плевки», получается «пленки». Это не потому, что я такой динозавр, который думал, что там не знаю, граммофон Эдисон может быть стоит, да, или какой-то патефон. А потому что так просто так здесь говорят. Это часть такого политического сленга. Так вот, когда стало известно, что эти, значит, записи есть, Зеленский попытался подчинить своей вертикали, которая через генпрокурора проходит, антикоррупционное бюро, подчинил. Потом его продавили, заставили отыграть это назад. Спустя неделю Рада отменила по представлению президента тот же закон, который приняла по представлению президента. А дальше осенью в октябре последовал, или в ноябре последовал слив части этих пленок. Это привело к уголовным делам, то есть к обвинениям уже. Не просто к расследованию, а к обвинению министра энергетики, юстиции, энергетики и еще нескольких близких к Зеленскому людей. Это, в частности, привело к отставке Андрея Ермака. И так появился Кирилл Буданов, который до этого был начальником ГУРа, сейчас он начальник офиса президента. И тоже у него уже тоже сейчас какие-то вроде как трения внутри этого офиса, в том числе и Зеленским самим. А на прошлой неделе, и на прошлой, и на позапрошлой, короче, это было в конце апреля, то есть, наверное, это была позапрошлая неделя. В самом-самом конце апреля новая порция сливов, где впервые произносится слово «Вова» в контексте таком, что вот один из этих персонажей, которые до этого мы все слушали, как они там договариваются по деньгам, произносит сразу: «Ну, пока Вова на месте, у нас все будет хорошо». Такого примерно в смысле. Mm-hmm. И дальше, естественно, начинаются спекуляции, что кто же этот Вова? Кто же это может быть? А вдруг это Зеленский? Да не может быть, чтобы это был Зеленский. Это, наверное, кто-то другой. Но понятно, что это такая важная... Кстати, это один из важных факторов. Я думаю, что в решении вот этого указа троллинга важной составной частью было перебить вот эту самую тему. Потому что люди, которые бросаются как собачка за мячиком, они, конечно, бросаются за самым ярким мячиком в комнате. И до этого самым ярким мячиком в комнате до 9 мая была как раз вот эта история с Вовой на записях Миндича, а потом стал троллинг Зеленского против Путина. И какую-то часть damage control таким образом осуществил. Но оправданно или неоправданно, Зеленский, судя по всему, посчитал, что источником вот этого слива был как раз его бывший начальник офиса Андрей Болдин. И получилось следующим образом. Зеленский, я про санкции в Украине, что они такое, я рассказывал в контексте Порошенко, я думаю, что часто повторять уже нет смысла, но, в общем, факт такой, что санкции в Украине разделились строго на два разных типа санкций. Санкции-игрушки, то есть не настоящие, да, которые вводятся против людей, которые в Украине не живут и не имеют там никаких активов. Вот мой любимый пример – это Юрий Куклачев. Вот так. Этот дрессировщик кошек, клоун, такой ватноватый тоже тип, тоже, значит, по-моему, поддержавший эту самую замечательную СВО. И Зеленский в прошлом году против него ввел санкции. Тоже по полной программе. Лишение украинских государственных наград. Я не знаю, были у Куклачева украинские государственные награды. И вообще ощущение, что в половине или больше половины случаев, когда вводятся санкции против кого-то из России, там есть пункт лишения украинских государственных наград, потому что этих наград просто нет. Просто потому, что всем лень смотреть. Все понимают, что президент хочет такой пункт. Скрупулезно проверять было, не было, никто не хочет. Поэтому на всякий случай пишут, что, на мой взгляд, является достаточно легкомысленным отношением к самому понятию награды. Но окей, это не самое важное. Но факт такой, что если ты не живешь в Украине, там нет никакого бизнеса, то, ну что, эти санкции есть, что нет, тебе никакой роли не играют. Европейцы эти санкции не дублируют, американцы их не дублируют. Хотя у Украины есть формальное обязательство дублировать те санкции, которые вводятся на уровне ЕС и США, встречного обязательства нет. Поэтому сказать, что вот как только кто-то попадает в украинские санкции, Европа тут же запрещает ему въезд или там арестовывает его домик на Лазурном берегу, такого нет. А вторая часть санкций, которая реально оружие, вот реально такой big fucking gun. Это если они водятся против тебя, когда ты живешь в Украине, у тебя там бизнес. И в Богдану прилетело как раз вот в таком варианте. У меня есть бизнес в Украине, и этот бизнес заблокировали, счета заблокировали. И есть несколько маркеров, которые показывают, что это не просто какая-то дежурная история. То есть такие истории вообще легко бывают дежурными, они всегда что-то стоит какой-то смысл, но тот смысл, который стоит за историей санкций Богдана, он, судя по всему, в таком личной ярости Зеленского. Просто вот то, что называется, горело и пылало. Значит, обычно РНБО – Совет Безопасности. Собственно, процедура санкций выглядит так, что сначала голосует Совет Безопасности, он всегда голосует «за». Еще не было ни одного предложения ввести санкции, которое РНБО бы завернул. То есть это такая достаточно странная процедура, которая позволяет президенту уйти от ответственности и сказать, что, ну, это же проголосовали ответственные люди, которые входят в Совет Безопасности, там, главком, министры, да, очень все важные люди. На самом деле это чистая формальность. А они собираются для обсуждения санкций, ну, где-то примерно два раза в месяц. И последний такой случай был ровно 29 апреля. Они собрались, приняли несколько решений по санкциям, Зеленский их тот же день подписал. Все, как бы на следующие две недели можно было ждать, что они не соберутся. А появляется решение 2 мая, в субботу. При этом электронный файл на сайте президента и на сайте РБО датирован 1 мая. То есть это решение готовили вот в каком-то совсем пожарном порядке. И не очень по это собирались, они действительно вживую или там как-то обзвонили, опросили, что-то подобное. Хотя процедура вроде этого не предусматривает. И было понятно, что вот это такая чисто спонтанная реакция. Что вот Зеленский настолько не мог ждать с тем, чтобы разобраться со своим бывшим другом, который вот так, как он считает, его предал, он не мог ждать там ни неделю, ни две, ему нужно было вот всех этих министров заново собрать в субботу, ну или не собрать, там, да, сделать вид, что они собирались. Потому что вот это его способ показать свое неудовольствие человеку. И это, конечно, огромный показатель того, во что вообще в целом превратилась система государственного управления, и в какой мере она троллинг и личные хотелки, и личную месть президента, а в какой мере она все-таки, учитывая, что у нас идет война. Вот мне кажется, что события как раз вокруг санкций Богдана, они не имеют большой важности, да, это не соломинка, которая сломает спину верблюда. Но для тех, кто хочет понимать эту ситуацию, это такой очень-очень хороший яркий маркер. Что вот решения у нас принимаются так. И стиль руководства Зеленского, вот он такой. И если кому-то кажется, что там сидят какие-то большие умы и продумывают стратегию, и ночами в окне президента горит свет, вот как да, в миллионах разных спален спят все люди на земле, лишь они, товарищ Сталин, никогда не спит в Кремле. Но нет. Это вот ровно такое. Президенту захотелось, он наорал, натопал ногами. Министры побежали, проголосовали, подписали. Все. Ввели санкции, преодолели опасность, которая исходила для украинского государственного суверенитета и территориальной целостности от Андрея Богдана, бывшего главы офиса президента. Это смешно? Ну да, смешно. Это грустно? Ну да, грустно. Богдану, наверное, более грустно, чем нам с вами, но... Нам, если мы, это те, кто хочет, чтобы мы из этой войны вышли целыми и живыми, для нас, в общем, тоже в этой новости ничего хорошего нет. Не потому, что Богдан для нас важный человек, а потому, что у нас вот все скатилось вот в такую клоунаду и блядский цирк с коня.
0: Символично, мы начали с того, что тема, которая и смешная, и грустная одновременно, я имею в виду тот самый указ Зеленского, и закончили тем, что грустно и смешно, а в середине где-то у нас Марк Фейгин, который тоже в какой-то такой роли в какое-то время пребывает. Но спасибо Илье Новикову за его аналитику и за новое мне выражение в вокабуляре про торговца змеиным ядом. Вот, надеюсь, что и вам
1: тоже эфир
0: понравился. Маслом, простите, вот да.
1: Снайкер, спасибо. Снайкер,
0: спасибо.
1: Счастливо.
0: Илья Новиков, спасибо тебе. Пока. Это был Дмитрий Низовцев. До новых встреч в эфире. Пока.

0: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Отличная новость для всех, кто наслаждается прекрасной погодой или любимыми телевизионными программами. Вы можете не тратить свое время, а заказать в Michael's Pharmacy все – от лекарств до подарков родным и близким. И это будет доставлено вам домой абсолютно бесплатно. К тому же, с каждой покупкой вы получаете подарок от аптеки. Michael's Pharmacy – всегда рядом. 718-921-87-77.
1: У крокодила 60 зубов. Он может быть расточительным. У муравьеда зубов нет, ему терять нечего. Кому из них лучше? А лучше тому, кто лечится у хороших дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
2: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
3: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

Одна неделя, 5 историй, только 10 минут, чтобы их рассказать. Топ самых безумных новостей из России. Сергей Собянин устал считать беспилотники, сбитые над Москвой. Так столица готовится к параду Победы на 9 мая. Другие регионы сочувствуют, конечно, но, кажется, не от всего сердца. Это Грозный в районе Нового вокзала.

0: А это видео опубликовал Владимир Зеленский. Пожар на нефтяном предприятии в Ярославле после ударов ФСУ. В Перми отменили парад Победы. Но ужас в том, что удары по городу – это уже будни. Не в Белгороде, не в Курске и даже не в Туапсе. В Перми за 2000 километров от фронта.
1: Воздушная тревога. Воздушная тревога. Угроза непосредственного нападения воздушного противника.
0: Ну а вернемся в Москву, где, по данным западных разведок, Путин строит так называемое «малое кольцо защиты». Такое было в период холодной войны, и вот его решили воссоздать. Только за год туда свезли 43 системы ПВО. Откуда взяли? Учитывая, что из приграничных регионов и брать-то уже нечего, украинская армия там все время за ПВО охотится. Ну вот откуда-то оттуда, куда теперь прилетает. На юге России закрыты 13 аэропортов, до 12 мая они будут работать в каком-то непонятном режиме. В Москве отменены сотни рейсов в аэропорт. Люди спят на полу, а у жителей России появляются неожиданные вопросы к городским украшениям на 9 мая.
2: Так, ребят, кто шарит, почему 1945-2026? Что-то изменилось или что происходит? Почему всегда был 41-45, а сейчас 26 год? Расскажите мне, пожалуйста.
0: Бессмертный полк в Москве пройдет в онлайн-формате, сказал Песков. И одновременно Минцифра сообщила, что 9 мая в столице не будет никакого мобильного интернета, ни белых списков, ни даже возможности отправить СМС. В городе закроют весь центр. Не проехать, а местами и не пройти.
3: Печальная новость для тех, кто собирался в Москву на майские праздники. Красная площадь закрыта.
0: Добил ситуацию прогноз погоды. Синоптики сказали, неблагоприятно, особенно для авиации. Мэрия разгонять тучи не собирается. А чего так? Google обновил спутниковые карты Сибири. Люди посмотрели, как теперь выглядят Иркутская область и Красноярский край.
4: То, что сейчас я увидела на Google Maps, меня повергло в шок. Просто тайга лысая. У меня отец там живет, он мне рассказывал много раз, что стали дуть ветра, как в степи, стали животные ходить в поселке, по помойкам лазить. Полностью меняется экология. В общем, показала сыну Лео, что думаешь по этому поводу.
5: А где будут лисички?
0: Не верите неизвестным блогерам из Инстаграма? Зайдите на Google карты и убедитесь сами. Тот же самый Усть-Илимск. Наберите в поиске и идите влево по карте. Не верите вражескому Гуглу? На Яндекс.Картах такая же картина. Пожалуйста, пока не запретили показывать масштаб вырубки лесов, можете и тут посмотреть.
6: Это вообще кто-то контролирует? Это вообще что такое? Что осталось от тайги? Ее просто нету. Она вся в кусках. Вы только посмотрите, куда ни двинься на карте. Все, нету леса, нету тайги больше, ребята. Тайги больше нету.
0: А вот вам кадры из самолета. Человек пролетел над Иркутской областью.
7: Все порублено. То есть тут с полным ходом вырубка херачит. Еще не все, видимо, вырубили, но он вырубает. Странно так, неприятно. Тоже леса.
0: Видео попало в сеть, а потом обросло ироничными комментариями.
8: Это ж надо, такие молодцы! Пока главные наши пацаны пошли шастать на чужой земле, там обнуляются все дела за власть продажную. Эти пошли и со спины, блин, в тылу, там прям как какие-то новомодные шахматные доски, блин. Вырезают.
0: Ну, может быть, это в одном конкретном месте так все плохо? Ангарск и Усть-Илимск просто прокляты? Ну, тогда посмотрите на Алтай.
9: Я говорю, ребята, я просто смотрю масштабы вырубок леса на Алтае, ленточный бор выкошен. И просто сейчас смотрю спутниковые карты. Откройте Google Maps, откройте снимки над Сибирью. Просто посмотрите, что вокруг Красноярска, Братска происходит. Вот эти маленькие точечки, это все пятна вырубленного леса. И их тысячи, их просто сотни тысяч.
0: Конкретно этот блогер предлагает самим сажать деревья и, собственно, делает это вместе с семьей и единомышленниками. Дело, конечно, хорошее, но оно даже близко не решает проблемы.
10: Я там путешествовал лет по 10 назад, уже видел эти лесовозы бесконечные, но такого масштаба в Сибири, по всей стране я просто не ожидал. Это просто как муравьи изъели все просто, все до кусочка, как будто вот везде, то есть... Как вообще, как дальше-то с этим всем? То есть, Это же все продолжается.
0: Кто-то скажет, ой, да еще при Союзе вырубали лес, и в 90-е тоже ничего. Но нет, таких масштабов не было. На Google картах можно посмотреть картину во времени. Понятно, что дикие вырубки начались в 10-е годы. Россельхоз уверяет, восстановление лесов идет достаточными объемами, а Иркутская область вообще передовик производства. Тут больше всего засажено. Вот только почему-то результатов этой работы на картах не видать. В рубрике «Абсурд недели» сегодня такое. Суд в Вологде признал очередь из манекенов незаконным массовым пикетом. Еще раз. Вот это групповое пикетирование. Судья так написал. Местный депутат Александр Борисов действительно устроил акцию. Он выстроил манекены в очередь у поликлиники. Плакаты гласили «Я манекен» и устал стоять в очереди, а что чувствуют живые люди? «Я так долго стою в очереди, что забыл, зачем пришел» и все в этом духе. Смысл понятен. Не хватает врачей. Борисов не ругал Путина и Единую Россию. Он предложил, как решить проблему.
11: Выход есть. Сделать возможным посещение нужного врача в частной клинике по полису ОМС. Тогда люди смогут получить необходимую помощь и диагноз вовремя.
0: Но проблему решили по-другому. Для начала такому бойкому депутату штраф 20 тысяч рублей. Будет знать, как массовые акции протеста устраивать, а то ишь что, сегодня манекены. Завтра кто избирателей на улице выведет? А на фоне абсурда сегодняшнего в сети завершился ролик, какой беспредел творился в 22-м году в центре Москвы. Вдруг вы не помните, я тоже решила это показать.
12: Я просто хотела спросить, как вы думаете, если... Здесь вот просто сказать два слова. Меня за это сейчас арестуют или нет?
13: Вас уже задерживают.
14: Ну, а тех, кто, например, не выходит на митинги, и кто считает, что военная операция, которую развернула наша страна, вот таких снимаете?
13: Да, мы все мнения показали.
14: Ну, вот я тоже хочу высказать тогда свое мнение.
13: Скажите. Это шок-контент.
0: Ужасно, конечно, интересно здесь в 26-м узнать, устраивает ли до сих пор ту барышню, происходящее в стране. Самые лютые мошенники орудуют не в Телеграме, даже не в Максе, они в военкоматах. Бойца ММА из Приморья Эльвина Зизько обманом принудили подписать контракт с Министерством обороны. Ему пообещали, что пойдет не на СВО, а в спортивную роту. Конечно, наврали.
15: Спортрота действительно ранее существовала, парни действительно участвовали в соревнованиях, но, к сожалению, на данный момент время другое, и моего молодого человека просто обманули. Эльвин подписал контракт, не зная этого, под моральным давлением его заставили подписать эту бумажку на верную смерть.
0: Это обращение записала девушка Эльвина. Сейчас она удалила из Инстаграма не только свое видео, но и аккаунт вообще. А тем временем в России начали призывать в армию военнообязанных женщин-медиков.
16: Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас главный врач подписал документ, присланный свыше, что до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО.
0: Будьте осторожны и помните, что самая большая охота сейчас развернулась за студентами. Берегите детей. Ну и закольцуем этот ролик праздничной темой. В Новосибирске 9 мая особенно широко почему-то празднуют местный зоопарк.
17: На площадке развернут выставку оружия и экипировки, проведут эстафету на ловкость и смекалку. Прямо в зоопарке можно будет написать письмо солдату, отведать полевую кашу и сплести маскировочную сеть, которая так необходима сегодня на передовой.
0: В этом году там еще и съемки патриотического фильма пройдут 9 мая. Но роковую ошибку пиар-служба совершила не в кино, а в рекламе. Они разместили в городе баннеры с орангутаном, который поздравляет всех с Днем Победы. Конечно, немедленно вышел скандал. Сейчас уже инициативу проверяет прокуратура, а баннер сняли. Надо сказать, что такие же баннеры с мишкой или вот с тигром, например, никого из горожан не смутили. И скоро увидимся.
18: В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care.
19: В Нью-Йорке 11 часов утра. Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый день, дорогие друзья! Мы начали музыкой Моцарта нашу сегодняшнюю программу, потому что та самая пианистка, которая сидела за первой партией в этом произведении для двух фортепиано, сегодня наш гость, ее зовут Ирина Нузова. Она известная в Нью-Йорке пианистка, она очень занята, и поэтому мы сегодня с ней разговариваем по Зуму, чтобы не надо было ехать так далеко в город Бруклин. Ирина, добрый день, я рада вас видеть. Вы, судя по всему, как-то очень любите играть в ансамбле.
1: Во-первых, добрый день. Тоже я очень рада, что у меня есть возможность с вами побеседовать. Да, я очень люблю играть в ансамбле, потому что это общение, это всегда обучение от других музыкантов. Ты все время что-то узнаешь, ты вдохновляешься. И я себя просто очень чувствую комфортабельно, играя в ансамбле.
0: Да, и это заметно, потому что я, честно говоря, искала на Ютубе ваши сольные выступления и все время натыкалась на какие-то ансамбли, которые мы с вами сегодня и послушаем. Но это одна из главных, как бы, тем нашей сегодняшней программы, потому что я так понимаю, что вашу любовь к ансамблевому исполнительству вы перенесли в вашу реальную деятельность. И вот тут мы должны сказать сразу, что у нас есть повод для того, чтобы мы сегодня именно поговорили. А именно, концерт молодых исполнителей, концерт камерной музыки, который состоится когда?
1: 1 июня, в понедельник, в 7 часов в центре Барышникова.
0: То есть это не в зале центра Барышникова, это в здании. Зал, наверное, вот этот центр Менья.
1: Да? Внизу, да. Внизу.
0: Это внизу. Значит, я напомню адрес. 450 West, 37-я улица. Там первые два этажа являются частью, это как бы собственность оркестра Святого Луки нью-йоркского. И там проходят очень интересные музыкальные события. И это действительно очень хороший, приятный концертный зал с отличным роялем или двумя, я точно не помню. Но я знаю, что там очень хорошо проводить такие вот камерные концерты. Но в чем особенность этого концерта?
1: Особенность не только этого концерта, а всех концертов, которые я провожу под названием «Juventus про музыка», что переводится как «молодежь музыки». Особенность этих концертов заключается в том, что мы формируем группы не просто из студентов, а из студентов с профессионалами. Потому что мы считаем, что это послужит невероятным, опять-таки, вдохновением, и это невероятный скачок для молодых исполнителей играть в одном ансамбле на сцене с людьми, у которых уже есть огромный опыт, и не только огромный опыт. У очень многих наших моих гостей удивительные карьеры, удивительные имена. Например, у нас был, вот нам особенно везет на альтистов, потому что у нас приглашенные альтисты, есть постоянные члены, как, значит, мой коллега Дмитрий Берлинский, известный, замечательный скрипач, и Вольфрам Кёссель, виолончелист. Виолончель American String Quartet. А альтистов мы приглашаем, и у нас были такие гости, как Ричард Янг, который был много лет играл в Vermeer String Quartet. Был у нас Симоне де Бракони, итальянец, концертмейстер оркестра Ла Скала. В прошлом году я пригласила в Нью-Йорк и просто была совершенно изумлена, что приехал бывший концертмейстер альто в Берлинской филармонии Вилфрид Штелли. Да. И я так тихо, мы с ним были вместе на фестивале в Эстонии, и мы подружились, мы вместе играли квинтет Брамса. Ну, я ему что-то рассказала про свою деятельность в Нью-Йорке. Я так тихонечко говорю: а может быть, вот вам не интересно было? Он так: конечно, приеду. Я была изумлена, и когда он был здесь, я так иногда даже себя била по щекам, неужели это правда, неужели этот человек здесь. И он удивительно, что со своим невероятным опытом, со своей карьерой, очень интересна была репетиция, девочка очень способная, пианистка, первый раз и в своей жизни вообще играла камерную музыку, играла квартет Брамса фортепианный.
0: Вау, да!
1: Да. И она страшно нервничала, покрылась потом, вообще все, но прекрасная девочка. И Штрелли говорит: ничего, сейчас, говорит, давайте просто повторять. Они сыграли подряд с начала до конца. Как моя учительница в Москве, Мария Александровна Шарикова, говорила, наигрывать разы. Майя, они сыграли 6 раз. 6.
0: И он вот это терпеливо играл свою партию.
1: Да, вот так, еще раз, без остановки, без всего. То есть сначала они, конечно, там поработали, что-то там расставили, какие-то акценты, что-то. А потом вот они 6 раз подряд сыграли. И вот после этих наигранных разов девочка себя чувствовала очень хорошо.
0: Потрясающе просто. Кого вы приглашаете в этот раз?
1: В этот раз у нас будет Йорам Йонгерман, это альтист из Израиля. Он к нам присоединяется. Ну, Дмитрий Берлинский, естественно, будет, и Вольфрам Кёссель, наши постоянные участники.
0: Все остальное, где вы берете этих студентов? Это ваши ученики, это обязательно пианисты, или среди них есть еще и струнники?
1: У нас есть все. Мы начали только со струнников и пианистов, но в течение нескольких лет мы стали приглашать. У нас был и кларнетист, у нас был и флейтист, у нас был мой коллега профессор Иэн Тайсон из Special Music School. Я даю объявления и в Манхэттен Скул, и в Джульярде, и, естественно, пианистов я и своих учеников приглашаю, учеников своих коллег. И как-то, как говорится, by word of mouth, мои коллеги тоже своих учеников привозят. В общем, вот так вот.
0: Сколько лет существует эта программа, этот фестиваль? Я не знаю, как вы это называете.
1: Это концерты концертной камерной музыки, образовательные как бы концерты камерной музыки. Мы начали вообще до ковида, но потом нам пришлось, естественно, остановиться, и мы это проводим 2 раза в год.
0: Даже так, да? То есть вполне хватает, так сказать, и студентов, и желающих участвовать в этой программе. Это обычно один концерт, да?
1: И у нас нет два концерта в год, но концерт, так сказать, это не серия концертов, это один концерт, но его, естественно, занимает масса времени, усилий подготовить, потому что у нас всего обычно человек 10-11, но это 3-4 педагога и человек 7-8 студентов.
0: Большая серьезная координация.
1: Очень. И вы знаете, сейчас вот я как-то, ну, естественно, с годами я научилась все это, но я не администратор по призванию, и вот это координировать, от помощника у меня нет, а координировать репетиции, но мне почему-то это вот нравится, мне нравится, что я все организовываю, что это все потом получается.
0: Ну да, но тем более, что я так понимаю, что действительно в американском музыкальном образовании это большой пробел. С одной стороны, вроде бы камерная музыка в концертах пользуется большим успехом и популярностью, но этому серьезно мало где учат. Или я ошибаюсь?
1: Вы знаете, не то, что вы ошибаетесь, может быть, вы не знаете, что существует очень хорошая программа New York Youth Symphony в Нью-Йорке. И там
0: это вне официальных школ. Это не Манхэттенская школа мюзик, это не Джульярд, это отдельно.
1: Да, ну и вот сейчас моя школа, Special Music School, они тоже приглашают, они делают летний фестиваль, и 2 раза в год они, у них просто концерты камерной музыки, но вот я как бы, ну, без ложной скромности скажу, что я считаю, что вот наша программа уникальна тем именно, что вот мы на сцене, у нас в группе, играют, допустим, если это квартет, это два профессора, два ученика, квинтет 3-5-2, то есть 3-2-2 и 3. В общем, это удивительно поднимает уровень, и мы очень отбираем тщательно студентов, то есть это не просто, ну, дети.
0: Ну да, лишь бы кого-нибудь играть, взять, чтобы кто-то играл, да.
1: Да, нет, это дети с опытом.
0: Ну и, конечно, игры, то, что они знают, что они будут выступать, участвовать в концерте с известными музыкантами, это, конечно, заставляет их серьезнее к этому относиться и выучивать, наверное, все намного лучше. Но вот этого, того, что было, допустим, в Московской консерватории или в Гнесинском институте, когда у нас всех был камерный класс обязательный, надо обязательно его вот там ходить и заниматься раз в неделю, выучивать репертуар. То есть, когда вы заканчивали, я уверена, там, Гнесинский институт, то у вас в руках уже было достаточно много камерных сочинений.
1: Вы знаете, я вам так на этот, так сказать, на этот вопрос отвечу. Во-первых, я не закончила, я всего там год проучилась, и у меня была ситуация, мой первый муж Андрей Чекмазов, замечательный виолончелист, мы с ним играли вместе, независимо ни от каких там классов и ни от чего. А дело в том, что мне кажется, что вот какой здесь минус, хотя он на первый взгляд может показаться плюсом, это то, что здесь камерную музыку начинают играть очень рано. И начинают играть сразу с трио Брамса.
0: О, ничего не понимая.
1: Оно красиво. Да, я помню, мы начинали у нас, во-первых, мы начинали классе, по-моему, то ли в восьмом, то ли даже в девятом.
0: Да.
1: И потому что считалось, что ты не можешь учить играть камерную музыку, пока ты не умеешь сам работать над произведением. А это уже 8-9 класс, это где-то там 14-15 лет, ты уже, в общем, в состоянии выучить что-то сам, а не сидеть со своим педагогом по фортепиано, допустим, если ты пианист, и он будет с тобой там пальцы проставлять и вот говорить вот эту фразу надо так, то есть тоже должен быть в какой-то мере зрелым музыкантом.
0: Да.
1: Потом мы начинали с игры в четыре руки или в два рояля. Почему? Например, пианино, я говорю со своей, так сказать, со своей колокольни, с точки
0: зрения пианиста. Ну, это очень интересно, конечно.
1: Потому что ты знаешь, как производится звук, это такой же инструмент. То есть ты просто слушаешь, ну, как бы себя и такой человека, который играет на таком же инструменте. Потом добавлялся какой-то инструмент, или один, потом трио. И начинали мы, ну, там, с Моцарта или Бетховена, конечно, это тоже очень сложно, но все-таки это более-менее ровно. Это, понимаете, это не нету там педалей каких-то очень сложных таких фактур и все. А потом уже там, через несколько лет начинался там Брамс и Шуман.
0: Ну вот в этом, вот что называется действительно настоящая школа. Они просто вот открыли и поехали играть. А у нас есть замечательная иллюстрация того, о чем вы говорили. Давайте мы послушаем, как раз мы упоминали Дмитрия Берлинского, который стал одним из основателей и постоянный участник ваших концертов. А здесь, я не знаю, играют ли это только профессионалы или там, я думаю, что в данном случае это чисто профессиональное исполнение. Но уж очень хорошо, как раз говорили мы о Брамсе, о Шумане. Шуман – это квартет,

0: Замечательно. Я напоминаю, друзья, что у нас в гостях одна из исполнительниц вот этого вот шумановского квартета, Ирина Нузова, которая является, во-первых, педагогом, известным очень в Нью-Йорке, в Манхэттене. Вы преподаете в школе Кауфман. Кауфман – школа для специальных... Специальная музыкальная школа, она называется. Но вы в свое время в Москве учились не в специальной музыкальной школе.
1: Ну, как же, в специальной
0: да.
1: музыкальной?
0: А, в Лесинской, да. Вот у вас есть школе, возможность да. сравнить. Рассказывайте.
1: Да. Значит, просто такая небольшая поправка. Кауфман – это вообще здание, название центра.
0: Так.
1: И в Кауфман-центре находятся две школы. Люси Мозес Скул – это просто музыкальная, простая музыкальная школа. Вот после уроков платишь, приходишь, занимаешься с педагогами. И есть у нас вот наша специальная музыкальная школа PS, все время забываю какая, какой-то номер. Это школа, вот, основанная на подобии наших московских, вообще российских специальных музыкальных школ, которые были вот при консерваториях.
0: При консерваториях, да.
1: Это школа со всеми академическими предметами и с сильным акцентом на музыке. То есть ты обязан играть на каком-то инструменте. То есть наши уроки вставлены в академическое расписание. То есть мы начинаем работать с утра. Допустим, там в 9 утра, допустим, весь пятый класс, вот они расходятся на свои уроки по специальности. Потом следующий урок мы берем там четвертый класс, потом третий. То есть вот все такое расписание. Вот, и уроки по два раза в неделю. У нас очень интенсивная программа в том смысле, что дети должны играть экзамены два раза в год. Первый у нас технический экзамен в декабре, и в мае у нас второй экзамен, где ты должен представить программу из четырех произведений.

0: разных стилей. Технический экзамен в себя включает две гаммы и два этюда. Вот, у нас есть куррикулум, какой уровень, значит, соответствует каждому классу. И каждую неделю у нас проходят так называемые performance-классы, то есть, ну, типа зачеты. Хотя
1: оценок там не очень, ставят. Это очень серьезно. Это, то есть, в общем, это близко к тому, что делалось, например, в вашей Гнесинской школе для одаренных
0: конечно,
1: детей.
0: Конечно.
1: Это очень,
0: да, конечно.
1: Очень интересно, а какие результаты? А какие результаты? Вот всегда интересно, там, после Гнесинского, там, Гнесинской 11-летки, там, Кисин или Трифонов, или Нузова. А кто и после вашей школы?
0: Вы знаете, у нас такие результаты. Я вам скажу, что у нас очень... Наша школа, наша в Нью-Йорке, в отличие от нашей в Москве, здешние школы очень сильно академические, поэтому не все дети далеко могут становиться музыкантами.
1: Ну да, в Москве никто, музыканты все знали, что они будут музыканты, и никто не занимался алгеброй.
0: Я не могу сказать, что это в каком-то смысле так замечательно было, потому что не все были призваны быть солистами или играть камерную музыку. И, в общем, очень многим людям потом приходилось переучиваться. Я не знаю, в процентном соотношении, но, в общем, я знаю такие случаи. Плюс наша школа заключается в том, что у нас, да, очень сильное музыкальное образование, но и у нас также очень сильный академический предметы, потом, поэтому есть дети, которые после 7 класса уходят и в Хантер, в хай-скул, и после 8 класса и в Стайвзенд, и в другие, то есть как бы они подкованы во всех смыслах. И образование музыкальное, я считаю, что у нас тоже очень хорошее. Наша хай-скул, которая открылась относительно недавно.
1: Хай-скул, то есть уже старшие классы, не только до 7-8, а выше.
0: У нас есть хай-скул. Конечно, в нее было очень сложно набирать детей сначала, потому что какой родитель пошлет свое чадо в школу без credentials, да? Вот, и постепенно дети наши из младшей школы стали продолжать свою учебу. Школа, поэтому уровень очень поднялся, и репутация, конечно, и у нас очень много всяких интересных программ, поэтому, в общем, уровень высокий теперь.
1: Это очень интересно, но давайте вернемся к вашему концерту и вашей идее. Я хочу напомнить, что этот концерт состоится 1 июня. В какое время?
0: В 7 часов вечера.
1: В 7 часов вечера. Это концерт, обычный, так сказать, обычный формат, два отделения. Что будет в программе? Что готовят ребята?
0: Сейчас. Значит, у нас будет квартет, знаете, у меня сейчас столько всего, столько программ в голове, потому что у меня 9 человек из младшей школы играют
1: экзамены,
0: заключительный концерт.
1: Ну да, май.
0: Да, потом из хай-скула у меня мои 5 человек тоже что-то играют, поэтому у меня все эти программы немножко смешались в голове. Сейчас.
1: Как бы то ни было, я думаю, что это будет абсолютная классика. Что?
0: Вы знаете, в этот раз, да, но мы не всегда только прямо такую классику играем. У нас есть, например, в прошлый раз, то есть они классические композиторы, и у нас, например, в прошлый раз мы играли Нино Рото трио.
1: Прелестная музыка, кстати.
0: Да, замечательно, для кинематографа очень, очень такое юморное трио. Потом у нас был Кевин Пуц, он, конечно, классический композитор, но...
1: Ну, это серьезный современный американский композитор, я его знаю его музыку. Он пишет довольно привлекательную, я бы сказала, камерную музыку. Да, то есть...
0: То, что вот мы понравилось, мы играли, мне очень понравилось, и я была на его опере «The Hours» в Метрополитен, была на премьере его произведения, не помню, как называется, но основанное на письмах Штиглица к Джорджи О'Кифе и их переписке, тоже мне очень понравилось. Ну, неважно, короче, мы стараемся репертуар играть...
1: Разный.
0: В общем, очень, да, да, разные. И я, например, очень люблю время от времени играть. Например, переложение самого Римского-Корсакова Шахерезады для фортепиано в четыре руки.
1: Вау! Замечательно. Я даже не знала, что такое есть.
0: Да, и замечательно просто. И дети балдеют от него совершенно. Это невероятно. Ну, музыка замечательная, и то, что они это могут играть на своими 10 пальцами, они просто в восторге на рояле. Потом мы играли и Баха Бузони, переложение Бранденбургского концерта. Так что, в общем, мы стараемся как-то разнообразить не только наш репертуар. Так вернемся к тому, что будет
1: 1 июня.
0: На этом концерте. Да, у нас будет квартет Дворжика, первая часть, фортепианный мимоль-мажор. Будет медленная часть из струнного квинтета Шуберта. Очень красивое и очень сложное произведение. Что еще? Мы играем Бетховена, трио опус 11, которое в оригинале написано для кларнета, но мы в этот раз мы выиграем со скрипкой и с виолончелью. Моцарта, струнный квартет, фа-мажор. Сейчас.
1: Ну, замечательная программа. А вы сами будете участвовать или вы только организаторы?
0: Не-не-не, я всегда да, сама играю. Мы даже мы совместные проводим такие сессии. Допустим, если трио Дмитрий преподает, значит, учит, то я тихонечко стою и помогаю пианисту. Вот, то есть Дмитрий играет на скрипке, студент-виолончелист, студент-пианист, и я, значит, там тихонечко помогаю.
1: Подыгрываю?
0: Левую руку играю. Нет, просто, да, помогаю. И вот так у нас, то есть у нас даже вот совместные есть такие вот сессии.
1: Сессии или во время концерта? Мне вот интересно, будете ли вы участвовать сами в концерте?
0: Я играю сама. Вот, например, я квартет Дворжик играю, потом я буду играть Пуленко, сонату для
1: флейты.
0: Руки, да, для со студенткой.
1: Ага.
0: Да, и Бетховена трио я буду играть. Мы последнюю часть играем.
1: Последний вопрос. И очень важный вопрос. Нужны ли билеты для того, чтобы прийти на этот концерт?
0: Да, билеты нужны. Билеты стоят $40. Их можно купить или на веб-сайте. Веб-сайт такой www.juventuspromusica.org.
1: Я не знаю, так, насколько. Смотрите, друзья. Juventus начинается с J, потом U, потом V, потом I, потом N, T, O, S, PRO.
0: Juventus.
1: TUS. US. Да. Juventus PRO Musica. .org. .org. Это их сайт, и там будет и программа, и как купить билеты. Перед началом можно?
0: Да, перед началом можно, но только за наличные, потому что у нас.
1: Да, естественно.
0: Zelle. PayPal или Zelle, да.
1: Да, во всяком случае, лучше наличными. Итак, 1 июня в 7 вечера. Кроме вас, кто будет участвовать из известных музыкантов? Приезжает Дмитрий Берлинский, да?
0: Да, Дмитрий Берлинский, Йорам Йонгерман, альтист из Израиля, и Вольфрам Кёссель, он преподает в Манхэттен Скул, и он является виолончелью Манхэттен American String Quartet.
1: Ну, фактически это будут вполне, так сказать, известные музыканты. Это просто очень хороший концерт камерной музыки с невероятно интересной программой. И, как я всегда считаю, ребята молодые, они приносят, и вот мы это не успели обсудить, но это очень важный момент. Мне кажется, что участие вот детей, ну, как бы детей, подростков, молодых, начинающих музыкантов, оно стимулирует и вас,
0: безусловно,
1: профессионалов старшего поколения.
0: Безусловно, это такие глаза, это их желание учиться, желание играть. И да. какие-то вещи, мы уже это играли много раз, они вдруг какую-то свежую струю привносят, потому что они
1: Конечно.
0: Играли или играли мало, и вдруг что-то мы открываем для себя тоже новое.
1: Тоже новое, и это очень важно. И вы, друзья, если придете на этот концерт, тоже узнаете для себя много нового. Но поскольку Ирина Нузова, как вы поняли, исключительно занятой человек, то мы с ней попрощаемся. У нас есть еще одно музыкальное произведение, с которого мы начнем следующую часть нашей программы. А пока, Ира, больших вам успехов, всего хорошего, привет вашим студентам и коллегам, до новых встреч с вами. А вы, друзья, не уходите, у меня много очень интересного материала для второй части нашей сегодняшней программы.
2: По статистике, каждый пятый пациент с диагнозом варикоз или диабет сталкивается с появлением незаживающих ран на ногах. Это неизбежный исход запущенной болезни без ее своевременного лечения. В Центре восстановления сосудов и вен Presinai Diagnostics лечат самые тяжелые случаи незаживающих ран, когда вам не смогли помочь в других местах, а также избавляют от причин их появления. Presinai Diagnostics.
3: 718-615-41-00.
4: Никогда не мог понять, что лучше вставляет, водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял, лучше всех вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
6: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Дэвидсон Радио открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

мы разговаривали с пианисткой Ириной Нузовой, мы говорили о предстоящем 1 июня очень интересном концерте камерной музыки, где будет Моцарт, Дворжак, Бетховен, Шуберт, практически вся история камерной музыки с 18 до конца 19 века, Пуленк и даже начало 20-го, поскольку Пуленк – это композитор уже 20 века. Как бы то ни было, этот концерт состоится 1 июня в 7 часов вечера в нижнем этаже центра Барышникова, 450 West, 37-я улица. Концерт этот организует Ирина Нузова, и он интересен тем, что она сама, так же, как и группа других профессионалов высокого качества, будет участвовать в этой программе вместе с несколькими молодыми начинающими музыкантами. Вот такая вот смесь всегда дает очень интересные художественные результаты. А мы так много говорили в первой части нашей программы, что мы не успели послушать еще одно выступление, а мне очень хочется, потому что там играет не только Ирина Нузова, но и Андрей Чекмазов, который был нашим гостем несколько раз, и играют они, по-моему, совершенно замечательно сонату Бетховена для виолончели и фортепиано. Небольшой фрагмент.

А какие-то у нас проблемы с видео. Я думаю, что вы меня извините. Ирина Нузова и Андрей Чекмазов тоже меня извинят за вот эти небольшие помехи. Но музыку мы послушали, а вот теперь мы с вами отправимся на Венецианскую биеннале. И у меня длинный разговор о том, что-то там сейчас происходит. Дело в том, что Венецианская биеннале, которая начала проводиться в Венеции еще в 1895 году. В этом году открылась официально для широкой публики 9 мая, пройдет по 22 ноября, как всегда, полгода, в разных точках Венеции. Два главных момента, места – это Жардини, где есть один общий павильон и много-много национальных павильонов, и Арсенал, где тоже есть отдельные павильоны и есть главная экспозиция, центральная экспозиция, которая обычно такая интернациональная и проходит под определенным девизом. Так вот, в этом году Венецианская биеннале началась с трагедии и скандала. Трагедия случилась год тому назад, когда главный куратор этой биеннале, то есть человек, который выбирает тему, который выбирает членов жюри, выбирает художников, имеет какое-то такое решающее слово в создании концепции всей биеннале, умерла. Она была большой специалист по африканскому искусству, куратор, исследователь, и звали ее Коя Коу, и она скончалась в 25-м году, оставив все как бы на перепутье, потому что назначили ее только в конце 24-го года. Это такая традиция, заканчивается одна биеннале, и потом назначается следующий президент и следующий куратор. Так вот, она умерла, успев назначить одно только жюри, а надо сказать, что венецианские биеннале присуждают несколько премий: золотых львов, золотой лев, серебряный лев, причем золотой лев присуждается национальному павильону, как лучший национальный павильон, присуждается молодому, или то есть новому какому-то художнику, тоже как бы за лучшее представление, и дается еще специальная премия, ну, как бы за заслуги кому-то из выдающихся художников, вообще мировых. А в этом году вот эта скончавшаяся куратор Коя Коу, она успела назначить одно только жюри, 6 человек, и эти люди начали заниматься отбором, просмотром, организацией всего. Была уже готова как бы тема общая, называлась «In minor keys» – «В минорных тональностях», если перевести по-русски. Ну, мы все находимся скорее в таком в миноре, что неудивительно. Как бы то ни было, по мере приближения открытия биеннале начались скандалы. Первый главный скандал касался павильона России. Дело в том, что когда началась война в Украине, представителей российского павильона не пустили. Начались санкции, и вполне понятно, люди не хотели смотреть, что происходит в России, потому что это страна-агрессор, и, понятное дело, российский павильон закрыт и пустует. И это продолжалось в течение 5 лет. В этом году президент, а президент – это человек, который в основном занимается так организационно-административными вопросами и назначается правительством итальянским. Мы знаем, что правительство Джорджии Мелони – это такое
правоконсервативное правительство, и президент тоже очень таких консервативных правых взглядов, который, видно, с большой симпатией относится к Путину и России, и решил, что пора открывать российский павильон. Что российское правительство, конечно, а также представитель Путина по культурным делам Михаил Швидкой объявили как конец изоляции России от мира. Далеко не все приняли это решение. Начались протесты, пошли письма протеста. А Европейский Союз сказал, если вы откроете российский павильон, мы остановим субсидирование. А надо сказать, что Венецианская биеннале дорого обходится Европейскому Союзу. Вообще общий бюджет 19 миллионов евро. Ну, он идет из итальянской казны, от каких-то других стран и так далее. Но Евросоюз в этот бюджет дает каждый раз 2 миллиона. Вот сейчас в знак возмущения деятельностью президента биеннале Евросоюз это субсидирование, эти 2 миллиона, остановил. Не получите от нас, раз вы так себя ведете. А тем не менее, павильон открылся. Но там есть такая хитрая деталь. Значит, в нем есть экспозиция. Экспозиция называется «Дерево растет с неба», примерно вот так, что корнями уходит, дерево укоренено в небе. То есть, мол, каждое событие, каждое явление имеет где-то такой вот всевышний источник. Красивое наименование, красивая идея. 30 человек, как пишут средства массовой информации, участвовали в создании этой экспозиции-перформанса, включая каких-то поэтов, философов, музыкантов. Но поскольку Россия продолжает находиться под европейскими санкциями, для публики павильон будет закрыт. Что не помешало организаторам открыть его в дни пресс-превью, а обычно 3 дня проходит, вот в данном случае было 3 дня, 6, 7, 8 мая проходили предварительные просмотры для прессы международной и для тех богатых и знаменитых, которые всегда как бы присутствуют рядом с биеннале, дают деньги, используют биеннале для пропаганды своих собственных коллекций. Мы это знаем, это такая традиция, обычно приезжают на своих яхтах богатых и так далее. Как бы то ни было, опять же, я там не была, я не знаю, но я прочесала большое количество средств массовой информации, которые рассказывают о том, что перед павильоном российским и внутри 6 и 7 мая шла большая тусовка, шампанское лилось рекой. Александр Сокуров, который входит в совет при президенте по культуре, приехал и должен был там тоже что-то такое говорить. Выступали представители, причем пели и играли группы и солисты из Мексики, Аргентины, Италии, Бразилии и Мали, как бы подчеркивая международную открытость России. Это было, не знаю, неправильное, мне кажется, событие в знак протеста против этого. Знаменитая группа Pussy Riot вместе с украинской группой Femen устроили такую демонстрацию протеста или концерт протеста тоже около российского павильона. Причем я даже переписала, они носили очень такие
точные плакаты. Enjoy the show, ignore the war. Наслаждайтесь показом, игнорируйте войну. Curated by Putin, dead bodies included. Art for show, graves below. То есть прямой намек на то, что Россия по-прежнему агрессор, ничего тут не изменилось. И она убивает людей, и она первой начала всю эту войну. Надо сказать, что, к сожалению, под шумок, как говорится, к этому присоединились и те, кто протестовал против участия Израиля в этой выставке, ссылаясь на то, что Израиль бомбил Газу. А эта история привела к тому, что члены жюри, столкнувшись с таким обилием протестов, решили: окей, мы не можем закрыть павильоны, но мы можем, выбирая победителей, проигнорировать представителей России и Израиля. А в ответ на это представитель Израиля подал в суд. А в результате всей этой заварухи, о которой я рассказала далеко не все, члены жюри за несколько дней до начала биеннале все подали в отставку. В результате в этом году никаких золотых, серебряных львов присуждаться не будет. Но есть другая идея. Пусть, мол, публика теперь присуждает льва премию за лучший павильон и лучшему художнику. То есть держатели билетов могут голосовать. Как это будет проходить, я не знаю. Факт тот, что биеннале открыто, что там огромное количество, больше 100 национальных павильонов. И один из павильонов межнациональный, он называется «Идышленд». А инициатором открытия этого павильона еще 3 года тому назад стал американский художник, концептуалист, поэт еврейского, советского происхождения Евгений Фикс. И он вместе с еще одной художницей-концептуалисткой, они, Мария Вайц, по-моему, ее зовут, они в бывшем гетто Венеции, они там открыли свой Идышленд павильон. Это маленькое помещение. Кстати, по всей Венеции разбросаны национальные павильоны. Не обязательно ходить в Джардини или в Арсенал, чтобы наткнуться на какую-нибудь церковь или какой-нибудь выставочный зал, где представлено искусство определенной там страны, скажем, Грузии или Казахстана и так далее. Так вот, Идышленд посвящен миру, который когда-то объединял язык идыш. Это общая память, это общая культура, которая, к сожалению, сейчас существует в каких-то осколках. Тем не менее, этот павильон существует. Вы можете поискать на Гугле «Идыш» через «Y» начинается «Идышленд». Так что биеннале продолжается. Если вы там окажетесь, то вам будет, я думаю, очень интересно. Есть еще довольно интересная история у этого самого биеннале, о которой я, наверное, расскажу вам уже в следующий раз. О том, как русские художники, как, когда и где они там участвовали. Русские, советские, какие там были проблемы. А проблемы возникали всегда. И, что очень интересно, павильон России когда-то был покрыт зеленоватой керамической плиткой и напоминал малахитовую шкатулку. Но мы сейчас с вами займемся музыкой венгерской, австрийской оперетты, потому что Йонас Кауфман, замечательный тенор,
который уже перевалил за 50, становится все реже, выступает на сцене в оперных театрах. Голос, естественно, становится хуже, слабее и так далее. Но он регулярно выпускает звукозаписи. Конечно, звукозапись – это неточное, далеко не точное отражение качества голоса того или иного певца. Потому что звукозапись очень легко почистить, поправить, особенно если это в студии, особенно если это теперь делается с помощью дигитальных машин, когда можно сделать, почистить все, что угодно, любые проблемы. Запись нового диска, который называется в переводе на русский язык «Волшебные мелодии», проходила в Будапеште. Оркестр был... Это оркестр национальной будапештской венгерской оперы. Дирижер был по имени, я его совсем не знаю, Дирк Кафтан. Но он австрийский дирижер, он имеет очень большой опыт работы с опереттой. Потому что вот эти самые волшебные мелодии начаты, то есть пришли из знаменитых и не очень знаменитых оперетт. Кальмана, Легара, из оперы «Готшалька», из оперет других композиторов, которые, может быть, не так знамениты, но это прекрасная музыка, и Йонас Кауфман ее с удовольствием поет. Давайте мы послушаем фрагмент из этого диска, который сейчас уже вышел. Это не видео, это аудио, но вы получите, я думаю, удовольствие. Это знаменитая ария из оперетты «Марица». «Эй, цыган!» Поехали. Поехали.

Друзья, нам пора заканчивать нашу программу. Вы можете уже купить этот компакт-диск. Вы полюбовались, как он выглядит. И там много прелестных мелодий. Я думаю, что в одной из следующих программ я вам еще кое-что покажу из этого диска. А пока спасибо за внимание. До новых встреч.

В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем.

0: Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова. В час дня программа Михаила Братславского «До и после». Затем двухчасовая программа Марины Левинсон «Мысли вслух». В 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодии Украины». В 5 часов передача Бенсона Ласкина «Быть евреем». И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».
0: Дэвидсон Радио. Радио.
4: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и конечно, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
6: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
7: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио. Мы стали еще ближе».

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
3: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым» в воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
4: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение. Happy birthday.

0: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Спасибо, что вы на нашей волне. Да, действительно, программа позитива, поздравлений по заявкам Борис Мовезом и Димой Банниковым открывает сегодня дневной эфир радиостанции 9620 AM «Волна». Спасибо вам огромное за преданность, за то, что пишете, оставляете свои сообщения. Мы любим вас, и мы знаем, что вы любите нас. Вы на правильной волне. Сегодня программа поздравления с Борисом Мовезом и Димой Банниковым. Здоровья, счастья, радости, кивлений. Ну что, дорогие мои, еще раз напомню, что если вы хотите слушать мои передачи «Караван» и поздравления в повторе на телеграм-канале «Борис Мовезов на радио», заходите, и всегда я выставляю что-то интересное, все то, что когда-то было потеряно, но благодаря 20-летнему стажу в программе «Караван» я все-таки нахожу именно то, что когда-то будоражило ваше сердце, господа. Поэтому телеграм-канал «Борис Мовезов на радио». Заходите, господа, получайте удовольствие от музыки, которую я публикую, и, конечно же, все повторные программы уже без реклам на этом телеграм-канале. Спасибо, что вы у меня есть, господа. Сразу хочу напомнить о турах. Если вы собираетесь куда-то поехать действительно с интересной компанией в новом формате, то заходите на мой сайт www.borisovezov.com. Сейчас готовлю очередные туры, господа. Все в процессе. Я думаю, что в ближайшее время будет очень интересно. Настройтесь на позитив, потому что вы на правильной волне.
1: Борис Мовезов в программе поздравлений.
0: Да, господа, потрясающая программа по заявкам и поздравления. Место, друзья, где звучат любимые песни, искренние слова и самое важное – это ваши чувства. Да, друзья, сегодняшний день мы хотим провести под особенным настроением. За окном май – месяц света, надежды, цветущих улиц и новых обещаний. А тема нашего эфира звучит так – поздравляем близких и выбираем все, что в жизни по любви. Май всегда приходит как напоминание о том, что жизнь умеет обновляться. После долгой зимы вдруг становятся ярче именно те самые краски, теплый ветер, мягкие взгляды людей. И все это в мае. Кажется, что даже город дышит иначе. Такие дни особенно хочется верить в доброе и начинать сначала, мечтать смелее и чувствовать глубже. И, наверное, именно весной человек особенно ясно понимает, друзья, самые правильные решения в жизни принимаются не со страха, а из привычки. Не потому, что так надо, а именно по любви, господа. И поэтому сегодняшняя информация, которая льется с Дэвид Зун Радио, но перед этим музыка, которая вдохновит вас и, конечно же, навеет старые добрые воспоминания, напомнит, что за окном прекрасный май.

Напоминаю, дорогие мои, что вы на правильной волне. Программа поздравления на Daily Zoom Radio с Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737 и предлагайте ваших родных и близких, именно чтобы их могли поздравить и оформить все это музыкально. Ведь мы по жизни все делаем, господа, по любви. По любви мы выбираем людей рядом. По любви мы выбираем музыку, которая остается с нами на годы. По любви возвращаемся в дорогие сердцу места. По любви просыпаемся утром и строим планы. По любви, господа, умеем ждать, поддержать, простить и вдохновить. Вы на правильной волне.

Да, господа, не зря в самом начале нашей программы я призывал вас всех с любовью поздравлять ваших родных и близких. Ведь на самом деле, действительно, засвидетельствовать свое уважение близкому окружению людей, которые вас поддерживают при любом раскладе жизни, это большого стоит. Иногда кажется, что любовь, господа, это только о романтике. Но на самом деле она намного шире. Ведь любовь – это отношение к самой жизни, к окружающему миру. Это внутренний свет, который помогает человеку оставаться человеком даже в непростые времена. Поэтому звоните 646-427-5737. Жду ваших звонков, хотя вижу уже смс-сообщение. Спасибо вам огромное!

0: друзья, когда ты делаешь что-то с любовью, все приобретает смысл. Даже самые обычные вещи, господа, становятся важными. Скажем, чашка утреннего кофе или чая, разговор с близким человеком, дорога домой, любимая песня по радио в программе «Поздравления» или «Караван» Борис Мовезов. Это тоже подарок, господа. Но информация, которая льется с нашей волны, конечно же, всегда поучительна и познавательна. Вам остается только впитывать как губка и понимать, что все, что мы делаем во благо. Для того, чтобы ваша душа всегда расцветала и вы никогда не угасали как человек. И ваша суть всегда была в первых рядах вашей же жизни.
1: Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин! Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
4: Откройте для себя Португалию с новой стороны. Отправьтесь в незабываемое путешествие вместе с Борисом Овезовым с 25 мая по 3 июня. Португалия с Борисом Овезовым – это не просто поездка, а настоящее погружение в атмосферу свободы, вдохновения и ярких открытий. Вас ждут живописные побережья Атлантики, уютные улочки старинных городов, аромат свежей выпечки и вкус настоящего портвейна. Каждый день – это новые эмоции, новые знакомства и новые смыслы. С Борисом Овезовым вы не просто увидите Португалию, вы почувствуете ее глубину и энергию. Едем в Португалию.

кто желает, пожалуйста, вы еще не опоздали. Сегодня, господа, хочу пожелать каждому нашему слушателю быть самим, собой настоящим. Не соглашаться на холод вместо тепла, на равнодушие вместо искренности, на чужие ожидания вместо собственных мечтаний, потому что жизнь, господа, удивительно быстро проходит, и так важно напомнить ее тем, что действительно делает ваше сердце живым. Следующая песня, хотя спасибо вам огромное, вижу смс, сейчас уже после этой песни начну зачитывать и поздравлять, но сейчас я хочу поздравить Ноама Витана, который вчера от имени Израиля занял второе место. Я получил огромное удовольствие, и, конечно, было бы неправильно, если я бы сегодня не озвучил эту песню. Еще раз от души второе место, Израиль, браво, поздравляю от души.

0: Борис Овезов в программе поздравлений.
1: Знаете, господа, конечно, вот сегодня я понимаю, почему требования музыкальной академии в Израиле, где я учился, были такими высокими. И, конечно же, вот все то, что происходило на сцене, все это действительно невероятный труд и высокая культура исполнительского мастерства. Это то, что запоминается на века. Браво, браво, Ноам Бейтан. Получил огромное удовольствие. Ну, а теперь, переходя уже к нашим сообщениям, доброе утро, программа поздравлений. Поздравьте, пожалуйста, сегодня мою маму Сабзанову Рахилю Шамиловну с юбилеем. В этот красивый день ей исполнилось 70 лет. Спасибо, Борис Овезов, за ваше прекрасное настроение. Следующее сообщение. Добрый день, Борис. Поздравьте, пожалуйста, моих родителей Веру и Андрея с годовщиной свадьбы. 41 год. Спасибо огромное, Борис. Поставьте что-то интересное. Ну, господа, так как у нас сегодня программа поздравления, я хочу, чтобы сегодняшняя песня «С днем рождения» поздравила огромную аудиторию тех, кто еще все-таки не решается позвонить на мой телефон 646-427-5737. Это песня для вас и для всех именинников, о которых я прочел выше.
2: С днем рождения, бьются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения.

Спасибо, дорогие мои, за то, что вы выбираете программу поздравления. Именно выражая свои чувства смс-сообщениями, и все-таки не решаетесь позвонить 646-427-5737. Вы выбираете музыку, под которую хочется жить, господа. И, конечно, выбираете любовь. Не идеальную, а настоящую. Ведь настоящая любовь не всегда громкая. Иногда она тихая и очень простая.

Да, господа, программа поздравления в майский день как будто бы создана для того, чтобы вы мыслили красиво. Посмотрите вокруг. Распускаются деревья, пахнет свежестью после дождя. Окна домов светятся особенно уютно. Мир будто напоминает нам, все живое тянется к теплу. Поэтому будь человеком. И человек тоже, конечно же. Мы все хотим быть услышанными, любимыми, важными друг для друга. И сегодняшний в нашей программе будут звучать исключительно поздравления для наших мам, пап, любимых, друзей, коллег и всех тех, кого хочется обнять хотя бы словами. И пусть каждая песня сегодня будет вам подарком.

Ну что, дорогие мои, жду ваших звонков 646-427-5737. Когда вы звоните, так эфир более живой, более активный. Пусть каждый звонок станет маленьким признанием любви к жизни, к людям, к моментам, которые нельзя повторить. Звоните, друзья. Хочется сказать особенно тем, кто сейчас переживает непростой период. Не бойтесь снова верить в хорошее. Иногда после самых пасмурных дней, друзья, приходит удивительное ясное небо. А ведь жизнь не требует от нас совершенства. Она просит только одного.

0: Красивые песни сегодня в программе «Поздравления». Ваши сообщения вижу, но хочу звонки. Помним, что любовь начинается с мелочей, с умением замечать красоту, с благодарности за сегодняшний день. Поэтому, господа, вся информация, которая льется с Вон Дэвидсон Радио, это для вас.
1: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Авезовым.
2: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, 5-звездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
3: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
2: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
3: Звоните 646-427-5737.
2: 646-427-5737.
3: Или заходите на сайт www.borisavezov.com.
2: www.borisavezov.com.
4: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым!
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
7: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
10: «Сделка».
9: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
10: Премьера спектакля «Сделка».
9: Театр «Анкор».
10: Впервые в Нью-Йорке.
11: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
10: Театральная гостиная.
11: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
10: Билеты на сайте
11: theater.com и по телефону 718-266-3393.
12: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
13: Ждем вас!
14: В прямом эфире.
15: Знаешь, какой он красавчик.
16: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
17: Он очень хороший человек.
14: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Авезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
18: Операцию я беру на себя.
14: На Дэвидсон Радио с Борисом Авезовым всегда хорошее настроение.
19: Happy

Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо, что остались на нашей волне. Приветствую всех, кто дружит с хорошим настроением, кто получает порцию эмоций. Именно слушаю программу поздравления в воскресенье с 12 до часу. Огромное спасибо всем, кто путем интернета слушает. Спасибо вам. Спасибо, кто заходит на телеграм-канал Бориса Авезова. Борис Авезов на радио. Спасибо огромное за ваши пожелания. Итак, друзья, если вы хотите, еще раз напоминаю, слушать все программы повторы, в повторе «Бориса Караван» и программу поздравления, заходите на мой телеграм-канал «Борис Авезов на радио», и, конечно, вы можете слушать сразу же после эфира повтор без реклам и в хорошей резолюции, господа. Ну, а если у вас есть интерес, чтобы эти программы именно говорили о себе за 5 минут до начала, то вам стоит зайти на интернет-сайт www.borisavezov.com. Титульная страница, первая страница, имеет 4 белых поля, заполняйте их, там, имя, фамилия, телефон и имейл, и система автоматически за 5 минут до начала программ будет вам посылать уведомление, где, коснувшись экрана вашего телефона, вы сразу же будете погружаться на волну 620 AM, где в хорошей резолюции будет звучать программа «Караван» и программа поздравления. Напоминаю, www.borisavezov.com. За эту неделю очень хорошо зарегистрировались. Спасибо вам огромное, друзья. Ну, а мы продолжаем наш веселый эфир. Конечно, в приоритете ваши звонки. Мне бы хотелось послушать ваш голос. Неужели все-таки люди боятся звонить? Все пишут. Писать – это хорошо. Но когда мы с вами разговариваем в прямом эфире, это подчеркивает более высоко статус радиопрограммы. Ну, я надеюсь, что все в ближайшее время. Пока я очень доволен. Спасибо вам за эту поддержку. Я просто хочу вам напомнить, господа, что если бы мы действительно хотели бы сегодня изменить мир, мы должны были просто обратить внимание на то, что музыка умеет хранить воспоминания. Да, господа, стоит услышать знакомую мелодию, и вот уже перед глазами майский двор, выпускной вечер, первая поездка, чей-то смех, важный разговор до рассвета. Да, господа, и это все делает музыка. Поэтому, господа, поздравляйте своих родных и близких, наслаждайтесь музыкой хорошего настроения. Ну, а мы продолжаем принимать ваши звонки и, конечно, смс-сообщения. После песни, конечно, я уже зачту следующее сообщение, господа. Ну, а пока мы наслаждаемся музыкой хорошего настроения.

знаете, господа, мое огромное желание как ведущего позитивной программы, прежде всего, чтобы наша программа, наша музыка стала поводом позвонить вашим родителям, написать другу, с которым давно не общались, сказать человеку рядом что-то доброе, потому что, согласитесь, одно искреннее слово способно изменить чей-то день, а может быть и всю жизнь. Вы правильно делаете то, что нас слушаете, спасибо, то, что пишете, но хочу, чтобы вы звонили. Спасибо.

0: обратил внимание, что хорошая информация действительно делает наш день. Помимо музыки, помимо вкусной еды, любимого кофе. Еще раз напоминаю, телеграм-канал Борис Авезов на радио. Заходите, слушайте программы в повторе без рекламы.
1: Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин? Я летаю только с Авезовым. Туры с Борисом Авезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Авезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisavezov.com. borisavezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
4: Откройте для себя Португалию с новой стороны. Отправьтесь в незабываемое путешествие вместе с Борисом Авезовым с 25 мая по 3 июня. Португалия с Борисом Авезовым – это не просто поездка, а настоящее погружение в атмосферу свободы, вдохновения и ярких открытий. Вас ждут живописные побережья Атлантики, уютные улочки старинных городов, аромат свежей выпечки и вкус настоящего портвейна. Каждый день – это новые эмоции, новые знакомства и новые смыслы. С Борисом Авезовым вы не просто увидите Португалию, вы почувствуете ее глубину и энергию. Едем в Португалию, уверяем вас, эту поездку вы запомните навсегда. Вся информация на сайте www.borisavezov.com www.borisavezov.com или звоните 646-427-5737 646-427-5737.
0: Ну что, дорогие мои, конечно, теперь к поздравлениям. Хочу напомнить, что все-таки за окном май, прекрасный месяц, а май учит нас спешить, слушать ветер, замечать закаты, радоваться солнцу на подоконнике. В мире так много тревоги и шума, что способность сохранять внутри тепло становится настоящей силой, согласитесь. И поэтому то, что вы пишете, уже радует, уже приятно. Привет, Борис. Передаем огромный привет нашей мамочке. Любим тебя очень-очень. Скорейшего тебе выздоровления. Марина и Олег Шмеловы. Поставьте, пожалуйста, веселую песню для мамы. Пожалуйста. И у нас следующее поздравление. Поздравляем Риту Рохлин с днем рождения от мамы и папы. Мама Майя и папа Гриша. Дети Олег и Джессика. Мы тебя любим. Будь всегда жива и здорова. Будь всегда рядом с нами. Пусть Борис поставит хорошую песню. Я думаю, что песня, господа, порадует обе семьи, потому что она действительно оптимистично называется «Я буду жить, господа». Для вас в программе поздравления и жду ваших звонков.

Да, друзья, сегодня хочу, чтобы каждый слушатель почувствовал себя все-таки не одиноким. Потому что где бы вы ни были сейчас, дома, в машине, на работе, в дороге, знаете, сегодняшняя программа «Мы вместе». И радиоприемников, я у микрофона. Пока звучит музыка, пока люди отправляют поздравления друг другу, пока в мире есть добрые слова, надежда всегда остается. Я буду жить, буду гулять, я буду только кайфовать. Пусть это будет вашим слоганом по жизни.

Согласитесь, друзья, что такие песни именно стимулируют любовь к окружающему миру. Да, и вообще я вам советую, убирайте всю жизнь по любви, не по моде, не по чужому мнению, не из страха что-то упустить, а именно по любви. Если дружить, так искренне. Если мечтать, то смело. Если работать, то с душой. Если любить, то по-настоящему. Потому что только такие чувства, господа, остаются с нами навсегда. Кто не согласен, пишите. Поговорим.

знаете, господа, есть еще пару сообщений. Но, кажется, я хочу вам напомнить, что за окном у нас май. Хочу, чтобы этот май принес каждому очень важное. Кому-то новую встречу, кому-то примирение, кому-то вдохновение начать все заново, а кому-то спокойствие и уверенность, что все обязательно получится. Вы правильно делаете то, что слушаете нас.

Ну что, дорогие мои, продолжаем наш веселый музыкальный эфир. Хочу зачитать еще два смс-сообщения. Приветствую вас, программа поздравлений. Хочу передать привет семье Минаевых, которая сейчас отдыхает в Бакаратоне. Ольга Молочникова, поздравьте, пожалуйста, и поставьте красивую веселую песню. Спасибо, Борис. Следующее сообщение. Борис, приветствую. Это вас беспокоит Рустам Гаипов из Нью-Джерси. Поздравьте моего друга Алишера, который наконец-то прибыл в США и все прошел без эксцессов. Пусть эта песня прозвучит для них. Пусть они радуются, а мы вместе с ними будем наслаждаться музыкой. Хорошего настроения.

дорогие друзья, огромное вам спасибо, что были этот час со мной. Дима Баников и я, Борис Овезов. Благодарим вас, господа. Просто хочу сказать, берегите тех, кто рядом. Не откладывайте добрые слова на потом. Радуйтесь моментом. Танцуйте, господа, под любимые песни. Смотрите на ночной город. Вдыхайте аромат цветущей сирени. Ведь май. Живите так, чтобы сердце не молчало. Пока в эфире звучат ваши любимые композиции, пусть каждый из них напоминает. Жизнь удивительно прекрасна, когда в ней есть любовь. Я думаю, что немного информации и красивые песни завершат сегодняшний эфир, воскресный эфир, радиопрограмму «Поздравления». Я вас люблю действительно от души и думаю, что эти же чувства у Димы Баникова. Спасибо вам огромное, дорогие мои.

0: Дорогие друзья, Борис Авезов приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие
1: в солнечную Грузию с 27 августа по 6 сентября. Это время, когда горы дышат свободой,
0: море зовет к приключениям,
1: а гостеприимство людей согревает сердце.
0: Представьте вкус ароматного вина,
1: свежего хачапури и теплый вечер под звездами.
0: Здесь вы сможете перезагрузиться, найти вдохновение
1: и почувствовать настоящую радость жизни. Не откладывайте мечты, они ждут вас именно сейчас. Соберите чемодан, захватите улыбку и откройте новые горизонты.
0: Грузия станет историей, которую вы захотите рассказывать снова и снова.
1: Делясь теплом, светом и силой, полученной в этом удивительном путешествии вместе с Борисом Авезовым. Звоните 646-427-5737 или вся информация на сайте www.borisavezov.com. Борис Авезов в программе поздравлений.
2: Ну что, дорогие мои, расстаемся с вами ровно на одну неделю. Надеемся, что настроение у вас поднялось. С вами была ваша любимая программа по заявкам и поздравлениям. Оставайтесь на нашей волне. Тех давайте приветы, признавайтесь в чувствах, благодарите близких и помните, самые важные решения всегда принимаются сердцем. Мы вас любим. Пока.

0: Сказки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
16: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
17: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
16: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
17: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
16: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
17: и качественней.
18: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Добрый солнечный воскресный день, практически летний, судя по температуре и яркому солнцу. Всех приветствую на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире музыкальная программа «До и после». Прежде чем я открою секрет, кто будет герой моей сегодняшней программы, я хотел бы несколько слов благодарности сказать тем, кто поддерживает наши эфиры. В первую очередь сегодня я отмечу вот кого. Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда Центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе. Ну и, дорогие друзья, напомню также, что агентство Welcome Care предлагает работу всем тем, кто имеет на это право. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. В Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стэттен-Айленде, в округах Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, Ближний Нью-Джерси, а также Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. Более 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще бонусы. Напомню, что агентство предлагает целый ряд уникальных программ. Это программы для ветеранов, переживших Холокост, и детей войны. Вы получите дополнительные часы ухода до 24 часов ухода в сутки. Также есть программы для тех, кто перенес травму, возможно, аварию, операцию, инфаркт, инсульт, и помощь нужна краткосрочная, на определенное время. Есть такая программа в агентстве Welcome Care. И если по состоянию здоровья вы не можете себя обслуживать, вам необходима помощь 24 часа или же нахождение в Nursing Home, программа 12+12. И вы остаетесь дома на своем любимом диване перед любимым телевизором. 718-232-4850. Отдельные слова я хочу сказать по поводу детей. Отдельная программа. От мало до 18 лет. Если ребенок уже старше, ему до 18, и он имеет Medicaid, то можно оформить помощь до 24 часов в сутки. Но если ребенок маленький и только еще развивается, наблюдается отставание в развитии, необходима помощь специалистов, таких как логопед, массажист, физиотерапевт и другие специалисты, которые помогут с уроками, помогут с питанием, помогут с мелкой моторикой, ну и так далее. Развивающие программы. Такая есть забота в агентстве Welcome Care. Надо только позвонить. Подробности будут по телефону 718-232-4850. 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. И еще одно сообщение. Напомню о том, что замечательный специалист по лечению боли, доктор Михаил Рисман, принимает в Бруклине по адресу 1021 Avenue Z, район Шипсхед-Бэй. Телефон 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется. Следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Вот так им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Много раз я говорил об этих методах лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. Запишите телефон 718-769-7191. Доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также Этна, Фиделис и 1199. Помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. Офис работает и в первой половине дня, и во второй. 718-769-7191. 718-769-7191. Здесь мы прервемся и начнем нашу программу. Итак, о ком пойдет речь? Попробуйте угадать. Да, господи, вы же узнаете.
1: Я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую, не по прошлому ностальгию, ностальгию по настоящему. Будто послушник хочет Господу, ну а доступ лишь к настоятелю. Так и я умоляю доступа без посредников к настоящему. Будто сделал я что-то чуждое, или даже не я, а другие. Упаду на поляну, чувствую в живой земле ностальгию. Нас с тобою никто не расколет, но когда я тебя обнимаю, обнимаю с такой тоской, будто кто тебя отнимает. Одиночество не искупит сад, распахнутая столярка. Я тоскую не по искусству, задыхаюсь по-настоящему. Все из пластика, даже рубище. Надоело жить очерково. Нас с тобой не будет в будущем, церковка. И когда мне хохочет в рожу идиотствующая мафия, говорю, идиоты в прошлом, в настоящем рост понимания. Хлещет черная вода из крана, хлещет ржавая, настоявшаяся. Хлещет красная вода из крана. Я дождусь. Пойдет настоящий. Что прошло, то прошло. К лучшему. Но прикусываю, как тайну, ностальгию по-настоящему. Что застанет, да не застану.
0: Андрей Андреевич Вознесенский родился 12 мая 1933 года в Москве, а умер 1 июня 2010 года в Переделке.

0: вернешься ты вновь через тысячу, тысячу лет. Но все горит твоя свеча.
1: Не исчезай,
0: не исчезай
1: из жизни моей,
0: из жизни моей.
1: Не исчезай сгоряча или не
0: означай. Исчезнут все, только ты не из числа. Будет все исключением. Не исчезай.
1: В нас вовек не исчезнет наш звездный час.

0: ночью просвечивает
1: твоя ладонь,
0: твоя ладонь.
2: Не исчезай,
0: не исчезай
2: из жизни моей,
0: из жизни моей.
2: Не исчезай невзнача или сгоряча. Есть тысячи лап,
0: и у каждой есть тысячи свеч.
2: Но мне нужна

Андрей Вознесенский считал себя последователем Владимира Маяковского и был единственным учеником Бориса Пастернака. Вознесенский первым стал работать в новом жанре поэзии – видеомы. Он написал либретто к легендарному спектаклю «Антимиры» и всемирно известной рок-опере «Юнона и Авось», а эстрадные песни с текстами Вознесенского остаются известными и сегодня. Как я и сказал, Андрей Вознесенский родился в Москве в 1933 году. Свои первые стихи он написал в 10 лет, а спустя 4 года юный поэт отправил свои произведения на рецензию Борису Пастернаку. Через некоторое время Пастернак позвонил Вознесенскому и предложил встретиться. Так началась их многолетняя дружба. Пастернак не признавал институт ученичества, считал это лишней тратой энергии поэта. Однако Андрей Вознесенский стал его единственным учеником. Они часто встречались, беседовали о жизни, судьбе и о поэзии. После школы Андрей Вознесенский поступил в Московский архитектурный институт. Поэт вспоминал это так. «Это Пастернак. Он запретил мне идти в литературный институт, потому что он говорил, вас ничему там не научат, только испортят. И я пошел в архитектурный». Когда Вознесенский заканчивал учебу в архитектурном институте, случился пожар. Студентам отсрочили защиту дипломов на 2 месяца, а в поэтическом портфолио молодого поэта-архитектора появилось стихотворение «Пожар в архитектурном институте». Пожар в архитектурном, по залам, чертежам, амнистии по тюрьмам, пожар, пожар, пожар. По сонному фасаду бесстыже озорно горилой краснозадой взвивается окно. А мы уже дипломники, нам защищать пора. Трещат в шкафу под пломбами мои выговора. Все выгорело начисто, милиции полно, все кончено, все начато. Айда в кино. Андрей Вознесенский, отрывок из стихотворения «Пожар» в архитектурном институте, 1957 год.

0: Вознесенский окончил архитектурный институт в 1957 году. Свои профессиональные знания он использовал лишь дважды в своей жизни. Он разработал архитектурную часть монумента «Дружба навеки» на Тишинской площади в Москве и создал памятную композицию на могиле родителей. Вознесенский часто бывал на дружеских чтениях в доме Пастернака в Переделкино. Там он прочел свою первую поэму «Мастера» об ослепленных зодчих храма Василия Блаженного. В 1959 году ее опубликовала «Литературная газета». Вот что писал Борис Пастернак. «Я в больнице. Слишком часто стали повторяться эти жестокие заболевания. Нынешнее совпало с вашим выступлением в литературу. Внезапным, стремительным, бурным. Я страшно рад, что до него дожил. Я всегда любил вашу манеру видеть, думать, выражать себя, но я не ждал, что ей удастся быть услышанной и признанной так скоро». Борис Пастернак, конец цитаты. В 1960 году практически одновременно вышли два сборника стихов Андрея Вознесенского. Один во Владимире, второй в Москве. Владимирский сборник «Мозаика» сразу попал в немилость. Использованное в стихах слово «беременная» цензоры расценили как порнографию, а посвященное трагедии Великой Отечественной войны произведение «Ягоя» как формализм. Со скандалом уволили редактора книжного издательства Капитолину Афанасьеву, тираж приказали арестовать и уничтожить, но решение приняли слишком поздно, все экземпляры были раскуплены. Похожая ситуация сложилась и с московским сборником «Парабола». Однако доцензура не смогла остановить поэзию Вознесенского. Его книги обрели библиографическую ценность, поклонники передавали сборники из рук в руки, переписывали стихи и поэмы в личные тетради. Несмотря на строгую цензуру, запрета на выступление Вознесенского не было, и он вместе с другими поэтами-шестидесятниками читал свои стихи на стадионах, концертных залах, на площадях. Вознесенский был популярен не только в СССР, он выступал на концертных площадках во Франции, Великобритании, Польше, Норвегии, Швеции, Венгрии, читал стихи в США, где познакомился с семьей президента Кеннеди, и кинодивой Мэрилин Монро. Стихами Вознесенского зачитывался брат американского президента Роберт Кеннеди. Он переводил их на английский язык. Но об этом подробнее мы узнаем сразу после рекламной паузы. Оставайтесь с нами, слушайте Дэвидсон Радио.
1: Комфорт зон, забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028.
2: 718-602-4028. Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
1: Новости,
3: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучшее.
4: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в «Спортивных новостях» с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7.05 утра на «Дэвидсон Радио».
0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «До и после». И сегодня я посвятил ее замечательному человеку, потрясающему поэту, которому пришлось пережить очень и очень многое в своей жизни. Но прежде чем мы продолжим программу, еще одно короткое сообщение. Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста «Enrich Adult Daycare» приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню. На экскурсии концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, это дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Ну или заходите на сайт adultdaycare.com. Друзья, приходите, посмотрите. Огромный красивый центр. И вам там, я уверен, понравится. Так что ж, давайте же продолжим тему, связанную с Андреем Вознесенским и тем, что ему пришлось пережить. Итак, в марте 1963 года на встрече первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева с интеллигенцией Вознесенского обвинили в антисоветчине, расшатывании основ социалистического строя, на что Вознесенский с трибуны заявил: «Как и мой учитель Владимир Маяковский, я не член коммунистической партии». Закончить речь ему не дали, а Хрущев пригрозил выслать поэта из страны. Было это приблизительно так. Поэта обозвали, если можно так сказать, модный поэт. Вознесенский наряду с Евтушенко и Ахмадулиной вызывал резкое неприятие у некоторой части советской литературной общественности. Это неприятие выражалось и в стихах, например, в стихотворении Николая Ушакова «Модный поэт», 1961 год. «Он сменною модой недельной когда-то пленял молодежь. Так что ж ты, цветок рукодельный, сегодня немодно цветешь?» Или в стихотворении Игоря Кобзева, комсомольским активистом, 1963 год. «Им служат оружием трясучие джазы и разный заморский абстрактный бред. У них, говорят, появился даже собственный свой популярный поэт». На улице Горького в окнах сатиры уже в 1960-х годах изображен рабочий, выметающий нечисть метлой. И среди сора нечисти был изображен Вознесенский со сборником «Треугольная груша». А в романе Ивана Швецова «Во имя отца и сына» 70-го года выведены молодые поэты с говорящими именами новелла Копорулина и Артур Воздвиженский, один из которых является автором книги «Треугольный шар», очевидно, намек на треугольную грушу. Никита Хрущев на встрече с интеллигенцией в Кремле в марте 1963 года подверг поэта резкой критике. Под аплодисменты большей части зала он кричал: «Можете сказать, что теперь уже не оттепель и не заморозки, а морозы? Ишь ты, какой Пастернак нашелся! Мы предложили Пастернаку, чтобы он уехал. Хотите завтра получить паспорт? Хотите? Езжайте. Езжайте к чертовой бабушке. Убирайтесь вон, господин Вознесенский, к своим хозяевам». Вот так, дорогие друзья.

0: Пообещайте мне любовь.
1: Последовали проработки, слежки, скандалы в Союзе писателей. В это время Вознесенский старался не появляться в Москве, не выступал в Лужниках и Политическом музее. Он много ездил по стране, проводил встречи с читателями в регионах. В это время в жизни поэта появилась Зоя Богуславская, писательница, критик, драматург, Оза из поэм Вознесенского. В 1964 году они поженились. В доме Вознесенского и Богуславской часто проводились поэтические вечера, дружеские встречи. Гостили Владимир Высоцкий, Белла Ахмадулина, Юрий Трифонов, Борис Хмельницкий, Олег Табаков, Валерий Золотухин, Людмила Максакова. Здесь бывали и друзья семьи, живущие за границей. Драматург Артур Миллер, писатель Курт Ваннигут, поэты Джей Смит и Стэнли Кьюниц, брат американского президента Эдвард Кеннеди с семьей.

В конце 1964 года Юрий Любимов пригласил Андрея Вознесенского выступить со своими стихами в театре на Таганке. Любимов вспоминал: «Нас познакомил Пастернак. Я спросил у Бориса Леонидовича, мол, к кому из молодых поэтов мне следует присмотреться и прочитать внимательно. Он сказал: к Андрюше Вознесенскому. Изначально Любимов планировал организовать вечер «Поэт и театр». Репетиции шли 2 месяца, в постановке участвовали Владимир Высоцкий, Александр Васильев, Борис Хмельницкий. Постепенно проект перерос в полноценный спектакль на стихи Вознесенского «Антимиры». Его премьера состоялась 2 февраля 1965 года. Спектакль оставался в репертуаре театра на Таганке последующие 15 лет. Был показан почти 800 раз и всегда собирал аншлаги. Еще один известный театральный проект в творческой биографии Андрея Вознесенского – либретто к рок-опере «Юнона и Авось». Ее премьера прошла в Московском театре имени Ленинского комсомола 9 июля 1981 года. Тогда западная пресса оценила рок-оперу как антисоветский спектакль. Из-за такой характеристики театральную труппу не выпустили с «Юнона и Авось» на гастроли за рубеж. Однако стараниями Вознесенского этот запрет позже был снят. Вот что Марк Захаров вспоминал. «Вознесенский сыграл громадную роль в становлении нашего театра, около 30 лет назад придумав произведение, признанное визитной карточкой труппы. Спектакль «Юнона и Авось» обрел широкую известность не только в России, но и за рубежом. И это произошло во многом благодаря дружбе Вознесенского с великим модельером Пьером Карденом, авторитет которого способствовал показу постановки в Париже, в Нью-Йорке и других крупнейших городах мира». Конец цитаты. Марк Захаров.

умирают, слезятся от ветра. Безнадежные карие вишни, возвращаться плохая примета. Я тебя

0: Вознесенского к международному признанию начался еще в 1960-е годы. Стихотворный сборник «Антимиры», который вышел в 1964 году в издательстве «Молодая гвардия». В 1966 году вышел в нью-йоркском издательстве Basic Book. Издателями и авторами некоторых переводов были Макс Хейвард и Патриция Блейк. В 1970-е годы Вознесенского стали издавать достаточно хорошо. Он выступал по телевидению и получил в 1978 году Государственную премию СССР. Но в том же году принял участие в неподцензурном альманахе «Метрополь» 1979 года. И Вознесенский автор архитектурной части монумента «Дружба навеки» совместно с Коноваловым, установленного в 1983 году в память о 200-летии добровольного присоединения Грузии к России на Тишинской площади в Москве. Скульптурная часть памятника выполнена Дзуравом Церетели. А в 2000-2002 годах издательство «Вагриус» выпустила собрание сочинений Вознесенского в 5 томах, которое затем было дополнено еще 3 томами. В 2003, 2005, это 5, 6 и 7 тома, в 2009. Вознесенский дружил с многими деятелями искусства, о встречах с которыми вспоминал в статьях и мемуарно-биографических книгах. Он был собеседником Сартра, Хайдеггера, Пикассо, встречался с Бобом Диланом, дружил с Владимиром Высоцким. Вот песня на слова Вознесенского, музыка Высоцкого.
1: Не славы и не коровы, не тяжкой короны земной. Пошли мне, Господь, второго, чтоб вытянул петь со мной. Прошу ни любви ворованной, ни милости на денек. Пошли мне, Господь, второго, чтоб не был так одинок, чтоб было с кем

понял, нечасто, ну хоть разок из раненых губ моих поднял царапнутый пулей рожок. И пусть мой напарник перчи, забыв, что мы сила в

0: до гроба одиночеством окружен. Пошли ему Бог здорово, такого, как я и он.
1: На стихи поэта написаны популярные эстрадные песни. «Плачет девочка в автомате», «Верни мне музыку, без музыки тоска, я Киола», «Подберу музыку к тебе», помните? «Танец на барабане», «Песня на бис» Аллы Пугачевой. Я вам спою еще на бис. И главный хит «Миллион алых роз», где поэт в стихах пересказал новеллу Паустовского о любви художника Пьера Османи к французской актрисе. С автором четырех последних песен Раймондом Паулсом Вознесенский сотрудничал очень много. А рок-опера «Юнона и Авось», написанная на либретто Вознесенского Алексеем Рыбниковым, была поставлена в 1981 году Марком Захаровым в Московском театре имени Ленинского комсомола. Наиболее известен романс «Морских офицеров. Я тебя никогда не забуду», основанный на стихотворении «Сага», написанном в 1977 году. Жил и работал в подмосковном Переделкине по соседству с дачей музеем Бориса Пастернака, где два раза в год, 10 февраля, день рождения Пастернака, и 30 мая, день смерти поэта, проводил поэтические чтения. Встречам с Пастернаком посвящена книга Вознесенского «Мне 14 лет».

Всего Андрей Вознесенский опубликовал около 20 сборников прозы и стихов. В 1983 году выпустил трехтомное собрание сочинений. Эстрадные песни на его стихи стали известными в последней четверти 20 века. Также в творчестве Андрея Вознесенского появился жанр видеом, визуальной поэзии, где нет привычных строф. Слова выстраиваются в геометрические фигуры, а предметы заменяют буквы или части слов. Выставки видеом Вознесенского проходили в Париже, в Нью-Йорке, в Берлине. Андрей Вознесенский до конца жизни продолжал писать стихи и видеомы. Поэта не стало в 2010 году. В первую годовщину его смерти Зоя Богуславская и ее сын Леонид Богуславский основали благотворительный фонд имени поэта Андрея Вознесенского, учредили премию «Парабола» для художников любого вида искусства. А в 2018 году в Москве на Большой Ордынке открылся культурный центр Андрея Вознесенского с интерактивными мультимедийными экспозициями, посвященными произведениям поэта.

прозвонилась сквозь страшную полночь. А ты меня помнишь? Ну как позабыть тебя, ангел-звереныш? А ты меня помнишь? Твой голос настаивал, стонущий и тонущий. А ты меня помнишь? А ты меня помнишь? И ухало эхо во тьме телефонищ. Рыдала по-русски, in English, in Polish. You promise. Эстонишь, а ты меня помнишь? Понять, обмануться, окликнуть по имени. А ты меня помнишь? Как скорая помощь. В беспамятном веке запомни одно лишь.

0: Дорогие друзья, эту программу я посвятил Андрею Вознесенскому, ибо так много песен написано, гениальных песен написано на его стихи и исполняются по сей день. Да и я очень люблю те песни, которые сегодня вам представлял. Это была программа «До и после». Ее автор и ведущий Михаил Братславский. Помогал мне, как всегда, Дмитрий Банников. Оставайтесь на нашей волне, слушайте «Дэвидзон Радио». Вас ждет сегодня еще много интересного. Да и в будущем слушайте «Дэвидзон Радио». Вас всегда ждет много интересного. Будьте здоровы, пока оставайтесь на нашей волне. Спасибо Дмитрию Банникову за поддержку эфира.
1: В Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидзон Радио».
2: Как вы понимаете, не одна. А понимаете вы это по вот этим потрясающим розам, которые со мной рядышком. Сама себе бы я их не принесла. Рядом со мной человек, которому я лично очень многим обязана. Он возник в моей биографии гораздо позже, чем вы его знаете. А вы – это те люди, которые слушают «Дэвидзон Радио» на волне 620 AM. И вы все прекрасно знаете это имя. Геннадий. Как говорит мне он, вы слишком много «Н» употребляете в произношении моего имени. Здравствуйте, Геннадий.
3: Здравствуйте, Марина.
2: Это Геннадий Стальнич, писатель, бизнесмен, человек, который настолько предан нашему радио, я даже не могу, честно говоря, понять, Геннадий, почему. Вот почему у вас такая любовь давнишняя к нашему радио «Дэвидзон»?
3: Ну, вы знаете, это было, наверное, обусловлено тем, что определенное количество времени я провожу в машине, да, за рулем, когда слушаешь музыку или какую-то радиоволну, ну, в свое время вот как-то прижился к этому,
2: попал.
3: Привык, да. То, что различные были передачи интересные, да и сейчас есть, конечно, и различные были интересные, есть ведущие, которых хотелось послушать. Ну, как-то стало как привычно, знаете, как вот члену семьи привыкаешь вот к чему-то такому постоянному. Поэтому, ну, учитывая интерактивность самого радио, то, что бывали передачи, в которых принимают звонки от радиослушателей, соответственно, интересно было пообщаться и с ведущим на какие-то темы. Мой голос стал узнаваемым. Потом было первое интервью на радио, когда меня Лена Вишневецкая пригласила. После этого еще больше стали по голосу особенно узнавать.
2: Я знаю, что у вас чуть ли не целая коллекция каких-то бутылок наградных, которые вы побеждали в каких-то конкурсах или что-то такое.
3: Ну да, были, на радио проводились конкурсы, викторины иногда какие-то. Если я попадал, у меня было время, допустим, позвонить и подождать и так далее. Вот я помню, музыкальный конкурс часто проводил покойный Виктор Топалер. Как он, когда слышал мой голос в эфире, не так часто, правда, я звонил, но если я звонил, и, допустим, кто-то, он там просил назвать автора песни или исполнителя такой-то, и, допустим, когда я никогда не был такой, что вот я первый звоню, я чем-то занимался, параллельно слушал, ну и, допустим, я вижу, что уже 6-7 звонков и все неправильные варианты, я, допустим, знаю. И я, когда звонил, он всегда говорил, я говорю, здравствуйте, он говорит, здравствуйте, Геннадий, ну что, говорит, вход пошла тяжелая артиллерия, готовим бутылку. Ну да, поскольку как бы...
2: А были спонсоры какие-то, правильно?
3: Да, да, всегда были спонсоры.
2: Но
3: да,
2: я так понимаю, вы человек не пьющий. Вот сколько мы вам не предлагали, когда был день рождения, я помню, год назад, наверное. Вы не пьете вообще?
3: Да, уже два таких серванта заняты. Это при том, что всегда очень я гостеприимный человек, ко мне же приходят друзья и родственники, какие-то праздники и так далее. Но вот как-то моя дочь тоже пришла, так время было, она так обзорно глянула. Говорит, папа, по-моему, до конца твоей жизни хватит.
2: Хорошо, я просто напомню уважаемым нашим телезрителям и радиослушателям, что я по пятницам веду передачу, которую я придумала, честно говоря, название «До самой сути». Вы знаете, что это словосочетание от Пастернака и так далее. И мы все время искали разные формы ведения этой программы. И это просто, я говорю, для телезрителей, которые нас смотрят не только в Соединенных Штатах Америки и во всех штатах, наверное, которые только мы можем себе представить, и в Канаде тоже. И вот эту программу в пятницу в 10, примерно 10 утра, мы ведем с Геннадием Стальничем. И это получилось совершенно спонтанно. Более того, еще был один вариант, который мы, наверное, передач 7 провели уж точно, да, Геннадий?
3: Когда отдельно, по времени.
2: Да,
3: 8 выпусков.
2: 8 было, даже. Да. Вот. То есть, о чем я хочу сказать? Вот у меня слезы умиления. Почему? Потому что Геннадий это все делает безвозмездно, то есть даром. И тратит свое время драгоценное, в которое он мог послушать или, я не знаю, поговорить с кем-нибудь еще другим. А он отдает его нам. И ему это интересно. И он человек порядочный и преданный. И он нас не бросает. И выросло у нас вот в это общение по пятницам, Геннадий. И уже появились ваши почитатели и поклонники, которые звонят и заказывают следующую тему. И говорят, вот сегодня вы говорите про это, а завтра мы хотим послушать про армян. И так далее. И это, мне кажется, ну, комплимент вот нашей передачи.
3: Ну, я тоже так считаю, да, то, что стало очень много, я обратил внимание, звонить тех радиослушателей, которые раньше не звонили, например, на радио. Очень много новых голосов интересуются, конкретные вопросы задают, поправляют. Неизбежно, ведь всегда какие-то неточности, ошибки. Я человек, который к критике очень отношусь серьезно и воспринимаю это, учусь на ошибках. Мне нравится то, что это вызывает интерес заявленной темы.
2: Вы знаете, я не боюсь каждый раз выходить с вами в эфир, в живой, и знаю, что у нас ведь люди, как бы, они по-простому, они, ну, чуть-чуть потребительски относятся к этому, ко всему, да, вот у них возникло, и они звонят и говорят, они не входят в наше положение, что мы, допустим, подготовились на какую-то тему другую говорить. Я не боюсь выходить с вами в эфир, потому что я знаю, что у вас есть ответ на любой вопрос, который поступит. Откуда такая кладезь знаний? Обезоружила.
3: Мне это напомнило, как в свое время очень Михалков Никита пошутил интересно на одной встрече с телезрителями. Знаете, там было такое, да и сейчас, наверное, есть, когда записки передают из зала. Он говорит, знаете, я знаю многих режиссеров и писателей, раскрою вам секрет, он сказал, которые иногда в эти записки подбрасывают от себя заранее заготовленные, как будто она пришла, это обязательно там такой вопрос звучит, либо ваши будущие планы творческие, либо, говорит, некоторые подбрасывали сюда записку, ну, им это нравилось очень. Скажите, почему вы так гениальны? Откуда это вас? Вот. Я не знаю, но в этом плане как бы... Ну, мне сложно сказать. Наверное, понимаете, в чем дело? Я когда спортом занимался, мы, допустим, ездили куда-то на соревнования. Я занимался футболом профессионально, я голкипером был. После этого я занимался рукопашным боем. Ну, и, допустим, вот когда мы ездили автобусом, поездом, самолетом. Ну, да, врать не буду. Первая возможность всегда – это, конечно, поспать немного, доспаться. Ну, вот, например, в поезде я не могу спать. В самолете могу, в поезде я не могу. Значит, ну, кто чем занимается, я всегда... Любое выкраивал время почитать, что-нибудь почитать. Это было современное, допустим, какая-то пресса периодически или книги, я обязательно брал с собой что-нибудь. В этом плане, ну, начитан был, повезло, наверное, на встречи с интересными людьми. Ну, и в семье у нас был, в общем-то, такой достаточно культ книгачей все были. И мама любила почитать, и отец любил очень такую мемуаристику, да, военную литературу. Брат очень, в этом плане очень начитанный человек у меня. Может быть, отсюда это пошло, как бы вот собирая таких знаний, как бы
2: информацию.
3: Да, информацию, да, ненужная, как Шерлок Холмс говорил, у меня голова чердак, надо хранить нужные вещи. Ненужное я старался отбрасывать, как мне казалось, не, что-то пригодилось. Ну, единственное, да, отмечали, вот и брат читает, и многие, кто меня знает, особенно связано с моей работой, что говорят, что у меня ненормальная фамилия на ненормальная память на фамилии. Угу. Говорят, что это потрясающе. Ты фамилии таких людей, с которыми ты знаком был 45 лет назад, 46, ты отлично помнишь, ты можешь имена не помнить, их какие-то даты, но помнишь фамилии. И действительно, как-то вот у меня запоминаются фамилии, тоже связано с теми, кто пишет книги, те, кто снимался в каких-то фильмах. Вот всегда какие-нибудь викторины, вопросы, кто снялся там в фильме 60-м или 57-го года в главной роли. И когда мы с женой смотрели, я, допустим, говорил, такая-то. Ну, она так, ну, это ж ты придумал только что, да, я придумал. Ну, и потом правильный ответ. Она говорит, как ты можешь помнить, этот фильм не показывали 20 лет по телевизору. Ну, какая-то такая память.
2: Вы знаете, вот мне бы, конечно, сегодня уникальная у нас с вами возможность предоставилась поговорить о вашей писательской деятельности, потому что я всегда вас объявляю как вместе с Акмалем Тахировым и писателем, и бизнесменом Геннадием Стальничем мы ведем передачу «До самой сути». Это по пятницам, опять напоминаю, да? Но, безусловно, мы сейчас об этом поговорим. Но для меня является в вашей биографии, Геннадий, очень ярким эпизодом ваше участие в КВНовском движении. Во-первых, у нас есть фотографии. Мы сейчас, конечно, их посмотрим. Они могут появляться в хаотичном совершенно... Вот это я не знаю, это не КВН, судя по всему.
3: Не-не-не, это перед выступлением, фестиваль команд КВН в Коммунарске, ныне Алчевск, это Луганская область. Был фестиваль-турнир, блиц-турнир команд КВН, мы там 5-е место заняли. Ну, там такие команды были, Ереванский медицинский институт, Донецкий политех и так далее.
2: А ваша команда?
3: Днепропетровская металлургическая академия.
2: Окей, да. А это кто?
3: Это техникум из КВН, Днепропетровский индустриальный техникум, финал города, мы победили на тот момент непобедимую команду Днепропетровского радиоприбора строительного
2: техникума.
3: Это я, да, вот конкурс капитанов, это я, рядом капитан радиоприбора строительного, по-моему, Митрикина его фамилия была. Это конкурс капитанов, да, мне здесь, это 87-й год, 17 лет.
2: Ой.
3: Мне тут 17 лет.
2: В 17 лет взяли в КВН. Это
3: мы с 16 начали, еще со второго курса техникума.
2: Потрясающе.
3: Да, в Днепропетровской индустриальной технике. Это там же, в Коммунарске. Господи, какой худой.
2: Вот тут ушастый, я вас узнаю.
3: Ушастый, худой.
2: Узнаю.
3: Кошмар. Это мы на улице там играли. Там, ой, это событие было для города, это фестиваль.
2: То есть вы родились?
3: В 70-м. 1970-м.
2: В городе, я имела в виду.
3: Днепропетровск,
2: да. Вот Днепропетровск вот славен своими выдающимися личностями. Например, товарищем Брежневым. И я знаю, что ваша альма-матер, по-моему, носила его имя.
3: Да, с 83-го я методички застал, по-моему, убрали в 87-м. На методичке я поступил в 89-м. Еще были на методичках написаны Днепропетровский орден Красного Знамени, Металлургический институт, тогда еще Металлургический институт, МИТИ, имени Брежнева.
2: То есть у вас профессия, вот ваша базовая профессия, вы?
3: На дневном отделении я получил образование, инженер-металлург, автоматизация процессов металлургии. Автоматчик. А на вечернем отделении, потом на гуманитарном факультете также получил параллельно, там засчитывались кредиты общеобразовательных предметов, технические. Еще две специальности взял. Одна была политология, а вторая – менеджмент и реклама.
2: Геннадий, вы можете мне не поверить, но я еще не объявляла открытую линию. А номер наш, вы знаете, дорогие друзья, 718-475-3200. Но уже огромное количество людей, которые хотят, очевидно, или высказать свой восторг вашему интеллекту, либо просто задать вопрос, и давайте не будем тогда отступать от традиции.
3: Не
2: да?
3: будем, тем более на портале Proza.ru, который посещает очень много выходцев русскоязычных Соединенных Штатов Америки, я как бы анонсировал, написал, что сегодня у меня эфир, и если вот, вы хотите, вы можете позвонить.
2: Так там красная линия, режиссер уже говорит.
3: Да, и раскритиковать в пух и прах мои произведения, которые вы читаете.
2: 475-3200. Пожалуйста, дорогие друзья, принимаем телефонные звонки. Геннадий Стальнич в прямом эфире RTN телевидения и Дэвидсон радио на волне 620 AM. Слушаем вас, пожалуйста. Говорите, вы в эфире, мы вас слышим.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Добрый день.
4: У меня два вопроса к Геннадию по поводу его писательской карьеры. Я сразу оба задам, если можно.
2: Пожалуйста.
4: Я хотела спросить, откуда у вас идут идеи и вдохновения для ваших романов? И как часто вы находите время, чтобы писать при всех ваших обязательствах и работ?
2: Хорошие вопросы. Спасибо.
3: Сразу со второго вопроса начну. Времени катастрофически на это не хватает. В основном это черновики я пишу от руки, я потом уже перепечатаю на компьютере. А в основном это удается делать в период отпуска. Особенно то, что касалось моих объемных произведений, да, не рассказов, а повести или романов. Например, «Чайный домик» я закончил, по-моему, в 21 или 22 году, а сумел уже к печати подготовить только 23 год. Не столько из-за правок, сколько из-за того, что не было времени. Действительно, основная работа занимает большую часть времени. Насчет идей, у меня в голове сюжетов масса. Было бы возможность их реализовывать.
2: А от чего вы отталкиваетесь? От жизни?
3: Интересны какие-то случаи. Меня интересует, как у Акунина, допустим, берется какой-то загадочный, интересный случай исторический, который не интерпретируется однозначно. И выдается вот это в отпуске меня засняла жена, вот так на пляже я сидел, это «Чайные домики».
2: Это вот тогда родилось мое любимое произведение.
3: Да, вот я сидел тогда, она тогда меня упрекала, отпуск ты больше проводишь за столом, чем со мной плаваешь, там, и так далее. Но я просто тогда поставил задачу, что надо закончить уже в конце концов. Потому что в голове берется какое-то историческое событие, которое зацепило, неоднозначно трактуется. Можно подвести героев различных. Мне очень хочется, чтобы всегда участвовали и героями произведений были русскоязычные американцы, которые не только находятся, например, на территории США, но, допустим, на территории других стран. По своей работе, роду работы я ведь контактирую очень много людей, Марин. Тут ведь манера разговаривать, типажи, это главное запоминать, потом не забыть, а вставить куда угодно, чтобы он говорил то,
2: всегда
3: что мне
2: пригодится.
3: Надо. Да, да. В этом плане у меня диалоги хорошие, многие как-то упрекаю, наверное, что ваше произведение больше напоминает сценарии. Но я в таких случаях говорю, это я отдыхаю, да, расслабился. Я в таких случаях говорю, сценарии замечательно, где режиссеры, где спонсоры, пожалуйста, звоните, будет адаптированный сценарий. То есть я беру какой-то случай, обрисовываю, и главное, чтобы он был мне интересен, и все-таки я предпочитаю, чтобы какой-то налет мистики был. Вот мне так

0: гимназию. А вот ваш рассказ «Исповедь». А это реальная история или все-таки вымысел?
1: Спасибо, Ольга, за вопрос.
2: Спасибо большое. Да. Может быть, стоит напомнить вкратце о чем?
1: Там как бы встречается герой, который попал ненадолго в госпиталь, американский, русскоязычный американец, с соседом по палате встречается, который бывший следователь в Москве, он работал, ныне он на пенсии в США оказался, потому что его дочь вышла замуж за американца, и он попадает туда сердечным приступом, идет их какой-то диалог, там связанный с темами современными и так далее, и как бы человек высказывает определенное недовольство обслуживанием в этом госпитале, и мой герой говорит, ну, это выгорание. И тот ему отвечает, что да, выгорание. Это вот говорят, профессиональное выгорание. Он рассказывает случай своей жизни, когда он был следователем, что 90-е годы, и там была шайка молодежи, которая трясла состоятельных людей.
2: Рэкет.
1: Да, они грабили их, они не вымогали. И один случай, что когда подгадали, чтобы хозяина не было дома, была его жена с новорожденным ребенком, они начали, ну, как бы пытать ее, выбивать там, код от сейфа и так далее. И чтобы она была сговорчивой, они взяли металлический тазик, набрали воду и на конфорку и положили туда младенца. И сказали, что если ты не скажешь, то он сварится и так далее. Ну, в результате она там говорит, они уходят, и они забывают выключить конфорку. И, да, соответственно, вот он рассказывает об этом жутком случае, о том, как потом их арестовали, и что на очной ставке эта девушка, которая верховодила в этой шайке, говорит, что я, когда ей показали жертву, эту женщину, которая пыталась, говорит, да это не она, там была молодая, это какая-то седая старуха, там, ну, там подвинулась рассудком человек, потому что своего ребенка видеть, как заживо он сварился. И впоследствии в палату к этому следователю приходит человек в рясе, и как мой герой понимает, что после их такого жесткого разговора, он понимает, что этот парень, он был одним из тех, кто составлял в этой шайке в свое время. Ну и то есть человек отбыл срок. И...
2: Это здесь в Америке уже все?
1: Нет, это он там, в России. То есть
2: да,
1: отбыл
2: но здесь
1: срок,
2: он понимает.
1: А впоследствии он пошел там в монастырь, получил там еще, продвинулся по иерархии церковной и приехал сюда. И здесь, значит, в рясе он там служит в одной церкви. И то есть он пришел, как типа, что исповедовать, и тот ему кричит, что тебя самого исповедовать надо. И он ушел. А впоследствии мой герой видит его, проходя мимо церкви, видит, как тот стоит, курит в облачении церковном. Он подошел и говорит, что вот этот человек умер, к которому вы приходили и так далее. Он говорит, ну, а как же вы, как ваша совесть, как вы вот искупили вы свой грех, там, вечная история наказание, покаяние и так далее. Он говорит, да поймите, это я ведь искупил грех, мне самому очень жалко было того мальчика, который так трагически погиб, мне всего было тогда 17 лет и так далее. Главный герой ему напоминает, говорит, что это была девочка, это был не мальчик. И оборачивается и уходит. На этом заканчивается мой рассказ. Случай этот был реальный, мне его рассказывал следователь один, который такой стал свидетелем этого случая. Все остальное... Ну, это уже художественный вымысел.
2: Талант.
1: Да, то, что я уже присовокупил, как бы, чтобы это был не просто какой-то детективный рассказ, а рассказ, который заставил бы задуматься. Вы знаете, многие мои читатели на портале Проза.ру мнения разделились. Да, 80%, что вот, ну как вот он может теперь сам там отпускать кому-то грехи и так далее. 20% вот как бы выступили с таким, что не познав падения, не познаешь вершины, и не судите, да не судимы будете.
2: Самое время напомнить, где можно посмотреть и прочитать ваше произведение. И потом, вот все-таки я делаю вывод, Геннадий, и в ваших произведениях, и в вашей жизни, и в теперешней, и истории вашей семьи, вот семья – база для вас самое главное. Я не ошибаюсь?
1: Да, и база, и крепкий тыл.
2: Да. Давайте, дорогие друзья...
1: Прочитать это можно на... Да, сетевое в интернете. Вот это я, это мой старший брат, это мои родители.
2: Ой, какие
1: отец,
2: хорошие
1: мама.
2: Все. Ну, вот. Геннадий, вот здесь просто абсолютно вы не изменились, кроме седых волос.
1: Спасибо. Брат очень на маму похож внешне,
2: да,
1: безусловно.
2: Похож.
1: Да, он очень похож, и его дочка похожа на маму.
2: Какие хорошие лица, прелесть.
1: Талантливый поэт очень. Такие стихи, которые он сочиняет.
2: Он

0: Есть в Америке тоже?
1: Да. Он работает в знаменитой организации Claim Conference, которая уже много лет выбивает деньги из Швейцарии, из Германии за Холокост, жертвы Холокоста по всему миру. По всему миру. И изначально проект составался, думали, 2-3 года он продлится, но вот ему уже, по-моему, четверть века, и конца края не видно. И очень такая тяжелая работа, очень напряженная.
0: Да. Эмоциональная очень.
1: Очень, да. Он...
0: Кто-то даже и не хочет. А я считаю, да. что если предлагают, то надо брать. Вот так я считаю.
1: Это, ну, хоть быть, какая-то,
0: это просто и примитивно.
1: Хоть какая-то имитация, ну, да. допустим, исторической да. справедливости.
0: Да.
1: Ну, хоть
0: да.
1: какая-то.
0: И помочь даже им. Потому что я знаю большое количество молодых немцев, которые страдают вот от этой
1: по-прежнему
0: наследственности.
1: Чувствуют, да, они чувствуют вину. Это мы с женой в Манхэттене на фоне это... Статуи Свободы.
0: Так, там, моя, как зовут
1: моя
0: жену?
1: Моя вторая жена, Виктория.
0: Виктория. Кто она?
1: Она моя жена. Она, Виктория, она, ну, в России она была известна, она занималась спортом, фигурным катанием, она занималась пением музыкальным, она профессионально пела несколько лет в ресторане Сочи, в сочинском, это школа своеобразная. Она работала менеджером компьютерного клуба, когда мы познакомились с ней. Вот, она приехала в США, она работает в Dental офисе, работа со страховками, с клиентами. Ну, тоже достаточно такая нервная, напряженная работа. Ну, молодец, не теряет чувства юмора и оптимизма.
0: Но я вам должна сказать, что вы, хоть я и притворилась, что я не знаю, я действительно не знала ее послужной список, но она производит впечатление очень одаренного человека. Вот знаете, а одаренный человек видит в другом тоже его достоинства. И мне кажется, вот поэтому у вас такой союз возник. И,
1: ну, пожалуйста.
0: Очень важно, когда человек, мужчина, занимается своим любимым делом, и женщина, вот этот очаг, да, понимаете, чтобы этот огонь не погас. Мне кажется, это очень большое имеет значение в жизни человека.
1: Да.
0: Как говорит наш режиссер Юр Могливанный, ты, Маруся, молодец. Ты сделала семью. Я не знаю, кто сделал. Я считаю, что, наоборот, Левинсон. Но стараюсь. И когда вместе, иногда думаешь, ну, убила бы или задушила бы, да? Но ведь ты же любишь человека за что-то, да? Значит, все остальное можно снивелировать и направить на дальнейшее... на дальнейший успех, на помощь в том, что вам нравится. А вот из ваших писательской деятельности, бизнес, звонков на радио и так далее, если бы вам задали вот такой провокационный вопрос, вот что-то одно и ничего больше, и семья туда тоже входит, что бы вы выбрали?
1: Семью.
0: Вот даже не дали договорить. Я очень рада этому ответу.
1: Семью. Одиночество – это страшное наказание для человека, я считаю.
0: Это первое. А второе, смотря
1: мои
0: какая
1: питомцы,
0: семья.
1: Мои питомцы.
0: Вот это кто? Это тоже член семьи.
1: Это карликовый Майкун Афанасий. Вот он с бабочкой, с черными очками. У него замечательное зрение. Это просто мы его одели. Это выходили мы в свое время его.
0: Как творческие люди вы придумали. Праджик такой.
1: Афанасий, да. Афанасий Фомич. Вот он, карликовый белый Майкун. Их называют Royal белого цвета. Вот, но он значительно позже появился. До этого у нас кошек Анфиса вот есть. Жаль, не дружит.
0: Подождите,
1: Анфиса
0: сколько Ливна. Кошек? Двое?
1: Двое, да. Анфиска, ну, она уже была у нас.
0: А как
1: 6.
0: Они уживаются?
1: Ну, Афанасий, он такой добродушный. Он хотел бы вступить в отношения и дружить, по крайней мере. Вот, по-моему, это Анфиса. Но Анфиса, она очень ревнивая, она такая принцесса.
0: Это уже вот другая
1: Турандот,
0: ваша.
1: Турандот, да. И она...
0: Хорошенькая.
1: Нет,
0: я люблю, честно говоря, попроще. Вот кто попроще, мне кажется, они прожили такую жизнь нелегкую.
1: Ну, в данном случае наоборот произошло. Мы Майкуна выхаживали. Это,
0: серьезно?
1: Да, он попал уже в таком состоянии, нам что не жилец был.
0: Вау.
1: Мы его выходили. Анфиску мы взяли маленькой, ей было 3 или 4 недели. 4 недели, по-моему, мы ее взяли, выбрала жена. Она замечательная кошка. Все. Они как бы выбрали определенное сознание себе хозяев. Вот, несмотря на то, что жена выбирала Анфису, тем не менее, она как бы показала, что я хозяин, то есть ко мне. Ага. Она все время так. Вот. Афанасий, он к обоим нам хорошо относится, но тоже как бы жена, то есть это ага. любимчик жены. Ну, тоже по мере того, тоже иногда описываю их в своих произведениях. Ну, эпизодически.
0: Попадают.
1: Ну, эпизодически, да. Потому что это такая атмосфера в доме, Марина. Вы даже не представляете, насколько преображается, когда появляются домашние питомцы. Только одна мысль меня тревожит, что нам предстоит их пережить.
0: Ой, нет, Господи, Боже мой. Нет, это самое вот, да. Вот они доставляют такое счастье. И когда, не приведи Господь, они заболевают или что-то с ними происходит, это катастрофа. Да, поэтому мы не будем о грустном, а мы давайте, наоборот, поговорим. Знаете, о чем, Геннадий? Во-первых, наверное, скоро уже реклама, но вот просто... Ой, вот еще... Ой, какая хорошая это философская
1: фотография.
0: Это
1: мы беседуем. Это он выслушивает какие-то чем-то. Я недоволен был его поведением.
0: Что... Отчитываете.
1: Отчитываю, да.
0: Ну да. Вот. Но, опять же, фотографию, надо полагать, сделала жена.
1: Да.
0: Жена
1: да,
0: талантливый конечно. Фотограф. Вот вопрос. Ваше первое, ну, такое сознательное литературное произведение, я не знаю характеристики его, это то, что было напечатано, или то, что вы, от чего вы получили отзывы?
1: Напечатано первое было, это сборники «Молодые писатели Днепропетровщины». Был опубликован фантастический рассказ, по-моему, 91-й год, «Фантом-убийца» назывался. И там же несколько было коротких юмористических, очень буквально таких, ну, шуток, условно говоря, mm-hmm. коротких было. Ну, первые попытки еще были в 6-7 лет, но тут, конечно, вспоминается. Но меня старший брат хорошо поддержал, потому что вот отец, вот он любил посмеяться надо мной, так ехидно, считал, что это глупости.
0: Ну, раз есть Пушкин, зачем писать, да?
1: Да, он любил там переделывать, рассказывать гостям, когда там приходили, все там катались с хохотом. Вот, и как-то могло отбить это желание писать дальше, но меня старший брат поддержал, он говорит, что ты не волнуйся, рано или поздно у тебя стиль свой есть, он преобразуется. Чем больше информации ты будешь получать и использовать в своих рассказах, вот он как-то вернул меня на стезю реализма. Он говорил, ну, у тебя хорошая фантастика, говорит, но с твоим памятью, с твоей манерой изложения вот лучше что-то такое современное, приключенческое. Благодаря ему я не оставил эту идею. Ну, а вот сейчас в разных журналах русскоязычных Эстонии, Грузии, Молдавии опубликованы различные мои произведения. И повесть «Бросок Люцифера», и роман «Розы для призрака», и рассказы «Эпитафия», и «Исповедь». «Чайный домик» я велся, переговоры с российским издательством, но после известных событий с Украиной это прекратилось. Сейчас я хотел бы не сглазить в одной из бывших республик Советского Союза. Я так завуалированно хочу, чтобы не сглазить.
0: Давайте не будем,
1: да, готовится
0: да.
1: сборник, антология я современной приключенческой литературы, детективы, мистика. Там будут очень уважаемые авторы из русскоязычной Америки. Один я буду представлен, там известные такие авторы, как Родственников, Ершов, это известные мастера детектива мистического. И вот собирается выпуск осени. Мне обещали переслать несколько экземпляров, и дай бог я вам принесу, и мы
0: еще
1: раз поговорим.
0: Геннадий, сейчас у нас реклама, и потом мне бы хотелось вернуться в день сегодняшний к трагическим событиям, которые происходят между Украиной и Россией. Перерыв в нашей программе.

0: агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
3: «Сделка».
2: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
3: Премьера спектакля «Сделка».
2: Театр «Анкор».
3: Впервые в Нью-Йорке.
4: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
3: Театральная гостиная.
4: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
3: Билеты на сайте
4: theater.com и по телефону 718-266-3393.
5: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
6: Ждем вас!
7: С моей точки зрения, это вообще какая-то такая еще не раскрытая ниша вот в кинематографе. И вот как мне кажется, ну, я себе представляла каких-то артистов, которых я знаю, из старого поколения и среднего. А вы могли себе, допустим, представить, поскольку вы знаете хорошо кино, как сказала ваша жена, что вы помните и песни, и артистов, и фамилии. Вот каких-то артистов вы представляете в главной роли в ваших произведениях? И кто это?
8: Вы знаете, действительно, есть такое, когда представляешь, когда начинаешь писать, не задумываешься об этом, как бы такой чисто силуэт, какой-то характер и так далее.
7: Чисто на бумагу.
8: Да, да, я как бы представляю, там в процессе уже написания какие-то начинают вырисовываться образы, думаешь, ну, действительно, ведь каждую главу заканчиваешь как в художественном фильме, на самом интересном месте серия заканчивается.
7: Подвесить, да. Как у нас говорили. А,
8: понимаете, на тот момент, допустим, когда писался там «Бросок Люцифера» или «Розы для призрака», уже тех, кого я представлял, сейчас они уже лет на 20 выглядят старше, уже, конечно, не смогли бы сыграть эти роли. Но вот на том же портале «Проза.ру», например, там завязалась и такая была дискуссия касательно моего романа «Чайные домики», и там, ну, условно так провели как бы негласное голосование, что вот кто бы мог сыграть главных героев. А я должен сказать, что в этот раз, вот когда я писал «Чайные домики», у меня были как бы внешности людей примерные, но они не соответствовали какому-то образу конкретного артиста. Не было этого лица, вот так, чисто в общих чертах. И меня, например, самому интересно было, поскольку хоть это, ну, русскоязычные, там, американцы, не только американцы действуют в этом романе, мне интересно было, кого вот на этом портале, каких артистов. Там были названы фамилии американских артистов, но как бы победу, условно говоря, одержали. Да, значит, вот главный герой, который выступает, да, два артиста одержали, условно, набрали больше всего голосов, вот кого читатели видели в роли главного героя. Это Данила Козловский, но он известный артист, он снимается в Америку на Голливуде, и Милош Бикович, это сербский актер, он тоже во многих российских фильмах снялся, очень такой, вот, Довлатов.
7: Ну, такие красавцы.
8: Молодость, да. То есть, ну, я понял. То есть, такой мужественный...
7: Да. Секс-символ такой.
8: Да. Они как-то решили... Ну, Бикович, вот больше, мне кажется, он более такой такой замкнутый в себе такой mm-hmm. персонаж. Вот он и Магомаева играл, и играл Довлатова. Mm-hmm. Пожалуй, близок. А насчет героини, допустим, ну там вот «Роза для призрака» многие отмечали, что вот Ника, условно говоря, ведь эту героиню рисовал со своей нынешней женой, да, Виктория? И потом настолько уже вжился в этот роман, что я стал называть вместо Вика Ника, путал. Вот. Но она человек с юмором поняла, что это путаница не связанная там с каким-то адюльтером. Но вот многие давали предпочтение, дали таким артисткам, как Паулина Андреева, Юлия Снегирь, Аксенова, ну, такие брюнетки. Ну, вполне может быть, если бы была экранизация этого романа, да, типаж подходит, они запросто могли бы сыграть эти роли, передать как бы внутренний мир. Ну, интересно вообще иной раз помечтать, но я как бы не думаю об этом, что когда-нибудь эти произведения будут экранизированы. Почему? Хотя плох тот генерал, солдат, который не хочет стать
7: вот
8: генералом.
7: Вот почему? В чем дело? В деньгах?
8: Нет. Дело в том, что вряд ли в Америке, допустим, кто-то бы этим заинтересовался, даже если бы я на английском языке это опубликовал. Ну, как бы все-таки там вертится в основном сюжет, связанный с русскоязычной диаспорой.
7: Ну,
8: да,
7: да.
8: Я думаю, что это не особо могло бы интересно
7: такой
8: быть.
7: Такой этник флейвор.
8: Да. Одно mm-hmm. дело, когда Марио Пьюза сняли, Коппола снял «Крестного отца», ну, там ведь не только об итальянцах шла речь, начнем с этого, там же такой пласт времени был захвачен. А в этом плане, мне кажется, тогда это было интересно. Я не знаю сейчас, насколько это было бы интересно для американского зрителя. В России я часто до сих пор вижу, что они показывают фильмы, связанные, ну, как-то эпизодически. Герои у них пока появляются в какой-то стране, допустим, и так далее, и тому подобное. Но учитывая современное состояние и положение России... В общем,
7: вот
8: так,
7: вы и...
8: У них кинематограф меня сейчас их поражает...
7: простотой.
8: Мягко говоря, пошли ремейки. Это означает mm-hmm. о том, что что-то случилось с авторской школой, да, Марин? Ну, не могли же все авторы сценария умереть и не оставить mm-hmm. достойных учеников. Идут ремейки. И самое обидное... крайне неудачные ремейки. Вот о спорте. В последние несколько лет было снято очень хороших два фильма. «Легенда 17» о Харламове, Данила Козловский в главной роли, и «Движение вверх», победа советской баскетбольной сборной, это знаменитые 3 секунды на Олимпиаде в Мюнхене, 72-й. Вот эти игры освещал ваш муж, я знаю, как комментатор. Пускай там есть вымысел художественный, это же не документальный фильм, согласитесь, великолепно, великолепно, держит напряжение, есть эти моменты, когда угу. волосы шевелят, все. После этого начинают снимать посвященный финалу 2012 года на Олимпиаде, мужская победа мужской сборной, фильм называется «Финал», баскетбольная сборная России. Я не знаю, это тихий ужас какой-то.
7: Невыверенные данные.
8: Это ужас, фильм какой-то слепок, какой-то угу. сляпок.
7: Да.
8: Я смотрю, а его еще смели сравнивать с «Легендой 17». Какая «Легенда 17»?
7: Ну, у вас
8: 17?
7: Еще другая проблема. В ваших произведениях американская тема.
8: Да, очень звучит, и тем не менее она, ну, у простых людей испытывает интерес.
7: Но возвращаясь, безусловно,
8: да, то,
7: но
8: что я говорил о ремейках неудачных, «Богомолов», «Август», «Момент истины». Хороший фильм был снят в 2004 году, в августе 44-го назывался. Сейчас сняли с Безруковым там и так далее.
7: Повтор.
8: Несколько серий там шло, по-моему, 5, кажется. «Август» фильм называется.
7: Это, ну, так же, как «Ирония ужас, судьбы». Для чего надо было
8: это
7: делать
8: вообще,
7: этот повтор?
8: Я не понимаю, какой-то тихий ужас снимается.
7: Плохой причем.
8: Фильм «Противостояние Ароновича», который, ну, это ж потрясающе. Кротов и Басилашвили, «Противостояние». Все. Сняли многосерийный фильм. Да, хорошие актеры. Гусяков, Довиченков. Все стараются, все то. Но нет сценария. Нет сценария. Угу. Сидишь, смотришь, думаешь, господи, ну как это вообще показывают по телевизору? Это, ну... халтура, одно слово, ну, халтура. Я не знаю, что-то случилось, наверное, со школой авторов сценария, ну, потому что плохой сценарий хороший актер спасти не может. Плохая игра актера может загубить, я считаю, сценарий, но если нет сценария, никакой актер его не поднимет, этот фильм.
7: Вот, Геннадий, резко опять возвращаюсь к теме, которую я заявила перед перерывом на рекламу. Вот сегодня мы, наверняка вы тоже знаете, знаем об ответе украинской стороны в Москве,
8: Москва, да?
7: Да. Давайте перед этим возьмем звонок и, наверное, тогда поменяем тему. Слушаем вас. Пожалуйста, 718-475-3200. Пожалуйста.
1: Алло, добрый день.
7: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Геннадий. Вопрос Геннадию к вам такой. Многие писатели при создании образа используют какого-то прототипа. Черты характера, внешность, что-то еще. Скажите, ваши герои имеют прототипы?
7: Хороший вопрос, спасибо. Спасибо.
8: Все имели прототип. Да, были
7: главные герои. Все живые люди.
8: Не только уже, к сожалению. Да. Mm-hmm. Конечно, главный герой я старался собирательный образ какой-то примерно отдать. Но, безусловно, все срисовано сериальных людей. Некоторые узнавали себя, некоторые были довольны, некоторые нет. Узнавали себя. И, к сожалению, вот должен сказать, да, вот есть такой момент. В «Чайных домиках» у меня там главному герою помогает полицейский, находящийся в отпуске российский, по-моему, да, Олег его зовут, мне кажется, Олег, и там происходит, да, Олег Раевский, да. Я просто, настолько типаж был яркий, колоритный, родственники моей жены Виктории живут в Сочи, и я очень близко был знаком с ее старшим братом Олегом. Я просто взял и с него сосредоточивал. Когда он читал, потом я ему давал, он говорил...
7: Был доволен?
8: Он говорит, ну что ж ты меня ментон-то сделал? Он к полиции не имел отношения. Но один в один я сделал, ну, проще просто внешность, разговор, манера и так далее. Только его поставил в нужные мне условия, поступки и так далее. Он начал читать, к сожалению, не закончил. Вот внезапная смерть в таком возрасте, достаточно молодом, там... Вот, и знаете, когда человек умирает на расстоянии, никак не может свыкнуться, кажется, ну, я приеду в следующий раз и увижу его. Это очень тяжело переживать, очень обидно было. Это, вот он был, ну, как бы те, кто читал и знали его, все сразу поняли, о ком идет речь. Я стараюсь, что вот такие были у меня определенные образы яркие, но, тем не менее, действуют и делают они в моих произведениях то, что я хочу.
7: Ну, ясно, хозяин-барин. Да. И все-таки вот возвращаясь к событиям, которые я называю трагическими со всех сторон, Геннадий, я переживаю с самого первого дня вот этого кошмара, этой трагедии, которая происходит. И когда-то на радио еще с Артемом Андросовым, у нас есть такой молодой журналист, ну, он на телевидении, и, конечно же, на радио мы его слышим, и все. И мы с ним вели передачу, и я сказала, что нужно одуматься и той, и другой стороне. И на меня посыпалась критика, просто даже не критика, а проклятие. Как я могу говорить о другой стороне, когда, ну, Украина страдает, и ну, на Украину напали? И не она была инициатором этой трагедии. И вот это, мне кажется, параллель Израиль и палестинской автономии. И мне кажется, это никогда не закончится. И мне так страшно это осознавать, и я не вижу выхода. И все мы пытаемся ответить на этот вопрос. И вот я вас спрашиваю, как умного человека в Нью-Йорке. Какие ваши прогнозы? Может быть, даже анализ какой-то. Что это такое? Что происходит? Что нас ждет?
8: Ну, у меня пессимистический, откровенно говоря. Настрой не в том плане, я стараюсь быть реалистом. Тем более, когда я даю какие-то свои выкладки, анализ ситуации в качестве политолога, я стараюсь как бы быть объективен. То, что касается Ближнего Востока, как можно говорить о каком-то мире, о каком-то взаимодействии, если дети в секторе Газа, и не только в секторе Газа, учатся по учебникам, в которых просто написано, что евреи – это исчадие зла, евреи произошли не от людей, а от тараканов. Святая задача – уничтожить этот народ, который приносит всем другим народам мира горе и страдания. Что мы можем... Ну, кем вырастут эти дети? Ну, кем? Ну, в лучшем случае они вырастут в ненависти к евреям, в худшем – смертниками, шахидами, которых там обещают девственниц в раю. Поэтому до тех пор, пока это происходит, переформат только может быть в жестком каком-то состоянии. Если бы, ну, как-то предположить, что, допустим, это население бы выселили, где-то бы, допустим, эти дети учились в другом месте, а потом бы вернулись. Но я считаю, что это практически ведь невозможно. Я не вижу там какого-то позитивного развития ситуации. Ну, эти люди никуда не денутся. Они всегда будут мечтать об одном, только о том, как уничтожить евреев. Что же касается Украины и России, ну, как бы украинцы сейчас не отрицали вот эту фразу, что два братских славянских народа, хорошо, не братские, два славянских народа, воюющих друг у друга на измот в 21-м нашем современном просвещенном веке, уничтожающие друг другом украинцы, да, украинцы, они воюют с позиции страны, над которой напали, они защищаются и так далее. Как на всякой войне, возможны и зверства, и мародерство, и с одной, и с другой стороны. Но, понимаете, россияне, у них есть возможность в будущем, я считаю, при смене власти, если хоть какая-то объективная информация начнет поступать для наибольшей части, особенно инертного населения, которые говорят «моя хата с краю», они сейчас почувствовали уже, что это их хата уже не с краю, когда бомбят их города украинские беспилотники. Когда они наконец-то поймут, что вот фраза «если бы мы не напали на Украину, то Украина бы напала на нас», и то, что мы вторглись в Украину, потому что боремся с украинским фашизмом, это страна, в которой свободные были выборы, и более-менее все-таки существует даже сейчас свобода слова, и существуют структуры, которые контролируют коррупцию, борются с ней, несмотря на то, что коррупция есть в Украине, есть. Когда они поймут, что все это звучит глупо, что лучше посмотреть на себя, какие у вас стали карикатурные выборы, и как многие сейчас определенные течения и структуры власти в России скорее больше напоминают вот итальянский фашизм, да, времен Муссолини. Вот когда они это поймут, возможно, что-то сдвинется. Потому что ведь, знаете, ГДР времен Хонекера, 5 партий было. Кроме знаменитой социалистической единой партии Германии. Они сидели в парламенте и все голосовали заодно. Это карикатурная демократия. Вот то, что сейчас происходит в России. И меня больше всего тревожит, когда многие россияне заявляют, говорят, нам не свойственна нашему менталитету демократия. Нам нужно, чтобы был царь, крепкая рука. И нам так легче все неудачи или достижения списывать. Мы тут ни при чем, это он виноват. Но сейчас ситуация... Пожалуй, в отличие от ближневосточного конфликта, здесь я вижу свет в конце тоннеля. Но связан будет он, безусловно, со сменой...
7: С Америкой.
8: Во-первых, то, как мы оказываем, пытаемся стать все-таки посредниками, не принять чью-то сторону, то, как Европа поддерживает Украину, реально стала поддерживать. А я считаю, что любой там компромисс возможен только после ухода нынешнего российского руководства. Более того, те, кто их сменят, они тоже сразу не пойдут на какие-то компромиссы с Украиной. Это еще пройдет достаточно время, и, увы, за этот период времени по-прежнему будут гибнуть люди, как и украинцы, так и россияне.
7: Вы знаете, вот каждый раз я это произношу, и каждый раз у меня надежда, которая пока не сбывается, что я утром просыпаюсь, ко мне приходит муж с чашечкой кофе и говорит, ты знаешь, а война прекратилась. Вот что это должно быть? Это должно быть как 8 мая в 45-м году. Кто-то что-то должен подписать. Как это может вообще выглядеть документально? Вот кто дает отчет?
8: Я не знаю, как это будет выглядеть. Украина никогда не смирится с потерей Крыма и Донбасса. То есть какое-то временное перемирие, но подобное перемирие, оно не может быть, ну, хорошо, можно залечивать болезни или лечить, но рано или поздно это прорвет. И до тех пор, пока россияне действительно думают, что они борются с украинским фашизмом, в Украине сильны сейчас националистические как бы
7: национальные.
8: Идеи. Даже националистические. Ну, ведь понятно, все эти вот там, условно говоря, гонения на русский язык. Понятно, все это ответная мера вот на то, что произошло, что Россия вторглась в Украину. И там, перегибая палку, это мягко говоря, то когда сносят памятники в Одессе, мы слышали другие вещи. Ну, со стороны это все выглядит. Я их могу за это, скажем так, покритиковать, не осудить, но покритиковать. Но я понимаю, чем это вызвано, понимаете? россияне, пока их руководство делает ставку на нокаут. То есть полностью Донбасс наш, Крым наш, и вот только переговоры после этого. Я не знаю, что должно произойти, чтобы украинцы на это пошли, особенно в свете того, как Европа сейчас стала их поддерживать. Поэтому в ближайшее время перемирие возможно. Мира я там не вижу, ну, как минимум до 2036 года.
7: Но ведь народ-то гибнет.
8: Да.
7: Кто с кем соревнуется? Получается, ну, I'm sorry, два человека друг с другом. Я не права? Не проще было бы вот пойти что тот, что другой на компромисс?
8: Если Зеленский сейчас пойдет на компромисс и признает потерю Донбасса и Крыма, даже на каком-то временном уровне, его, я считаю, по-прежнему проклянет большая часть населения Украины. Многие, может, из них и не хотят воевать в окопах и отстаивать независимость этой страны, но они его все равно проклянут. Так же, как и он до конца своей жизни будет задавать себе один вопрос. Все ли я сделал для того, чтобы не началась эта война? Может, я где-то лишнее ляпнул или что-то не так сделал? И вот он этот вопрос себе до конца жизни будет задавать. С Путиным попроще. Он находится в плену своих стереотипов, установок, клише. Он собиратель земель российских. И пока россияне уверены, как я сказал, что они борются с украинским фашизмом и ставят параллель между победой в Великой Отечественной войне и победой над Украиной, они не обременены особенными моральными обязательствами.
7: Поскольку у нас осталось буквально, наверное, одна или две минуты, мне хотелось бы вернуться все-таки. Спасибо большое за ваш ответ, искренний, нелегкий. У вас не возникало идеи вот написать что-то на эту тему?
8: Предложение было. С Украиной.
7: А, да?
8: Было предложение. Не хотите ли вы, там, люди, которые воевали, и технически много материала, данных хотели предоставить, даже название они просили, чтобы согласовано было, они хотели, чтобы называлось произведение «Вторжение». И когда я ознакомился с тем материалом, который они мне сбросили, я ведь свободно владею украинским языком, не по-украински, по-русски.
7: Я помню, как вы переводили Антона,
8: да. И когда я посмотрел на это, я сказал, нет, я не справлюсь. Для этого надо сидеть, Марина, и 24 часа в сутки работать, чтобы сделать не какую-то вот, как я говорил, ремейки этих сериалов, да, а вот настоящую работу. Это надо сидеть и заниматься этим. А я менеджер компании Telstate. Это на первом месте работа для меня. Я честно сказал, ребята, извините, большое спасибо за предложение, но я не справлюсь с этой работой.
7: Геннадий, я еще раз благодарю вас за преданность нашему радио «Дэвидсон» на волне 620 АМ, за то, что вы принимаете участие не только в моей передаче «До самой сути». Я слышу иногда, что вы позваниваете и другим. Давай. Но поскольку вы у нас не на зарплате, вы имеете на это право. Я просто очень вам признательна. И мне кажется, это вообще какой-то уникальный случай в истории радио. Я такого не помню, честно говоря, чтобы вот такое было участие еженедельное, с таким количеством материала перелопаченного, переработанного. Вы так отвечаете блистательно на любые вопросы наших радиослушателей, а они люди искушенные, капризные часто. Да?
8: Некорректные.
7: Некорректные. Разные есть у нас. Но я знаю, что нас слушают и очень большое количество, наверное, процентов 80-85 очень образованных людей. И они являются вашими поклонниками. И я еще раз склоняю голову, благодарю вас за ваше сотрудничество, за вашу симпатию к нашему радио, за то, что вы сегодня к нам пришли, принесли эти потрясающие розы. И огромный привет вашей хранительнице очага Виктории. И спасибо. Пусть у вас все будет хорошо, и мы ждем
9: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда Центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
10: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
11: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
12: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
13: Вы знаете... Это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
14: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
15: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
16: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
17: В Нью-Йорке 3 часа дня.
18: WSNR, Jersey City.
19: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
20: Здравствуйте! С вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Vocon Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet EF стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Vocon Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте walkandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
21: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось – Агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы – спокойствие и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Bye.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Если он рядом с нами, каким бы он ни был, как бы мы на него ни обижались, у нас есть возможность поговорить сейчас, чтобы не было потом мучительно больно, когда его не будет рядом. А почему мы вспомнили сегодня божественную Селин Дион? Дело в том, что вот этот час нашей программы мы составили со своей творческой бригадой по календарным событиям. 17 мая, а как вы знаете, сегодня 17 мая, правда, 1642 года, был основан Монреаль. Монтреоль, как они говорят, да? И вот Селин Дион, обладательница знаний во всех языках, начиная с французского, английского, итальянского, испанского, немецкого, даже наречие ирландского она знает. И мы вот сегодня будем продолжать на эту тему говорить, какие сегодня были события. Но я вас призываю звонить тоже. И даже если вы кого-то хотите поздравить с днем рождения, просто не называйте, например, конкретную песню, а просто имя этого человека. И мы его поздравим той песней, которую мы уже подготовили. Или, может быть, у вас какая-то другая есть идея. Ну, так и вот, и сегодня, 17 мая, но было это в 1787 году, из Африки на Кубу перевозили рабов на судне «Систерс». Судно это перевернулось, и погибли тогда более 300 человек. И, может быть, вам это покажется странным, но мы, конечно, не в лоб будем вставлять песни, но на эту тему. И вот как в комментарии в следующей песне, музыкальном номере, который мы предложим вашему вниманию, написано: «История Кубы полна трагедий и богата культурой». И в этом трудно поспорить, потому что вот в следующей песне она очень простая, но она такого высочайшего музыкального исполнения. С таким вкусом снят видеоклип. Призываю подписываться на наш телевидение RTN. И эта песня, она называется «Чан-Чан». «Чан-Чан» – это такое короткое, как никнейм. Это имя парня. И вот вообще это история молодых людей, Хуаниты и вот этого Чан-Чана. Они хотели пожениться. Но они, конечно же, бедные. У них нету за душой ни гроша. Они решили пожениться и построить свой дом. У них не было денег. Что они придумали? Они придумали путешествовать из города в город и у моря просеивать песок и искать золото. Потерянное золото, а потом на это золото построить свой дом и быть ни от кого независимым. У нас есть звонок, слушаем вас, пожалуйста, перед тем, как мы осчастливим вас музыкой. Пожалуйста.
3: Мариночка.
2: Да.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте, наша долгожительница.
3: Вы узнали меня.
2: Ну, конечно.
3: Вы знаете, у меня большая семья. Но вчера, 15 мая,
2: так,
3: родилась моя правнучка.
2: Угу.
3: Ее зовут Ханочка.
2: Вот класс.
3: Она такая умная, красивая. Ну, просто удивительный человек. Она живет, учится Северной Каролине. И она настолько самостоятельная. Она готовит, одевается прекрасно. Ну, что вам сказать? Это счастье. Для меня и для моей внучки Диночки. Это ее дочка. У нее еще дочка есть. Очаровательная семья. Муж чудесный. Это счастье, когда есть такое...
2: Такая семья, да. Вы знаете, что, Симочка, родная, послушайте нас по телевизору. Я очень вам признательна за ваш звонок. Раз вы сказали, что ваша правнучка, девушка красивая, одаренная, умная, с хорошим вкусом, она стопроцентно оценит следующую музыку, следующее исполнение в таком... Ну, коллективный сбор это, он называется, этот ансамбль Buena Vista Social Club, Чан-Чан. Это старая кубинская песня, и композитор, музыку, она ему пришла во сне, а стихи – это жизнь, которую он прожил, это воспоминания его молодости, когда двое молодых людей поехали просеивать морской песок, чтобы найти золото и купить себе дом. Слушаем Buena Vista Social Club. Чан-чан.

0: еще раз должна просто повторить имя автора этого произведения. Его зовут Кампай Сегундо. Скажу в стотысячный раз, что мелодия пришла ему во сне, а текст – это история из его детства. Наверное, он с девушкой со своей мечтал вот разбогатеть. Они не знали, как на территории Кубы. И говорит, что ну вот, приезжают же богатые люди. Кто-то кольцо потерял, кто-то монетку, кто-то часы. Мы с тобой будем просеивать песок, у нас будет золото, и мы на него купим дом. О! Я стала сентиментальной на старости лет. Buena Vista Social Club это исполнял. И телезрители наши видели исполнителей золотого возраста. Прямо, ну вот совсем, как кто-то мне сказал, как финики высушенные, да, такие под солнцем кубинским. Очень талантливые, мелодичные, молниеносно друг друга подхватывающие, и мелодия вообще ни с чем не сравнимая. И я понимаю Хемингуэя, который так любил Кубу. Принимаем телефонные звонки 718-475-3200. Пожалуйста, говорите.
1: Алло, спасибо.
0: Здравствуйте.
1: Алло.
0: Да, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Да-да.
1: Алло.
0: Продолжайте.
1: Марина?
0: Угу.
1: Марин. Алло, здравствуйте, Марина.
0: Здравствуйте.
1: Я не звоню вам. Алло.
0: Продолжайте, не останавливайтесь. Говорите без
1: Марина,
0: остановки.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Я хочу у вас спросить, я не по теме.
0: Угу.
1: У вашей дочери есть парень?
0: Ай, какая прелесть! Вы знаете, она, конечно, хорошенькая очень девушка. И я не знаю ответ на этот вопрос. Но вы хотите ее с кем-то познакомить? Спасибо вам огромное! Я запишу ваш номер телефона, обязательно вам позвоню и спрошу про вашего, наверное, внука, я так думаю, да? Наверняка он парень, который заслуживает внимания. Мы можем даже его фотографию по телевизору показать. Почему нет? Это давнишняя моя мечта, чтобы люди через нашу передачу знакомились друг с другом. Следующий звонок. 718-475-3200. Пожалуйста, вы в эфире. Если нет, то давайте в продолжении темы вот латиноамериканской. Дело в том, что в 1814 году началась война за независимость Аргентины. Вот эти все латиноговорящие страны, испаноговорящие, они хотели свободы. И это была война за независимость от Испании. Повторю, 1814 год, Аргентина.

0: Итак, Алдана Сильвейра и Диего Ортега украсили наш телевизионный эфир, а музыку мы с вами послушали «Ля Компарсита». Это была версия Карлоса Гарделла, а вообще оригинально человек, музыкант, который придумал это неумирающее произведение, его звали Жерардо Матос Родригес, и было это в 1917 году. И это прозвучало в знак того, что 17 мая 1814 года началась война за независимость Аргентины. Ну и мы продолжаем. Во-первых, принимать ваши телефонные звонки. 718-475-3200 не только на тему дня рождения. Если у вас что-то наболело и вы хотите что-то сказать, пожалуйста, милости просим. Но время от времени между вашими телефонными звонками мы будем предлагать вашему вниманию и зрительскому вниманию, и слуховому, конечно же, музыкальные номера. Так вот, я продолжаю исторические события. В 1861 году бюро туристическое Томаса Кука, впервые в мире отправила группу в международное путешествие, повторю, 1861 год. И поехали они ни много ни мало из Лондона в Париж. Но это был big deal, это была целая история, чтобы вот так организовать людей. И вот этот Томас Кук, он был путешественник. И история говорит о том, что его такие съели аборигены. Мы сейчас послушаем на эту тему песню, которую вы даже, я уверена, знаете, но примем звонок. Здравствуйте, пожалуйста.
1: Здравствуйте, Мариночка.
0: Сказали, что вы из Калифорнии.
1: Сказать?
0: Нет, мне сказали, что вы из

0: Калифорнии звонить.
1: Да, это правда. Но это же не криминал.
0: Совсем нет.
1: Да, но я вот что вам хочу сказать. Конечно, мы вас очень любим и смотрим, и вы замечательная совершенно. Поэтому не примите за критику. Вы, конечно, просто светлый человек. И вот вы пытались совместить Ротару и войну в Украине пару передач назад. Это обреченно, с моей точки зрения, на провал попытка. Но благодаря вот вашей этой наивности вы вытягиваете это, да, потому что это кровь, ад и совершенно радостное в основном и творчество Ротару. Так что вам спасибо, конечно. Вы вот это пытаетесь как-то... Вы же не можете делать политические передачи на тему войны. Ну и вот сегодня тоже. То, что вы говорите с этим человеком, когда вы разговариваете по поводу того, что ну вот как бы, ну что... Это очень наивно. Но, может быть, вот такие люди, как вы, и в конце концов как-то помогут это все закончить, этот кошмар. Но я вот просто вот так хочу сказать, что с одной, конечно... Большое спасибо, но с другой стороны, это очень выглядит наивно, с моей точки зрения. Так что всего вам хорошего, дай Бог, чтобы вашими молитвами, но вот так вот.
0: Закончили очень хорошо, мне нравится. Помните, как у Достоевского «одна слеза ребенка»? Я, конечно, далеко не ребенок, но я очень и очень надеюсь на то, что этот кошмар остановится. Спасибо вам большое за звонок. Вы меня очень взволновали и наградили вот этим эпитетом наивности. Я понимаю, я не глупый человек, и мои рассуждения, наверное, детские. Но я просто как женщина, как мать, как человек, который, ну, опять же, наивно звучит. Ну, правда, я хочу, чтобы все жили своей жизнью, и никто ни с кем не воевал. Мама моя милая, в любой религии почитайте. Почему люди к этому не стремятся? Я не понимаю. Мне хочется плакать. Но я не буду. Я продолжу. Я уже начала о том, что в 1861 году бюро Томаса Кука отправило в туристическое путешествие первую группу людей из Лондона в Париж. И это был прецедент. Но мы с вами послушаем Владимира Высоцкого «Одна научная загадка» или «Почему аборигены съели Кука». Запись 1980 года. Владимир Высоцкий.
2: За чужие тайны, вырвавшись из рук своих подруг. Вспомните, как к берегам Австралии подплывал покойный ныне Кук, как в кружок усевшись под Азари, поедом с восхода до зари, ели в этой солнечной Австралии друга дружку свои дикари. Но почему аборигены съели Кука? За что не ясно, молчит
0: Юра,
2: наука.
0: Я тебя абсолютно серьезно говорю.
2: Совсем простая
0: вот
2: штука.
0: За тебя.
2: Хотели кушать и съели Кука.
0: Люблю.
2: Есть вариант, что их не вождь Большая Бука кричал, что очень вкусный кок на судне Кука. Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели Кука. И вовсе не было подвоха или трюка. Пошли без стука.

Есть, однако же, еще предположение, что кука съели из большого уважения, что всех наускивал колдун, хитрец из люка. А ту, ребята, хватайте кука! Кто уплетет его без соли и без лука, тот сильным, смелым, добрым будет вроде кука. Кому это под руку попался каменюка, метнул гадюка,

0: сожгли, бросили дубинки из бамбука. Переживают, что съели кука.
1: Ну, это поздно уже, они переживают. Кука уже нет. Вот.
2: Владимир Семенович Высоцкий. Наша классика. И вот, дорогие друзья, ко мне приходил поправлять микрофон режиссер наш Юр Могливанный. Я знаю, что это, может быть, кто-то назовет местечковым, но я так хотела бы его поздравить с днем рождения. Я могу это сделать со своей водичкой, что я и сделала за кадром, но у нас был не отключен микрофон, и, может быть, вы слышали. Я хочу пожелать нашему режиссеру жизни до 120 лет, потому что это человек, которого я для себя открыла совсем недавно, хоть мы знакомы с ним давно, я его узнала в деле. Я знаю его как преданного человека, замечательного друга, доброжелательного, порядочного, очень-очень талантливого в любой области. Вот сейчас он в области телевизионные режиссуры. Юрочка, будь здоров, извини, что водичкой. Я думаю, что настанет тот момент, когда мы с тобой что-нибудь покрепче употребим. Будь здоров и живи по-нашему, по-еврейски, до 120. Будь здоров. Вот он в ушко говорит спасибо большое. Ну и сейчас мы, наверное, прервемся на рекламу. А потом будем принимать ваши звонки и слушать хорошие песни.

0: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. Нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: донецкую память молодого.
1: Владимир Макаров. «Спят курганы темные». Запись 1969 года. Телезрители RTN даже увидели это в черно-белом изображении. Я лишь напомню, что автором этой песни являются Никита Богословский и Борис Ласкин. Это была песня, которая прозвучала в фильме «Большая жизнь». Мы даже хотели взять кусочек из этого фильма, где, вы помните, идет герой, играет на гармошке, вокруг него девушки, которые грызут семечки, плюют шелуху, значит, на пол, кто аккуратно, кто в открытую. И потом другая девушка на заднем плане, и Борис Андреев к ней подходит и говорит: «Ну что ж ты меня замучила? Я так тебя люблю!» Она говорит: «Да как же тебя любить? Ты пьешь и на работу опаздываешь!» Фу! Я подумала, что для телевидения это хороший кусок, а на радио не все воспринимается так, как на нашем любимом RTN. Что ж, принимаем телефонные звонки 718-475-3200. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
2: Алло.
1: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Марина. Всем здравствуйте, Яков меня зовут.
1: Здравствуйте,
2: Марина,
1: Яков.
2: Марина, разрешите мне 10 секунд вернуться на 20 дней назад, когда у вас была программа передачи, была по поводу Чернобыля. Очень быстро, 10-15 секунд.
1: Не торопитесь, Алло. Мы вас послушаем.
2: Я в 80-е годы слушал регулярно Deutsche Welle на немецком языке. Вот вдруг я услышал, как потом я понял, это был на второй день, что прошел поезд через Брест в Польшу, и он фонил. Но его в Польше что-то не задержали, только в ГДР его задержали, то выслали пассажиров и так далее. Это было первое упоминание о Чернобыле, которое вот лично я услышал. Не думал, что кто-то раньше вот так серьезно это видел. А через 6 дней по центральному телевидению показали передачу, как эвакуируют Припять. И эти идиоты не нашли ничего лучше, как собрать все с чем-то автобусов. И одновременно они поехали. Поднялась страшная пыль. Я думаю, как же так? Эти люди дышат радиоактивной пылью. Она вся в воздухе стояла. Они, значит, трещали, вот какая хорошая организация. Я служил на Новой Земле в 57-м, там были очень большие испытания. Поэтому я немножко понимал, что такое радиоактивность. Вот это все, что я хотел сказать.
1: Огромное вам спасибо. Во-первых, за то, что вы нас смотрите, слушаете. За то, что одна из тем вас взбудоражила. За ваши воспоминания, за вашу службу, за то, что вы в этом разбираетесь. И за немецкий язык. Вы знаете, я этот кусочек, честно говоря, подготовила, ну, сначала отталкиваясь от того, что в 1918 году, 17 мая, было восстание чехословацкого корпуса в Сибири. А потом подумала, а какая ассоциация с моей передачей? А очень простая. Возможно, вы слышали все время имя Роберт, который звонит нам и в эту передачу, и в программу «До самой сути». Так вот, Роберт потерял отца в Германии. Он там прожил какое-то количество лет. Он говорит немножко и понимает по-немецки. И я потом думала, как соединить Германию и чехословацкий корпус. И придумала. Я нашла песню, которую на немецком языке, Роберт, это вам подарок, и ответ вам, Яков, который на немецком языке услышал первые сообщения о чернобыльской трагедии. Еще раз вам огромное спасибо за то, что вы нас смотрите. Карел Готт, «Леди Карневал», German version, германская версия, version по-нашему. 1968 год.

0: 718-475-3200. Принимаем ваши телефонные звонки. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире Дэвидсон Радио и телевидение RTN. Мысли вслух. Пожалуйста.
1: Алло, Мариночка.
0: Здравствуйте, Владимир.
1: Ой, сразу, вот вы, как это приятно, когда сразу узнают. Здравствуйте, Мариночка. Вот, Мариночка, я вам сейчас звоню, вот по какому вопросу. Вот я слышал вот эту вашу песню, вот эту «Спят курганы темные». Вы сказали, что это запись 69-го года из фильма «Большая жизнь», правильно?
0: Нет, 69-й год – это запись Владимира Макарова.
1: Дело в том, что фильм «Большая жизнь», он вышел 30 годами раньше.
0: Абсолютно. И там вообще просто сыпется изображение, какой старый фильм, еще довоенный.
1: Да, вот дело в том, что я там очень люблю одну песню, называется «Стахановское движение».
0: Так,
1: вот,
0: так.
1: Вот и в мирный час, и в боевое время своя страна шахтерам дорога, идет вперед стахановское племя, идет вперед громить в бою врага.
0: Владимир, спасибо большое. Вы всегда так подкрашиваете наш эфир. Следующий звонок, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Добрый день, Марина.
0: Лали.
2: Да, Марина, знаете, что я хочу сказать? Вот вы поздравили вашу Ларису, я тоже хочу поздравить Юру. И ваши слова меня задели. Верность. Это такое слово. В этом холодном мире оставаться верным, это дорогого стоит.
0: Ой, Лали, какая вы внимательная, да. Прелесть вы наша. Давайте
2: вы
0: еще
2: знаете,
0: раз Юру поздравим.
2: Объясняли и как-то с сожалением говорили вообще, что происходит в мире. Вот происходит то, что наши предки, они не сдержались и не соблюли верность к Господу. И
0: наверное.
2: Вот наша жизнь такая, которая у нас есть.
0: Но я главное, с вами абсолютно солидарна. Это вот то, о чем говорил Яков из Калифорнии. Он говорит, ну вы такая наивная. А вы знаете, вот наив этот, у меня, например, я не религиозный человек, но я верующий. Понимаете, я, может быть, не хожу в церковь или не хожу в синагогу, но у меня есть в душе, в моей, какие-то правила, которые я...
2: Вот то, что я хотела сказать.
0: Конечно.
2: Написано, Царство Божие внутри вас есть. Когда люди ищут вокруг что-то вообще в жизни, все происходит внутри нас.
0: Конечно.
2: Ничего не происходит вокруг. Это происходит внутри нас. Так что вы абсолютно правы, чувствуете гениально. А, кстати, религия разделяет, очень многие религии разделяют, ненавидят друг друга. В общем, я вам желаю здоровья, добра вашему режиссеру. И быть наивной – это вообще гениально. Нужно быть злым или каким-то, знаете, вот с подозрением на все смотреть. Вот открытая душа.
0: Нет, я понимаю, я правда вот искренне говорю, я очень благодарна, что он это сказал, потому что для меня это, ну, прямо вот честь это услышать. Огромное количество блогеров, политических обозревателей, ведущих нашего радио и телевидения, которые в этом, что называется, собаку съели, да, они всю подоплеку материалами подкрепляют, изречениями, научными исследованиями, политическими анализами. А я говорю просто от себя.
2: Это все пройдет. И вы знаете, вот когда дети вокруг Христа были, ученики прогоняли их, Иисус Христос сказал, пропустите, потому что Царство Небесное – это их. Потому что они наивные, и они не вчера, и не в будущем, они находятся в настоящем, вот сейчас. И особо углубляться, что происходит, над головой нет силы, в Грузии говорят. Останься в своем, как говорится, теле. Да. Потому что некоторые выпрыгивают из себя. Ну, что ты не можешь изменить, зачем переживать, зачем... Ну, когда я слушаю... Я тоже такая была, но вот я поменялась, потому что мне неудобно перед Господом. Потому что Иисус Христос сказал, что это все должно произойти. Не содрогайтесь. До конца претерпевшиеся да спасутся.
0: Все. Лали, для меня... Я просто вам кланяюсь. Я вообще вас люблю и всегда повторяю, что вы любите наше радио, что вы жертвуете ему в наши тяжелые дни.
2: Обязательно. И всех призываю, потому что наше радио должно продлевать жизнь нашим радиослушателям.
0: И вы вот своими словами и обращением к Библии, и вы поздравляете нашего Юру, он Божий человек. Это я вам говорю.
2: Вот.
0: Да, спасибо.
2: Душа узнала душу.
0: Да, спасибо вам огромное. Вы попали
2: вам
0: в точку.
2: Большое.
0: Будьте здоровы и благословенны. Живите тоже по-еврейски до 120. И я просто хочу в продолжении темы вот продолжить. Смотрите, Марлен Дитрих. Почему я о ней вспомнила? Она в 23-м году вышла замуж за Рудольфа Зибера. Они потом никогда не развелись, но вместе прожили 5 лет. Рудольф Зильбер, потом у него был роман, и они жили с семьей, с русской балериной, иммигранткой Тамарой Звягинцевой. А вот Марлен Дитрих была немка, чистокровная немка, которая выступала против фашизма и национализма. Она была за людей, за хороших людей. И вот посмотрите фотографии, даже некоторые видеоматериалы, это достаточно редкое изображение, и мне кажется, вам оно понравится. Достаточно редко у нас его показывают. Она исполняет песню во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны. «Look me over closely». Марлен Дитрих.

0: Вот такая была Марлен Дитрих. Кстати, вы наверняка слышали рекламу этого концертного номера, спектакля. И если в следующий раз они будут о себе заявлять, настоятельно рекомендую пойти и посмотреть историю Марлен Дитрих. Я лишь напомню, что Фредерик Халлендер и Терри Шатк сочинили эту песню, а пелось в ней о том, что она говорит: «Ты осмотри меня внимательно, но не думай, что я тебе разрешу меня изменить». Это если коротко. Принимаем телефонный звонок и потом закончим песней, который невозможно не закончить. Слушаем вас, пожалуйста.
1: Мариночка, добрый день, дорогая.
0: Здравствуйте.
1: Я хотела высказать вашу поддержку в отношении разговора о прекращении войны в Украине. Вы поднимаете очень важный вопрос. И люди действительно должны жить своей жизнью, а война это все перечеркивает. И это отнюдь не наивно мечтать, чтобы она закончилась. Наоборот, вы заставляете всех людей понять, что не у всех все благополучно, и нужно сопереживать тем людям, у которых такое горе, такая трагедия. И я очень-очень вам признательна, что именно вы на передаче «Мысли слух», где Марина Левинсон, ведущая, вы свои мысли высказываете. Это ваше право, это ваша возможность показать людям, что вы неравнодушны. И я просто восторгаюсь именно тем, что вы решаетесь поднять эту тему, несмотря на то, что некоторые отзываются негативно, одни позитивно, а вы делаете то, что вы считаете правильно. Поэтому флаг вам в руки, и я вас полностью поддерживаю. Никакой наивности здесь нету. Здесь обыкновенная мечта о мире. Эта мечта должна осуществиться у всех людей, и все люди должны стремиться поддержать эту мечту, а не сказать: у одних все хорошо, значит, их не интересует этот вопрос. Вы очень большая молодец. Спасибо вам большое-большое. Продолжайте в том же духе. А те, кто считает, что это наивно, они могут просто не брать трубку и не высказываться об этом, потому что это страшная тема, и ее нужно поднимать. И если не вы, то кто ее поднимет? Спасибо большое, наша дорогая вам. Будьте здоровы.
0: Спасибо вам. Вы знаете, я всем очень-очень благодарна. Искренне говорю от всего сердца. Мы будем продолжать работать до тех пор, пока нам не скажут: спасибо, вы нам не нужны. Но мы мечтаем о том, что этот момент не настанет. И мы будем придумывать и дальше интересные темы. Вот как сегодня, с моей точки зрения, 17 мая в разные даже века мы придумали, отталкиваясь от исторических событий, вставлять музыкальные номера. Если мы успеем принять один звонок еще, Юра, наш день рожденник.
2: Алло.
0: Да, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте, Марина.
0: Здравствуйте, Владимир.
2: Здравствуйте, Марина, это я, ваш Владимир. Я хочу сказать, наступит время, когда люди опомнятся и скажут, что Украина должна иметь свое государство. Куба тоже должна быть более счастливой, чтобы у них было все благополучно. И евреи должны свое государство спокойно проснуться и идти на работу и возвращаться. Все должны. И должна проснуться это Иран, чтобы они счастливые были, богатые были и не имели никому не нужную эту атомную бомбу. Там уже землетрясение, потом что будут делать? Чернобыль забыли, что ли? Все будет нормально, надо верить в это. А тот, кто не верит в будущее, это уже разве люди?
0: Должно Спасибо.
2: Быть. И люди не должны быть по много лет до самой смерти у власти. Не должно быть Афганистана, что они натворили. Один день покажите, пожалуйста, дворец в Афганистане, который они разрушили. Что они натворили с этим Афганистаном? Зачем она нужна была? Вот это Андропов, Брежнев. Такой был Брежнев, красавец мужчина. Зачем ему это нужно было?
0: Втянули, говорят втянули. Владимир, дорогой мой Владимир, огромное вам спасибо. Спасибо. Мы просто должны заканчивать программу. И у нас подготовлены еще другие номера, потому что было много исторических событий 17 мая. Но именно 17 мая почему-то американцы сказали, что японцы, наверное, это было во время Второй мировой, да, связанные с Японией. В Японии Алла Пугачева. Почему мы нашли это, да? Японцам не разрешали здесь, в Америке, их поселяли в отдельные лагеря, им не разрешали голосовать, они были в подозрении. Мы, наконец, передачи подготовили программу, которую я видела, и где я у Пугачевой брала интервью. Это был 1987 год, Токио, Япония. Пугачева и Токико Като поют «Миллион алых роз» в Японии. До встречи через неделю!
3: Аригато!

города.

0: Америке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. В течение нескольких лет я записывал очень интересные песни в исполнении небольшой группы вокалистов, которые исполняли разные песни, и солисты этих песен менялись. В одной песне поет один солист, а другие певцы строят интересные вокальные партии и интервалы. В другой песне солирует другой вокалист. Ну и так в разных песнях. В общем, записали мы много песен и решили выпустить аудиоальбом. Долго думали, как назвать группу и альбом. И вот после некоторого времени придумали и назвали группу «Panna and Company», а альбом назвали «Так сильно хочется весны». А начиналось все так. Дружили три подруги – Ольга Кондор, Анастасия Ревякина и Марина Дрыгина. Учились вместе с 5 класса школы. Затем вместе учились в Донецком музыкальном училище, позже окончили консерваторию. Прошло время, и уже в Киеве они работали вместе в Киевской музыкальной школе искусств номер 5 имени Левка Ревуцкого. Тут они и начали сочинять тексты, мелодии и записывать песни. Их творчество поддержал директор школы Василий Везнюк, который аранжировал многие песни и подыгрывал на скрипке, цимбалах и панфлейте.

Пісня «Так сильно хочеться весни» була написана недавно, прошлым летом, уже во время войны. Ольга Кондор вынуждена была покинуть свою квартиру, так как снаряд попал в ее дом в городе Гостомеле. И уже будучи далеко от дома, ей попался стих «Так сильно хочеться весны», написанный Натальей Паснак. И Ольга пишет музыку. «Ведь весны не было, пришла война». Записывалась песня тремя девчонками, которых судьба разбросала по разным странам. Ольга Кондор в то время была в Америке, Анастасия Ревякина в Чехии, а Юлия Шевченко в Голландии. Вот так была записана эта песня, ну а потом сведена на киевской студии Димой Дзюбенко, а аранжировку сделал Юрий Назарюк. Война нас разбросала по разным уголкам мира, но мы верим в то, что будет победа. Будет весна без войны, будет мир и согласие в семьях. И мы снова все встретимся.

варить вместе и собирать круг друзей – одно из самых любимых дел девушек. И альбом этот является продуктом совместной творческой деятельности многих талантливых музыкантов, коллег, певцов, аранжировщиков, звукорежиссеров и просто друзей. Хочется, чтобы его услышал весь мир, потому что в основном это авторский украинский контент. Также присутствует в нем народное творчество в современном исполнении и видении. Песни разные по жанрам и стилям, сольные и ансамблевые.

«Зелений явір» – это следующая песня, которая прозвучит в нашем эфире. Была записана Сергеем Юрченко, солистом ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины. Он – заслуженный артист Украины, композитор, доцент кафедры академического вокала Университета имени Бориса Гринченко.

И следующая песня называется «Сухая верба». Аранжировка Василь Везнюк, а поют Анастасия Ревякина и Ольга Кондор.

0: женской души после рекламной паузы.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких,

0: равнодушных людей, позвоните в Гудкер. 718-635-3535.
1: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
2: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
3: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
4: «Анкор».
3: Премьера спектакля
4: «Сделка».
3: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
4: Премьера спектакля «Сделка».
3: Театр «Анкор».
4: Впервые в Нью-Йорке.
5: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
4: Театральная гостиная.
5: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
4: Билеты на сайте
5: theater.com и по телефону 718-266-3393.
6: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
7: Ждем вас!
8: Мелодии украинской души.
9: Напоминаю, что сегодня в программе я вас знакомлю с творчеством группы Panno & Company. Хотя, как утверждает Ольга Кундер, таковой группы не существует. Есть тандем, некоторое содружество творческих людей, которых объединяет любовь к музыке, к искусству и украинской песне. Поэтому я хочу поделиться с вами этой интересной музыкой. И надеюсь, эта музыка разогреет ваши души и затронет ваши сердца.
10: Мамуся, розкажи мені казочку.
11: Ну, добре, доню, слухай.

Следующая песня, которую хочу вам представить, «Снег детинства». Слова Кацнельсона, музыка Ольги Кондор, исполняет Анастасия Ревякина, Ольга Кондор, аккордеон Иван Лычак, на барабанах Евгений Панченко, саксофон Николай Майструк.

«Ви мені мама намисто». Слова Тараса Шевченка, музыка Алексея Беца. Аранжировка Василь Везнюк. Ну а поет Анастасия Ревякина.

Следующая песня «Щедрый вечер». Аранжировка Василий Везнюк, поют Анастасия Ревякина и Ольга Кундар.

А сейчас вашему вниманию кантата. Музыку написал и аранжировал Василь Везнюк, а поет Анастасия Ревякина.

0: Моя программа «Мелодии украинской души» подошла к концу. Жду ваши предложения и пожелания. Пишите на электронную почту promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com. И слушайте на волне 620 AM Дэвидсон Радио. До новых встреч! Всегда ваш Александр Федоренко.
1: Мелодии украинской души.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда Центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и конечно, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
4: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
7: Дэвидсон Радио. Признак хорошего вкуса.

детством расстаться всегда очень грустно. Белый кораблик уплыл, не вернешь. Воспоминаний светлое чувство.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Комфорт зон, забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-40-28.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
7: По средам с 5 до 7 вечера.
6: На Дэвидсон Радио. Радио.
8: Дэвидсон Радио. Лучше один раз услышать.
9: Дорогие друзья, у микрофона Равин Бенцион Ласкин. В эфире программа «Быть евреем». Всех с наступающим праздником дарования Торы, праздником Шавуотом. Всем также Ходеш Тов, хорошего месяца. Сегодня Рош Ходеш Сиван. Первый день месяца Сиван. Это исторический день, когда впервые... И, к сожалению, это единственный раз, когда весь еврейский народ был в единстве. И это было условием перед дарованием Торы. Сегодня это уникальный день, очень сильный день для благословения, для трансформации. Именно мы с вами уже находимся в преддверии. В этот четверг вечером начинается праздник дарования Торы. Праздник, когда Всевышний возобновил союз между нами и Богом. Когда каждый еврей, и каждая еврейка, каждый ребенок и младенец должны быть в синагоге в эту пятницу утром. Очень важно, чтобы все были в пятницу утром во всех синагогах на чтении 10 заповедей. Это момент, когда Бог возобновляет союз между нами и Творцом. Все должны находиться в эту пятницу в синагогах на чтении 10 заповедей. Это пятница утром. А в субботу, это второй день праздника Шавуот, мы все говорим молитву «Искр» для поднятия душ наших дорогих, родных и близких. Всем, кому нужна помощь и надо сказать молитву искр за ваших родных и близких, можете это сделать по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. Сегодняшняя программа посвящается для поднятия души «Борух Бортника», «Борух бен Моше», посвящается его любимой внучке Жанне Кантарович и всей ее семьей. И также сегодняшняя программа посвящается для скорейшего выздоровления очень уважаемой члена нашей общины, уважаемая Ольга Абрамова из Квинса, Ольга Хая Бат Мазель Мария, для скорейшего выздоровления от всех нас. Дорогие друзья, я также хочу всем напомнить, что завтра в понедельник в 8 часов вечера у нас будет особенный эфир на Зуме. О чем говорит ваше тело? Мы поговорим о скрытых причинах воспаления в теле человека. Мы поговорим о скрытых причинах аутоиммунных заболеваний. И как их излечить? С нами будет уникальный врач, известный доктор функциональной медицины, доктор Марина Юабова, автор многих книг и методик исцеления, которая исцелила людей с аутоиммунными заболеваниями. Когда врачи говорили, что нет исцеления, невозможно, она показала, что можно. Так что она расскажет и ответить на ваши вопросы, любые ваши вопросы в прямом эфире. Это будет с 7 до 8 вечера по Зуму. А в 8 вечера уже будет моя лекция «Как защититься от зла». Вторая часть. Мы поговорим о суевериях по Торе и Кабале. Какие суеверия в иудаизме? Как защититься от сглаза? Какие есть молитвы, медитации, защиты? Обо всем об этом мы поговорим завтра в 8 часов вечера. Так что у нас 7 часов эфир с доктором Мариной Юабовой, а в 8 вечера моя лекция о сглазе по Кабале. Запись на эту лекцию завтра на этот эфир, после получить линк по Зуму, 347-228-1532. 347-228-1532. Сейчас, дорогие друзья, мы сделаем короткий хотя бы урок по поводу праздника Шавуота, праздника дарования Торы. И я напоминаю, что у нас у всех с четверга вечером, это как суббота, длинность четверга вечером, где нельзя не зажигать свет, не использовать телефоны и так далее, с четверга вечером до субботы вечером. Это день паузы, когда Всевышний дает нам паузу сделать, принять Тору, принять Его, принять себя, возобновить свои отношения с Богом с четверга вечером до субботы вечером. Сейчас у нас будет этот урок по дарованию Торы, а сразу после этого вторая половина сегодняшней программы будет особенный гость, раввин Мордехай Канельский, раввин русскоязычной еврейской общины Нью-Джерси, так что не пропустите нашу сегодняшнюю программу. Праздник Шавуот. Шавуот от слова «клятва». День, когда мы дали клятву Богу, что мы Его, а Он наш. День, когда небо и земля соединились, когда мы получили силу соединять физическое и духовное вместе. День, который трансформировал нашу с вами жизнь. Но сегодня я хотел бы поговорить с вами на очень важную тему. Как часто в этой жизни мы с вами хотим сделать вещи, помочь людям, но мы боимся, что обо мне этот человек скажет. Мы боимся, как мы будем в глазах у других людей. Это нас останавливает. Это нас парализует в жизни. И сколько шансов в этой жизни мы теряем, сколько шансов мы с вами тратим только потому, что мы думаем, как этот подумает, как этот воспримет, а может быть, они меня не поймут. И из-за этого столько тратится. И в какой-то момент мы сожалеем, почему мы тут не стояли на своем, почему тут мы не выступили, почему мы не сказали. Но уже все, уже пропущено. Как говорится, слово «грех» на иврите «пропустить». Если человек в своей жизни пропустил возможность, у него была возможность, он мог сказать, он мог выступить, он мог помочь, и он этого не сделал, говорит Тора, это грех. Грех – это не только сделать зло другому человеку, но это пропустить свой шанс. Из этого слова «хет» – грех, а слово «ляхти» – пропустить. И сегодня я хочу с вами пройти в нашем уроке, связанном с праздником Шавуота, одной вещи. Если мы бы ее бы знали, говорит нам Тора, мы бы не пропускали бы свои шансы в этой жизни, мы бы не боялись, что другие люди бы сказали, и мы бы шли бы до конца, доводили вещи бы до конца, и ничего бы не боялись. Что это за вещь, которую мы должны знать, кто может изменить нашу с вами жизнь? Именно об этом мы сегодня поговорим. И, конечно же, дотронемся темы праздника Шавуот и молитвы Искр. У нас с вами сегодня много тем. И я хотел бы начать со слов Мидраша. В праздник Шавуот мы с вами, многие общины, читают книгу Рут. Почему читается книга Рут? Так как праздник Шавуот, кроме того, что это день дарования Торы, это также день
4: Йорцайт, день смерти великого царя Давида. И в этот день многие общины читают книгу Рут. Рут – это книга о праматери, о прабабушке царя Давида, о ее истории. И есть мидраш очень интересный. Говорится в этом мидраше, что есть три человека, которые сделали очень достойные, благородные деяния в Торе. Но если бы они только бы знали, что их деяния будут записаны в книге Торы на веки веков, они себя бы повели по-другому. О ком идет речь? Первое, о ком идет речь, пишется, это Рувен. Рувен – это был старший сын Якова. И когда братья хотели Иосифа, они хотели его убить, он их остановил от убийства. Он не дал им убить своего родного брата. Но при этом Рувен сказал им, давайте бросим его в яму, подумав про себя, пока братья там отойдут в сторону, я его из ямы вытащу и возвращу обратно в дом. Но то, что не предвидел Рувен, это было именно то, что в это время, что они бросили его в яму, Рувен отошел куда-то в сторону, и в этот момент братья живо подали его в рабство. И говорит Мидраш, если бы Рувен бы знал, что это будет записано в Торе, то он бы не дал бы им даже бы бросить бы его в яму, он взял бы его, поднял бы его на свои плечи и убежал бы в дом отца. Это говорит Мидраш, если бы только бы Рувен бы знал бы о том, как Тора запишет о его деянии. Следующая история – это о Моисее. Пишется, что когда Моисей Рабену, он не был уверен, что он хочет принять на себя лидерство еврейского народа. Почему? Потому что он знал, что его брат Аарон, пока его не было, он был лидером еврейского народа. И он боялся Моисея, что если Аарон сейчас, который стал уже лидером еврейского народа, увидит, что я забираю у него его место, он может быть недоволен, он может быть завистливый. И Бог успокоил Моисея. «Ты не волнуйся», — он говорит ему, «а он с радостью тебя примет, и он только будет радоваться, если ты придешь вести народ. Тебе нечего волноваться». И Мидраш продолжает. «Действительно, Аарон пришел с радостью в сердце», — пишется. Но если бы он бы знал, что Тора напишет о нем, чтобы радовался в сердце, он бы бил бы в бубны, в барабаны, и танцевал бы, когда Моисей пришел как лидер еврейского народа. Если он бы знал бы, он вел себя по-другому. Но так как он не знал, он только в сердцах радовался, но не показывал это людям. И третья история, пишет Мидраш, это книга Рут. В книге Рут раскрывается история о еврейской женщине Наоми. Ты ее двое сыновей женятся на моавитянках, и как они погибают без детей. И ее невестка Рут, моавитянка, бездетная, говорит с Наоми, я с тобой пойду, куда ты пойдешь. Твой народ, мой народ. Она принимает гиюр. Наоми старается ее отодвинуть, говорит, не надо, чтобы ты со мной шла. У тебя другая судьба, у меня своя судьба. Рут ее не слушается. И Рут становится частью еврейского народа. Она живет в страшном страдании, в голоде в Израиле. И вот один день, когда Рут искала остатки пшеницы на полях, Рут встречает человека, глава колена по имени Буаза. Щедро дает ему свою еду. Это было из кукурузы, из муки кукурузы. Дает ей там лепешки, еду. И говорят мудрецы, если бы Боаз бы знал, что на веки веков запишется, что он дал еду свою там из кукурузы Рут, он бы не дал бы после ей бы лепешки из кукурузы, но он дал бы ей самое лучшее мясо и дал бы ей бы королевский бы ужин. Но Мидраш, как вы видите, интересно очень заметить, он выбирает именно эти три истории, а людей, которые сделали очень благородные деяния, и если они только бы знали, что записано было бы в Торе, они бы сделали бы больше. А почему бы именно эти истории выбрала Тора, выбрал Мидраш? Почему не другие? И тут Потрясающе есть одна идея, объясняет Раби Моше Альших, великий мистик 15 века, который жил в городе Цфат. И он говорит, то, что объединяет именно эти три истории, потому что, по идее, Тора могла бы дать бы любую бы историю в добрых деяниях, множество в Торе, что это именно три человека, которые боялись идти до конца. Они чувствовали, что это было слишком рискованно до конца помочь этим людям. Что-то их останавливало и не давало им сделать это до конца. Они их делали, но не до конца. Рувена что остановило? Рувен боялся. Говорит, может быть, мои братья, которые хотели убить Иосифа, они правы. Может быть, Иосиф действительно плохой человек, который разрушит нашу семью. Хотя он чувствовал, что Иосиф прав. Но он был не уверен в этом. И он боялся, что будут его братья обвинять, что он трус. Он хочет только себя защитить, так как он был старше. Они могли бы сказать, что ты старший, ты боишься, что ты будешь принимать вину всех братьев как старший, из-за этого только ты хочешь его защитить. И только из-за этого страха и неуверенности он бросил его в яму, а не спас его полностью. А Аарон тоже боялся. Он сказал, я искренне радуюсь своему брату Моисею. Но если я выйду там с бубнами, с барабанами, и буду плясать и танцевать, люди будут думать, что я лицемер. Люди будут думать, что я поистине, я завидую своему брату. Но я делаю как бы шоу, делаю показуху, что я радуюсь. Из-за этого он побоялся публично радоваться, чтобы о нем люди не подумали, что он лицемерит. И Боаз, который дал еду из муки кукурузы Рут, он боялся дать ей больше еды. Он боялся дать ей что-то более, чем это скромное еду, так как люди будут подозревать, что у него есть романтические какие-то мотивы к ней. Он старается ее соблазнить. Из-за этого он решил дать ей скромную пищу. Все эти три великих человека имели хорошие причины не идти до конца в жизни. У них были страхи, что люди о них скажут, как это повлияет на их репутацию. Они делали прекрасные вещи, но что-то их останавливало сделать это до конца, довести это дело до конца. И это стало пропущенной возможностью. Если они бы знали, как Бог смотрит на их деяния, если они бы знали, что Бог запишет их деяния в Торе и не останутся на веки веков, это дало бы им эту силу, эту храбрость дойти до конца и не оборачиваться по сторонам и не бояться, что эти скажут, что они обо мне подумают, а сделать это. И задать вопрос, ну тогда наши працы, их деяния записывались в Торе. Но что с нами? Где наши с вами деяния записываются? Где деяния наших родителей, прадедов, прадедушек, кто же не в живых, где они записаны? Что с этим всем бывает? И пишется так. Когда человек делал в древние времена, делал мицву, пророк это записывал. Но сейчас, когда мы делаем заповедь, кто это записывает, наши деяния, Элияу Анави и Мошиах, это записывает на небе. Есть особенная книга, особенные файлы, где записывается каждое деяние каждого из нас, каждое

еще один час нашей душой. Но проблема, что мы не знаем, что наши деяния настолько влияют. Мы не оцениваем, мы не понимаем, что каждое наше действие, оно записывается. Каждое наше действие влияет на поколение вперед, на веки веков. И это то, что нам Тора говорит «Зе сефер тольдот Адам». В книге Берешит, когда начинается Тора, говорится, это книга поколений человека. И тут не только поколение Адама, Авраама, это все поколения на все века. Кстати, вспоминается мне история очень эмоциональная. Это было в Израиле. Могила солдата израильского поднимается к этой могиле. Это был день памяти солдат. Поднимается туда две сестры, чтобы сказать молитву по своему брату Даниэлю, который погиб на Ливанской войне. Вдруг они видят пожилого еврея, который уже спотыкается и падает, и они к нему подходят. И они вдруг видят, как солдат его поднимает, и он подходит к могиле их брата. И вдруг он с удивленными глазами им говорит: «А кто вы?» Говорит: «Мы? Мы сестры! Мы сестры! Это наш брат, который тут погиб». А я не знал, что у Даниэля были родственники в Израиле. Да, мы жили раньше за границей, но сейчас мы приехали. А вы кто? Как вы связаны с нашим братом? И он показывает тогда на соседнюю могилу. Видите могилу этого человека? Это мой родной сын, который погиб. И мой сын был генералом вашего брата. Он погиб пару лет спустя. И пока он был жив, он меня попросил, чтобы я говорил кадиш по нему каждый год в его йорцайт и в день памяти. И я так это делал. Когда мой сын погиб, я начал говорить за обоих кадиш. И за него, и за вашего брата. Потому что я знал, что у него нет семьи, у него нет близких тут в Израиле. И в жаре, и в зиме, и в холоде, и в трудности я всегда собирал миньян, всегда собирал людей. Я делал все, что я могу. Даже в своем пожилом возрасте, чтобы организовать ему кадиш. И тогда он обращается, этот пожилой человек, обращается к небу, поднимает свои руки и говорит следующие слова. «Рибоно шелолам, Всевышний, ты знаешь, как я был верен к умершему. Ты знаешь, как организовал кадиш, чтобы говорили каждый год на его могиле. Ты знаешь, как я был ответственный. И я передаю сейчас эту ответственность этим двум сестрам. Они пообещали, что они будут говорить этот кадиш, они будут заботиться». И он спустился с горы, и через пару месяцев этот еврей пожилой умирает. Это, понимаете, это любовь Ават Исраэль, любовь между нами. Это связь, которая существует между всеми людьми. Даниэль не был забыт, но и никто никогда не забыт. В каком-то месте, в каком-то мире, в какой-то книге, в книгах Элияу и Мошиаха, каждая жизнь, каждое деяние оставляет свой отпечаток. Мы иногда думаем: «Ой, я пошел, я что-то сделал». Это никому не важно. Я помню историю, когда Ребе Любавческий послал двух молодых раввинов, он послал их в места, где было очень мало евреев, где не было постоянных раввинов, чтобы мы там находили евреев и помогали там с общиной, со всеми делами. И они приезжают в одно местечко и не смогли там найти ни одного еврея, ни одного. И когда это происходит, они написали Ребе, что они настолько разочарованы, потратили свое время и так далее. Ребе им тогда через пару дней посылает письмо. Письмо женщины еврейской, которая там жила. Она вышла замуж за нееврея. Она жила там много лет. Была оторвана от иудаизма, от еврейства. Ее маленькая дочка, тогда не знала вообще, что она еврейка, вдруг видит двух молодых раввинов на улице со шляпами, с пиджаками. Говорит: «Мама, мама, кто это за люди? Что это за такие одежды?» Это раввины, со слезами на глазах говорит эта женщина: «Я их не видела уже много-много лет. И последнего раввина, который я помню, это был мой дедушка, который был раввин. Когда была маленькая девочка, поднимал меня на колени, учил меня ивриту. И это была пятница. Она впервые за много-много лет зажигает субботние свечи. Она и своя маленькая дочка. И пишет Ребе благодарность, что он послал этих людей, этих раввинов сюда». Они просто прошли по улице.
Мы не знаем, как наше деяние записывается, как

0: оно влияет на поколение, поколение людей. Но говорит Тора, есть еще очень важное место, где каждое наше деяние записывается на веки веков. А вы знаете, где оно записывается, мои дорогие? Это на наших детях, на наших внуках, на поколениях дальнейших. Каждое наше деяние, которое мы с вами делаем, записывается. И это то, что объясняет Тора, что все, что мы делаем, наши добрые деяния, наши заповеди, соблюдение Торы, книги, которые мы читаем, сколько мы даем деньги на цдаку, на пожертвования, как мы убегаем, чтобы не помогать другому человеку, когда мы можем. Все это записывается. Мы думаем, что наши дети не видят, мы думаем, что они не помнят. Говорит нам Тора, это все записывается на наших детях, на наших будущих поколениях, наших потомках. И мы все с вами, те люди, которые приходят на молитву Искр в праздник Шавуот, и за 4 раза в году читается эта молитва, Искр — это слово память. Мы не просто вспоминаем наших близких родных, но мы вспоминаем, что наша с вами жизнь благодаря им, что мы являемся книгой их деяний, мы являемся их результатом. Когда мы приходим в синагогу, мы говорим им: ваша жертва была не впустую. Когда мы в синагоге берем на себя делать еще одну заповедь, то мы раньше не делали, берем на себя дать цдаку, дать пожертвования для поднятия души родного и близкого, продолжить его жизнь, мы ему: спасибо тебе, твоя жертва была не впустую, я продолжу твою жизнь. И это нам напоминание того, все, что у нас сегодня есть. Это благодаря нашим бабушкам, которые не боялись и продолжали иудаизм, и дедушкам, и прадедушкам, кто голодали и проходили погромы. И что нет? Мы оставались евреями, чтобы нести свет, чтобы быть связанным с Богом. Мы понимаем, что мы одно единое полотно. И наши дети, и наши внуки, и наши потомки — это наши деяния, которые записаны на веки веков. Это для нас время обдуматься, подумать, а действительно помним ли мы каждую секунду, что каждое мое действие — это, во-первых, продолжение жизни моих прадедов и прабабушек, и каждое мое действие записано на небе. Каждое мое действие — это вечно записано в книге Ильяу и Машиаха. И если я только бы знал бы, как Бог на это смотрит, если я только бы знал бы, что это возможность, шанс от Бога, подарок от Бога, я никогда бы не думал бы дважды, что другие люди подумают. Я никогда бы не думал бы дважды, как может поспать еще часок. Я думал бы, как использовать каждую секунду и как ее не потратить. И как мне вспоминается, когда был еврей, который подошел к Любавичскому Ребе и сказал ему: Ребе, я прошел Холокост. Моя вся семья погибла в Холокосте. И я не хочу жениться. Я в депрессии. Мне плохо. Я не могу. Ребе смотрит ему в глаза и говорит ему: у тебя что-то от них осталось? Что-то? Ребе: нет, у меня ничего от них не осталось. Ничего. Ребе ему говорит: ты не прав. У тебя осталась их любовь. И эту любовь должен дальше продолжать, дальше нести. Он завел семью, женился. И это, мои дорогие, мы должны сегодня нести любовь. Я помню, когда 92-й год, если не ошибаюсь, это было 1 февраля, Любавичский Ребе 8 часов стоял, раздавал доллары. И подошла маленькая девочка из нерелигиозной семьи и сказала Ребе, когда он давал доллары на благословение: «I love you», «Я тебя люблю». И Ребе вдруг зовет эту девочку и дает ей второй доллар, говорит: «А это за любовь». И через час закончилась раздача долларов, и через пару часов Ребе имел строк. И последние слова, которые мы услышали от Ребе, это за любовь. Мы тут пришли продолжать любовь наших предков, продолжать любовь поколений, которые жертвовали всем, чтобы продолжать нести свет Бога. И когда был отец, то его сын погиб в израильской, на одной из израильских войн, он подходит к Ребе и говорит: Ребе, мне так больно, мне так плохо. Сколько раввинов, сколько людей старались меня утешить в том, что мой сын погиб. Вы знаете, Ребе, ничего не помогает. Никак. Ни одно слово меня не утешило. И Ребе ему задает вопрос: скажи мне, пожалуйста, если я тебе сказал бы, что твой сын жив, он где-то в далекой стране, Тебе было бы легче, ведь да, мне было бы легче. Я тебе сказал бы, что он может получать посылки. Он не может отвечать, но он может получать. Тебе было бы легче, да, мне было бы легче. Так говорит ему Рабе следующие слова. Твой сын в Ган-Эдене, в райском саду, и ты можешь посылать ему посылки. А что это означает? Когда человек в этой жизни живет, он для нас ноги, руки, сердце, голова, все, что он может. Но в момент, когда он умирает, все, на небе нет ног, нет рук. Ты не можешь даже ничего продолжать. Но мы с этой секунды становимся его ногами, его руками. Когда мы читаем Кадиш после смерти человека, мы становимся его устами. Когда мы даем цдаку, пожертвование, мы становимся его руками. Помогаем человеку через силу, становимся его сердцем. Идем в синагогу, становимся его ногами и так далее, и так далее. Мы, как можем сказать человеку спасибо? Он там, а мы тут. Мицва, заповедь, что соединяет небо и землю. Дает нам возможность продолжить жизнь человека. Из-за этого, по этой причине, когда мы говорим молитву «Искр» в синагоге, мы всегда даем пожертвования для поднятия души. Почему именно цдака? Потому что именно пожертвование – это знак того, что жизнь человека продолжается. Когда добрые деяния в честь него продолжаются, когда за счет этих денег мы даем на цдаку уроки Торы, добрые деяния, помощь беднякам, продолжается, значит, этот человек, его жизнь продолжается. Как пишется, Яков Авину Ломет, братец Яков не умер, а как это не умер? Ведь есть могила, им зар обаха им, а в хубаха им. Если его дети продолжают его жизнь, то и он живой. И мы скажем опять, повторим слова наших працев, наосе, сделаем и принимаем, и подписываем договор, не зная, что там написано. И мы сделаем все, что нам написано. Получаем больше силы от Бога, шавуот, чтобы укрепить свою клятву, шавуа, с Богом свою связь. Мы обновляем свою свадьбу с Богом. В молитве искренне мы говорим нашим працам, ваши деяния никуда не ушли впустую. Ваши деяния записаны каждый день в наших действиях. Мы их не забываем. Мы продолжаем ваш путь. Будем продолжать путь наших працев поколениями и поколениями до прихода Машеха. И мы знаем, что наши деяния продолжают эту же цепочку. И они записываются на небе, на книге Ильяу, книге Машеха и на наших детях, на нашем потомстве. И мы знаем, что нам нельзя пропустить этот шанс. Нам нельзя думать, что будут говорить, или что этот подумает, или давать каким-то страхом себя парализовать. А мы должны максимализовать те силы, ту энергию и тот подарок, который Бог нам дал. Дорогие друзья, мы продолжаем тему дарования Торы. Я хочу всем напомнить, что в эту пятницу утром очень важно, чтобы каждый из вас был в синагоге на молитве, на даровании Торы, на чтении 10 заповедей. Мы и младенцев приносим в синагогу, и пожилых. Все должны находиться в синагоге и быть в этот особенный день, когда мы возобновляем свои отношения с Богом. В субботу будет чтение молитвы «Искр». Всем, кому нужна помощь с молитвой «Искр», если вы не сможете быть в синагоге, звоните по телефону 347-228-1532. И сейчас, дорогие друзья, мы переходим в нашу вторую часть нашей программы. И сегодня я записал особенно для нашей передачи беседу с раввином Мордехаем Канельским, посланником Львовского Ребе в Нью-Джерси. Дорогие друзья, рад вас всех приветствовать. Мы с вами находимся в преддверии великого праздника. Праздник дарования Торы. Праздник, когда небо и земля исторически соединились, когда небо опустилось на землю, получили самый великий подарок от Всевышнего, нашу Тору. Но вы знаете, дорогие друзья, когда у нас с вами такой великий праздник, нам нужен очень особенный гость. Как говорил Любавческий Ребе, человек никогда не находится в ситуации, он создает ситуацию. И вот я имею огромную честь сегодня с нами иметь человека, который всегда создает ситуацию по поручению Любавческого Ребе, кто сделал его посланником для русскоязычной еврейской общины в штате Нью-Джерси, создал организацию «Брис Авром», которая изменила десятки тысяч жизней людей, если не больше, больше около 1000 хупот, обрезаний, трансформированных жизней. Раввин Мордехай Канельский который вместе с его супругой Штерна Канельский создал эту организацию. Рав Канельский, я очень рад, что вы сегодня с нами. Спасибо вам и с наступающим праздником.
1: Во-первых, Рав Аласкин, добрый день. Я хочу все, кто слушает нашу программу, видит программу, поздравить их с новым месяцем. Сегодня Рош Ходеш, Рош Ходеш Сиван. Сегодня день, что весь еврейский народ пришли к горе Синай, и мы сегодня были как один человек с одним сердцем, и в честь этого, что мы были так близко, и так как один человек, Бог сказал нам, я нашел момент, что весь еврейский народ вместе, и в честь этого я им дам Тору. И этот подарок, что Бог нам дал в праздник Шавуот, что мы будем праздновать в этот четверг вечером, это подарок от Бога. Не только подарок от Бога, но это вещь, что был блупринт для Бога создать мир. И этот персональный подарок, что написано в Медраше везде, что это как Бога персональная игрушка. И эту игрушку, вот эту дорогую игру Бог дал только нам, еврейский народ. И дал нам это, потому что мы все были как один. И всегда, когда мы как один, мы получаем от Бога все благословения, все, что нам нужно, физически и также в духовном.
0: Амин, амин, амин, Рав Канельский. И действительно, вот этот момент исторический, который именно сегодня произошел, момент единства, и момент, который, благодаря которому только там в единстве можем быть кли, сосудом для благословения Творца, что слово «браха шурарак аль давар шалем» — благословение находится только на цельной вещи. А шалем — цельный от слова «шалом» — мир. Когда мы в мире, когда мы в единстве, мы сосуд для благословения. Но евреи сегодня... В этот момент, когда все слушает наш эфир, говорит, но Тора была дана столько лет назад. Но Тора для каждого из нас она вечна. Это момент, когда Всевышний возобновляет для нас союз с Творцом. И вы знаете, сколько мы не прошли трагедии еврейского народа. Сегодня мы должны говорить людям, приходите в синагогу. Только приходите, сделайте этот шаг. Но были времена, когда евреям было запрещено ходить в синагогу. Когда евреи была угроза погибнуть ради изучения Торы. Я вспоминаю один момент в истории еврейского народа, очень темный момент, когда была Римская империя, властвовала над Израилем, и было запрещено еврею изучать Тору. За изучение Торы он мог погибнуть. И вот один из величайших мудрецов Торы, Раби Ханина бен Традион, который изучал Тору, его римляне поймали за изучение Торы, и приказали его сжечь на костре в центре города. Но не просто сжечь, они обвели его тело с пергаментом, пергаментом свитка Торы. И вот в этот страшнейший момент, когда видят ученики великого учителя, великого Раби Ханина бен Традиона, как он полностью покрыт пергаментом Торы, его начали сжигать, и римляне еще добавили шерсть, чтобы это сжигание, жжение было медленнее, и он мучается, и вдруг они кричат ему, «Ребе, ма тароэ, Ребе, что вы видите?» И Ребе говорит, «Я вижу, как пергамент горит». Но буквы улетают. И кажется, такая странная вещь. Вы спрашиваете Ребе, когда он так мучается, что вы видите? Что он может видеть, когда он мучается? Но тут говорят ученики, Ребе, если вы сам горите с Торой, что с нами будет? Что будет с еврейским народом? Что будет с нашим будущим? Говорит им Ребе, да, пергамент горит, да, тело горит. Но буквы, дух еврейского народа, святая Тора и буквы, которые нам передавали наши праотцы, наши прадедушки, наши прабабушки, они будут вечно продолжать и вечно лететь и продолжать дух еврейского народа. И в этот праздник Шавуот мы не только получаем Тору, но мы говорим о Литву Искр, и мы все волнуемся, как продолжить жизнь наших предков, наших бабушек, наших прадедушек, прабабушек, и сказать им, ваша жертва была не впустую. Но есть одна уникальная мицва, одна уникальная заповедь, которую немногие не знают, которая поможет каждому из нас защитить себя и свою жизнь, продолжить жизнь и буквы всех наших прадедушек, всех наших прабабушек. И именно в этот праздник Шавуот нет более подходящего времени исполнить эту великую заповедь. Я безумно благодарен Равину Канельскому, который, как всегда, заботится о защите и о благополучии нашей общины, и чтобы как можно доступнее и легче каждому было сделать эту уникальную защиту. Знаете, Рав Каневский, как ко мне, к вам постоянно люди к вам подходят с красной ниточкой, тьфу-тьфу-тьфу, защитите, спасите, помогите. Но есть у нас великая мицва, которая может помочь каждому именно в этот праздник, в преддверии этого праздника. Рав Каневский, давайте расскажем о ней, пожалуйста.
1: Как вы только сказали, что Тора — это нас связывает. И всегда в течение всех времен, всегда мы чувствовали, что только наша связь с Торой, это будет нас держать навсегда. Эта заповедь, каждый человек имел букву в Торе, это одна из 613 заповедей. Но так, как мы любим эту Тору, и приходим в синагогу, и целуем эту Тору, и тысячами людей проходили в Симхат Тору в Москве, на улице Архипова танцевать на Симхат Тора, знали, что их будут потом арестовать или будут им давать проблемы. Но они всегда шли на этот праздник чувствование, что это их связь с еврейским народом. Но к этому не только, чтобы это осталось в словах, но мы можем делать action, что каждый от нас будет иметь букву в Торе. В Торе есть 304 тысячи буквы. И эти буквы, каждый человек может иметь одну букву. И если человек имеет одну букву, он называется часть от Торы, и с этим он исполняет эту заповедь, что я написал Тору. Потому что у меня есть моя буква в этой Торе. Я купил эту букву в Торе. Не только я для себя, я для моей жены, я для моих детей, для моих внуков, для моих правнуков. И также поколение раньше, для моих родителей, для моих дедушки и бабушки. И когда мы проходим в этот праздник дарования Торы, первый день, что мы, этот день, что мы получили Тору. Почему мы получили Тору? Бог просил у нас гарантию, что мы будем их и Тору исполнять. Единственную гарантию, что Бог взял, это когда мы сказали, наши дети наши гарантиры. Что значит наши дети? Мы сказали Богу, наши дети будут продолжать учить и держать эту Тору. И эту гарантию Бог взял. Значит, первый день, когда мы все придем в синагогу с нашими детьми, с нашими внуками, и мы им покажем эту Тору, что будут читать в синагоге, в каждой синагоге, по всему миру, в 6 континентов, читают эту же самую Тору. И каждый из нас чувствует, что мы связаны с Торой. Но больше этого, когда каждый из нас будет знать, что я имею букву в Торе, что эту Тору пишут сейчас в Иерусалиме, и эту Тору закончат через один месяц, точно 14 июня. Мы кончаем писать эту Тору, и каждый из вас может иметь букву в этой Торе.
0: Итак... Да, Рав Каневский, извините, что я вас перебиваю, это очень важно. Я хочу только объяснить всему народу очень важную вещь, что у нас с вами есть 600 заповедей, как Рав Каневский сказал. Есть заповедь, что еврей должен иметь, написать сам свою Тору. Это одна из этих заповедей. Сейчас это сегодня непрактично и нереально многим. Так что те, кто может, пожалуйста. Но для этого есть уникальная возможность, чтобы еврей имел одну букву в свитке Торы. Когда вы имеете одну букву, то считается, что вы имеете весь свиток Торы. Из-за этого, когда вы имеете эту букву в свитке Торы, вы получаете защиту от Всевышнего. И Ребе Любавчевский в 1982 году, когда евреи были в Советском Союзе, и никто не знал, Рав Каневский может об этом рассказать больше, чем я, потому что он, в отличие от меня, был там, правильно, Рав Каневский, в этот момент. И Ребе что сказал, что мы можем сделать для того, чтобы помочь евреям в Советском Союзе, когда находился в Америке? Как? Если каждый будет иметь букву в свитке Торе, будет иметь букву в свитке Торе, и это был особенный свиток единства для еврейского народа. И вот сегодня у нас есть возможность, Рав Каневский пишет именно такой свиток, который будет 14 июня Безрат Ашем закончен, да, Рав Каневский, я правильно говорю? И каждого из вас можете получить, иметь эту букву в свитке Тори, быть частью этого уникального свитка единства. Это и для защиты всего еврейского народа, и для защиты вашей семьи, и для продолжения жизни и продолжения букв и духа всех працев и прадедушек, которые в нашей семье жили и были готовы пожертвовать свою жизнь ради того, что мы стали евреями, это продолжение букв еврейского народа, продолжение духа еврейского народа и защиты. Рав Канельский.
1: Я бы тут добавил еще одну вещь. Тора имеет, как я сказал раньше, 304 тысячи букв. Если одна буква в Торе не написана, вся Тора некошерная. Это нам показывает, что каждая буква не только добавляет к Торе, но если одна буква не хватает, значит вся Тора ничего не стоит. Поэтому каждый человек, когда он имеет одну букву в Торе, он делает, чтобы вся Тора была кошерная. Если эта буква не находится в Торе, вся Тора не кошерная. Поэтому, как каждый из вас будет иметь одну букву в этой Торе, значит, он делает, чтобы эта Тора была кошерная не только для себя, но для всего еврейского народа. Как Рабби Ласка сказал раньше, что это непрактично, чтобы каждый человек имел свою Тору, потому что это стоит очень-очень много денег. Но иметь одну букву Торы, что стоимость этой буквы только $2, за $2 каждый человек может позволить себе иметь одну букву в Торе. И не только одну для себя, но также для одну букву для каждого часть от его семьи. Даже если у нас есть большая семья, имеем 10 детей, так это только 10 букв, это $20. Значит, наша семья становится часть от этой Торы. Мы имеем часть в этой Торе. И я добавлю к этому больше этого. Написано, и когда Ребе в 1982 году вышел с этим кампейном, раньше Ребе просил, чтобы мы писали Торы, и в этой Торе были только участвовали дети до бар и бат мицвы. Значит, мальчики до 13 лет, а девочки до 12 лет. И это называлось Тора от детей. Потом Ребе сказал, что писали другие Торы, и там, чтобы участвовали все, не только дети, но специально для каждого человека. И Ребе добавил, что также мы можем там записывать буквы от людей, что физически не живут. Но они, ихняя душа, да, продолжает жить. А как ихняя душа продолжает жить? С этим, что они имеют букву в этой Торе. Значит, что значит человек? Человек – это нер ашем, нишмат адам. Свечка от Бога – это душа человека. Где наша свечка? Тора называется свечка. С этим, когда мы записываем букву за нашего прадедушки, за дедушки, что умер, или его убили в войне, или в Холокосте, или мы даже не знаем, где его похоронили. Нет. Он продолжает жить с этим, что вы записываете за него имя. Его имя находится в этой Торе. И с этим его душа продолжает светить, его душа продолжает жить, и его душа продолжает молиться за его детей, внуков и правнуков.
0: Аминь. Это великие, это очень важные, важные слова, что люди постоянно думают, как продолжить жизнь моих родственников, как продолжить их жизнь, что мы всегда молимся, чтобы они имели от нас нахат, и чтобы мы могли продолжать их жизнь. Именно когда мы делаем мицву и даем им букву в свитке Торы, вы продолжаете их жизнь каждого из них. Рав Канельский, пожалуйста, все, кто нас сейчас слушают, скажите, пожалуйста, номер телефона, сайт и всю информацию, которую можно, чтобы каждый человек, неважно, где он сейчас находится, может за $2 всего лишь приобрести букву в свитке Торы единства еврейского народа.
1: Телефон 908-289-0770. Я еще раз перескажу. 908-289-0770. Когда вы позвоните по этому телефону, и вы скажите, я хочу участвовать в этой Торе, мы вам вышлем application. В этом application вы сможете заполнить. Там все написано, все, что вы должны сделать. Для людей, что живут, вы пишете их имя и мамино имя и дата рождения. Для людей, что физически не живут, их имя, папино имя, не мамино имя и день смерти. И с этим а их жизнь продолжает жить. И я очень благодарен Рабе Ласкину еще раз, что мне пригласил сейчас перед праздник Торы, дарование Торы, потому что мы празднуем эти два дня, в пятницу и субботу. Пятницу – это день для живых, для детей, чтобы дети пришли в синагогу, и в честь этих детей мы записываем букву в Торе. В субботу мы говорим «Искер», и это для людей, что с нами не находится. Значит, мы можем в этот праздник дарования Торы, праздник Шавуот, связывать всего еврейского народа, кто физически да живет или физически не живет. Но что нас всех связывает, это одна вещь, это Тора. И с этой Торой мы будем танцевать «Приходи Машиаха».
0: Амен ве амен. И, Рав Канельский, как говорится, у нас последняя буква всей Торы – это буква Ламет. Первая буква всей Торы – это буква Бет, это Лев, это сердце. Именно Всевышний нам дал Тору, чтобы раскрыть наши сердца, объединиться вместе. И вам спасибо, Рав Канельский, вам и вашей супруге Рабанит Штерна Канельский, что вы столько делаете, чтобы изменять, трансформировать жизни каждого живущего еврея. Огромное спасибо за эти потрясающие слова и сила одной буквы. Сила одной буквы в свитке Торы, которая может изменить жизнь нашу и продолжить жизнь наших предков. Как мне вспоминается история, когда был великий ребе, я не помню, был хасидский, вот вы помните, Рав Канельский, был хасидский ребе во время Холокоста, ему сказали нацисты, была огромная яма. Если ты не прыгнешь через эту яму, мы тебя расстрелим. Это было нереально и невозможно прыгнуть. Но он сказал, я прыгаю. И за ним пошел его габа, его шамаш, его помощник. И он смог прыгнуть. И габа и за ним. И этот шамаш спрашивает его, этот помощник ребе, как вам удалось прыгнуть? Говорит, я держался за моих прабабушек, прадедушек, прапрадедушек. И благодаря им я смог сделать этот прыжок. Тогда он смотрит на этого шамаша, на этого помощника. Как ты смог прыгнуть, ребе? Я за вас держался. Но действительно, мы... То, что мы сегодня тут стоим как евреи, это благодаря тем евреям, нашим прадедушкам, прабабушкам, которые в Советском Союзе, обрезания, хупы, учить Тору с опасностью для жизни, что только они проходили, чтобы мы остались. Что нам сегодня что надо сделать? Прийти в синагогу в пятницу утром. Слава Богу, за нами никто не гоняется, никто не запрещает. Рав Канельский может рассказать множество историй, как он в Советском Союзе это делал с опасностью, и как его родители это делали с опасностью. Сегодня, Барух Хашем, это мы можем делать с легкостью и приобрести букву в свитке Торы каждому из членов нашей семьи, для живых и для всех наших предков, благодаря которым мы сегодня тут. Так что, Рав Канельский, напомните опять номер телефона, все, кто могут записаться на свиток Торы.
1: 908-289-0770. Я вас всех приглашаю прийти, кто может только, 14 июня, 12:45, в середине дня, танцевать с этой Торой и обнять эту Тору, целовать эту Тору, и с ней в этой Торе вместе мы будем идти по улице Salem Avenue. Полиция закрывает всю эту улицу, и мы все будем вместе идти, праздновать, и возьмем эту Тору в синагогу, и вместе будем танцевать и радоваться с Торой от всего еврейского народа.
0: Аминь. Рав Канельский, в каком это будет городе 14 июня?
1: Это будет, я вам дам адрес, 824. Очень легкой адрес, потому что это слово Хабад. Хабад – это буква Хес, это 8, Бейз – это 2, и Далет – это 4. Так это Хабад, Salem Avenue, Hillside, Нью-Джерси. Каждый, кто может, может приехать. В 12:45 мы будем, поднимем эту Тору, все скажут «Везод ха-Тора», и потом мы с этой Торой, с музыкой и торчес от огня, все вместе пойдем к синагогу, только один квартал, и будем там радоваться вместе со всеми другими свитки Торы, что есть в синагоге, и будем радоваться и целовать, и помнить, это Тора, что мы получили праздник Шавуот, исхода из Египта. Эта Тора нас держала во время Холокоста. Эта Тора помогла солдатам, что отдаю свою жизнь для Израиля. И эта Тора дает нам жизнь, чтобы наши дети и внуки продолжали эту традицию и связываться с одним Богом, с одной Торой, с одним Израилем, со всем еврейским народом.
0: Аминь. Рав Канельский, спасибо огромное. С нами был сегодня Равин Мордехай Канельский, посланник Любавческого Ребе, глава организации Брис Авром Нью-Джерси, раввин русскоязычной еврейской общины Нью-Джерси. Спасибо вам огромное за эту беседу и за все, что вы делаете для нашей общины. И с праздником дарования Торы, Бесимха, Бепнемиют.
1: Большое спасибо, Рабе Васкин, и все наши зрители, и все наши слушатели, что получили все благословения от Бога. С праздник дарования Торы, что мы имели эту Тору в нас и с радости, и что мы говорили всегда спасибо Богу за все. Thank you.
0: Спасибо огромное. Спасибо, с праздником. Дорогие друзья, наша программа подходит к концу. Спасибо огромное опять раввину Мордехаю Канельскому за эту потрясающую беседу. Спасибо каждому из вас, что нас слушал сегодня. Я хочу всем напомнить, что у всех, у кого есть еще вопросы по поводу записи на урок, кто будет завтра в понедельник, у нас с вами будет двойной эфир по Zoom в 7 часов вечера с доктором Мариной Юабовой. Вы сможете задать ей напрямую вопросы, известный доктор функциональной медицины, с 7 до 8 вечера, о сигналах, кто дает нам наше тело, о скрытых причинах воспаления и аутоиммунных заболеваний. А в 8 вечера будет моя лекция «Как защититься от сглаза и еврейский подход к суевериям». 8 часов вечера. Запись по телефону 347-228-1532. Также идет уже запись на групповой коучинг, на уникальный новый курс по каббала и исцелению, который сейчас начнется 28 мая. И также на каббалистический ульпан иврита. Всю информацию можете получить по этому же телефону 347-228-1532. Также, дорогие друзья, по этому же телефону можете получить, если есть какие-то вопросы, получить телефон раввина Канельского или по поводу записания на букву в свитке Торы, то мы сегодня говорили, или о хупе, которую можно организовать по организации Брис Авром. И я хочу всем напомнить, в пятницу очень важно, чтобы каждый еврей был в синагоге на 10 заповедях. В субботу у нас молитва Искр. И главное, дорогие друзья, чтобы мы с вами не пропустили. Чтобы мы не пропустили шанс, который Бог нам дает. Каждую секунду, что Бог нам дает в этой жизни, чтобы мы несли свет. Мы несли свет и использовали те шансы, те возможности, которые Бог нам дает. Хочу вам всем пожелать принятия Торы в радости. Все, что мы получаем от всего трансформировал нашу жизнь полностью во всех отношениях. У микрофона был сегодня раввин Бенцион Ласкин. Прозвучала программа BTV. Звукорежиссер Дмитрий Банников. Всех вас с Рош Ходешем и с наступающим праздником дарования Торы. Шавуа Тов и Ходеш Тов.

0: «Еврейский мир», газета и веб-сайт русскоязычной Америки, предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на 1 год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. 718-434-0900.
1: Меня зовут Казим Афарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин. Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
13: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
2: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
5: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
6: «Сделка».
5: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
6: Премьера спектакля «Сделка».
5: Театр «Анкор».
6: Впервые в Нью-Йорке.
7: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
6: Театральная гостиная.
7: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
6: Билеты на сайте
7: theater.com и по телефону 718-266-3393.
8: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
9: Ждем вас!
10: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвидсон Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
11: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
12: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа! Добрый вечер! С вами действительно Алексей Орлов. И вам предстоит стать слушателями, и я уверен, я надеюсь, участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым. И мы с вами на хоккейных площадках. Сначала в Северной Америке, а затем мы вскоре переберемся в Швейцарию. Итак, Ну, команда Каролина Херрикейнс вот уже неделю поджидает соперника в финале Кубка Восточной конференции. Я предполагал, я не надеялся, но я предполагал, что соперником станет команда Монреаль Канадиенс. Вчера Монреаль Канадиенс играла дома с Баффало Сейберс. Это был 6-й матч серии 2-го раунда, и Монреаль лидировал в серии со счетом 3-2. Когда в первом периоде счет стал 3-1 в пользу Монреаля, я думал уже переключаться на какие-то другие каналы. Но в этот самый момент главный тренер команды Buffalo Sabres Линди Рафф заменил вратаря на 12-й минуте. Он заменил вратаря, он убрал из ворот мистера Алекса Лайтона и поставил Фина Лаконена. И мне стало интересно, что же будет делать Сейберс запасным вратарем. И окей. Сейберс выиграли этот матч со счетом 8-3. Окей. Что мы скажем о тренере Линди Рафи? Счет в серии 3-3. Завтра 7-й решающий матч в Баффало. Кто будет защищать ворота хозяев Сейберс? Лайон, который провалил вчерашний матч, или Финн Лаконен, который этот матч спас? Что касается Каролины Херрикейнс, вот задача тренера в такой ситуации, чтобы команда все-таки... Каролина выиграла первые две серии со счетом 4-0 в сухую. В газете Wall Street Journal была даже такая заметка. Каролина забыла, как проигрывать. Что должен делать тренер, чтобы держать команду в форме, в то время как нет матчей? Трудная задача, как с ней справиться. Каролина, мы с вами, я думаю, уже в скором времени мы с вами узнаем. Теперь, вот что касается финальной серии Западной конференции, там все определилось. Ну, без проблем, это Колорадо Аваланш, это была лучшая команда в Западной конференции в регулярном чемпионате. И ее соперником будут золотые рыцари из Лас-Вегаса, Вегас. Вчера Вегас играл в Анахайме с Анахайм Майти Дакс. Выиграл 5-1 и выиграл серию со счетом 4-2. Значит, полагается по правилам Национальной хоккейной лиги, когда закончится матч, то игра, то журналистов надо впускать в раздевалки команды. А тренер команды Лас-Вегаса мистер Джон Тартарелло закрыл раздевалку и не пускал туда журналистов. Он будет оштрафован, конечно, потому что это нарушение правила. Почему он не пускал? Сам он выступил потом на пресс-конференции, он отказался отвечать на вопросы. Тем не менее, его ход достаточно интересный. Команда выиграла, почему не пустить журналистов в раздевалку команды, которая выиграла? Теперь мы с вами помним, дамы и господа, мы с вами знаем, что Джон Тартарелло стал тренером команды Лас-Вегаса, Вегас, Золотые рыцари, только 29 марта. К этому времени, до конца регулярного чемпионата, команде оставалось сыграть порядка 2 дюжинных матчей, даже меньше, что-то порядка 15-16 матчей, я точно не помню. Команда, она стояла неплохо, но безо всяких гарантий, что она будет играть в розыгрыше Кубка Стэнли. И вот пришел этот Тартарелло, которого мы достаточно хорошо знаем, и уж болельщики-то Нью-Йорк Рейнджерс знает вообще прекрасно. Он поставил команду на ноги, и вот команда выиграла во-первых, она заняла в регулярном чемпионате первое место в своей группе, выиграла 2 серии в Кубке Стэнли, теперь будет играть с Колорадо Аваланш. Конечно, на мой взгляд, я ставлю, если бы я делал ставки, я вообще ставки не делаю, я поставил бы, конечно, на Колорадо Аваланш. С другой стороны, Тартарелло умеет настраивать своих мальчишек на хорошие матчи. Это будет что-то интересное. Что касается финала Кубка Восточной конференции, то, на мой взгляд, Каролина все-таки сильнее. Мне трудно себе представить, чтобы Каролина проиграла либо Баффало, либо проиграла Монреалю. Кстати, слышал такие разговоры. Вот, нужно, чтобы когда-нибудь канадская команда наконец-таки выиграла Кубок Стэнли. Она уже не выигрывала Кубок Стэнли, ну, по-моему, с середины 90-х годов. Это, кстати, было Монреаль Канадиенс. В прошлые два сезона Эдмонтон Ойлерс играли в финале. Оба раза они проиграли финальные серии в Флориде. Ну и если теперь Монреаль выбудет из розыгрыша кубка, то среди четырех претендентов на победу в чемпионате Национальной хоккейной лиги не останется ни одной канадской команды. Где хоккей изобретен в Канаде, ну и Канада вдруг снова с бортом победителей розыгрыша Кубка Стэнли. Окей, мы с вами в Швейцарии. В Швейцарии в пятницу стартовал чемпионат мира. Я напомню, 16 команд, слишком много, но тем не менее, так сказать, сейчас все турниры расширяются, потому что, ну, такое общее поверье, если мальчики и девочки занимаются спортом, то им нужно предоставить шансы. Ну и поэтому составы турниров, даже мировых первенств, глядите, что происходит с чемпионатом мира по футболу, раздут этот самый турнир, да нельзя, ну и... Хоккей идет по тому же пути. Итак, 16 команд. Они разбиты на две группы. Группы A и B играют они в Швейцарии. Группа A играет в Цюрихе. Группа B играет в Либурге. Из каждой группы по 4 команды выйдут в плей-офф. Значит, группа A, я напомню, Соединенные Штаты, Швейцария, Финляндия, Германия, Латвия, Австрия, Венгрия. И Британия, ну еще и Венгрия, и Британия, еще те, конечно, хоккейные команды. В группе B Канада, Швеция, Чехия, Дания, Словакия, Норвегия, Словения, Италия. Ну, конечно, Италия тоже еще та команда. Можете себе представить, хоккеисты из Италии. Может быть, это как и в бейсбольном турнире, мировом бейсбольном турнире. Может быть, в итальянской команде играют американцы и канадцы с итальянскими фамилиями. Все может быть. Окей, позади осталось три тура. Сегодня был два тура. В пятницу началось, пятница, суббота, воскресенье. Значит, что касается сборной Соединенных Штатов. Ну, во-первых, в первый же день, в пятницу... Соединенные Штаты играли со Швейцарией. Я напомню, что год назад золотые медали выиграли американцы, а швейцарцы, они получили серебряные медали. Но это своего рода реванш был. И Швейцария выиграла со счетом 3-1, что, в общем-то, удивлять не должно. Кстати, сборная Соединенных Штатов. Впервые на моей памяти на чемпионат мира поехала команда, составленная исключительно из игроков Национальной хоккейной лиги. Потому что в прошлом и в недавнем прошлом, и все прошлые всегда подключали хоккеистов студенческих команд. Значит, на этот раз... Вся команда – это профессионалы Национальной хоккейной лиги. Кстати, сразу же могу сказать, что в этой команде есть игроки, три игрока из трех команд Большого Нью-Йорка. Значит, среди форвардов есть Пол Картер, это Нью-Джерси Девилс. Также есть Дэнни Нелсон, это Нью-Йорк Айлендерс. Ну и защитник Уилл Берген, это Нью-Йорк Рейнджерс. И вот среди всех этих пацанов, их здесь сколько же у нас штук, 25 штук, только один хоккеист, который выступал в сборной Соединенных Штатов на Олимпийских играх в Милане, только один изъявил желание играть. Это Мэтью Ткачук из Флориды Пентерс. Ну, его команда, чемпион двукратный, победитель Кубка Стэнли последних двух лет, вообще не попала в розыгрыш кубка. И он решил, вместо того, чтобы отдыхать, он играет в американской команде. Итак, обратимся, что происходит. Значит, я не буду называть все результаты. Значит, в первый день в группе A Швейцария выиграла 3-1 у Соединенных Штатов. В субботу американцы отдыхали. Швейцария выиграла у Латвии 4-2. Сегодня американцы выиграли у Британии 5-1. Австрия выиграла у Венгрии 4-2, и Латвия выиграла у Германии 2-0. Что происходит? После двух туров по 6 очков у нас имеют по 2 победы. Три команды по 2 победы. Это Австрия, Финляндия, Швейцария. по 6 очков у Соединенных Штатов и Латвии по 3 очка, по одной победе. Это у нас группа А. Группа Б, ну, канадцы, конечно, молодцы. Опять-таки, в первом же туре играли две сильнейшие, как считают команды группы Б. Канада играла со Швецией. Канада выиграла со счетом 5-3. Сегодня, да, во второй день Канада, да, в субботу Канада играла с Италией 6-0. Итальянцы играют в хоккей. Окей. Сегодня Швеция выиграла у Дании 6-2. Словения играла с Норвегией. Норвегия выиграла 5-0. И Италия играла со Словакией. Словакия выиграла сегодня. Ну, Италия. Что происходит? После двух туров по 6 очков Канада и Словакия, 4 очка у Чехии и по 3 очка у Норвегии и Швеции. Это у нас хоккейные поляны. Кубок Стэнли продолжается, и чемпионат мира тоже продолжается. Теперь у нас мы на баскетбольных полянах. Ну, команда Нью-Йорк Никс в той же самой ситуации, что и Каролина Херикейнс. Никс уже давным-давно вышли в третий раунд, финал Кубка Восточной конференции. Мы с вами знаем, они, с моей точки зрения, это удивительно несколько. Я не ожидал, что Никс выиграют у Филадельфии 4 матча подряд. Но что есть, то есть. Значит, Никс ожидают соперника. Кто будет соперником? Значит, соперник должен выясниться сегодня. По-моему, да, сегодня. Детройт Пистонс играют дома с Кливленд Кавальерс. Счет в серии 3-3. 3-3. Счет в серии 3-3. Ну, эти команды и побеждали, и не только на своих полянах, и в гостях. Я не готов предсказывать, что сегодня Детройт выиграет дома у Кливленда. Но, на мой взгляд, какая бы команда ни выиграла, если бы мне предложили сделать ставки на финальную серию Восточной конференции Никс и то ли с Детройтом, то ли с Кливлендом, я думаю, что Никербокеры должны выиграть эту серию. Вот опять-таки, нет, не 4-0, ну, возможно, 4-2. Дойдет ли это дело до седьмого матча? Окей, мы будем смотреть. Во всяком случае, если соперником будет Детройт, и дело дойдет до седьмого матча, то седьмой матч будет в Детройте. Если же соперником Никс будет Кливленд Кавальерс, и дело дойдет до седьмого матча, то седьмой матч будет в Мэдисон Сквер Гарден. Окей, а вот западная пара финалистов уже определилась. Ну, это было предсказать, но очень просто предсказать. Эти две команды были гораздо сильнее всех в западной конференции. И нет ничего удивительного, что они вышли в финальную, будут играть в финале. Это Оклахома Сити Тандер, это действующий чемпион, и Сан-Антонио Спёрс. Завтра будет первая игра. Сегодня, за день до этого матча, лучшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации в регулярном чемпионате второй год подряд признан чернокожий канадец. Это форвард команды Оклахома Сити Шай Годжес Александр. Шай Годжес Александр. Окей, на кого ставить? Я ставлю на Оклахома Сити. Но я напоминаю, что в регулярном чемпионате Сан-Антонио Спёрс побеждала чемпионов, но дело дошло до кубка. Мне кажется, чтобы победить Оклахома Сити, опять-таки я не исключаю, что дело дойдет до седьмого матча. И несколько слов о чемпионате женской НБА, там только все началось. На сегодняшний день одна команда не имеет поражения, это команда из Атланты, она выиграла два матча, ни одного не проиграла,

выиграли 6-3. Ну и сегодня Мэтс выиграли в 10-м ининге, выиграли со счетом 7-6. Что происходит еще? Это всего лишь результаты Tampa Bay, которая соревнуется с Янкис на востоке американской лиги. Выиграла сегодня у Майами Марлинс 6-3. И Атланта Брейвс, это лучшая на сегодняшний день команда на востоке национальной лиги, играла дома с Бостон Ред Сакс и победила 8-1. Значит, на востоке американской лиги у Тампы 30 побед, 15 поражений. Тампа выиграла 7 из последних 10 матчей. Янкис 28 побед, 19 поражений. Янкис из последних 10 матчей выиграли только 3. На востоке национальной конференции уверенно лидирует Атланта, 32 победы, 15 поражений. Метрополитенс, моя команда, за которую я болею, на 5-м последнем месте, 20 побед, 26 поражений. Но зато в последних 10 матчах Мэтс все-таки выиграли 6 матчей и 4 только матча проиграли. Теперь давайте переместимся на футбольные поля. Сначала главная лига сокера. Вчера сошлись две нью-йоркские команды. Нью-Йорк Ред Буллс играли дома с Нью-Йорк Сити Футбол Клаб. Счет 1-1. Сегодня будет два интересных матча. Очень интересных. Команда Интер Милан, это та команда, в которой играет сеньор Месси, встречается с Портландом. И также команда Нэшвилла играет с командой Лос-Анджелес Футбол Клаб. Что в турнирных таблицах после 14 туров? У Нэшвилла 27 очков. Нэшвилл сыграл на матч меньше. New England Revolution 25 очков. И Интер 25 очков. Эти команды сыграли тоже на один матч меньше. А вот обе нью-йоркские команды уже сыграли по 14 матчей. На 5-м месте Сити, на 6-м месте Red Bulls. Та и другая команда имеют по 19 очков. На Западе уверенно лидирует Ванкувер. Нет, не уверенно. Две команды хорошо стоят. Ванкувер и Сан-Хосе по 29 очков. Ну, а теперь мы в Туманном Альбионе. Там все интересно. Ну, во-первых, вчера. Вчера на стадионе Уэмбли финальный матч Кубка Английской футбольной ассоциации. Я напомню, это главный кубковый турнир в Англии. Второй кубковый турнир, Кубок Английской футбольной лиги, это Кубок футбольной ассоциации, там лиги. Он менее интересен, менее престижен. Тот кубок выиграла Манчестер Сити. Вчера на стадионе Уэмбли Манчестер Сити тоже были лучшими. То есть второй кубок подряд в этом чемпионате не за... В сезоне завоевали, выиграли у Челси со счетом 1-0. Значит, на трибунах этого матча, на стадионе Уэмбли, телевизионные камеры показывали постоянно. Сидел Хаби Алонсо. Хаби Алонсо. Почему он сидел, нам уже сказали, что он без пяти минут главный тренер лондонской команды Челси. Вчера без пяти минут было сказано, сегодня стало это официально. Сеньор Алонсо подписал 4-летний контракт с Челси. Значит, это известнейший, во-первых, известнейший, впрочем, в прошлом футболист. Ему 44 года. Он играл, например, в полузащитником, был Ливерпуле. Значит, он тренировал он 2 года назад. Он привел к победе команду Байер, это из Ливеркузена вообще. В чемпионате Бундеслиги, если какая-то команда становится чемпионом, любая команда, кроме Баварии, то это уже почти что чудо. Так вот, Алонсо совершил чудо. Он привел свою команду Байер Ливеркузен к победе в чемпионате Бундеслиги. Ну и поскольку он такой замечательный тренер, а команде Мадридский Реал был нужен новый тренер, потому что они взяли его тренером, подписали с ним контракт. Но Алонсо продержался на посту главного тренера Мадридского Реала, ну, совсем недолго. Он был уволен в середине этого сезона. Значит, дело не в том, что он, конечно, плохой тренер. Он прекрасный тренер. Но в Мадридском Реале там интересные ситуации. Там, если это не Карло Анчелотти, то есть
знаменитейший, самый, один из самых.

0: знаменитых, так сказать, авторитетнейший тренер, а кто-то другой, то вполне может быть, что звезды этой команды, они, в общем-то, диктуют какие-то правила. А тренер с ними не согласен. Ну и там был конфликт между звездами мадридского Реала, и Алонсо пришлось уйти, он будет тренировать Челси. Я считаю, что это для Челси совершенно прекрасный кандидат. Ну, что происходит с Челси в этом сезоне, мы прекрасно знаем. Сейчас временный тренер сменил Лима Раниора, который продержался тренером всего 106 дней. До этого он сменил Эда Мореску, который был с начала сезона. Окей, Алонсо подписал 4-летний контракт. Значит, следующий сезон для Челси будет легким, потому что Челси по итогам нынешнего чемпионата Премьер-лиги не будет играть ни в одном европейском турнире. Ни в одном европейском турнире. То есть он получил возможность сосредоточить все свое внимание на домашних турнирах. Это Премьер-лига и это два кубка. Это, соответственно, команда, которая не играет в европейских турнирах, то ну, для тренера это проще, легче. Хотя престижно, чтобы Челси не играла в европейском турнире, это что-то почти неслыханное. Тем не менее, так Хаби Алонсо, новый тренер команды Челси, ну и болельщики Челси должны приветствовать это решение. Теперь, конечно, Премьер-лига. Что происходит в Премьер-лиге? Значит, сегодня матчи 37-го тура, не все матчи 37-го тура сегодня, но уже сегодня, в частности, Манчестер Юнайтед выиграл у Ноттингем Форест 3-2, и Манчестер Юнайтед уверенно на третьем месте, просто уверенно. Опять-таки вопрос, кто будет главным тренером Манчестер Юнайтед в следующем сезоне? Потому что нынешний тренер прекрасный Майкл Гаррик, он временный тренер, он бывший игрок команды Манчестер Юнайтед. Команда под его руководством играет прекрасно, но у него нет такого тренерского имени, как имени. А для Манчестер Юнайтед, может, имя тренера важнее, чем класс тренера. Окей, это сегодня. Также сегодня Ньюкасл практически подписал приговор команде Вест Хэм. Ньюкасл выиграл дома со счетом 3-1. И Вест Хэм сейчас занимает... Нам известна команда, которая вылетит, 20-е место Вулверхэмптон, 19-е место это Барни, 18-е место либо Вест Хэм, либо Тоттенхэм, судя по всему, это будет Вест Хэм. И, конечно, вопрос, кто станет чемпионом Англии, победителем Премьер-лиги. Значит, на сегодняшний день у Арсенала 79 очков, у Манчестер Сити 77. Завтра Арсенал играет с Барни, то есть командой, которая вылетает. Ну, можно с уверенностью на 99% предсказать, что Арсенал победит. Но затем Манчестер Сити играет во вторник с Борнмутом. Причем Манчестер Сити играет в гостях. Борнмут более серьезный соперник, чем Барни. Но Манчестер Сити сметает всех подряд. И если Манчестер Сити победит, то перед последним туром, который будет в воскресенье, 24 числа, эти команды будут разделять всего лишь 2 очка. Значит, для Арсенала все просто. Надо побеждать оба матча. Нужно выиграть у Барни и выиграть у Кристал Палас в воскресенье. Если Арсенал не наберет 6 очков, то Манчестер Сити наступает на пятки. Вопрос, а если команды закончат турнир с равным числом очков, то вступает в соглашение следующее. Та команда, у которой лучшая разница забитых и пропущенных мячей, она стоит выше. На сегодняшний день у Манчестер Сити плюс 43, а у Арсенала плюс 42. То есть при таком соотношении Манчестер Сити стоит выше. Ну а если одинаковое соотношение забитых и пропущенных мячей, то выше стоит та команда, которая забила больше. При равном разнице, например, разница в 10, 20 на 10 и 30 на 20. И там разница 10. Но команда, которая забила 30, она опережает команду, которая забила только 20. Вот то, что у нас происходит в английской премьер-лиге. Ну, если будет у нас дух, мы доберемся и до других европейских соревнований. У нас сейчас будет перерыв на рекламу. Не покидайте волну Дэвидсона радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: Здравствуйте! С вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Vocon Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet EF стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Vocon Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте vocandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокилит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
3: Еще раз. Добрый вечер, дамы и господа. С вами действительно Алексей Орлов. И через 2-3-4 минуты вы можете вступить в разговор. Телефон для связи обычный, естественно, я напоминаю, 718-303-90-90-303-9090. И я напомню свой интернетский адрес, цифра 1, Маша Орлов, MASHORLV, собаченца, gmail.com. One Маша Орлов at gmail.com. И, дамы и господа, это сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвисон, которые звонят в Узбекистан. Вам предлагается отличное качество связи на Узбекистан по самым низким ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвисон, 5-долларовой карточке Дэвисон, вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильный 40 минут. Дэвисон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, это угол Брайтон Бич и Coney Island. Если у вас есть вопросы, позвоните в отдел обслуживания 718-303-90-76-718-303-90-76. Ну, пока что со мной никто не хочет разговаривать. Но если со мной никто не хочет разговаривать, мне есть о чем поговорить. Всегда есть о чем поговорить. И, ну, давайте чуть-чуть я отложу в сторону разговор о футболе европейском, потому что у нас закончились теннисный турнир. Закончился теннисный турнир в Риме. У женщин первое место заняла украинка Элина Свитолина. Она выиграла в трех сетах. Третий сет она выиграла 6-2 у третьего номера турнира Кока Гауф. И у мальчиков сегодня это был финал. Яник Синер выиграл достаточно легко у норвежца в двух сетах 6-4, 6-4 Кастер Руда. Чем интересна победа Синера? Он итальянец. Впервые за 50 лет турнир в Риме выиграл итальянский теннисист. 50 лет назад, в 1976 году, это был Андриано Палата. Окей, у меня есть желающий со мной поговорить. Пожалуйста. Добрый день, я вас слушаю. Добрый вечер.
4: Здравствуйте, дядь Леша. Это Алекс Якубсон. У меня для вас два таких очень концептуальных вопроса сегодня. Очень интересно, что вы начали рассказ с Buffalo Sabres, потому что я хотел спросить про другую команду из Buffalo. Сейчас, конечно, не сезон американского футбола, но тем не менее, я хотел спросить вот о ваших мыслях по поводу Buffalo Bills. Команда, ну, она для нас, нью-йоркцев, не совсем чужая, поскольку она из нашего штата. Да, команда легендарная, 5 раз выходила в Супербоул, ни разу не победила. И вот непонятно, это что такое проклятие О'Джей Симпсона, который когда-то за них играл? Или в чем дело? Она первый, вот последний раз, когда она была в Суперболе, это был первый мой год в Америке, в январе 1994 года. Последние годы они вроде хорошо играют в регулярном сезоне и все равно сдуваются в плей-офф. Это вот первый вопрос. А второй вопрос у меня к вам такой. Вот смотрите, мы все, когда выбираем, за кого нам болеть, там, из спортсменов, из команд, либо мы болеем за локальные свои команды, да, вот я, скажем, харьковчанин, я болел за «Металлист», сейчас я нью-йоркец, я болею за «Ред Булл», за «Нью-Йорк ФС», вот, либо мы выбираем команды, которые нам нравятся чем-то, скажем, по игре, по характеру. Вот вы болеете за «Арсенал», да? Нынешний «Арсенал» играет совершенно не так, как играл «Арсенал» при Венгере. «Арсенал» при Венгере играл совершенно не так, как он играл там в 80-е годы. А для вас имеет какое-то значение, как бы, ну, это все равно один и тот же «Арсенал», как бы ничего не изменилось? Все, я слушаю ваши ответы.
3: Окей, большое спасибо. Алекс, я сразу же отвечаю, вы мне прислали письмо. У меня просьба, я громадное письмо с интересными вопросами. Я не отвечаю письменно. У вас есть мой телефон, вы можете позвонить, мы можем с вами поговорить, потому что отвечать письменно – это слишком долго. Теперь я отвечаю на ваш вопрос. Значит, Баффало, во-первых, тот факт, что Баффало Биллс в прошлом году даже далеко не продвинулся, продвинулся из этой группы New England Patriots, кстати, моя команда, меня это удивило, потому что я не думал, что Патриоты будут играть так хорошо. Ну вот, как будет в этом году Баффало Биллс выступать? Опять-таки, это хорошая команда, но делать какие-то предсказания в американском футболе заранее очень сложно. Очень сложно. Теперь, что касается, за кого болеть. Я должен сказать, это если мой, из моего спортивного опыта. Для меня, в принципе, никогда своя домашняя команда не была главной. Для меня это так сложилось еще в Советском Союзе давно-давно. Для меня главным образом были личности. Поэтому, например, будучи питерским человеком, я болел многие годы за Киевское «Динамо», особенно когда там тренером стал Лобановский. Болел за Киев. До этого я болел за «Московская торпеда». Сначала в память об Александре Пономареве, а потом в этой команде играл Валя Иванов и Эдик Стрельцов. То же самое здесь. Я болею за New England Patriots, потому что тренером этой команды был Джим Парселс, который был выдающимся тренером, когда он тренировал Нью-Йорк Джайнс. Я болел за Джайнс. Когда он стал тренировать Патриотов, я стал болеть за Патриотов. То есть для меня местное это совершенно никогда не играло большого значения. Что касается «Арсенала», это отдельный рассказ. Для меня совершенно неважно, как играет команда, какой стиль. Я за нее болею с 1945 года, когда мне было в 45 году 7 лет. Почему? Это отдельный рассказ. За эти годы «Арсенал» изменился. Я уже не говорю о том, что пока я не переехал, не стал жить в Соединенных Штатах, я эту команду видел лишь несколько раз, когда она приезжала в Советский Союз, ее показывало местное телевидение или были репортажи. Но я за ней следил по зарубежной прессе, потому что я читал, покупал газеты, читал на сербско-хорватском языке, это загребскую газету «Спортские новости» я читал белградскую газету «Спортс», это две сербские газеты, но одна на кириллице, а другая на латинице. Вот поэтому для меня не важно, так сказать, какого стиля сегодня «Арсенал». Я восхищаюсь тренером, я знаю, вижу, что он хочет сделать, я знаю, почему он меняет игроков, почему одних отправляет, почему он заменил блестящего вратаря, который был вратарем сборной Соединенных Штатов. Он понял, что вратарь этот не сделает команду чемпионом, и он подписал контракт вот с нынешним испанцем Рая, который на сегодня лучший вратарь в премьер-лиге. А бывший вратарь, который он был как бы главным в «Арсенале», он сейчас в команде «Ньюкасл» сидит на скамейке запасных. Поэтому для меня, опять-таки, неважно, так сказать, что важен «Арсенал». Я болельщик «Арсенала» с большим стажем. Большое спасибо за вопрос. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
1: Добрый вечер, Алексей, это Наум. Насчет Баффало хочу добавить, насчет Баффало Биллс хочу добавить, что из 5 суперболов они проиграли 4 подряд, с 87 по 90. И один из суперболов они проиграли Нью-Йорку Джайнс. Вот, это дополнение к Баффало Биллс. Теперь насчет «Арсенала». Вы знаете, при Арсене Вангере «Арсенал», может быть, играл более красивый футбол. Ну что, Арсен Вангер тренировал «Арсенал» 22 года. Они выиграли одну премьер-лигу, И один раз они добрались до финала Лиги Чемпионов, где проиграли Барселоне. Вот это все успехи Арсена Венгера. И я думаю, что при, может быть, не при такой приглядной, красивой игре, как показывал Арсенал при Венгере. Вы не забывайте, кто тогда играл в Арсенале. Я не буду перечислять все, не только имя Терри Анри, чего стоило.
3: Конечно, безусловно.
1: Знаете, это был форвард от Бога, и такие форварды рождаются нечасто. А Арсен Венгер довольствуется тем составом, который у него есть, и выжимает максимум. Не забудем, что при Микеле Артете зашла звезда Сака. Замечательный форвард, замечательный. И как вы правильно отметили, был сделан очень правильный выбор в пользу Давида Рая. Он действительно лучший вратарь в премьер-лиге. И давайте будем надеяться, Алексей, что в ближайших двух турах Арсенал добьется, чего он должен был добиться последние, ну скажем, те годы, когда он занимал сначала четвертые места, а потом вторые места после Сити и после Ливерпуля. И у него в этом году все зависит только от него. Только от него. Он, конечно, мог стать чемпионом уже с пару туров назад, если бы не было осечка апрельских матчей. Но надеюсь, что Барнли, конечно, он должен побеждать. Вы сказали уверенным, не надо быть уверенным. Будем надеяться, что Арсенал выиграет, а у Сити потяжелее матчи. По-моему, последний матч у них с Астон Виллой, если я не ошибаюсь. У Манчестер Сити.
3: У Манчестер Сити Астон Вилла. А у этих... Причем Астон Вилла на этой неделе, если мне не изменяет память, чуть ли не в среду играет в финал Кубка.
1: Астон Вилла играет в финале, да. В финале...
3: Финал на этой неделе. Да, Лиги Европы. А потом они играют. А что касается соперника Арсенала, то им предстоит финальный матч Кубка
1: Конференции.
3: В Кубке Конференции. В среду. То есть они играют с Арсеналом
1: в воскресенье. Так что будем надеяться. Да. Будем надеяться, что Кристал Палас будет уставший, а Астон Вилла будет на подъеме, когда они выиграют Манчестер Сити, и тогда все будет. Кубок, да.
3: Надеюсь,
1: что Арсенал... Арсенал дезерт. А Микель Артета, я считаю, замечательный тренер. Просто замечательный.
3: Прекрасно. Спасибо большое. Я, кстати, должен сказать, что... сорвалось с языка что-то. Но нас на проводе Илья. Добрый вечер, Илья. Я слушаю вас. Добрый вечер. Почему-то не соединяется. Добрый вечер. Я вас слушаю. Что такое? Почему не соединяется?
5: Алло.
3: Я вас слушаю, да, Илья. Добрый вечер.
5: Будете смеяться?
3: Илья.
5: Да, вы меня слышите? Я тебя слышу. Итак, значит, я ведь тоже сначала болел за Торпедо, а потом за Киевское Динамо. Удивительно, что вы, живя в Питере, не болели за Зенит, а я не болел за Спартак московский. Значит, то есть, видите, как получается? У нас с вами одинаковое, так сказать, прошлое. Теперь вот что. А уже лет 30 я болею за Манчестер Юнайтед, но во вчерашней игре, вчера ли, да, была игра, или сегодня? Я
3: Сегодня.
5: Так вот, когда Манчестер выиграл у Фореста, значит, ведь там же была 200-процентная рука у молодого человека из Манчестера, центрального нападающего. Он мяч под мышку, так сказать, взял рукой. Это же видели все и показывали столько раз повторы, а судья в упор не видел и отказался эту руку засчитывать. Это все-таки несправедливо. Вы этот матч видели? Ну, или хотя бы отчет видели, наверное, да?
3: Я этого матча не видел, потому что у меня была работа. Отчет я видел. Илья, значит... Мнение, я английские специалисты, английские журналисты, это все, как правило, но большинство абсолютно в прошлом звезды премьер-лиги. Значит, их мнение разделилось. Причем те люди, которые поддерживают Манчестер Юнайтед, насколько я понимаю, они считают, что пенальти не было. Я в данной ситуации, я честно могу сказать, я, в общем-то, доверяю судьям. Более того, поскольку судья, как вы говорите, не обратился к ВАР, то есть к видеоарбитру, то, видимо, он был 100% уверен, что нет. Более того, если бы спор был действительно принципиальный, то видеоарбитр, он имеет право пригласить судью и посмотреть, что происходит. Значит, если видеоарбитр этого не сделал, значит, ну, значит, пенальти не было. Вот и все. Это моя точка зрения. Я этого начал.
5: Алексей, я только добавлю два слова. Значит, минуту, наверное, но это очень много. Показывали повторы со всех сторон этого инцидента. Рука совершенно очевидная. Как можно было ее не засчитать? У меня в голове ума не хватает. Это первое. А второе. Значит, если вы в курсе, Алексей, то сволочи из Международной Федерации водных видов спорта разрешили участие на любых соревнованиях спортсменов из фашистской России и такой же фашистской Белоруссии. А недавно, вчера, что ли, мне сказали, что Международная Федерация борьбы тоже допустила российских и белорусских спортсменов к участию в этих делах. Значит, скажите, пожалуйста, что, уже санкции отменили? Спасибо.
3: Окей, значит, в отношении санкций. Это есть решение Международного олимпийского комитета в отношении Олимпийских игр, и это переносится в какой-то степени на решение международных федераций. МОК считает так. Каждая федерация сама решает, допускать ли спортсменов там России или Белоруссии, или не допускать. Значит, те страны, те федерации, которые допускают, окей, я против этого, я категорически против этого. Я, например, поддерживаю Международную федерацию хоккея, которая не допускает, Международную федерацию футбола, которая не допускает, Международную федерацию баскетбола, которая не допускает. Но есть федерации, которые допускают. Грустно, плохо, ну что делать? Я только развожу руками, я против. Это мое мнение. Добрый день, вы в эфире, я вас слушаю.
6: Здравствуйте. Я начну, я буду быстро говорить. В бою на юге Ливана мы потеряли 3 солдат. Исраиль Маос, 24 года, в результате взрыва дрона. От этих дронов нет спасения. Должна была быть свадьба, через месяц не дожил. Негев Надан, 20 лет, бригада Галани, разрыв бомбы. И Александр Голованев, 47 лет, он погиб на базе в результате удара беспилотника. Теперь я сейчас быстренько про спорт. Сборная Израиля удачно выступила на Кубке вызова по художественной гимнастике Португалии. Даниэл Мунин, ее зовут, серебро в индивидуальном многоборе. Алона Тельфрако, золото в упражнении с булавой. А сборная Израиля сама уже чисто со всеми спортсменами завоевала бронзу в групповом многоборе и упражнении 5 мячей и серебро в упражнении 3 обруча и 2 булавы. Раньше вообще об этом никто и не мог даже подумать. В Абу-Даби турнир большого шлема джиу-джитсу. Израильтянин Йоав Манор до 77 килограмм завоевал бронзу. Во время награждения кувейтец, который занял первое место, отказался с ним фотографироваться и не пожал руку. А Манор Соломон, бывший игрок донецкого «Шахтера», сделал голевую передачу, когда его команда играла против «Ювентуса». Играет он в «Фиорентине». А сборная Израиля не примет участия в турнире по соревнованию «Стрельба из лука» в Турции. Были несколько недель переговоры, и чемпионат Европы – это серьезное соревнование для этого турнира. И несколько недель были переговоры, но турки не гарантировали безопасность, и израильтяне решили туда не ехать. По поводу Евролиги, «Реал», который выбил ХПЛ из Тель-Авива, будет играть в полуфинале с Валенсией. Интересный матч. Олимпиакос греческий будет играть с Фенербахче. Вот. И я еще хотел отметить удачную игру вратаря Матвея Сафонова. Они играли с Лионом. После этой победы ПСЖ стало чемпионом Франции.
3: Окей. Значит, да. Чемпионат... Все, большое спасибо.
6: Да, я еще хотел сказать. Алло, на отведенную да, тему можно? Нету, хорошо,
3: у меня... до свидания. До свидания, у меня кончается все. Мишенька, у меня одна минута, я вас включаю, но одна минута всего. Добрый вечер.
7: Здравствуйте. Зато Борис Текушник, который сейчас звонил, и Ермолинец, этому решению снять санкции с российского спорта аплодируют. А Бориса поздравляю с успешной игрой «Спартака». Там закончился чемпионат, и успешная ничья с «Москальской». Хотя, если бы не выиграли, не бы переезжали «Локомотив», заняли бы третье бронзовое место. А сейчас деревянное, так что Боренька... Поздравляю, ты об этом молчишь почему-то, стыдновато, да? Но ничего, сейчас я буду плакать, что Израиль проигрывает, аж кушать не смогу.
3: Окей, Миша, все, мое...

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
2: И хорошее настроение.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Davidson Radio.
1: Davidson Radio, волна 620 AM, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов городские новости, в 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Davidson Radio в программе передач «Возможны изменения».
5: 620 AM.
7: Здесь не остановимся.
5: Davidson Radio.

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова. В час дня программа Михаила Братславского «До и после». Затем двухчасовая программа Марины Левинсон «Мысли вслух». В 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодии Украины». В 5 часов передача Бенциона Ласкина «Быть евреем». И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».
0: Дэвидсон Радио.
4: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
7: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Дэвидсон Радио, скачайте приложение и все. Дэвидсон Радио. Мы стали еще ближе.

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик.
3: Я давно его знаю, он очень способный.
4: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым». В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Спасибо, что вы на нашей волне. Да, действительно, программа позитива, поздравлений по заявкам Борисом Овязовым и Димой Банниковым открывает сегодня дневной эфир радиостанции 9620 AM Волна. Спасибо вам огромное за преданность, за то, что пишете, оставляете свои сообщения. Мы любим вас, и мы знаем, что вы любите нас. Вы на правильной волне. Сегодня программа поздравления с Борисом Овязовым и Димой Банниковым. Ну что, дорогие мои, еще раз напомню, что если вы хотите слушать мои передачи «Караван» и поздравления в повторе на телеграм-канале «Борис Овязов на радио», заходите, и всегда я выставляю что-то интересное, все то, что когда-то было потеряно, но благодаря 20-летнему стажу в программе «Караван» я все-таки нахожу именно то, что когда-то будоражило ваше сердце, господа. Поэтому телеграм-канал «Борис Овязов на радио», заходите, господа, получайте удовольствие от музыки, которую я публикую, и, конечно же, все повторные программы уже без реклам на этом телеграм-канале. Спасибо, что вы у меня есть, господа. Сразу хочу напомнить о турах. Если вы собираетесь куда-то поехать действительно с интересной компанией в новом формате, то заходите на мой сайт www.borisovezov.com. Сейчас готовлю очередные туры, господа. Все в процессе. Я думаю, что в ближайшее время будет очень интересно. Настройтесь на позитив, потому что вы на правильной волне.
1: Борис Овязов в программе поздравлений.
0: Да, господа, потрясающая программа по заявкам и поздравления. Место, друзья, где звучат любимые песни, искренние слова и самое важное – это ваши чувства. Да, друзья, сегодняшний день мы хотим провести под особенным настроением. За окном май – месяц света, надежды, цветущих улиц и новых обещаний. А тема нашего эфира звучит так – поздравляем близких и выбираем все, что в жизни по любви. Май всегда приходит как напоминание о том, что жизнь умеет обновляться. После долгой зимы вдруг становятся ярче именно те самые краски, теплый ветер, мягкие взгляды людей. И все это в мае. Кажется, что даже город дышит иначе. Такие дни особенно хочется верить в доброе и начинать сначала, мечтать смелее и чувствовать глубже. И, наверное, именно весной человек особенно ясно понимает, друзья, самые правильные решения в жизни принимаются не со страха, а из привычки. Не потому, что так надо, а именно по любви, господа. И поэтому сегодняшняя информация, которая льется с Дэвидзон Радио, но перед этим музыка, которая вдохновит вас и, конечно же, навеет старые добрые воспоминания, напомнит, что за окном прекрасный май.

Напоминаю, дорогие мои, что вы на правильной волне. Программа поздравления на Дели Дзун Радио с Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737 и предлагайте ваших родных и близких, именно чтобы их могли поздравить и оформить все это музыкально. Ведь мы по жизни все делаем, господа, по любви. По любви мы выбираем людей рядом. По любви мы выбираем музыку, которая остается с нами на годы. По любви возвращаемся в дорогие сердцу места. По любви просыпаемся утром и строим планы. По любви, господа, умеем ждать, поддержать, простить и вдохновить. Вы на правильной волне.

Да, господа, не зря в самом начале нашей программы я призывал вас всех с любовью поздравлять ваших родных и близких. Ведь на самом деле, действительно, засвидетельствовать свое уважение близкому окружению людей, которые вас поддерживают при любом раскладе жизни, это большого стоит. Иногда кажется, что любовь, господа, это только о романтике. Но на самом деле она намного шире. Ведь любовь – это отношение к самой жизни, к окружающему миру. Это внутренний свет, который помогает человеку оставаться человеком даже в непростые времена. Поэтому звоните 646-427-5737. Жду ваших звонков, хотя вижу уже смс-сообщение. Спасибо вам огромное!

0: друзья, когда ты делаешь что-то с любовью, все приобретает смысл. Даже самые обычные вещи, господа, становятся важными. Скажем, чашка утреннего кофе или чая, разговор с близким человеком, дорога домой, любимая песня по радио в программе «Поздравления» или «Караван» Борис Мовезов. Это тоже подарок, господа. Ну а информация, которая льется с нашей волны, конечно же, всегда поучительна и познавательна. Вам остается только впитывать как губка и понимать, что все, что мы делаем во благо. Для того, чтобы ваша душа всегда расцветала и вы никогда не угасали как человек. И ваша суть всегда была в первых рядах вашей же жизни.
1: Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин! Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
4: Откройте для себя Португалию с новой стороны. Отправьтесь в незабываемое путешествие вместе с Борисом Овезовым с 25 мая по 3 июня. Португалия с Борисом Овезовым – это не просто поездка, а настоящее погружение в атмосферу свободы, вдохновения и ярких открытий. Вас ждут живописные побережья Атлантики, уютные улочки старинных городов, аромат свежей выпечки и вкус настоящего портвейна. Каждый день – это новые эмоции, новые знакомства и новые смыслы. С Борисом Овезовым вы не просто увидите Португалию, вы почувствуете ее глубину и энергию. Едем в Португалию, уверяем вас, эту поездку вы запомните навсегда. Вся информация на сайте www.borisovezov.com www.borisovezov.com или звоните 646-427-5737 646-427-5737.
5: Борис Овезов в программе поздравлений.
0: Ну что, господа, огромное вам спасибо. Спасибо той группе, которая собралась уже в Португалию. Я очень надеюсь, что тур пройдет великолепно. Осталось всего 4 места, господа. Спешите, кто желает, пожалуйста, вы еще не опоздали. Сегодня, господа, хочу пожелать каждому нашему слушателю быть самим, собой настоящим. Не соглашаться на холод вместо тепла, на равнодушие вместо искренности, на чужие ожидания вместо собственных мечтаний. Потому что жизнь, господа, удивительно быстро проходит. И так важно напомнить ее тем, что действительно делает ваше сердце живым. Следующая песня, хотя спасибо вам огромное, вижу смс, сейчас уже после этой песни начну зачитывать и поздравлять. Но сейчас я хочу поздравить Ноама Витана, который вчера от имени Израиля занял 2-е место. Я получил огромное удовольствие и, конечно, было бы неправильно, если я бы сегодня не озвучил эту песню. Еще раз от души 2-е место, Израиль, браво, поздравляю от души.

0: Поздравьте, пожалуйста, сегодня мою маму Сабжанову Рахилю Шамиловну с юбилеем. В этот красивый день ей исполнилось 70 лет. Спасибо, Борис Овезов, за ваше прекрасное настроение. Следующее сообщение. Добрый день, Борис. Поздравьте, пожалуйста, моих родителей Веру и Андрея с годовщиной свадьбы. 41 год. Спасибо огромное, Борис. Поставьте что-то интересное. Ну, господа, так как у нас сегодня программа поздравления, я хочу, чтобы сегодняшняя песня «С днем рождения» поздравила огромную аудиторию тех, кто еще все-таки не решается позвонить на мой телефон 646-427-5737. Это песня для вас и для всех именинников, о которых я прочел выше.
1: «С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения.

0: спасибо, дорогие мои, за то, что вы выбираете программу поздравления. Именно выражая свои чувства смс-сообщениями, и все-таки не решаетесь позвонить 646-427-5737. Вы выбираете музыку, под которую хочется жить, господа, и, конечно, выбираете любовь. Не идеальную, а настоящую. Ведь настоящая любовь не всегда громкая. Иногда она тихая и очень простая.
1: Льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы.

Да, господа, программа поздравления в майский день как будто бы создана для того, чтобы вы мыслили красиво. Посмотрите вокруг. Распускаются деревья, пахнет свежестью после дождя. Можно домов светиться особенно уютно. Мир будто напоминает нам, все живое тянется к теплу. Поэтому будь человеком. И человек тоже, конечно же. Мы все хотим быть услышанными, любимыми, важными друг для друга. И сегодняшней в нашей программе будут звучать исключительно поздравления для наших мам, пап, любимых, друзей, коллег и всех тех, кого хочется обнять хотя бы словами. И пусть каждая песня сегодня будет вам подарком.

дорогие мои. Жду ваших звонков 646-427-5737. Когда вы звоните, так эфир более живой, более активный. Пусть каждый звонок станет маленьким признанием любви к жизни, к людям, моментом, который нельзя повторить. Звоните, друзья. Хочется сказать особенно тем, кто сейчас переживает непростой период, не бойтесь снова верить в хорошее. Иногда после самых пасмурных дней, друзья, приходит удивительное ясное небо. А ведь жизнь не требует от нас совершенства, она просит только одного.

0: Красивые песни сегодня в программе «Поздравления». Ваши сообщения вижу, но хочу звонки. Помним, что любовь начинается с мелочей, с умением замечать красоту, с благодарности за сегодняшний день. Поэтому, господа, вся информация, которая льется с Вон Дэвидсон Радио, это для вас.
1: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Авезовым.
2: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, 5-звездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
3: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
4: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
5: Звоните 646-427-57-37,
6: 646-427-57-37,
5: или заходите на сайт www.borisavezov.com.
6: www.borisavezov.com.
7: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым!
8: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
9: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076, или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
10: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
13: «Сделка».
12: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
13: Премьера спектакля «Сделка».
12: Театр «Анкор».
13: Впервые в Нью-Йорке.
14: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
13: Театральная гостиная.
14: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
13: Билеты на сайте
14: theater.com и по телефону 718-266-3393.
15: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
16: Ждем вас.
17: В прямом эфире.
18: Знаешь, какой он красавчик.
19: Выглядит как огурчик.
20: Я давно его знаю, он очень способный.
21: Он очень хороший человек.
22: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Авезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
23: Операцию я беру на себя.
22: На Дэвидсон Радио с Борисом Авезовым всегда хорошее настроение.

Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо, что остались на нашей волне. Приветствую всех, кто дружит с хорошим настроением, кто получает порцию эмоций. Именно слушаю программу поздравления в воскресенье с 12 до часу. Огромное спасибо всем, кто путем интернета слушает. Спасибо вам. Спасибо, кто заходит на телеграм-канал Бориса Авезова. Борис Авезов на радио. Спасибо огромное за ваши пожелания. Итак, друзья, если вы хотите, еще раз напоминаю, слушать все программы повторы, в повторе «Бария Караван» и программу поздравления, заходите на мой телеграм-канал «Борис Авезов на радио», и, конечно, вы можете слушать сразу же после эфира повтор без реклам и в хорошей резолюции, господа. Ну, а если у вас есть интерес, чтобы эти программы именно говорили о себе за 5 минут до начала, то вам стоит зайти на интернет-сайт www.борисавезов.com. Титульная страница, первая страница, имеет 4 белых поля, заполняет их имя, фамилия, телефон и имейл, и система автоматически за 5 минут до начала программ будет вам посылать уведомление, где, коснувшись экрана вашего телефона, вы сразу же будете погружаться на волну 620 AM, где в хорошей резолюции будет звучать программа «Караван» и программа поздравления. Напоминаю, www.борисавезов.com. За эту неделю очень хорошо зарегистрировались. Спасибо вам огромное, друзья. Ну, а мы продолжаем наш веселый эфир. Конечно, в приоритете ваши звонки. Мне бы хотелось послушать ваш голос. Неужели все-таки люди боятся звонить? Все пишут. Писать это хорошо, но когда мы с вами разговариваем в прямом эфире, это подчеркивает более высоко статус радиопрограммы. Ну, я надеюсь, что все в ближайшее время. Пока я очень доволен. Спасибо вам за эту поддержку. И я просто хочу вам напомнить, господа, что если бы мы действительно хотели бы сегодня изменить мир, мы должны были просто обратить внимание на то, что музыка умеет хранить воспоминания. Да, господа, стоит услышать знакомую мелодию, и вот уже перед глазами майский двор, выпускной вечер, первая поездка, чей-то смех, важный разговор до рассвета. Да, господа, и это все делает музыка. Поэтому, господа, поздравляйте своих родных и близких, наслаждайтесь музыкой хорошего настроения. Ну, а мы продолжаем принимать ваши звонки и, конечно, смс-сообщения. После песни, конечно, я уже зачту следующее сообщение, господа. Ну, а пока мы наслаждаемся музыкой хорошего настроения.

знаете, господа, мое огромное желание как ведущего позитивной программы, прежде всего, чтобы наша программа, наша музыка стала поводом позвонить вашим родителям, написать другу, с которым давно не общались, сказать человеку рядом что-то доброе. Потому что, согласитесь, одно искреннее слово способно изменить чей-то день, а может быть и всю жизнь. Вы правильно делаете то, что нас слушаете, спасибо то, что пишете, но хочу, чтобы вы звонили. Спасибо.

0: Обратил внимание, что хорошая информация действительно делает наш день. Помимо музыки, помимо вкусной еды, любимого кофе. Еще раз напоминаю, телеграм-канал Борис Авезов на радио. Заходите, слушайте программы в повторе без рекламы.
1: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою Кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин? Я летаю только с Авезовым. Туры с Борисом Авезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Авезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisavezov.com. borisavezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
4: Откройте для себя Португалию с новой стороны. Отправьтесь в незабываемое путешествие вместе с Борисом Авезовым с 25 мая по 3 июня. Португалия с Борисом Авезовым – это не просто поездка, а настоящее погружение в атмосферу свободы, вдохновения и ярких открытий. Вас ждут живописные побережья Атлантики, уютные улочки старинных городов, аромат свежей выпечки и вкус настоящего портвейна. Каждый день – это новые эмоции, новые знакомства и новые смыслы. С Борисом Авезовым вы не просто увидите Португалию, вы почувствуете ее глубину и энергию. Едем в Португалию, уверяем вас, эту поездку вы запомните навсегда. Вся информация на сайте www.borisavezov.com. www.borisavezov.com или звоните 646-427-5737. 646-427-5737.
0: Ну что, дорогие мои, конечно, теперь к поздравлениям. Хочу напомнить, что все-таки за окном май прекрасный месяц, а май учит нас спешить, слушать ветер, замечать закаты, радоваться солнцу на подоконнике. В мире так много тревоги и шума, что способность сохранять внутри тепло становится настоящей силой, согласитесь. И поэтому то, что вы пишете, уже радует, уже приятно. Привет, Борис. Передаем огромный привет нашей мамочке. Любим тебя очень-очень. Скорейшего тебе выздоровления. Марина и Олег Шмеловы. Поставьте, пожалуйста, веселую песню для мамы. Пожалуйста. И на следующее поздравление. Поздравляем Риту Рохлин с днем рождения от мамы и папы. Мама Майя и папа Гриша. Дети Олег и Джессика. Мы тебя любим. Будь всегда жива и здорова. Будь всегда рядом с нами. Пусть Борис поставит хорошую песню. Я думаю, что песня, господа, порадует обе семьи, потому что она действительно оптимистична. Называется «Я буду жить, господа». Для вас в программе поздравления и жду ваших звонков.

Да, друзья, сегодня я хочу, чтобы каждый слушатель почувствовал себя все-таки не одиноким. Потому что где бы вы ни были сейчас, дома, в машине, на работе, в дороге, знаете, сегодняшняя программа «Мы вместе». И радиоприемников, я у микрофона. Пока звучит музыка, пока люди отправляют поздравления друг другу, пока в мире есть добрые слова, надежда всегда остается. Я буду жить, буду гулять, я буду только кайфовать. Пусть это будет вашим слоганом по жизни.

Согласитесь, друзья, что такие песни именно стимулируют любовь к окружающему миру. Да, и вообще я вам советую, убирайте всю жизнь по любви, не по моде, не по чужому мнению, не из страха что-то упустить, а именно по любви. Если дружить, так искренне. Если мечтать, то смело. Если работать, то с душой. Если любить, то по-настоящему. Потому что только такие чувства, господа, остаются с нами навсегда. Кто не согласен, пишите. Поговорим.

знаете, господа, есть еще пару сообщений, но перед этим я хочу вам напомнить, что за окном у нас май. Хочу, чтобы этот май принес каждому очень важное. Кому-то новую встречу, кому-то примирение, кому-то вдохновение начать все заново, а кому-то спокойствие и уверенность, что все обязательно получится. Вы правильно делаете то, что слушаете нас.

что, дорогие мои, продолжая наш веселый музыкальный эфир, хочу зачитать еще два смс-сообщения. Приветствую вас, программа поздравлений. Хочу передать привет семье Минаевых, которая сейчас отдыхает в Бакаратоне. Ольга Молочникова, поздравьте, пожалуйста, и поставьте красивую веселую песню. Спасибо, Борис. Следующее сообщение. Борис, приветствую. Это вас беспокоит Рустам Гаипов из Нью-Джерси. Поздравьте моего друга Алишера, который наконец-то прибыл в США и все прошел без эксцессов. Пусть эта песня прозвучит для них. Пусть они радуются, а мы вместе с ними будем наслаждаться музыкой. Хорошего настроения.

дорогие друзья, огромное вам спасибо, что были этот час со мной. Дима Банников и я, Борис Овезов. Благодарим вас, господа. Просто хочу сказать, берегите тех, кто рядом. Не откладывайте добрые слова на потом. Радуйтесь моментом. Танцуйте, господа, под любимые песни. Смотрите на ночной город. Вдыхайте аромат цветущей сирени. Ведь май. Живите так, чтобы сердце не молчало. Пока в эфире звучат ваши любимые композиции, пусть каждый из них напоминает. Жизнь удивительно прекрасна, когда в ней есть любовь. Я думаю, что немного информации и красивые песни завершат сегодняшний эфир, воскресный эфир, радиопрограмму «Поздравления». Я вас люблю действительно от души и думаю, что эти же чувства у Димы Баникова. Спасибо вам огромное, дорогие мои.

0: Дорогие друзья, Борис Авезов приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие
1: в солнечную Грузию с 27 августа по 6 сентября. Это время, когда горы дышат свободой.
0: Море зовет к приключениям.
1: А гостеприимство людей согревает сердце.
0: Представьте вкус ароматного вина,
1: свежего хачапури и теплый вечер под звездами.
0: Здесь вы сможете перезагрузиться, найти вдохновение
1: и почувствовать настоящую радость жизни. Не откладывайте мечты, они ждут вас именно сейчас. Соберите чемодан, захватите улыбку и откройте новые горизонты.
0: Грузия станет историей, которую вы захотите рассказывать снова и снова.
1: Делясь теплом, светом и силой, полученной в этом удивительном путешествии. Вместе с Борисом Авезовым. Звоните 646-427-5737. Или вся информация на сайте www.borisavezov.com. Борис Авезов в программе поздравлений.
2: Ну что, дорогие мои, расстаемся с вами ровно на одну неделю. Надеемся, что настроение у вас поднялось. С вами была ваша любимая программа по заявкам и поздравлениям. Оставайтесь на нашей волне. Передавайте приветы, признавайте чувства, благодарите близких. И помните, самые важные решения всегда принимаются сердцем. Мы вас любим. Пока.